0: конфликте. Если они оба дороги друг другу, ну, это близкие люди, то кто-то обязательно, ну, он пойдет навстречу. Потому что вы понимаете, что вы не хотите терять эти отношения, и вы, соответственно, будете идти друг другу навстречу. А если это, например, такие люди, ну, например, если подчиненный и начальник, соответственно, подчиненный, наверное, должен как-то решать какие-то вот такие моменты. Идти первый.
1: Подчиненный?
2: А правильно,
0: в смысле, идти на решение конфликта.
1: Идти на решение конфликта.
0: Подчиненный? Просто это как бы...
1: Этикет.
0: Этикет, наверное, да. Вы же по карьерной лестнице.
3: Да, мне тоже кажется, наоборот, потому что начальник должен наладить отношения. Ну, не наладить отношения, неправильно сказал. Хотя, в принципе, чего неправильно? Наладить отношения с подчиненным. Все правильно.
0: Наверное, от ситуации зависит.
2: Ну, опять же, да, если, например, мы с родителями поругались, у нас конфликт, то есть я как из уважения к старшему, там, потому что они мои родители, должна первой идти, получается?
0: Да нет.
3: Ну вот, то же самое на работе, может быть, с подчиненным и начальником.
1: Может, это зависит от степени конфликта, от том, кто виноват, на первый взгляд, от причины.
3: Тоже верно.
0: Все равно же кто-то, наверное, является инициатором в какой-то степени.
2: А вот если ты понимаешь, что, например, не будет понимания со стороны человека, то есть его какое-то долгое время этого понимания не было, и тут понятно, что вот, ну, не будет его.
3: Да, значит, ты идешь первый.
1: Ты пойдешь, а все равно ничего не будет.
2: Зачем, если зачем нет идти, понимания?
1: Если ты знаешь, что все равно ничего не изменится.
3: Нужно решить,
2: типа там, сказать свои чувства, а там уже человек как хочет.
3: Да, там
1: для самоуспокоения
3: сам
1: я сходи и больше туда, не ногой. Да.
2: Но это же тоже какое-то лицемерие.
1: Конечно.
3: Нет, я не считаю так. Я считаю, что должен высказать свое мнение по поводу этого конфликта, возможно, по поводу этого человека и так далее. А дальше уж что будет дальше, это решает тот человек. Если он захочет пойти тебе навстречу, он придет
1: тогда,
3: к тебе в ответ, и вы дальше
1: тогда,
3: уже будете,
1: Егор, скажи,
3: разбираться.
1: Скажи мне, пожалуйста, ради какой цели ты идешь на эту беседу?
3: Чтобы сохранить отношения с этим человеком.
1: А тогда почему ты говоришь, что дальше уже сам человек пусть решает?
3: Нет, я со своей стороны сделал все возможное, чтобы сохранить отношения.
1: Самоцель — это не просто побеседовать, а самоцель — это решить проблему.
3: Решить проблему, конечно.
1: А всегда ли проблема решается именно тогда, когда ты должен пойти и говорить?
0: Нет.
3: Ну, иногда не всегда.
0: Иногда так, бывает, доходит до лампочки. Интересно. Вот, когда уже настолько накаляется атмосфера, там, вот это напряжение, что уже просто ты по-другому не можешь, уже не можешь избегать.
1: То есть есть ситуация все-таки, когда лучше не идти говорить?
3: Ну, не знаю, я считаю, что все равно то, что...
0: Ну, я думаю, что если оба на эмоциях, если оба сейчас злятся и понимают, что вот сейчас, если мы начнем разговаривать, то только еще хуже будет, то лучше, конечно, подождать. Угу. То есть, когда уже эмоции осядут.
1: Гипотетически, может ли произойти так, что двое участников конфликта все поняли?
3: Нет, конечно.
1: Без лишних слов простили друг друга, и конфликт уже решен.
3: Нет.
1: А ты пошел и начал это вот все ворошить.
2: Зависит тоже еще от самого конфликта. То есть иногда бывает, что человек там, ну, конфликт может произойти, знаете, иногда человек даже может не понимать, что существует конфликт с другим человеком, потому что тот не говорит, или там какое-то третье лицо сыграло какую-то роль. И там, например, он обижается на другого человека, но ты тоже как-то задействован в этом конфликте. Ну, в общем, разные бывают степени конфликтов, и, ну, в любом случае надо все это обсуждать по возможности.
1: Всегда ли нужно просить прощения, когда ты виноват?
3: Конечно.
0: Конечно, ты же виноват.
3: Если ты правда считаешь себя виноватым, нужно
1: подойти. А если тебя простили до того, как ты попросил прощения?
3: Еще лучше.
0: Ну, ты же должен...
1: Стоит ли просить прощения?
3: Да, конечно.
2: Если ты не будешь знать, прощен ты или нет.
1: А если ты уже это понял и знаешь?
0: Ты же должен показать тому человеку, что ты понял
1: свою вину. А если это ему не нужно?
3: А без разницы, все равно тебе это нужно.
0: Тебе нужно, да.
1: Я знаю, есть такие, ну, такая категория людей, которые считают, что... Если ты сделал по отношению к кому-то там плохо или зло какое-то, то ты должен обязательно попросить у него прощения. Или если это произошло публично, значит, прощение нужно попросить публично.
3: Не обязательно публично.
1: Значит, все так примитивно.
2: Мне кажется, это скорее вопрос... Ну, ценность этого прощения зависит от искренности.
1: Но.
2: Не всегда человек готов идти сразу там, и просить прощения. Иногда, может, даже нужен год или там, несколько, большое количество времени, чтобы вообще осознать и все переварить, и поставить, ну, расставить все по своим местам. И если там тебе нужно извиниться просто потому, что так нужно, мне кажется, лучше не извиняться.
3: Нет, когда ты уже сам именно до этого дошел и понял. Мы разбирали ситуацию, когда именно вы сказали то, что вот ты понял то, что ты должен извиниться, и ты идешь извиняться. А когда ты до этого не дошел, в своих мозгах, понятное дело, смысл?
1: Но вот... Бывает же такое, что двое любящих сердец могут понимать друг друга.

0: без слов. Зачем слова? Ну хорошо, давайте оставим этот вопрос без ответа. Перейдем к следующей части нашей беседы. Всегда ли нужно выносить ссор из избы? Или вообще нужно ли выносить ссор из избы? Или вообще, а что значит выносить ссор из избы?
1: Ну, очень я много читала о том, что сейчас, ну, в нашей стране точно есть проблема насилия какого-то определенного, или когда конфликт уже перерастает, ну, от конфликта страдают люди всегда. Вопрос только в том, как они это могут пережить, или это уже просто переходит границы, ну, дозволенного. И когда люди привыкли, что вот у нас такой менталитет, нам не, ну, нужно молчать, нельзя вносить ссору из избы, но это же некрасиво, а тебе нужна помощь, реально. Ты иногда даже можешь не понимать из-за этого стереотипа, что тебе нужна помощь, и что ты можешь пойти, и тебе могут помочь. То, что ты можешь попросить о помощи.
2: Смотря, ну, что произошло.
1: Допустим, если какое-то насилие происходит.
2: Не, ну здесь понятное дело, то, что так-так, надо обратиться к какому-то третьему, четвертому лицу.
1: Ну, это да, но это мы это в теории знаем. Ну, я даже боюсь представить, каково там, например, девушкам, да, которые этому подвергаются, они реально молчат, им тяжело об этом говорить.
3: Ну да, такое есть. Но именно сама фраза «выносить ссор из избы» — ссор — это ссоры. То есть такие вот, наверное, имеется в виду больше бытовые какие-то,
2: да, я тоже об этом больше
3: мелочи.
2: Подумал.
3: Наверное, все-таки насилие — это немножко другое, ну, на мой взгляд. Угу. Вот, и если говорить именно о таких каких-то конфликтах семейных, да, то я считаю, что нельзя это выносить все-таки. С другой стороны, бывают ситуации, в которых вы действительно не можете справиться вдвоем, и тогда вы идете там к психологу или к пастору, например, на консультацию. То есть, ну, это тоже, наверное, не относится к фразе «выносить ссор из избы». Тут именно негативный смысл, когда ты там со всеми обсуждаешь это, и об этом все узнают.
2: Ну, или, например, когда родители ругают ребенка, грубо говоря. В каком-то, я не знаю, на каком-то мероприятии ребенок что-то не так сделал, родители начинают при всех отчитывать. А вот ты такой, а вот ты плохой, туда-сюда. Я считаю, этого делать не нужно.
3: Да, согласна.
0: Это тоже выносить ссор из избы.
2: Да.
0: Можно было решить.
2: Я считаю, то, что это нужно подождать либо до дома, либо лично сказать то, что неправильно так делать не нужно и так далее. Не нужно при всех начинать. Вот лично меня, например, так именно мама, мне так она меня отчитывала так раньше, я помню. Прям был такой момент, когда меня при всех прям она начинала отчитывать. Папа у меня лично, например. Папа у меня, он меня никогда так не отчитывал. То есть он прям вот, если что-то я накосячил где-то, вот, я знал то, что вот как вот закончится мероприятие, будет разговор с отцом. Во время мероприятия он мне, ну, он при всех не начнет меня отчитывать, что-то мне говорить и так далее. Я считаю то, что именно вот так вот нужно поддерживать. То есть если что-то произошло, не нужно, чтобы это видели все. Не нужно, кажется, носить ссор из избы, это в моем понимании.
1: А вот люди, которые ведут блог, или которые, например, вот сейчас очень много социальные сети, и мне кажется, 80% контента — это когда люди рассказывают какие-то свои истории из жизни, какие-то конфликты интереснее всего, как бы такой это хлеб, который ест просто очень быстро. И когда вот эти люди, ну, например, ну, в юмор, может быть, в какой-то такой форме, там, в ТикТоке особенно любят это пританцовывать, какие-то там это, истории, рассказы, какие-то такие мини-постановочки, это плохо получается. А если еще от этого, ну, как бы, когда человек, например, выговорил со своей аудиторией, ему от этого легче. Почему это плохо?
0: Ну, и почему это плохо?
3: Ну, когда ты вот выговорился, например, лично, да, рассказала, там, поссорилась, там, например, не знаю, с парнем или с мужем, собрала подруг, им все выложила, они такие, да, он козел, извините. Вот, а тут, получается, у тебя аудитория, ну, не знаю, сколько, там смотрит, например, 150 человек. У блогеров больших, там, у них, может, миллион просмотров, да? И это знает такое огромное количество людей.
2: Смысл это вот, я тоже не понимаю, например, зачем нужно это делать?
0: Это разве выносить ссор из избы?
1: А почему, почему этот контент самый продающийся?
2: Потому что людям интересно решать другие чужие проблемы. Людям интересно смотреть на чужие проблемы.
3: На чем
2: они смотрят и смотрят. Ага, вот у меня не так, значит, я живу лучше.
3: На чем построена вся литература, все фильмы?
1: Ну,
3: по
1: да,
3: сути, фильмы — это то же самое. Мы подглядываем за отношениями, за ссорами других людей.
1: И... Ну, а в какой-то же степени это помогает тебе. Если ты понимаешь, что не только у тебя так, например, это какая-то поддержка своеобразная.
0: Ну вот поэтому я и говорю, является ли это выносить ссор из избы, когда человек выкладывает умышленно контент там из своих конфликтов в социальные сети, может быть, просто деньги на этом зарабатывает.
1: А если оба не против?
3: У них договор.
1: У них такой контент-план просто.
0: Я про это и говорю. Это контент-план, они оба зарабатывают на этом деньги и так далее. А другое дело, если произошла ссора, и ты вдруг начинаешь об этом

0: просто так.
1: Ну, триндеть всем подряд,
0: и в социальных сетях, и это...
1: Это неправильно.
0: Оскорбление, это уже, наверное, нечто другое.
2: Это уже совсем другая история.
3: То есть, если человек не против, то это нормально.
1: Опять же, здесь все зависит от ситуации, как я считаю.
0: Они эти конфликты вообще, может быть, и разыгрывают умышленно.
1: Конечно, множество вообще, может быть, неправда и так далее.
0: Ну, наверное, человеку вообще не свойственно о серьезных конфликтах там, внутри семьи, там, между друзьями.
1: Конечно.
0: Выносить из избы. Не зря же даже это, да? И пословица возникла. Ну, не свойственно человеку, там, грубо кого-нибудь оскорбить. Угу. Или подвергнуться оскорблению в семье. И теперь... А вот теперь смотрите, все, он какой он дурак, он, да, или какая она дура. Это же не...
3: Ну, в кругу семьи я согласна полностью. Ну, и в кругу семьи близких людей. Такие моменты. Вот. А есть, бывают такие конфликты, ты даже не знаешь человека, там, не знаю, где-то в поезде случилось что-то такое, и ты потом просто это рассказываешь. Как...
1: Не, ну это же не понятно. Изба. Это уже,
3: ну,
1: это
3: да.
1: Другое.
3: Это вагон. Но это уже не изба. Вот.
1: Это уже другой, конечно.
3: Новая пословица. Из вагона можно.
0: Кстати, какие мы гениальные. Действительно.
2: На самом деле, мне кажется, даже в семье не всегда правильно. Бывают, например, ситуации, когда жена и не свекровь, а получается жена и ее мама, и они начинают там против теща. Мужа что-то, ну, теща, да, там типа, вот он меня вчера там вот мне сказал, а она, да он у тебя вообще, и в этом же вообще ничего хорошего нет, то есть... разрушаются отношения между женой и мужем.
1: Да, это нужно решать именно конфликт. Я говорил в самом начале, то, что один на один.
2: Егор прав.
1: Один на один нужно решать конфликт, потому что лишний человек, он может... Вот в чем проблема именно лишний человек? Если бы он занимал нейтралитет, просто был как третье лицо, который, я не знаю, как примиритель, как просто человек, который посмотрит на этот конфликт с другой стороны. А именно если вот та же самая подружка, мама...
3: Чтобы занять твое имя.
1: Да, скорее всего, да. Ты ищешь просто именно...
3: Поддержки.
1: Да, поддержку в своем мнении.
0: А что плохого сказать поддержки?
1: Ну, вот именно то, что тебе начинает на уши еще один голос, помимо твоего, есть то, что да, он плохой, да, он сделал неправильно.
0: Если есть еще один адекватный человек, почему ты не поделился?
1: Это типа, я считаю, это неправильно.
0: Почему не поплакаться маме?
1: Мама. Глаз на глаз. С глазу на глаз. Все проблемы.
2: Да.
1: Особенно если это семейные ссоры между мужем и женой. Это, безусловно, ну, вот нужно такие, решать между собой.
0: Но если ты оказался тем третьим, кому пытаются вынести ссор из избы, не ты в конфликте, а тебе пытаются.
1: Я считаю, делать? Нельзя занимать чью-либо сторону, потому что это сразу же... Особенно если эти два человека, и они, если тебе оба близкие люди, если ты займешь сторону одного из них, все, тебе каранты от другого, и то же самое произойдет с этим. Тебе нужно занимать нейтралитет, но в то же время тебе нужно как-то помочь этих, я не знаю, помирить этих людей и так далее.
0: А может,
1: проще, здесь нужна мудрость.
0: А может, проще не брать на себя роль помойного ведра? Просто отстраниться?
1: Можно и так, смотря, опять же, смотря от ситуации, смотря, что произошло, смотря, какой конфликт.
0: Смотря, какой конфликт, смотря, какая ситуация. И опять-таки мы можем только какие-то общие принципы обсудить, наверное, универсального совета дать.
1: Потому что именно вот
0: сложно.
1: Что-то личное, это, опять же, должно оставаться внутри.
0: К сожалению, конфликты происходят между самыми близкими людьми, да?
1: Чаще
0: потому
1: всего.
0: Что безразличные друг другу люди не конфликтуют между собой. Но даже так бывает, что конфликт — это такая, вот психологи говорят, что конфликт — это некая такая уродливая форма взаимоотношений, когда люди дороги друг другу, жить без друг друга не могут, но нормально общаться не умеют. Да? К сожалению, бывает такой перекос.
3: Последствия.
0: Да. Друзья, мы желаем, чтобы между вами... самыми близкими и родными людьми всегда все было хорошо. Но если и приходит конфликт, чтобы вы его могли решить как можно более конструктивно, без обид, может быть, поговорив друг с другом, а может быть, иногда и без слов. Пусть все будет в вашей жизни хорошо.
2: Пока! Okay.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег?

это отнимет свободного времени, какова регулярность занятий, качество полученных знаний, их практическая польза. Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

0: Мы дети Божьи. И как ребенок нуждается в общении со своими родителями, так и мы нуждаемся в общении с Богом. Люди молятся, ждут ответа, но не всегда его получают. Кто-то утверждает, что Бог говорит с ними, а кто-то так и не понимает, отвечает ли Бог на самом деле. Как услышать его ответ?
1: Порой мы слышим от наших родителей, друзей, священнослужителей об их необычных опытах общения с Богом. Но сами даже представить не можем, как это вообще происходит. Иногда кажется, что у Бога есть какая-то радиостанция, на которую попадают только избранные. Но разве это похоже на Бога? Как на самом деле говорит Бог? Бог может слышать, и Он слышит. Для этого не обязательно иметь доступ на радиостанции. Все гораздо проще. Очень часто человек ожидает от Бога услышать четкий ответ прямым текстом. Но, к сожалению, так происходит очень редко. Конечно, это совсем не значит, что Бог говорит с нами редко. Он говорит с нами каждый день. Но как? В 23 главе книги «Второе царство» написано: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». Это значит, что чаще всего Бог говорит внутри нас, в наше сердце, через мысли. А также Бог говорит с нами, когда мы читаем Священное Писание. Но проблема в том, что мыслей в голове может быть очень много. Как узнать, какие мысли от Бога, а какие нет? Есть несколько способов, благодаря которым можно узнать, какие мысли приходят от Бога. Первый и самый главный способ – это, конечно же, Библия. Писание – это самый первый тест на подлинность мыслей. Если наши мысли, доводы, желания сходятся с основами этой книги, то нет никаких сомнений, что эти мысли посылает нам сам Бог. Второй способ – слушать голос совести. Все мы знаем то чувство, когда ты слышишь что-то и легко это принимаешь, ничего внутри не противится этому, полный штиль. И наоборот, бывают моменты, когда будто совесть не позволяет тебе развивать эту мысль. Это работа Духа Святого. Если мы знаем то, что говорит нам Бог через Библию, если мы молимся Богу, то Дух Святой работает через нашу совесть, и Он как сторож охраняет наш разум и тело от всего плохого. Еще одним способом является опыт. Можно смело сказать, что это самый надежный этап проверки и очистки мыслей. Чем чаще ты молишься, читаешь Библию, то есть уделяешь время общению с Богом, тем точнее ты сможешь определить Его голос. Начни с сегодняшнего дня нарабатывать этот бесценный опыт. Если ты хочешь слышать Бога, изучай Священное Писание, строй отношения с Ним, и тогда Он станет реальнее и ближе. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Можно ли прожить жизнь без конфликтов? Это спорный вопрос. Но управлять своим поведением в конфликтной ситуации – это возможно. Иначе говоря, сегодня потренируемся по-взрослому разрешать конфликты. Приветствую вас, дорогие участники. И сегодня мы будем говорить о том, как управлять конфликтом. Сразу вспоминается текст из Библии. Если возможно, будьте в мире со всеми. Возможно ли это быть в мире со всеми? Почему одним людям удается не конфликтовать и разрешать спорные вопросы миром, а большинству не удается? Как вы думаете, в чем причина?
1: Потому что многие хотят отстаивать свое мнение.
0: Его мнение главнее, чем мнение другого человека, да?
1: Кто-то, допустим, не хочет конфликтовать, и он просто соглашается со всем. Кто-то стеснительный может.
0: Конфликт остается, но я как будто бы убегаю, да, от решения вопроса.
2: Мне кажется, что в конфликтах мы выражаем как бы свое мнение и отстаиваем свою точку зрения, опять же.
0: Ну что, нельзя просто договориться? Ты свое мнение сказал, другое мнение сказал. Почему обязательно надо конфликтовать?
2: Некоторые не хотят принимать мнение другого.
0: Вот.
2: Они стоят на своем до последнего.
0: Важный критерий взрослого человека – уметь уважать мнение другого человека – нарушается. То есть есть я, есть мое мнение, и оно верно и единственно. Так получается? Это одна из причин конфликтов. Еще, пожалуйста.
3: Настроение людей. Ну, как они настроены.
0: Точно.
3: Возможно, у человека плохое настроение.
0: У меня сегодня плохое настроение, поэтому с тобой поругался, да?
2: Возможно, какое-то недопонимание со стороны одного человека к другому.
4: Когда кто-то кого-то обидел, унизил, тогда возникает конфликт тоже.
0: Тогда я хочу вам предложить несколько причин, почему в подростковом возрасте особенно так много конфликтов возникает. Говорят же, подростковый возраст – трудный возраст, да? Почему? Именно потому, что часто подростки не могут договориться со взрослыми, это и с родителями, и с учителями. Да.
2: У подростков только начинает формироваться характер, они пытаются быть взрослыми, у них появляется своя точка мнения, вот, и когда она отличается от другой точки, они начинают разбираться, и это все выходит в конфликт.
0: Точно, Алёна, ты стала говорить про такие психологические изменения, которые происходят именно в подростковом возрасте. Такие вопросы: кто я, какой я? Я хочу быть, с одной стороны, очень отличной от других, а с другой стороны, как же я другой, меня же не примут. Я должен быть как все. И вот называют в психологии этот феномен ножницы. С одной стороны, я вроде уникальный, потому что Бог меня таким создал, я не похожа на других. А с другой стороны, ой, какой ужас, неужели я не похож на других, я не такой, как другие. Я не могу быть в одной команде, не могу быть в одной компании, в группе, я чем-то отличаюсь. Да? Это мы говорим про психологические причины. А с точки зрения физиологии, что происходит в организме человека, может быть, вы знаете, именно в подростковом возрасте?
3: Детский организм становится взрослым, человек растет.
0: Конечно, получается гормональный сдвиг. И, конечно же, в этот момент человек в подростковом возрасте, ребенок еще, но он уже взрослым становится, он не может совладать с собой.

0: это связано с характером, конечно же. Он не может совладать с собой, у него порывы, импульсы, да? Иногда бывает такое, что быстро-быстро что-то сказал, как взорвался, да? Ты думаешь, а что ты меня так понесло? Я же мог бы спокойно сказать. Потому что гормональный сдвиг происходит, и происходит новый уровень пубертата или половое созревание. И к этому надо, ребята, быть готовыми, что такое может быть. Конечно же, это очень хорошо, если мы знаем про это, как бы предупрежден, поэтому ты вооружен, да? Ты можешь знать, что если у меня такой всплеск, я могу быстро себя как-то обезвредить, быстро себе оказать помощь. Помимо этого еще социальная причина есть. Не знаю, как у вас, а у нас в классе была конкуренция. Было несколько лидеров. И каждый лидер на свою сторону собирал свою армию. У вас так бывает? В школе бывает, в классе бывает? Или один лидер, и все, и все слушаются его?
1: Ну, раньше, может быть, было, но сейчас как бы уже старшие классы, уже как бы понимаем, да.
0: Успокоились все.
1: Да.
0: А ведь бывает так, что битва идет не на жизнь, а на смерть, да? Ну и, конечно же, изменения происходят в отношениях с родителями в семье, семейные проблемы. Наверное, это самое сложное. И мы уже с вами говорили о том, что вот взрослые все еще переживают за вас, что у вас не развит самоконтроль, самостоятельность. Поэтому их внешний контроль не ослабевает. Да? Заметили? Что больше всего как-то вызывает некое раздражение или несогласие?
1: Ну, когда запрещают что-то. Когда не понимают.
0: Не понимают, да, не принимают. На психологическом уровне возникает такая мощная психологическая защита. Еще взрослый еще ничего не сказал такого, а у тебя уже защита, уже ты обороняешься, как будто кто-то на тебя нападает. Бывает такое? Ну, я хотела бы спросить вас, а что такое вообще конфликт?
1: Это когда у двух или нескольких человек различаются мнения.
2: Противостояние.
0: Вот я хотела бы остановиться именно на мнении Самуила. Почему? Смотрите, вот, ну, разное. Разное мнение, но оно имеет право существовать. А вот именно когда оно противоположное. Это говорит, белое, черное, да? Вот когда оно противоположное, вообще в переводе с латинского, это столкновение. Удар. И здесь уже выживать, да, надо? Люди не хотят остановиться и немножко отойти в сторону и подумать, а что столкнулось-то? Чего поделить-то не можем, да? А каждый свое тянет, перетягивает. И вот поэтому-то столкновение – это как тупик. Столкнулись противоположные. А что сталкивается-то? А сталкиваются же ценности. То важное, ценное, от чего ты не можешь отказаться, правда же? Что еще может столкнуться? Пожалуйста, ваша версия. Что сталкивается вот в такой борьбе?
1: Ну, мнения какие-то. Некоторые пытаются делить человека, например, с кем дружить.
0: Ой, как это знакомо. Я не знаю, как у вас, а у меня такой был в жизни, в подростковом возрасте, именно такая ситуация. Две девочки, с которыми я дружила, они друг с другом конфликтовали. И они поставили такое условие, что мне надо было кого-то выбирать.
2: Отстаивание своих личных границ.
0: Скажите, пожалуйста, а вот держать автономию, иметь автономию, это по-взрослому?
1: Ты уважаешь как бы себя и отстаиваешь свои личные границы, получается.
0: Конечно. И получается, Божий замысел в том заключается, что мы уникальные. Мы уникальные, значит, не похожие ни на кого. Иногда говорят, ой, ты похож на этого человека, или да, сравнивают, да? Ну да, что-то есть, мы кто-то из нас похож на одного из родителей, да? Но самое удивительное, что в том, что Бог в каждом видит вот эту уникальность и ценит каждого человека. Каждый человек для него дорог. Вот это мы должны с вами помнить. Вот сегодня у вас из-за чего бывает конфликт и с кем чаще всего, пожалуйста?
1: С родителями.
0: С родителями. Какая тема? Что поделить не можете? Что в середине?
1: Ну вот часто бывают какие-то домашние обязанности. Педагоги. Угу. Иногда, например, разногласия насчет оценивания работы или ответа у доски. Вот. Или же бывают конфликты из-за объяснение материала, например, тоже. У одного ученика такое-то

0: Не-не, учителя другое совсем.
1: Не приветствуется свободное выражение ученика?
0: Не приветствуется.
1: Нет. Ага. Здесь, наверное, немножко про справедливость еще, да, если про оценки ты говорила,
0: да?
1: Да? То есть ты рассчитывал, ты готовился, ты рассчитывал на одну оценку, а тебе получили. Или занизили, да, чаще всего? Угу. Ну вот мы сейчас говорили про конфликты. Вообще конфликты – это хорошо или плохо?
0: Плохо.
1: Может, какая-то польза есть от конфликтов?

0: мнение, как бы ты учишься защищать его.
1: И, в общем-то, проявляется такая взрослая черта, как смелость. У тебя есть какая-то своя позиция. И вот в этом-то и проявляется твой характер, твоя уникальность. Хорошо, мы с вами сейчас поговорим о тесте, который вы прошли. Это тест «5 вариантов поведения в конфликте» Томаса Килмана. И здесь нужно было ответить на вопросы для того, чтобы понять, как вы обычно в своих конфликтных ситуациях, какой вид поведения используете, как правило. Да? И вы прошли этот тест. Но для начала я хотела бы услышать, какие у вас высокие баллы и какой вид поведения.
0: 9 избегание и 7 компромисс.
2: Компромисс 9 и избегание тоже 9.
0: Угу. Избегание 8, приспособление 7.
1: Приспособление, ага, пожалуйста.
3: Избегание 9, компромисс 6.
1: Угу.
4: Компромисс 10, а конкуренция 6.
5: Сотрудничество и конкуренция по 8 и компромисс 7.
6: Конкуренция, компромисс и избегание по 7 баллов.
7: Приспособление 9 и сотрудничество 8.
8: Избегание 9 и компромисс 8.
1: Тест он всего лишь же измеряет в данный момент. Может быть, через какое-то время, когда вы научитесь управлять конфликтом, теперь вы знаете, что есть разные варианты. Может быть, вы уже будете по-другому, да, реагировать и поведением своим управлять. А вот этот момент, когда вы сегодня вот увидели как бы результаты, о чем это?
0: Ну, я поняла, что я как бы, так как у меня избегание больше всего, я, скорее всего, не хочу ссориться с близкими мне людьми.
9: У меня то же самое, у меня больше всего это сглаживание и уклонение. Угу. Возможно, я тоже не хочу ссориться с самыми близкими, но, с другой стороны, тоже все равно нужно как-то отстаивать свое мнение.
10: Я удивилась, что у меня компромисс 10.
1: Давайте посмотрим, какие же эти 5 вариантов поведения в конфликте. Избегание. Что это? Я избегаю принимать участие в конфликте или что я избегаю?
9: Это нежелание заниматься конфликтом, уход в сторону, откладывание или самоустранение от конфликта, вопроса или ситуации какой-то.
1: Получается, что я вот сейчас в данный момент как будто бы не готов решать. А может быть такое, что этот конфликт так и остался неразрешенным? Он просто ушел на дно, верхушка айсберга торчит, вроде бы как они мы в хороших отношениях. И возникает такое некое лицемерие, какая-то незавершенность и напряжение, да, согласитесь, если избегание. То есть в каких-то ситуациях это уместно, избегание, а в каких-то неуместно. Вот давайте по каждому из них сейчас пройдемся немножечко. В каких ситуациях избегание положительный результат дает?
10: С человеком, который хочет победить, спорим. То есть ты избегаешь, и он считает, что он выиграл.
9: Вот, основываясь на нашей ситуации, произошедшей в классе, класс может разделиться на две стороны, вот, и ты, так скажем, будешь вот, либо с теми, либо с теми. Вот лучше остаться на нейтральной стороне, чтобы общаться и с той частью класса, и с той.
0: Или если это, например, конфликт какой-то, ну, на пустяковом каком-то случае.
1: Да, да, да. Когда это конфликт не касается жизни и смерти, да, каких-то таких очень значимых вещей. Да, ну, например, если вам в автобусе наступили на вашу обувь, да, на ногу, и вам, в общем-то, больно. Будете конфликтовать, кричать, требовать. Ну, не стоит, наверное, да, связываться. Поэтому не связывайтесь, да, говорит, это в те моменты, когда это не столь значимо и не с такими значимыми людьми. Какой еще вид конфликта мы называли?
7: Приспособление.
1: Приспособление. Что это такое приспособление? Что значит приспособиться?
7: Это когда ты жертвуешь ради человека своими какими-то, ну, чем-то, ну, в общем-то, жертвуешь ради другого человека.
1: Да. Ты приспосабливаешься, да, к нему. То есть у тебя, получается, твои интересы не так важны, не, твои цели.

0: не так важны. Ты приспосабливаешься и каждый раз уступаешь. Где это приемлемо, а где это неприемлемо?
1: Если, например, этот человек как бы лучше знает материал, насчет которого вы спорите?
0: В целом получается, что если я не могу в данный момент влиять на ситуацию, она не под моим контролем. У меня нет ни возможностей, ни ресурсов. Я должна ее принять и приспособиться, да? Можете вспомнить какую-то ситуацию такую?
2: Приспособление нужно, когда нету какого-то другого выбора, чтобы избежать, допустим, этого человека.
0: Конечно. То есть ты выбираешь человека, да, чем свое право быть правым, да, или выигрыше. Следующий какой вид у нас?
3: Компромисс.
0: Компромисс. Вот иногда люди путают с приспособлением. Компромисс и приспособление. Иногда они думают, что компромисс – это и есть приспособление. А компромисс на самом деле чем отличается? Что это такое компромисс?
3: Ну, компромисс отличается от приспособления тем, что приспособление – это то, когда ты присоединяешься к мнению другого.
0: Да.
3: А компромисс – это когда ты решаешь так, что, ну, как бы выигрывает и не тот, и не тот. Или оба
0: наоборот,
3: выигрывают.
0: Оба выигрывают, да? То есть это взаимная уступка. Вот запомните, вот в этом и разница. Приспособление только с моей стороны, я приспособился, присоединился как тебе угодно, как тебе удобно. А в компромиссе нет. Взаимная уступка должна быть. Ну и следующий у нас какой вид поведения в конфликте бывает чаще всего?
1: Соперничество.
0: Соперничество или конкуренция. Чем отличается вот этот вид поведения?
1: Обе стороны хотят доказать, что они правы.
0: Да.
1: И не идут на какой-то компромисс и что-то среднее.
0: Да, вот когда конкуренция, они не на жизнь, а на смерть, так скажем, да, бодаются, стоят на своем. Ну, а самый из этих пяти, самый хороший вид поведения какой?
1: Сотрудничество.
0: Сотрудничество или партнерство. В чем отличие от конкуренции?
1: Ну, это когда обоим сторонам выгодное решение.
0: Точно. Они заинтересованы, как помните, в схеме у нас идет, да, коммуникации. Они заинтересованы, у них есть общие интересы, цели, да, и ценности. И это очень важно. Партнерство это всегда взаимная работа. И вы знаете, вот в Библии записаны как раз-таки варианты. Самые лучшие варианты победы, так скажем, над конфликтами и вообще самые лучшие способы достигать успеха. Когда мы вместе в одной команде. Сам Иисус набирал команду. Когда он пришел служить, выполнить свое предназначение, что с чего он начал? Он начал собирать людей. Он создал команду. И эта команда демонстрировала самые большие успехи в коммуникации и в служении. Ну, будем брать пример. Ребят, ну давайте теперь потренируемся применять знания, которые вы теперь уже имеете по поводу конфликтов. Ну, мне хочется спросить вас. Вот вспомните сейчас ситуацию конфликтную, которая была. Вспомните, как вы вели себя, какой вид поведения, да, выбрали из этих пяти. И теперь, а что можно было сделать по-другому?
1: Я помню, прошлой зимой я с подружкой договорилась, что мы идем в театр. Я уже пришла в театр, а она не смогла. Она, по-моему, куда-то в другое место, что ли, поехала. Вот. Я тогда просто применила избегание и просто, по-моему, этот день с ней просто не переписывалась. Вот. Я думаю, что можно было с ней как-то обговорить, что мне было неприятно то, что ты не пришла на нашу встречу.
4: Однажды моя лучшая подруга сказала, что будет делить время между мной и еще одной девочкой. Тогда я просто перешла в другой класс, но я думаю, можно было решить этот конфликт.
0: Каким образом?
4: Возможно, обговорить, решить.
0: Примириться?
4: Да, примириться, решить, почему именно так получилось.
0: Умение прощать помогает решать конфликты? Это вообще духовная составляющая взрослого человека, да? Хорошо. Я хотела бы сейчас, чтобы мы попрактиковались, и мне нужно два волонтера с микрофонами. Угу, микрофончики берите. Все остальные очень внимательно наблюдают за этими двумя молодыми людьми. Важно слышать,

0: что они говорят. И важно фокусироваться на смысловых вещах. Очень важно, что они передают, что они говорят, какие эмоции выражают. То есть очень важно понимать, что происходит. Сейчас я опишу ситуацию. Юноша и девушка договорились погулять в парке. Парень пришел, а девушка опоздала на час. И когда она наконец пришла, парень начал ей выговаривать. Вот в такой форме. Пожалуйста. Да, это твоя девушка, вот ты ее ждал.
1: Ты заставила меня ждать целый час. Ты не считаешься с моим временем. Я отпросился с работы, летел как угорелый, а мог бы еще поработать. Ты же знаешь, что я коплю на телефон, а тебе нет дела. Ты меня совсем не уважаешь. И вообще, я понял, что на твои обещания нельзя полагаться. С тобой бесполезно о чем-то договариваться. Ты в следующий раз опять найдешь тысячу причин, что не смогла раньше прийти. Настолько ты меня разозлила, что я сейчас уже не хочу никуда идти. Я вообще думаю, стоит ли нам продолжать отношения.
0: Ульяна, скажи мне, пожалуйста, вот когда тебе Кирилл вот это вот выговаривал, что ты чувствовала, о чем ты думала?
2: Я чувствовала вину, и что я не права. Ну, я должна была попытаться сделать все, что было в моих силах, чтобы вовремя прийти.
0: Вообще, ты чувствовала себя униженной такой? Это было, в общем-то, сказано агрессивно довольно, да, согласись?
2: Да.
0: Прям даже плечики у тебя опустились. Вы заметили, да, ребят? Скажи, Кирилл, а вот можно было бы это сказать как-то по-другому?
1: Я думаю, у девушки тоже могли быть какие-то свои оправдания, что она не смогла прийти вовремя.
0: То есть можно было выяснить сначала причины?
1: Да, можно было спросить ее, а не вот так вот всплески эмоций кричать.
0: Накидываться, да, на человека?
2: Хотя я думаю, на час это слишком много опоздать.
0: Ну, опаздывают девушки. Ну что, Кириллу можно дать реабилитироваться? Первый твой вариант – это было «ты» сообщение. Ты заметил, что все время «ты», «ты» говорил, да? И Ульяне все время «это ты», «это ты». А вот теперь я тебе даю следующий текст.
1: «Я ждал тебя на нашем месте вот уже целый час. Я подумал, что что-то случилось. Я волновался и стал тебе звонить, чтобы узнать, где ты. Но не смог дозвониться. Я рад, что с тобой все в порядке, и сейчас уже не сержусь на тебя. Мне очень жалко, что мы не сможем сходить, куда хотели». Может, в следующий раз, в случае опоздания, мы могли бы сообщить друг другу об этом. Давай договоримся, что если возникает ситуация, когда я или ты опаздываем, то либо откладываем встречу, либо предупреждаем о том, насколько мы задерживаемся.
0: Как тебе после этого варианта?
2: Я чувствую, что меня очень ценят, и я всегда буду стараться очень.
0: И даже хочется попросить прощения,
2: да?
0: Да, Совет, прости, что я опоздала. Кирилл, а как ты чувствовал, когда ты «я» сообщение от имени себя, о себе говорил, о своих чувствах?
1: Тут уже больше хотя бы похоже на меня, хотя я бы, наверное, так правильно сказать не смог, но все же.
0: Похоже.
1: Это куда правильнее, чем то, чтобы кричать.
0: Спасибо большое, ребят, садитесь. Я хотела бы сейчас спросить, что вы заметили, какие шаги сделал Кирилл в «я»-сообщении? Как правильно?
3: Он рассказал о своих переживаниях, о том, что он в этой ситуации чувствовал.
0: Но он назвал факт. Он же не оправдал то, что она опоздала на целый час. Вы обратили внимание? Он сказал: «Я ждал тебя». И это был факт. То есть, смотрите, он не избегает, не умалчивает. А он определяет: да, было, я ждал тебя час. А потом второй шаг. Он говорит: я даже тебе звонил и разволновался. Он говорил на втором шаге, говорил о своих чувствах, что он чувствовал. Что там было на третьем шаге? Он сказал: я подумал, что с тобой что-то случилось. То есть он рассказал о своих мыслях. Итак, первый шаг – факт, что он ждал. Второй шаг – он говорил о своих чувствах, что он волновался. Третий шаг – он говорил о своих мыслях. И он говорил, что он огорчился. Что он сказал, кто помнит? Пожалуйста, Ангелина.
4: Он сказал, что очень жаль, что не получится сходить туда, куда мы планируем.

0: планировали.
1: Сказал, что в следующий раз, если кто-то будет опаздывать, они будут друг друга предупреждать и звонить.
2: Это уже был последний, пятый шаг. Давай с тобой договоримся. Посмотрите, как пять шагов эти могут помочь сформулировать свое сообщение, да, в «я-сообщение». И сейчас вы можете даже посмотреть факты, чувства, мысли, прощение, да, и договор. Как вы думаете, вот эта формула, так скажем, успешной коммуникации и преодоления конфликта, она помогает нам выполнить вот то, что записано в Библии? Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Это действительно очень хорошая формула. И мы говорим о том, что существуют этапы разрешения конфликтной ситуации. Первый шаг – Лика, можно тебя попросить? И вот по очереди, почитайте, пожалуйста, первый этап.
1: Надо остановиться и успокоиться.
2: Да. То есть прежде чем выливать на другого человека свои негативные эмоции, что-то требовать, нужно успокоиться, остановиться. Пожалуйста.
3: Выслушать собеседника.
2: Конечно, выслушать причины какие-то, что случилось, да? Не перебивать. Пожалуйста, следующий этап.
1: Анализ ситуации.
2: А как делается анализ? Помните, был рисунок у нас в коммуникации. Есть один человек, есть другой человек. У этого была одна цель, у другого была другая цель. Надо понять, что столкнулось, что является предметом, что мы не можем поделить. Анализируем причины, что случилось. Ага, следующий этап.
4: Выразите свою точку зрения.
2: Конечно, но в контексте или в формуле «я-сообщение». «Я», да? «Я думаю», «я считаю». Пожалуйста.
1: Найти общие интересы.
2: Да. Если мы хотим выйти на уровень партнерства, нам нужны общие интересы. Так мы хотим вообще как-то решить этот вопрос? Или каждый будет свое отстаивать мнение? Пожалуйста, следующий этап.
1: Предложите решение.
2: Важно очень принять решение и согласовать, чтобы оно было понятно и принято обеими сторонами. Потому что вот это именно взаимодействие, взаимность является ключевым фактором постановление, установление партнерства. Пожалуйста, следующий.
3: Договоритесь и выполните.
2: Конечно, очень важно нам договориться о том, что мы будем в следующий раз говорить. А вот мы как-то говорили с вами о правилах. Вот как вам кажется, если вот договоренность, она будет даже в письменном виде, вообще желательно, потому что люди забывают, что я кому обещал. Есть такое, да? И если в письменном виде мы договариваемся, давай в следующий раз я буду вот это делать, это как бы моя обязанность, а ты будешь делать это. Как вы думаете, это признаки взрослости, взрослого отношения и управления конфликтом? Как вы считаете? Есть гарантия, что уже на эту тему между этими людьми не будет конфликта? Как вы считаете? Как ответственные люди, если договорились, то этот договор... Конечно, хорошо бы его и выполнять. Скажите, пожалуйста, какой этап из этих предложенных самый сложный, трудно его исполнить? Пожалуйста, для вас.
1: Остановиться и успокоиться.
2: Первый этап. Еще у кого какое мнение?
4: Анализ ситуации.
2: Анализ ситуации конкретно. Вот в анализе ситуации что мы делаем? Мы собираем факты. И там нет толкования, интерпретации, это так или не так. Факт. Опоздал на час – это факт, да? Не пришел, обещал – это факт. То есть мы не начинаем вот это истолковывать по-своему, как нам удобно. Какой еще сложный этап?
1: Предложить решение.
2: Трудно, чтобы вот это решение было и тебе удобным, и для тебя комфортным. Пожалуйста.
3: Найти общие интересы.
2: Общие интересы тоже сложно, потому что конфликт-то и произошел из-за того, что у нас нет общности интересов, да? Каждый свое отстаивает.
5: Угу. Договориться и выполнить.
2: Как раз-таки по этому поводу, как вы считаете, вот сложно это выслушать до конца человека? Вот одна из причин конфликта, что мы не слышим, не слушаем друг друга. Вы когда-нибудь видели, как люди ругаются? Они говорят одновременно. Да, есть такое? Конечно, как понять вообще, кто что говорит? Почему так трудно выслушать друг друга? Как вы думаете?
4: Возможно, люди не уважают друг друга.
2: А вот почему?

0: они не уважают? Неуважение – это уже как бы следствие чего?
1: Невоспитанности.
2: Когда ставим свои цели и интересы выше другого человека.
0: Ну, мы называем это гордостью, да? Высокомерием. Когда считаешь, что мое мнение и мои интересы выше твоих. Вот это очень сложно, действительно, договориться. Ну, здорово. Спасибо вам большое, что вы участвовали так активно в изучении этой темы. И сегодня вы узнали, что метод «Я-сообщение» – это очень хороший способ договориться в конфликтных ситуациях. И вы сможете это применить, если хотя бы на мгновение остановитесь, сделаете вдох и выдох с молитвой и сможете поговорить на разные темы. И это можно превратить в привычку, которая поможет вам стать по-настоящему взрослым человеком. Хочу вам пожелать по-библейски, да, библейскими словами завершить сегодняшнюю нашу встречу. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми.

0: Считаете ли вы, что христиане влияют на сегодняшний мир? А знаете ли вы, что когда-то они весь мир изменили, можно сказать, перевернули? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Мы с вами исследуем книгу «Деяния апостолов» и говорим о том, что это Евангелие в действии, то, как оно действует сегодня в нашей жизни. И вот такой вопрос, Коля, ты сегодня поставил прямо вот глобальный, что христиане перевернули весь мир. Вот о чем и когда? Что это за событие такое?
1: Ну, это исполнение поручение Иисуса Христа: идите, научите все народы, делая их учениками, точнее, крестя их, и благовествуя Царствие Небесное.
0: И ведь вот в то время учеников Христа-то ведь было очень мало. Их было буквально, ну, сколько лет?
2: Сначала 12, 70, а потом все увеличивалось и увеличивалось.
0: Да. Да, то есть буквально 3000, потом да. С единиц начиналось. Да. И вот не было ведь христианства 2000
2: лет назад.
0: Да. 2000, можно да, сказать, да? 2000 лет назад. То есть были единицы. Что же произошло?
1: Произошло то, что сошел Дух Святой в Пятидесятницу. Вот мы с этого события, вот вообще вся эта книга начинается, Деяний, начинается вот с этого события. В Пятидесятницу сошел Святой Дух чудесным образом на учеников. И это все было по пророчеству Ветхого Завета и по пророчеству Иисуса Христа, по Его повелению. «Оставайтесь в Иерусалиме и ждите, когда на вас сойдет Дух Святой. А потом вы, Дух Святой вас научит, что делать дальше». И вот так вот Дух Святой научил, что люди, которые поверили в Иисуса Христа, обладая дарами Духа Святого, эти дары стали использовать.
0: Лен, какие ты считаешь дары Святого Духа?
2: Но
0: существует.
2: Самый первый дар Святого Духа – это учительство, потому что сделать учениками нужно было, да? Вот. Но и исцелить.
0: То есть учительство, вот Слову Божьему, закону.
2: Учительство
0: Божьему
2: и ученичество. Вот, так как Господь сказал, да, идите и научитесь, сделайте учениками все народы. Вот, исцеление, то есть то, что Господь использовал, и Он, в принципе, да, мы видели с вами в начале Деяний апостолов, что и Петр, и Иоанн исцеляли людей, и это было чудо, которое переворачивало тоже сознание людей, и люди стали веровать в то, что Господь творит чудеса в жизни каждого приходящего к Нему. Это, но даров очень много. Павел в своем послании Коринфянам перечисляет множество даров. И гостеприимство – это тоже дар. То есть то, вот, что мы хотим, чтобы действительно люди были гостеприимными и открытыми друг к другу, тогда отношения между людьми изменяются и улучшаются.
0: Это только тоже способствует распространению вести, да, Божьей, да, распространению, да, Слова, да, Божьего. Ну и многие другие дары. Мне просто хотелось немножечко уточнить, что под дарами Святого Духа мы понимаем.
1: Да, и еще один из важнейших даров – это дар пророчества, который, в общем-то, апостол Павел в послании к Коринфянам так вот возвеличил: ревнуйте о дарах духовных, особенно, чтобы пророчествовать. Но мы говорили в прошлый раз, что пророчество – это не только предсказание будущего или там прорицание, но еще и пророк-исполнитель существует, который указывал на исполнение пророчества. То есть вот оно исполняется, и этот пророк обращал внимание всех верующих. Вот смотрите, что происходит. Смотрите, видите, вот выше написано.

0: Писано, а вот что происходит в реальности. То есть все это исполняется, вот Слово Божие там, вот. И этим самым люди были, ну, воодушевлены, и, соответственно, вера у людей возрастала или разрождалась у кого-то благодаря тому, что вот дар пророчества так вот был в церкви, ну, исполнен, что ли.
1: А сейчас есть в церкви дар пророчества?
0: Да, я думаю, что вот те люди, которые говорят проповедь за кафедрой, они им обладают как раз, потому что они читают с кафедры Слово Божие, говорят библейские проповеди, которые наставляют нас, научают и раскрывают нам будущее в том числе. Потому что будущее, оно у нас в книге Откровения в основном сейчас осталось.
1: Да. Будущее, будущее в истории человечества, да? Будущее, что ожидает человечество.
0: Хотя массу пророчеств Ветхого Завета тоже ожидает свое исполнение буквально вот в преддверии второго пришествия Христа.
2: Да. Особенно последнего пророка Ветхого Завета, Малахии, да, когда он говорит, что будет пред пришествием, да, когда сердца детей будут обращены к родителям и сердца родителей к детям, и Господь совершит это чудо именно изменения жизни семей, потому что Господь хочет, ну, Он вначале в самом, еще в Эдеме семью благословил, да, и Он хочет, чтобы семьи как бы были открытое к воздействию Духа Святого. Потому что, ну, все начинается с семьи, как мы говорим, ячейка общества. Да? Как, какова семья, таково общество. Поэтому очень важно вот это преобразование, происходящее в семье.
0: Ну вот 16 глава нам открывает второе путешествие апостола Павла, которое они вот начали уже в конце 15 главы с Силуаном, Павел и Силуан. И они отправились, вот, как тут написано, Сирию проходили, Киликию. И вот дошел он до Дерби и Листры.
1: Это все где-то в пределах Средиземного моря,
0: это, да? Да, Малая Азия, это немножко она не побережье, да, но да, при Средиземном море это все. И вот там был некоторый ученик в городе Листре именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин.
1: Вот. Иудеянка уверовавшая, это значит, уверовавшая во Христа.
0: Христа, да, да. А отец эллин, очевидно, ну, эллин, это другой совсем мир, эллинистический такой, то есть мир греческий, греческой философии, греческая культура.
1: Греческое многобожие.
0: Да, и в том числе и многобожие, да. И вот на пересечении вот этих двух миров появился ученик Тимофей, как бы.
1: А ведь в Новом Завете есть же ведь у нас послание апостола Павла к Тимофею, да?
2: Два послания.
1: Два.
2: Да. Но любимый ученик у него, да, был все-таки Тимофей. Да, потому что он ему такие слова очень нежные и теплые пишет. Вот в посланиях, прям когда читаешь послание к Тимофею, то вот чувствуешь, что Павел при всей своей такой строгости и при всей такой принципиальности, да, вот он прям чуткий-чуткий и прям любящий.
0: Как отец.
2: Да.
0: Сын, да, да, да. Он так его называл сыном.
2: Да, да, да. Он был молод еще.
0: Он его крестил, да. И даже не только крестил. Вот тут написано дальше. Тимофея свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе. То есть они рекомендовали апостолам этого молодого человека сказать, вот обратите на него внимание, это такой посвященный человек, его нужно как-то, ну,
2: приобщить
0: в деле Божьем как-то, да, как-то его научить, да. Хотя вот тут, видите, называется ученик уже. Вот там был некоторый ученик имени Тимофей. Вообще христиане тогда не назывались еще христианами, но были вот такие вот ученики, что ли. Ученики Христа.
1: Интересно.
0: И
1: то есть вот первое название последователей Христа было ученики, когда мы встречаем это в Библии. А ведь вот и мы себя можем относить к ученикам?
0: Ну, все, да. Все, кто следует заповедям Иисуса Христа и общению с Богом, и Слову Божьему, и проявляет Дух Христов, да, вот, конечно, это ученик.
2: И до конца, я думаю, жизни своей каждый из нас будет этим учеником. Это важно, оставаться этим учеником, именно учеником, учиться и притворять это в жизнь. Не просто учиться, ну, в одно ухо влетело, в другое вылетело, а именно притворение в жизнь и исполнение воли Божией, но это совершает Дух Святой, то есть в жизни нашей.

0: Мы понимаем, что без Духа Святого мы бы не могли творить дела Божьи. Только Дух Святой совершает через человека это чудо.
1: Ну вот тут можно еще подметить, вот как бы два мира, мир верующих и мир языческий, мир как бы неверующих во Христа. И получается, что мы вот или в этом миру, или в этом. То есть мы говорим, или человек духовный, или человек мирской, или человек верующий, или человек неверующий в Иисуса Христа. Но вот у Бога гораздо больше опций, чем вот эти две. Потому что человек, который становится учеником Христа, он не находится в миру, вот в этом, да, в духовном, или там, ну, мы не говорим уже о неверии, секулярном, да. Но он этот мир трансформирует, то есть переворачивает, что ли. Он его делает другим вокруг себя.
2: Каким образом?
1: А то, что он несет такое благотворное влияние, как вот свет несет, вот светильник несет свет, вот в этой комнате, например, один светильник, два, нам светло, нам там здесь оттенки света, там. Так и ученик Христа несет этому миру добро, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание, все вот эти дары Духа, плоды, вернее, Духа, о которых мы читаем апостола Павла. Угу. И этот мир теперь трансформируется в подобие Царства Небесного. Вот именно так
2: Господь... Мир способен трансформироваться, да?
1: А он и трансформируется, потому что люди, которые живут по принципам Царства Небесного, они живут уже не в этом мире, они живут уже в мире небесного, небесных ценностей. У них уже совсем другое мировосприятие и мироощущение, и мироизменение, что ли. Если, допустим, у меня на столе там какая-то лужа или какие-то крошки, я же не буду вот жить вот за этим столом, садиться там или там жить с таким столом. Я же его уберу, я его вытру, я уберу крошки, и я сделаю его, чуть поставлю вазу там какую-нибудь с цветами, да, или салфеточку какую-то красивую. То есть я трансформирую свой мир. Вот каждый человек это делает, да, хотя бы в своей квартире. Он трансформирует его под свои вкусы, под свои интересы, под свои там пристрастия какие-то. И у каждого разные. Вот как зайдешь, у одного человека один уютный дом, второй человек, он уют представляет по-другому. Он вот как-то вот так. И они все разные. И везде уютно. У людей, которые любят уют, там, любят чистоту и красоту. У христиан то же самое. Они делают свой мир намного чище, намного, ну, красивее. И общаясь с такими людьми, как, например, вот ученик Тимофей, общаясь с такими людьми, и люди сами становятся чище. Угу. И мысли другие уже идут в голову.
2: А как ты, Лена, считаешь, что вот именно помогает под воздействием одного человека другому становиться чище?
0: Ну вот я сегодня, я не запомнила, конечно, цитату прям слово в слово. Я могу передать ее, ну, как бы измененную своими словами. Я прочитала у христианской писательницы такое, что в семье человек, если он приучается к порядку и исполнению тех обязанностей, которые на него возложены, то впоследствии он будет счастлив, потому что куда бы он ни пришел, он вот этот, ну, уют, как Николай Генрихович сказал, он приносит его, и вот это вот изменение, оно происходит. То есть он изменяет то, что около него и вокруг него, и тем самым и люди, видя это, они тоже изменяются. Угу. Ну, то есть интересно. Это вот буквально вот в семье, но важно, вот я уже начинала говорить о семье, то есть важно нам понимать, что все начинается с семьи. То, как мы воспитываем детей, это очень сильно воздействует на их дальнейшую жизнь, на их счастье, которое мы желаем своим детям. Поэтому вот нам, как родителям, дедушкам и бабушкам, важно вот помнить о том, что мы с вами призваны к тому, чтобы делать своих детей счастливыми.
1: Да, уже вот в этом мы можем видеть вот то, что мы сейчас говорили о трансформации. То есть мы...

0: детей воспитываем так, чтобы они становились добрыми, порядочными, там, трудолюбивыми, скромными, там, умными. Ну, кто как видит вот, вот этот вот идеал человека, что ли. И мы прививаем и стараемся им прививать добрые качества, воспитывать их вот именно в духе, может быть, сами того не понимая, в духе Христа. И вот ученику Тимофей представил это тоже, вот, преобразование ну, как самого, так и своей семьи, и с теми, и с тех, с кем он будет в дальнейшем общаться. Не случайно Иисус сказал, идите, делайте учениками все народы. Вот как это? Как это делать учениками все народы, если не изменяя вот их мир, там, да, внутреннее, их духовное состояние? Это же невозможно. Это должно быть какое-то преобразование человека. Это новое сердце, как мы говорим, да, новый разум, новый чистый лист. И человек становится действительно ну, свободным от всего того, что его раньше угнетало, подавляло или там мучило. Бог от этого освобождает, и он говорит, я тебе прощаю все грехи, покайся, веруй в Евангелие, Царствие Небесное, оно приблизилось.
1: Вот как-то... То есть вот наша сегодняшняя тема «Как христиане меняют мир» вот с этого начинается, да?
0: Как христиане меняют мир. Как-то однажды, по-моему, это сказал Пифагор. «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Вот у христиан есть точка опоры. Это Христос. Вот та точка, о которой опирается каждый христианин. Это камень краеугольный, который выдержит любую нагрузку. Любое давление, на него можно опереться так, что создать такой рычаг, который перевернет землю. И они действительно переворачивали землю. Вот посмотрите, если на те события, которые происходили в книге «Деяния апостолов» и вот это в Южной Европе, так называемой, то христианство, оно буквально вот захватил, завоевывал буквально вот мирным путем завоевывал все вот эти территории. И Листру, и Фриги, вот эти города, там, Киликии, там, как мы еще говорим, в Сирии, и дальше пошло оно Малую Азию, потом Грецию, а потом и Рим, а потом и дальше Испанию, и все, и вся Европа стала христианской впоследствии.
1: Все-таки вот в человеческом сердце есть склонность к хорошему? Потому что что ведь завоевывало мир? Вот как ты сейчас говорил, доброта, любовь, порядочность. Ведь вот об этом, ну, мечтает, что ли, каждый. Каждый хочет любить, каждый хочет быть любимым, каждый хочет защищать и быть защищенным. Ну, то есть лучшее, вот лучшее взгревает в сердцах христианство, да? Так
0: конечно.
1: Надо?
0: Плодам понимать. Узнайте их. Вот Иисус говорил, вы же видите, какие плоды вот этого человека. Вот он исповедует вот такую вот свою там, религию или там еще что-то, взгляды. А вот у другого человека, вот смотри, какие плоды. Что в результате этих вот, этой жизни вот этого человека происходит? Там скандалы, ссоры, распри. Ну так значит, у него религия какая-то неправильная. Это не религия Христа. Если он какой-то сумрачный, какой-то все время ходит, подавленный, там, ну это тоже как бы ну, не отражает Божий план. А вот когда мы видим совсем другое, доброжелательное лицо, улыбка, там, всегда приветливый человек, то есть, ну, готовый там как-то посочувствовать, поддержать. Таким людям тянет нас. И конечно, и мы становимся потихонечку такими же, может быть. Может, не сразу, да. Происходит трансформация такая и в нашем духовном таком вот образе жизни. И мы становимся другими. И мир становится потом тоже другим. Семья за семьей, дом за домом. Вот точно так же, как вот в книге «Деяния апостолов». Его пожелал Павел взять с собою.
1: Тимофея.
0: И взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он эллин. Вот интересное событие апостола Павла, который в послании к Галатам как-то так вот написал. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». И вот это послание к Галатам – это такое вот, ну, воззвание к галатийским христианам, что они обрезание вообще убрали из своей практики, вообще не думали о нем. Потому что это противоречит вере во Христа Иисуса –

0: Послание к Галатам, я не знаю, но когда-то вот я это исследовала, по-моему, это было первое послание апостола Павла, написанное кому бы то ни было.
1: Да, одно из первых, да.
0: То есть уже в самом начале он вот это вот знал, он вот это понимал. И тем не менее, вот мы читаем, что Тимофея он обрезал.
1: Да, и тут в самом начале...
2: Но и мы в Деяниях буквально предыдущие две главы читали, что как раз спор-то и возник из-за обрезания. И поэтому он и писал вот послание это, и вот Галатам он особо ярко, да, что он говорит, что кто прельстил вас, кто обольстил вас, кто привлек вас, то есть кто заколдовал вас, то есть вот такое вот.
0: Чтобы вы повелевали новообращенным язычникам обрезываться. Да,
2: да, да, что вы, ну, уверовавшие во Христа, и теперь вы на плоть полагаетесь. То есть вы вроде духовными, да, стали, а тут плоть делаете основанием своей жизни. Угу. И вот как Николай Генрихович говорил вот о той точке опоры, да, и вот как раз в том повелении Божьем, да, которое он сказал, что идите, научите все народы, он сказал, и се я с вами во все дни до скончания века.
0: Христос сказал.
2: Христос сказал. То есть вот эта точка опоры, которая никогда не изменится и которая никогда не подведет ни одного человека, потому что он с нами. Это великое обещание его.
1: Ну вот и здесь мы видим такой вот, ну не знаю, нельзя назвать этот поступок каким-то неприглядным там, или еще каким-то таким вот нехорошим. Да?
0: Со стороны Павла,
1: стороны,
0: да?
1: Павла,
0: вот
1: да.
0: Обрезание.
1: Или, что, да.
2: Ну, вы знаете, нельзя, Николай, да, Генрихович, вот вы когда об этом, ну, мы сейчас прочитали, я сразу вспомнила, что Павел говорит, с подзаконным я был как подзаконным, с язычником как язычник. То есть он пытался найти вот этот ключ подхода к каждому человеку, чтобы...
0: Именно на его территории.
2: Да, чтобы его не отвергнуть, чтобы его, наоборот, привлечь и найти общие точки соприкосновения. Он никогда не искал то, что разделяет, а всегда искал то, что соединяет людей. Это вообще вот у Павла вот эта вот черта, вот этот дар, я думаю, что вот действительно привлекать людей ко Христу, это всемогущий дар, вот, который ему был дан Богом при его обращении.
1: Конечно, если бы вот позднему Павлу сказали о его раннем вот таком вот поступке, он бы наверняка сказал, ну что я наделал? Потому что он уже столько посланий написал против обрезания, и вдруг тут сам совершает этот обряд. И, конечно, это можно, как кто-то посчитал, может быть, лицемерием. Как однажды сам Павел...
2: Петра.
1: Ну, Петра в том же самом, да, что вот он ел с язычниками вместе, а сейчас начал, опять же, ради иудеев.
2: Да.
1: И Павел ради иудеев это сделал.
2: Да, конечно.
1: Точно так же. То есть, ну, иудеев привлечь, да, вроде бы к Богу надо как-то. Ну, давайте их немножко задобрим, давайте вот, да, ну, ладно, вот так смягчим, вот давайте все-таки обрежем Тимофея, поскольку, ну, иудеи могут сказать там.
2: То есть, ну, Николай Генрихович, но мне кажется, что вот эти вот первые шаги, только когда человек делает, ну, как бы навстречу тому, и чтобы привлечь человека к Богу, да, то есть он идет на эти шаги. И, да, как вы сказали, может быть, поздний Павел уже в возрасте, ну, как бы осудил себя за этот поступок, а может быть, и не осудил, потому что он видел результат того, что многие из иудеев были привлечены ко Христу и уверовали во Христа.
1: Ну, возможно, да. Но, тем не менее, в этом ничего страшного не было, конечно. И Бог все вот эти неточности, может быть, ошибочки там, или как-то еще назвать их, он исправляет их, и все равно слава его все более возрастает в результате вот, даже ошибок.
0: Это очень-очень ободряет, да, что и апостолы ошибались. И когда мы с вами ошибаемся, Бог и нас тоже поправит. Он тоже... Вот существует такая фраза библейская. «Для любящих Бога, призванных по Его изволению, все содействует ко благу». Все содействует ко благу, если мы держимся за Бога. Даже если мы что-то совершили, ну, вот то, о чем потом пожалели.
2: Но самое главное – не держаться этого. То есть если откровения от Бога уже более другие, более прогрессивные, да, то не держаться на том, не стоять на том положении,

0: Положение, которым ты был изначально. Ну, вот мы видим по Павлу, то есть он никогда, хотя он был ну, такой упорный человек, идущий к цели, да, и, может быть, сметающий все на этом пути к цели, но он не боялся отказаться от тех ошибок, которые были, да, и двигаться вперед. То есть это ну, чудесное качество характера, а не стоять. Потому что иногда, если мы, ну, как бы вот коснеем в вот своем убеждении каком-то, да, то есть мы можем...
1: В защите своей позиции.
0: Да, в защите своей позиции. Мы можем, как бы сказать, перестать двигаться вперед. А это уже смерть. Если человек не двигается вперед, он умирает. То есть если он стоит на месте, то явно он будет отступать еще и назад, а не только стоять на месте.
2: Ну да, мы все растем в нашем духовном понимании, как Писание, как, так и Бога самого. И людей, и мудрость Божия, она дается, она вот не разово дается, она дается, изливается постоянно, как дар Духа Святого, изливается постоянно, не прекращаясь. И вот поэтому и называются христиане учениками, потому что они учатся и на своих ошибках, и на чужих ошибках, и всему, чему, в какие Господь ставит ситуации, они учатся, извлекают какие-то уроки для себя. И если мы, конечно, перестаем учиться и говорим, ну, теперь я все знаю, теперь я научился, надо помнить слова Иисуса Христа. Не делайтесь учителями. Mm-hmm. Потому что если человек перестает учиться, он становится уже учителем, не учеником. Mm-hmm. И дар учительства – это такое, ну, к нему нужно очень осторожно подходить, чтобы не стать вот таким вот мэтром таким, который сейчас вас...
0: Я сейчас вас с указательной
2: научу.
0: Палкой.
2: Я сейчас вас научу, как правильно верить в Бога. То есть Христос это предостерегал. Если я действительно таким становлюсь, то, конечно, я уже не ученик Христа, а, соответственно, не христианин.
1: И ведь это совершенно не значит, что я не могу с кем-то делиться вот своим опытом, своими знаниями, своими даже наставлениями. Но вот говорит Господь, что немногие, ну, не делайтесь учителями, немногие делайтесь учителями, но потому что мы много согрешаем.
2: Учитель – это тот, кто на своем опыте показывает, как надо жить. Не просто вот теорию берет и значит, начинает, ага, сейчас мы пункты поставим, вот первое, что второе, третье, вот это надо делать.
1: Галочки.
2: Галочки. И вот теперь давайте-ка учитесь вот так вот поступать. А сам как бы... Ну, я посмотрю, как у вас это было. То есть учитель – это тот, кто на чьем примере учатся другие. И кто может своим опытом чему-то научить других людей.
0: А еще, Николай Генрихович, мне кажется, вот мы тоже в «Деяниях апостола» читали в предыдущих главах, да, о том, что христиан, последователей Христа называли последователями пути Христова. То есть они шли по пути, а по пути, то есть нельзя остановиться, нужно идти. Поэтому и возрастание, и изменения, происходящие вот на этом пути.
2: Ну да, путь, ну, остановки тоже там бывают и в пути, да, и бывает и вспять поворачивает человек, идет там в другую сторону. Тем не менее, Господь не осуждает никогда, Он просто... Просто идет с этим человеком. Может быть, даже и в другую сторону с ним. Угу. А потом человек что-то щелкает, вот там какое-то сознание, слушайте, что-то не так. То есть Господь постоянно как-то нас пытается...
1: Развернуть в правильном
2: направлении. Направление, да. И вот эти все вот зигзаги, он как бы вот, ну становится, что все-таки вот они все меньше, меньше, меньше. В конце концов, она, вот путь идите по нему, ни вправо, ни влево. Вы понимаете, что будет с вами, если вы вправо отклонитесь, да, вот вы же испытали как, да, а вот теперь, а влево там еще хуже. Ой, нет, то есть, ну, ни вправо, ни влево. Вот оно вот как-то вот выравнивается.
0: Можно сравнить еще, наверное, все-таки с компасом, да? Вот компас, он же всегда, у него стрелка направлена только в одну сторону.
2: Вот. Она колеблется иногда.
0: Она колеблется, то есть в зависимости от того, куда мы уходим, да? А стрелка-то, она все равно туда указывает, куда надо идти. И вот Господь, Он, да, вот Господь, вы идти. Сейчас, когда сказали, что Он идет с человеком, и даже идет, когда человек идет в обратную сторону, но Он пытается направить его все-таки и выровнять его путь в том направлении, которое нужно.
2: 16 глава, 4 стих. «Проходя же по городам, они передавали веру.

0: верным, предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. А мы помним, какие, да, эти требования
1: были. Помним, помним. Воздерживаться от идола жертвенного и крови, удавлены и блуда.
0: То есть вот такие вот несложные требования. Это, если можно назвать это требованиями. То есть мы с вами говорили, что в основах, в основных там аспектах жизнедеятельности человека вот эти три пункта лежат. И в этих основных пунктах нам просто нужно от кое-чего воздержаться. И это, эти воздержания, ну, они вот несложные очень.
1: Самое главное, они во благо человека.
0: Ну, да, и во благо его духовному развитию.
1: Да.
0: И росту.
1: И даже физического.
0: И физического.
1: И здоровье, да, и все зависит от этого.
0: То есть вот такой вот символ веры воздерживается от прелюбодеяния, от удавленной крови и от идола жертвенного. Абсолютно всем подходит. Абсолютно всем религиям, всем верованиям. Все с этим
1: каждому могут человеку.
0: Согласиться могут все, да. В том числе и языческие, там, кто к языческим культам там, пристрастен. И они могут с этим. Вот вам, пожалуйста, вот, для всех я сделал совсем. Да. Даже вот у Бога уже в этих постановлениях уже и мусульмане, и буддисты тут, и католики, и кто хочешь. Все с этим соглашаются. И, конечно, и Христос обрубает все вот, ну, все вот эти так называемые кармы, которые преследуют человека вот в некоторых верованиях, да, вот считать, что вот преследует такая тяжелая карма, он так вот, поэтому он так вот, с ним происходят такие события негативного характера. А вот Христос говорит, я вас, как бы, все якоря ваши я обрезаю, что вас держит, вот, сдерживает по направлению ко мне, к Богу. И теперь вы сможете свободно плыть, как корабль, там,
1: под все, на ко
0: всех парусах,
1: ко мне,
0: в сторону Царства Небесного, да, в мою сторону, где я царствую, где царствует слава Божия и все его постановления, все его законы. Но, конечно, это не происходит с человеком, который формально решил, ну, соблюдать какие-то обряды, какие-то заповеди, и думая при этом, что теперь я уже верующий, настоящий христианин, там, или как-то. Бог гораздо глубже мыслит и делает человеком гораздо глубже вот эту трансформацию, переворот вот сознания. Да.
2: Как отличить формальное от неформального?
0: Ну, когда это приносит какую-то обузу, вот, наверное, вот я должен. Вот я когда встаю, да, я говорю, я должен сделать зарядку. А почему я должен сделать эту зарядку? А потому что я почувствую себя человеком после нее. Вот я залежался там во время сна, да, и мне нужно теперь вправить все на место. Я теперь должен, чтобы у меня спина работала, да, чтобы меня поясница не беспокоила. Вот я сделал зарядку, и все, мне здорово. Но когда человек думает, а, опять эта зарядка, опять это, да, зачем это мне, нет, нет, это так тяжело, это напряжение, там, и все, у нее раз за разом вот это охлаждение, то есть, ну, вот это религия, а вера, это когда я делаю это с удовольствием, может быть, принуждаю себя как-то даже поначалу, но потом я понимаю, что это здорово, это благо для меня, и верующий человек от религиозного как раз отличается тем, что одни испытывают радость от своей веры, а другие чувствуют, как тяжесть вот на них вот такой. И по виду можно даже отличать человека верующего от такого религиозного, сумрачный вид. Вот это говорит о многом уже.
1: Ну, мы можем иметь и сумрачный вид иногда.
0: Но иногда.
1: Бывает же давление.
0: Согласен.
1: Обстоятельств, давление, ну, я не знаю, всякое.
0: Но когда ты всегда сумрачен, и когда ты всегда такой ворчун, ну, когда ты всегда пальцем показываешь, что мне надо делать, а что не надо, ну, это уже клиника называется, да? Это тут уже понятно, что вот вера твоя сделает из тебя какую-то брюзгу. Но это не христианство.
1: Ну, вы знаете, вот, наверное, все-таки, если мы думаем, что мы вот, ну, как

такие верующие люди на высоком уровне, и, как вы говорите, там, сумрачным видом, это происходит тогда, когда вот эта вот гордость религиозная зашкаливает в человеке. То есть я гордый человек, я достиг уже таких высот, что каждому

0: Гордость – это корень всех грехов. Вот всех грехов – это гордость. Потому что когда я уже понимаю, что я чего-то достиг, и я встал на какую-то ступень, то тем самым, как Павел пишет, если ты думаешь, что ты стоишь, то бойся как бы не упасть. И вот это важно понимать нам, что гордость разделяет нас со всеми. Мы останемся одни и одинокими, потому что ни одному человеку не хочется быть с гордецом, который все знает, что нужно делать другим, но не знает, что нужно делать ему, что его проблема в его гордости, которая мешает его в отношениях с Богом и с людьми.
1: Ну да, и просто нужно посмотреть на Христа, как он жил вот на этой земле, в человеческом теле, в плоти человеческой. И мы видим, что к нему тянулись люди тысячами, десятками тысяч. Он никогда не оставался один, он все был в окружении, потому что, ну, такой-то он излучал, вот, не знаю, как это назвать, притягательный был так, настолько, что людей тянуло, просто тянуло быть с ним, видеть хотя бы его. Даже вот к одежде прикоснуться. Хотя бы вот это хотя бы. Ну, наверное, Христос заповедовал такими же быть и всем верующим в Него. Угу. Потому что Он говорит, я живу в вас, Дух Святой живет в вас. И делает с вами вот эту трансформацию в мой образ и подобие. Да, я однажды ваш образ принял, и я хотел жить в вас. Хотел на мир смотреть вашими глазами, слышать вашими ушами. И хочу сегодня. Он этого хочет. А вы будете смотреть моими глазами на этот мир. И ушами слышать моими. Вот это что называется вот завет с Богом, единство
0: да,
1: с Ним.
0: Вот я сейчас открыла послание к филиппийцам, там, где Павел пишет об Иисусе Христе. Вот то, что и привлекало каждого человека к Иисусу, да? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу. И вначале Павел пишет, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». То есть он – величие Божие, да? Но не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть вот то, что совершил, то есть вот это вот гордости в Иисусе не было, потому что это свойственно врагу его, дьяволу, который возмечтал встать на место Бога как раз. А он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу.
1: Ну, вот мы видим,
0: это смирение, такое смирение.
1: Мы видим, как люди, верующие в Иисус, переворачивали мир. Вот текст пятый. Церкви утверждались верою, ежедневно увеличиваясь числом. Угу. То есть людей тянуло к христианам, к ученикам Господа. Они увеличивались, они становились такими же, они
0: хотели быть.
1: Крестились, каялись и приходили, становились Божьими детьми, Божьими сынами, дочерями. И вот это говорит о том, что, ну, действительно, это были люди верующие, ученики Христа, апостолы. Действительно верующие, отражали самого Господа Иисуса Христа, когда проповедовали Слово, и когда делали учениками всех вокруг себя.
2: Ну что же, очень интересно. У нас продолжение разговора будет связано вот с этим же, что как христиане меняют мир. То есть как то, что мы открываем в себе образ и подобие Божие, что мы позволяем образу и подобию Божьему жить в нас и через нас, что именно благодаря этому меняется мир. Мы продолжим дальше об этом?
1: Продолжим дальше, да. Но эта книга вообще вся об этом. Угу. Как преобразовывался мир и как христиане его переворачивали.
2: Угу. Ну что же, мы ждем тогда следующей встречи, где продолжим этот интереснейший разговор. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимнуткина. До свидания. Всего вам самого хорошего.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Встречаться с человеком, не разделяющим твою веру, – грех? На самом деле вопрос непростой, поскольку, по крайней мере, я знаю две точки зрения верующих людей на этот вопрос. Есть верующие, которые считают, что действительно это грех, и люди не только не должны встречаться, соответственно, и не жениться, и не выходить замуж, только за верующих, только за единоверцев. А есть другая точка зрения, также верующих, которые считают, что, в принципе, брак с неверующим человеком допустим, он возможен, и возможен и встречи, соответственно, когда молодые люди встречаются вот именно с целью познакомиться поближе, и, естественно, может быть, любят друг друга и хотят жить вместе. Это допустимо, и это не является грехом, а является личным выбором каждого верующего человека, поскольку все-таки брак – это не общественное дело, а это дело лично каждого человека, с кем жить, с кем выстраивать свою жизнь. И, соответственно, кто полнее может реализовать вот эту потребность любить и быть любимым. Что мы можем вообще сказать по этому поводу еще? Дело в том, что позиция противников брака с неверующими людьми, она строится на ветхозаветных текстах. Да, действительно, в Ветхом Завете были такие Божьи повеления, которые относились в первую очередь к Израилю, когда Бог в условиях именно идолопоклонства других народов хотел сохранить Божий народ в чистоте веры. Поэтому и повеление было, чтобы родители не выдавали своих детей, сыновей и дочерей за чужеземцев. Это было понятно, потому что народ, который верит в единого Бога, у которого есть законы, и он по этим законам живет, он должен сохранить свою нацию, соответственно, никак не ассимилироваться с языческими народами, которые совершали различные обряды, поклонялись идолам, и даже многие обряды, ритуальные действия были просто жуткими, страшными. Поэтому, естественно, Бог здесь народ Божий защищал. Но общество развивается, развивается мир, общество развивается более по демократичным законам, где все-таки есть в государстве определенные законы, да, которые касаются именно семьи, брака, где эти нормы как-то регламентируются, и мы начинаем понимать, что на самом деле вопрос гораздо шире становится. Не всегда верующий человек, парень или девушка могут найти в церкви единоверца, который бы во всем им подошел. Более того, мы знаем много случаев, когда верующие люди так обращались со своими мужьями или женами и делали очень страшные вещи, да, или избивали, или вообще были такими людьми, с которыми просто жить невозможно. И возникает вопрос, если у вас одна вера, но в браке нету любви, нету реализации Божьего замысла, да, то как так получается, что верующие люди иногда бывают хуже, чем неверующих? Когда девушка, например, находит неверующего парня, который к ней уважительно относится, относится уважительно к ее вере, может быть, даже разделяет какие-то взгляды или ценности на какие-то вопросы этические, да? Ну да, он пока не поверил в Бога, он пока, может быть, не собирается ходить в церковь, но он ее действительно любит, он о ней заботится и делает все возможное, чтобы их брак был счастливым. Это же совершенно другой подход. И поэтому не всегда вера может быть связующим и скрепляющим звеном именно в браке. И не всегда она может быть фундаментом брака. Да, одна вера, но люди живут как кошка с собакой, дерутся постоянно. Какой толк тогда такой веры и такого брака? Поэтому здесь подход именно должен быть такой. В первую очередь брак является личным делом каждого парня или девушки. И то, как вы выстраиваете отношения с молодыми людьми или с девушками, важно вы ищете партнера, с которым вы будете жить всю жизнь. Важно, чтобы вы нашли такого человека, который действительно вас любил, уважал, верил в вас, человека, который ценил бы вас и уважал ваши религиозные принципы и убеждения. Если вы находите такого человека, то ваш брак, когда очень много есть и других точек соприкосновения, тоже будет благословен и будет даже достаточно здравым и крепким. Возможно, может так получиться, что и ваш супруг или супруга придут к вере, если они увидят вашу именно богобоязненную жизнь. И через именно это такой союз другой человек может обрести действительно не только любовь к девушке или к парню, но и любовь к Богу. Поэтому здесь должен быть очень здравый, очень осторожный, вдумчивый подход вообще в отношении построения брака. Но лично я не считаю, что это является грехом, когда парень или девушка встречается с человеком, который не разделяет их убеждений. Здесь нужна мудрость, нужна осторожность, нужна чуткость и внимательность к тому, с кем вы дружите. Это прежде всего. Потому что это ваша будущая семья, это ваша будущая жизнь, и здесь это ваша личная ответственность. Поэтому пусть Бог поможет вам разобраться в этом вопросе более обстоятельно и здраво.

0: Вопрос как будто бы из известного фильма Балабанова «В чем сила?». Там был ответ в правде. Я отчасти, кстати, согласен, потому что библейское слово «правда» означает праведность. И правда не как какая-то, ну, истина, до которой все договорились, или просто, ну, некая действительность, а правда как праведность, дарованная нам Христом. И я считаю, что на самом деле в этом не только сила России, вообще сила человечества как такового. Потому что вот когда Бог творит человека из праха земного, по сути человек — это прах, но он вдыхает в него дыхание жизни. И вот есть у человека что, ну, частичка от Бога. А то, что нам даруют на Христом, это праведность. Поэтому я считаю, что и сила России, которая созидает, ну, в том числе христианское сообщество, должно быть в Иисусе Христе, как главном фундаменте. Это не только сила церкви, верующего человека, но и человечества как такового. Чем бы человек ни занимался, особенно, ну, в рамках лютеранского богословия, ведь мы смотрим на служение Богу в широком смысле. Где бы ты ни был, на каком бы ты месте ни находился, занимаешься ты там бизнесом, политикой или, ну, условно, там, водитель троллейбуса, фотограф, работаешь в СМИ, все это служение Богу. И если каждый так будет осознавать свою роль в нашей стране, я считаю, что у нас, у нашей страны все шансы стать действительно сильной, не то чтобы как бы дать отпор, а сильной, которая стоит на серьезном фундаменте. То есть сегодня часто обсуждаются, и в том числе на высоких трибунах, то, что называется традиционные ценности. А что такое традиционные ценности? Верующему человеку ответить легко. Это ценности, ну, по крайней мере, даже если смотреть широко в рамках нашей страны, ценности, которые хранят традиционные религиозные сообщества. Ну, мы, как христиане, скажем, это библейские ценности. Библейские ценности есть фундамент, в принципе, традиционных ценностей. Поэтому в этом и есть, в Слове Божьем, главная сила.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.

О, как быстро накачать мышцы? Наверное, это самый популярный вопрос, потому что людям в сегодняшнем мире все нужно сделать быстро. И в этом есть проблема, наверное, потому что...

что такое быстро? За всем есть своя цена. И когда мы говорим о нашем теле, сделать что-то быстро, нам нужно подумать, а зачем? Зачем ты вообще что-то это, что, зачем ты вообще это делаешь? И есть такая поговорка, что быстро только кошки рождаются. Поэтому, когда мы говорим о своем теле, мы должны сразу понять о том, что быстро, правильно не получится. Или нам надо будет выйти из зоны, ну, разрешенной, нам нужно уйти в сторону запредельной, запрещенной терапии или стероидной терапии для того, чтобы помочь телу сделать все это быстро. Но так как быстро это все и сделается, то потом мы с этим будем иметь очень много проблем. Поэтому прежде чем мы начнем заниматься физической активностью, то есть тренироваться на увеличение массы, нам нужно дать вопрос, ответить «зачем?». Ты это делаешь, потому что все, что долговечно, оно делается не быстро, как правило, оно делается постепенно, оно делается фундаментально, и оно долгие годы служит тебе. Техника набора массы, если все-таки мы говорим о массе, их много техник набора массы человека. И в рамках этой передачи мы можем сказать только о базовых принципах. Если человек хочет набрать массу, мы не будем говорить быстро, мы говорим просто о том, чтобы набрать массу. То первое – это нагрузка. И здесь нужно сказать, что нужно тренировать большие группы мышц. То есть, когда мы хотим увеличить массу, нам нужно тренировать большие группы мышц. Это ноги, это спина, это грудные мышцы, это руки. И для каждой группы мышц есть свои базовые упражнения. Для набора массы, как правило, используют субмаксимальные веса. То есть это вес 80%, 80-90% от максимального веса, который человек может взять. И 4-6 повторений в одном подходе делает человек для того, чтобы проработать все волокна. Разные волокна отвечают за разные действия мышечной ткани. И поэтому для того, чтобы набрать мышечную массу, человеку нужно прорабатывать полностью мышцы. У каждого человека какие-то мышцы растут быстрее, откликаются быстрее. И здесь есть определенная проблема. Допустим, человек работает на грудные мышцы, он видит, что они у него растут. Они откликаются хорошо, и у него есть склонность что делать? Тренировать грудные мышцы, потому что он что? Он видит результат. Он видит, увеличивается масса, он видит, что как бы есть динамика, ему это нравится. Но в этом есть и проблема. Человек теряет понятие пропорциональности и не обращает внимания очень часто на те группы мышц, которые у него не растут, потому что ему нужно в чем-то выделиться. И в итоге получается непропорциональный человек. Поэтому сегодня, когда мы говорим о наборе мышечной массы, мы должны говорить о том, что мы должны заниматься со всеми большими группами мышц, даже если они не откликаются. Научиться заставить их откликаться таким образом, чтобы человек возрастал или как бы увеличивался пропорционально. Очень важным фактором в росте мышц является отдых. Ну, как ни странно, потому что люди готовы с утра до ночи пропадать в спортзалах для того, чтобы быстрее вырасти. Но нам нужно понимать, что мышцы растут не когда они тренируются, а когда они отдыхают. Когда мы тренируемся, мышцы разрушаются. И в конечном счете, когда человек отдыхает, происходит компенсация этих энергозатрат и происходит деление мышечной ткани и увеличение ее, потому что организм, получив такой стресс, готовится к тому, чтобы в следующий раз, если ему этот стресс дадут, чтобы он мог с ним справиться. Поэтому человек растет и увеличивается не тогда, когда он работает, а когда он отдыхает. Нам нужно это понимать. Поэтому для того, чтобы увеличить мышечную массу, нам нужно и работать, и отдыхать. И здесь есть еще одна крайность. Человек, который хочет, чтобы вырасти быстрее, в спортзале он может быть паровозом. Он может делать там все, что угодно, но понимая фактор отдыха, что он делает? Он дома вообще в обычной жизни становится таким еле подвижным. Он сохраняет свою энергию, он тихонечко ходит. У меня есть такие друзья, которые в спортзале, они просто там такие очень сильные, энергичные, а в повседневной жизни, ну, просто как медвежата-коалы. Они вот так вот ходят, станут около зеркала, посмотрят. Мне кажется, это крайность, эти перегибы, это перегиб.

0: Египет, в который уходить нельзя. Еще один момент, когда человек занимается, один друг, недавно я с ним разговаривал, он набирает мышечную массу. И он говорит, когда я начинаю бегать, то тогда я начинаю сбрасывать вес, и мне это не нравится. И он перестал бегать, заниматься бегом и оставил себе только спортзал. Мне кажется, это тоже неразумно, потому что человек должен развиваться гармонично. И пусть даже это будет помедленнее, но зато это будет более эффективно. Человек будет и большим, и быстрым, и выносливым. Что нужно есть, чтобы нарастить мышцы? Без питания, без правильного питания мы вообще не можем думать о каком-то прогрессе или о росте в мышечной ткани. И, конечно же, мы не можем не говорить о белке. Да, и многие люди говорят, что если я хочу увеличить свою массу, то мне нужно есть белок. И начинают есть белок в таких дозах огромных. Но помимо белка, это и микро-макроэлементы, это и витамины. И с выбором продуктов все поступают по-разному. Кто-то садится на спортпит, на спортивное питание, покупает этими большими банками. Кто-то за натуральные продукты и пытается найти натуральные продукты для того, чтобы увеличить мышечную массу. Конечно, нужна сбалансированная диета с большим содержанием белка, потому что белок, аминокислоты – это строительный материал для мышечной ткани. Я считаю, что нужно питаться лучшим из возможного, что у тебя есть. То есть, когда ты посмотрел свои финансы, посмотрел свое, то, что есть в твоем регионе, то нужно выбирать лучшее из возможного. Поэтому здесь большое поле деятельности, и к этому надо подойти индивидуально с учетом своих особенностей организма, своего возраста, своего пола и так далее. Но это важнейший вопрос, когда мы говорим о физической массе.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Так что поддерживайте мужество друг в друге и укрепляйте в вере один другого.

0: мире стоматологии есть масса методов, как сделать зубы красивыми и ровными. Ведь обладателей голливудской улыбки от природы не так уж много. Сегодня медицина предлагает для этого ряд интересных решений. Даже человек с неидеальными природными данными может с легкостью исправить ситуацию, используя микропротезы, виниры и люминиры. Что это такое и как правильно их выбрать, расскажут наши гости, специалисты в области стоматологии Елена Валентиновна и Павел Викторович Малинины. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите мне, пожалуйста, что такое микропротезирование?
1: Ну, такое страшное слово сразу, протезирование. Но микро. Это когда протезируются небольшие дефекты или отсутствие зуба, или исправление дефекта эстетики. Это микропротезирование. Или вместо пломб ставят вкладки.
0: Так.
1: Это тоже как бы микропротезирование.
0: Туда же относится.
1: Да, это все к этому относится. И выполняет две функции. Это заполнение дефекта, да, или дефекта зуба, или отсутствие зуба одного или двух, или устранение дефекта эстетики.
0: Ну, просто некрасиво.
1: Да, просто некрасиво. Или некачественные пломбы стоят, или небольшие пломбы стоят, или немножко неровные зубы. Да, вот микропротезированием можно этот дефект устранить. Как бы, ну, такие небольшие деформации.
0: Ну, исходя из этого, какие виды микропротезирования есть?
2: Ну, есть постоянные и временные. Основное деление. Постоянные – это различного рода вкладки, накладки. То есть зуб есть, но на нем есть какой-то дефект. И есть вопрос выбора стоматолога. Делать ли сюда пломбу или делать какую-то конструкцию, которую просто он фиксирует на клей. Вот, то есть это пломба, которая изготавливается вне зуба, а потом она просто приклеивается. Вот. А пломбировка – это когда он моделирует, он эту полость накладывает последовательно несколько слоев материала. Вот. Это микропротезирование.
1: Это вкладки.
2: Это вкладки. Это вкладки, это микропротезирование при наличии зуба, и оно является постоянным.
1: Вот, допустим, если на картинке показать, да, вот то, что мы сейчас говорили, это вот первая картинка. Вот здесь есть полость. Это когда зуб живой, и небольшая полость, как бы кариозная, препарирует доктор полость, снимает слепок, отдает в лаборатории, там делают из керамики вкладку, как бы пломбы из керамики, и она устанавливается уже в зуб адгезивной методикой, как бы приклеивается. Получается у нас красивый здоровый зуб. Вот. Вот в этом методе, помните, мы говорили, что композит дает усадку и может быть чувствительность после пломбировки. Вот в этом методе вот такого нет. Потому что усадки здесь нет. Да, и достаточно точное прикрепление. Хорошая эстетика, прочность, и вот нет вот этого побочного эффекта
2: минус
1: усадки.
2: Минус высокая цена.
1: Цена, да.
2: На несколько.
1: Потому что это, да, это керамика, это прессованная керамика, IMAX. В основном сейчас так делают, это дорого. Но стоит того.
2: Да, что касается временных конструкций, они изготавливаются при отсутствии какого-либо зуба. И, соответственно, чтобы временно устранить этот дефект, потому что постоянно это имплант, об этом мы будем позже говорить, временно нужно как-то закрыть, срочно.
0: Так.
2: Вот, бывает так, что человек, допустим, где-то работает в общественном месте, и ему необходимо общение, а нет зуба.
0: Да хотя бы учитель.
1: Это во фронтальном отделе,
2: это
1: да.
2: Это буквально устранимо в течение 30-60 минут. Эта процедура выполняется за счет соседних зубов. То есть мы берем искусственный зуб того или иного рода. Это может быть пластмассовый зуб, композитный зуб, это может быть материал, изготовленный тоже методом лабораторным, но мы его фиксируем временно для устранения дефекта.
1: Иногда свой зуб используют после удаления.
2: Да, тоже даже свой зуб можно отпилить корень и зафиксировать его. Опять же, приклеиваем тем или иным способом. Можно приклеить с помощью, опять же, композитного пломбировочного материала. Можно приклеить за счет микрозамков металлических, которые крепятся на соседние зубы.

0: Стекловолокно, стекловолоконная лента или какая-то балка стекловолоконная тоже можно.
1: Да, и таким образом человек за короткий период может получить опять полностью стопроцентно восстановленную эстетику.
0: Но это когда нет одного зуба. Если больше дефект, там уже так не сделаешь.
2: Ну, опять же, это только временная мера.
0: Да,
2: то есть
0: да.
2: Нельзя взять, например, сделать эту временную, и потом ходить с ней и пользоваться своими зубами, как прежде.
0: Ну, это во фронтальном, иногда в жевательном тоже делают какие-то вот такие микропротезы, но чаще для того, чтобы сохранить место для будущей имплантации, потому что зубы, они подвижны.
2: Они начинают
0: двигаться, потому что зубы должны быть в контакте. Да? Так мы устроены, они должны быть в контакте, в плотном, для того, чтобы пережевывать пищу, и в контакте друг с другом. Если там пусто, зуб ищет соседа и начинает или двигаться, или вот сближаться. Чтобы держать место, делают вот такие маленькие микропротезики.
2: Понятно. А вот я бы, знаете, еще хотела о чем поговорить. Я заметила, что люди часто... Ну, то есть ты его видел до этого, у него была не очень красивая улыбка, где-то зубы друг на друга, может быть, заходили, или еще, какие-то дефекты. И потом, бац, смотришь, идеальные просто зубы, они все гладкие, да, все как один. И я так понимаю, что это виниры, да, что-то такое.
1: Вероятнее всего.
2: Расскажите, пожалуйста, вот про этом чуде современном.
1: Да, и с помощью виниров можно установить эстетические дефекты довольно-таки эффективно. И это используется при наличии зубов.
2: Ага.
1: Вот, то есть мы имеем зубы, пусть даже они расположены неровно.
2: Ага.
1: Мы можем за счет стачивания определенного объема фронтальных зубов, допустим, исправить прикус, если мы будем накладывать на них пластины в форме как раз уже идеальной.
2: Угу.
1: Вот. И плюс к этому, если мы имеем красивый цвет белый, то можно добиться эффекта стопроцентной эстетики.
2: Угу.
1: Даже при наличии искривленных зубов или зубов, которые изменены в цвете.
0: Да, также вот винирами, их тоже делают из керамики. Вот, как говорила, прессованная керамика Имакс делают из оксида циркония. Тоже материал такой достаточно сейчас популярный, прочный, эстетичный. Можно сделать немножко другую форму зубов и длину. Сейчас большая проблема – это стираемость, когда зубы укорачиваются.
2: Да.
0: Когда зубы короткие, это уже признак старости.
2: Ага.
0: Да, человек пожил. Он пожевал своими зубами, все стер. Да, и можно удлинить зубы за счет виниров. Но там, конечно, не только в передние используются виниры, но накладки еще и наживательные, потому что прикус надо поднимать. И когда удлиняются зубы, естественно, что лицо выглядит моложе гораздо. Белый цвет, линенькие зубы. Вот. И наши девушки в возрасте делаются опять девушками.
2: И девушки, как мило.
0: Да.
2: А как правильно выбирать вот эти самые виниры? Вот вы сказали про то, что вот они бывают из разных материалов. Да? Или нет, из керамики?
0: Да, керамика, диоксид циркония.
2: Вот, то есть и все, да? А это врач делает вывод, какие лучше поставить?
0: Ну, это врач делает, да, обсуждает с пациентом вообще, какая у нас задача изначально, что мы хотим. Или мы хотим сделать цвет, да, потому что все-таки виниры, керамика, они более прозрачные, и выровнять цвет ими бывает трудновато, потому что просвечивает свой зуб. Вот. С помощью диоксида циркония это проще сделать.
2: А какие нам нужны дополнительные, может быть, исследования, чтобы перед тем, как поставить виниры? Есть такие?
1: Конечно. Прежде всего, это основа. Любая конструкция, любой микропротез, он фиксируется на зуб. Вот. Поэтому основа играет первоочередную роль. В данном случае это прежде всего состояние корня зуба. Вот, делается снимок. Состояние коронковой части, куда будет приклеиваться винир. И третий момент немаловажно – это цвет. Вот. Потому что на самом деле при этой работе, при установке виниров, невозможно добиться белизны, если основа изменена в цвете. То есть предварительно надо отбеливать.
2: Свои зубы сначала.
0: Зубы или какой-то один зуб, бывает темный, отбеливать изнутри. Так называется внутрикоронковое отбеливание.
1: Виниры, они достаточно тонкие, и они имеют полупрозрачность.
2: Ага, то есть они просвечивают то, что там на самом деле спрятано.
0: Да.
2: А расскажите, как одеваются виниры?
1: Винир фиксируется на различного рода клеи.

0: Вот, так называемые жидкие композиты. Угу. Вот, или композиты двойного
1: композитные
0: утверждения.
1: Цементы, да. Еще называют.
0: Вот, при фиксации самое главное – это, конечно, точность прилегания. Угу. Вот, поэтому эта работа высокотехнологичная, и, соответственно, поэтому виниры очень достаточно дорогостоящие.
1: Угу.
0: Вот, потому что передать форму вот этого подготовленного зуба зубному технику, вот, причем без каких-то погрешностей,
1: угу.
0: Вот, это очень сложно. Потом зубному технику изготовить, опять же, эту конструкцию, которая будет идеально подходить по всем поверхностям, чтобы этого не было видно, это тоже очень сложно. Поэтому это очень высокотехнологичная работа.
1: Допустим, наш техник работает с микроскопом. Для того, чтобы более точно сделать, вот, он работает с микроскопом. Чтобы было более точное прилегание.
2: Такая серьезная, в общем-то, процедура уже.
1: Да.
2: А уход... Вот смотрите, мы с вами уже говорили, как ухаживать за своими зубами, а за винирами такой же уход или есть какие-то специальные методы и способы?
0: К сожалению, гораздо сложнее.
2: А.
0: Да, гораздо сложнее. И, как мы уже говорили, что часто бывает, их делают для того, чтобы восстановить длину зуба.
2: Угу.
0: Но при повышенной стираемости человек уже привыкает к своим стертым зубам.
2: Да. Вот. Это же все постепенно происходит.
0: Да, да, и когда ставят опять виниры, он может очень легко их сколоть. Вот. Поэтому,
2: защелкнуть.
0: Да. И... Поэтому виниры, к сожалению, оговариваются очень, очень серьезно. Вопрос даже гарантий оговаривается. Вот. Это не так, что вот поставил и забыл. Это очень тонкая, деликатная работа, которая не выносит больших нагрузок.
2: Угу.
0: Вот, поэтому и есть очень много ограничений, противопоказаний. И больше они подходят людям таких коммуникативных профессий,
2: угу.
0: Вот, где уже, что называется, ступать некуда, нужно иметь красивые зубы.
2: Угу.
0: Вот. Но в других случаях, конечно, есть ограничения, потому что если прикус снижен, и если они будут часто скалываться, то человек
1: неправильный
0: просто...
1: прикус, кстати, тоже бывает противопоказание.
0: Да.
1: Бывает прикус прямой.
2: Угу.
1: Вот, а виниры поставить там тоже невозможно, потому что просто он их откусит.
2: Угу.
1: То есть здесь смотрится много факторов, да, можно ставить или нельзя. Или если очень надо поставить, там большая подготовительная работа. Здесь работает уже ортодонт,
2: угу.
1: Обязательно. И ортопед работает, и хирург.
2: Угу.
1: То есть там большая и длительная подготовка.
2: Если мы с вами уже заговорили о противопоказаниях, есть ли еще какие-то или это все? Прикус.
0: Самое главное, это да, это стираемость, конечно.
2: Угу.
1: Это прикус.
0: Вот, второе, это прикус.
1: Воспалительные явления, да, тоже противопоказания.
2: Угу. То есть это может нас вообще ограничить, да?
1: Конечно,
2: в
1: да, они просто держаться не будут. Или если резко повысить прикус, не проводя вот этой подготовки, просто будет болеть сустав. Человек не сможет их носить.
2: Там а вот осложнения какие-то у нас бывают после установки? Вот вы на своей практике
1: чувствительность. Замечали? Повышенная чувствительность.
2: Зубов,
1: может
2: казалось
1: быть.
2: Бы, они наоборот
1: да,
2: защищены.
1: Да, да, может быть, потому что там тоже происходит стачивание зубов. Есть...
2: То есть
1: виниры,
2: они стачиваются уже там? Под...
1: Они стачиваются, фронтально. Да, фронтально.
0: Фронтальная поверхность.
1: Потому что мы ставим, почему виниры? Цвет нам нужно исправить, форму исправить, закрыть дефекты пломбирования. И чем толще винир, тем будет лучший эффект.
2: Угу.
1: Это как бы, ну, как правило, вот поэтому мы ставим.
2: Угу.
1: Иногда мы ставим виниры без обточки, когда немножечко зуб, допустим, по-другому расположен, и у него уже не хватает ткани. Допустим, один так, один чуть-чуть ближе.
2: Да.
1: Да. И мы вот это уже без обточки мы можем дать,
2: угу.
1: Как бы, да, вот, выровнять.
2: Угу.
1: Это просто можно снять слепок, да, приклеить. Вот
2: угу.
1: в этом случае. В остальных всегда стачивается. Чувствительность может быть.
2: Угу. А
1: отколы.
2: Можно...
1: Отколы могут быть. Сколы.
2: Угу.
1: Кстати, еще виниры, вот сейчас вспомнил про ногти, шеллак сейчас, да, женщины делают?
2: Да, да, да.
1: Вот. Очень похожа методика, когда делают что-то вот на зубах. Это виниры, когда делают в одно посещение из композитных материалов.
2: Угу.
1: Вот. Есть какие-то композитные виниры, это самое простое, что как бы из этой серии можно сделать. Из пломбировочного материала, светокомпозита, делается винирчик, так все там препарируется, наклеивается, полируется, и красота. Но это тоже немножко временно.
2: Угу. А вот мы с вами немножко коснулись обточки, ну, как угу. минус, да?
1: Угу.
2: А можно

0: заменить виниры на люминиры и избежать обточки зубов своих?
1: Можно. Можно тоже, если, тоже если, да? Так. Если форма зубов, если привычки, если прикус, mm-hmm. если деньги. Потому что каждый люминир – это дорого. А настоящие люминиры делают не в России. Mm-hmm. Это запатентованное изделие. Mm-hmm. Они делаются в Америке.
2: Mm-hmm. Потому если что они очень тонкие.
1: Да, если 0,2 миллиметра. Да. Не больше. Если у нас называют это люминирами, делают примерно то же самое, да, то это как бы ну, не истинный люминир, это, ну, это винир, да, даже если он тонкий. Потому что...
0: Пытаются, да, немножко подделать?
1: Да, да, да.
2: Да, тут вопрос толщины играет главную роль, потому что обтачивается гораздо меньше тканей.
1: Или вообще не обтачивается, просто вот делается, да, слепок, изготавливается и приклеивается.
0: А... Напоследок, можем ли мы с вами поговорить о каких-то других видах? Вот, например, ну, что можно найти в интернете? Система Connect, DentaPrep, вот, вот это вот все, современная методика CBV, полукоронки. Вот что об этом можно сказать? Может быть, это какие-то просто ходы такие, красивые слова, и все делают то же самое? Или это действительно что-то новое, какие-то
1: это
0: новые методики?
1: Красивые слова, импортные.
0: Импортные слова,
2: это да. Это все вышеперечисленное, только в разных терминах, скажем
1: да,
2: так.
1: Да.
2: То, что мы сейчас упоминали, ну, за исключением полукоронок. Полукоронка, так. Это относится тоже к микропротезированию, когда восстанавливается верхняя часть зуба каким-либо материалом. Вот, это называется полукоронка.
1: Ну да, то есть как бы ну, ползубика, вот, допустим, да, да, да. Если мы возьмем да, зубик. Если коронка делается вот до десневого края, полукороночка она делается вот здесь.
0: Вот. Как бы шапочку так как бы надели.
1: Шапочка. Да, как бы шапочка. Но тоже ее делают из керамики, потому что, чтобы перехода не было, она делается из керамики, чтобы красиво было. Полукоронка.
0: Отлично. Это все очень интересно. Я вас благодарю. Мы с вами еще увидимся. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Микропротезирование зубов – это реставрационная процедура, в процессе которой проводится восстановление функциональности и красоты улыбки. Показания к протезированию – косметическая реставрация, коррекция исправлений зубов и эстетических дефектов и заполнение промежутков между элементами зубного ряда. Ухаживать за микропротезами нужно так же тщательно, как и за здоровыми зубами. Хотя бы раз в год нужно посещать стоматологический кабинет для проведения профессиональных процедур. А мы желаем вам красивой улыбки и благополучия.

возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога.

Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я очень люблю бобовые продукты. И сегодня хочу предложить вам суп, который называется «10 приправ». Вы спросите, при чем здесь бобовые? А при том, что мой любимый бобовый продукт нут присутствует в этом супе. Итак, начнем. У меня есть порезанная луковица. Мы отправим ее тушиться. Масло я использую оливковое. Оливковое масло очень хорошо сочетается со всеми травками, которые мы сегодня будем использовать. Не будем дожидаться, пока масло разогреется. И порубим чеснок. Отправляем чеснок к луку и все овощи будем нарезать и тушить вместе с луком и чесноком. Этот суп тоже такой несколько восточный, поэтому я все буду нарезать крупно. На востоке особо не мельчат.

Окей. Я очень люблю сельдерей. И часто я использую его даже вместо картофеля. Во многих супах. Особенно, если я готовлю бобовые супы. Чечевичный, гороховый. Картофель не использую, только сельдерей. Перчик. Желательно брать яркий. Тогда суп будет не только вкусным, но и красивым. Такими крупными кусочками. Если у вас нет чего-то из овощей, не страшно. Суп все равно получится ароматным, потому что много приправ входит в его состав.

нарезанные кусочками помидорки. Можно прибавить огонь. Уже выглядит аппетитно. Мы оставим потушить овощи в томате, пока несколько не выпарится жидкость. Если у вас овощной бульон свежий, то вы можете залить овощной бульон. Я воспользуюсь кипящей водой.

Этот суп достаточно густой. Если вам нравится, чтобы было больше бульона, вы смотрите тогда, сколько картофеля. И учитывайте, что в конце у нас в суп пойдет нут. Очень красиво смотрится.

Соль я положу немного. В любом случае пробуйте. Вот такой густоты и красоты. Ну а теперь самое интересное. Наши приправки. Отправляем туда всего понемножку. По пол чайной ложки каждой приправки. Паприки можно и больше. Базилик. Чабрец. Орегано. Каенский перец. Белый перец. Луковый порошок. И чесночный порошок. Несмотря на то, что в нашем супе присутствуют такие довольно летние ингредиенты, болгарский перец, сельдерей, помидоры, шпинат, который мы сегодня заменим пекинской капустой, этот суп мне хочется кушать зимой, потому что он очень теплый и согревающий. Картофель в супчике у нас варится, и к такому супу хочется чего-то хлебного. Сегодня мы приготовим с вами лепешки индийские с картофельной начинкой. Я приготовлю пока начинку. Для начинки мы берем картофель, отваренный в мундире. В Индии картофель для таких лепешек разминает руками. Я боюсь не справиться с этой задачей, поэтому воспользуюсь толкучкой. Порежу и помельче. Толкушка деревянная. Не обязательно, чтобы картофель был однородный в начинке. Однородная масса. Если немножко останутся кусочки, это ничего. Картофель у нас размят. И нужно нам поджарить немножко лук. Совсем чуть-чуть.

Немножко попастеризуем лучок до мягкости. Добавим начинку нашу еще такой зелененький горошек. И приправки. Опять же паприку. Куркуму. Она достаточно широко используется в индийских блюдах. Кориандр молотый, немного соли. Слегка придавим горошек и перемешаем все ложкой.

Ну вот, начинка сразу стала мягкой. И от горячего масла пошел аромат специй. Начинка готова. И завершающая стадия для нашего супа наступила. В самом конце мы добавим нут. Он уже отваренный. Ваш нут может отправляться в кастрюлю прямо из морозилки. Его даже не

нужно размораживать. Отправляем нут. Здесь у меня стакан. Лавровый лист всегда кладу в конце, иначе он даст горечь. Теперь наша пекинская капуста, которой мы заменили шпинат. Мы возьмем только мягкую ее часть. Я думаю, достаточно будет нам. И, конечно же, зелень. Зелени много не бывает. Можете положить прям хороший большой пучок. Петрушка, укроп и, конечно, моя любимая кинза. Ему осталось вариться буквально 2-3 минуты, потому что капуста варится быстро, нут готов. И зелень тоже мы варить долго не будем, чтобы она осталась у нас свеженькой.

0: Вот и все.
1: Суп 10 приправ. Одну мелко нарезанную луковицу пассеровать с добавлением небольшого количества оливкового масла. Добавить 3 измельченных зубчика чеснока, 2 нарезанные толстыми кружочками морковки, 2 крупно нарезанных стебля сельдерея и 1-2 болгарских перца. Затем добавить 2 стакана нарезанных консервированных помидоров. Тушить 5-10 минут. Затем влить кипящую воду или овощной бульон. Картофель 2-3 штуки нарезать крупно и выложить в суп. Добавить чайную ложку паприки и по половине чайной ложки следующих приправ: базилик, чабрец, тимьян, орегано, кайенский и белый перец, луковый и чесночный порошок. Варить до готовности. Взять 3 листа пекинской капусты и нарезать соломкой мягкую часть. В конце добавить в суп стакан вареного нута, 2 лавровых листа, пекинскую капусту или шпинат и мелко нарезанную зелень.
0: Наш суп готов. И теперь приступим к выполнению наших лепешек. Замесим тесто. Для этого возьмем муку. В оригинальном рецепте это цельнозерновая мука, но мы будем использовать сегодня муку второго сорта. С ней проще работать, чем с цельнозерновой. Цельнозерновая мука, она все-таки несколько липкая. Перемешаем муку с маслом. Добавим немного соли. И будем вливать воду. Сколько возьмет мука? Здесь примерно 2/3 стакана. Наше тесто замешано, оно готово. Сейчас мы будем формировать лепешки. Разделим тесто на несколько частей. Я думаю, для одной лепешки мне достаточно будет. Сейчас мы ее раскатаем, она достаточно эластичная. Достаточно. Кладем начинку. Картофель, лучок, горошек. Прежде чем закончить лепешку, включим нашу сковороду, потому что лепешки мы будем запекать на сковороде с добавлением малого количества масла. Или можно сковороду просто смазать, как мы и сделаем сейчас, маслом.

0: Вот таким образом мы сейчас лепешечку. Больше похож на пирожок, правда? Но здесь есть секрет. Сделаем хороший узелок ремнем и еще раз раскатаем. Только аккуратно, чтобы она не прорвалась, не разошлась. Вот, уже слегка надулся пузырь. Придайте ей нужную форму руками и отправляем нашу лепешечку на сковороду. Пока лепешки запекаются, мы приготовим к обеду наш суп. Он уже настоялся. Запах просто замечательный. Я где-то прочитала, что если человек ежедневно употребляет на обед что-то бобовое, то его сердце остается здоровым на долгие годы. И я взяла себе за правило ежедневно на обед употреблять суп с бобовыми. Вот такая красота. Посмотрим, как тут наши лепешечки. Угу. Ну вот и лепешки наши готовы. Давайте попробуем.
1: Индийские лепешки с картофельной начинкой. Приготовить начинку. Для этого мелко нарезанную луковицу пассеровать с добавлением небольшого количества растительного масла. Сваренный в мундире картофель 3 штуки размять. Добавить четверть стакана слегка отваренного зеленого горошка, по половине чайной ложки паприки, куркумы и кориандр. Соль, пассерованный лук и перемешать. Тесто. Взять 2 стакана муки. Добавить 3-4 столовые ложки растительного масла. Соль и перемешать. Постепенно добавить половину стакана воды и замесить тесто. Тесто разделить на 8 частей. Каждую раскатать в тонкую лепешку. Положить в центр пару столовых ложек начинки, соединить края лепешки, спрятав начинку, и вновь раскатать в тонкую лепешку. Запечь на раскаленной сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Это именно действительно интересное, увлекательное, так
1: скажем,
0: путешествие.
1: Путь.
0: Да, это да. путь.
1: Я всегда говорю, что будет сложно, будет невероятно сложно, но будет интересно.
0: Ну вот мы говорим про созависимость, про зависимость, да, про вот ступени вот этого выхода. Говорим про отрицательные стороны, а может быть есть вообще полезные зависимости?
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
1: Вы знаете, Мария, на начальной стадии любая зависимость полезна. Ну, так кажется человеку. Когда человек первый раз попробовал алкоголь, наркотики, когда он первый раз сыграл, и он выиграл там пару тысяч рублей, выиграл, как так? Или когда получил самоудовлетворение, или там, ну, не знаю, еще что-то другое сделал, он чувствует удовлетворение. И, как мне однажды сказала девушка на консультации, знаете, когда я попробовала первый раз наркотик, я поняла, что я этих ощущений, вот этого кайфа искала всю свою жизнь. То есть, скажем так, я нашла то, что я искала всю свою жизнь. Поэтому, да, на начальной стадии кажется, что и наркотики, и алкоголь, и остальные предметы зависимости, они что-то нам дают. Но надо здесь помнить, что вместе с тем, что они что-то нам дают, какой-то кайф, какое-то ощущение жизни, счастья, полноты, мнимой полноты жизни, но они забирают. И то, что они забирают, несравненно больше того, что они нам способны дать. Поэтому, отвечая на данный вопрос, можно сказать однозначно, что зависимостей хороших не бывает. Любая зависимость разрушает человека, разрушает его личность, разрушает его здоровье, разрушает его способности адекватно мыслить. Но не все так плохо.
0: Подождите, а вот там у меня, к примеру, есть друг, да, ну, допустим. И вот вы говорите о каких-то там зависимостях плохих, а я вот хочу ему помочь. И знаете, я там больше знаю, да, там я там старше его, мудрее, умнее, ну даже если там не старше, да, умнее, мудрее, я лучше знаю. Мне важно, чтобы он жил хорошо. Ну вот почему? Вот хорошая же у меня зависимость других-то нравоучать. Чем она плоха?
1: Ну, может быть, это не совсем зависимость.
0: Ну, вот, да.
1: Просто такое, скажем так, желание показаться умнее, чем другой. Потому что, когда мы принижаем другого человека, на его фоне мы кажемся лучше и выше.
0: Но вот это не есть эффект созависимости?
1: Ну, в чем-то да. Конечно, одно из проявлений.
0: Созависимость — это зависимость как раз-таки нравоучения.
1: Ну, я хотел вам рассказать как бы о других вещах. Дело в том, что когда мы работаем с зависимостью, с зависимыми, как бы следующий уровень, на который они должны выйти или перейти, это уровень независимости.
0: Это интересно.
1: Уровень независимости. Это стать свободным от любой зависимости. Но есть еще третий уровень, о котором также рассказываю ребятам, тем людям, с которыми я работаю. Следующий уровень, то есть первый уровень, это зависимость и созависимость. Второй уровень — это независимость. А третий уровень — это взаимозависимость. Вот взаимозависимость не то что полезна, она жизненно необходима каждому из нас. Почему? Потому что построено на доверительных отношениях, честных отношениях, отношениях, построенных на искренности, любви, взаимопонимании. Вот. Это вот тот уровень, к которому нужно стремиться и мне, и вам, и это, скажем так...
0: Нам всем.
1: Да, это та цель, которую я показываю, которую нужно добиться, выздоравливая и от зависимости, и от зависимости. Именно взаимозависимость, такая здоровая зависимость друг от друга, не больная, не болезненная.
0: А вот мы сказали вот про эту цель, да, то есть вот, вот какие-либо отношения, да, там, любые, точнее, вот эти зависимости, да, и вот зависимость как зависимость, как вот эта вот болезнь, это начальный, так скажем, этап, а цель

0: это у нас вот именно выздоровление, сам путь, вот из каких принципов, из чего состоит вот этот путь, то есть как прийти вот к этой цели, как вот сделать вот это приключение, как его, из чего его?
1: Хорошо, Мария, расскажу вам такую историю. Есть такая история, что царь Гиерон, это во времена Архимеда, построил корабль. Здоровый-здоровый корабль. Корабль назвали в честь того города в столице Сиракузия. И этот корабль был построен в подарок фараону Птоломею. И корабль был настолько большой, что его не могли спустить на воду. Но Архимед сказал, что я сделаю это один. И он построил сложную систему блоков и один спустил этот корабль на воду. Что я хочу сказать этим примером? Выздоровление – это не магия. Выздоровление от зависимости и от созависимости – это технология. Понимаете, что можно тысячу раз, можно всю жизнь делать действия, которые не приносят результаты. А можно, наоборот, делать одно действие, два, три действия, которые дадут непременный результат, как исцеление от созависимости или от зависимости. Поэтому выздоровление – это технология. Это набор определенных инструментов, которые я даю своим клиентам, которые помогают исцелить душу, помогают созидать вот этого нового человека, изменяя его. Меняется образ мысли, меняется сама жизнь, меняется окружение, меняется все в его жизни, происходит исцеление. И человек становится свободным от созависимости, свободным от зависимости.
0: То есть, если я вас правильно поняла, то есть это изменение мышления, да, самого человека. И ну, сначала признание какой-то своей ошибки. Да,
1: начинаем мы с первого шага. Самый первый шаг, с которого мы начинаем, это признание. Признание, что в моей жизни есть вот такая-то проблема. И поверьте, дается очень с трудом. Многим очень сложно признать, что в его жизни есть проблема.
0: Как мы должны это признать? Только в голове или признаться кому-то, подойти и сказать это? Или как-то написать?
1: Признаться перед собой. В первую очередь перед собой. Но причем даже вот этот шаг, он дается, как я уже сказал, дается с трудом. Сначала, знаете, как говорят, да, у меня есть проблема, но еще все решаемо. Знаете как, вот вроде бы и признался, и... Но не до конца.
0: А вот ему хуже, чем мне, да? Я еще не на той.
1: Да, да, это любимое занятие, смотреть по сторонам, да, что вот этот человек, и у него вообще, там, я на, него, на его фоне выгляжу даже очень ничего.
0: Ну да, даже знаю, есть вот, если брать из разряда каких-то зависимостей, даже трудоголизма, некоторые говорят о том, что, ой, там, ой, этот отпуск вообще там 10 лет не брал, а я-то знаю, чем себя занять, у меня получается, там, что ты делаешь, к примеру, после работы, есть какое-то хобби? Работа.
1: Работа.
0: Вся моя жизнь – это работа.
1: Работа,
0: и,
1: да.
0: И человек, ну, какой-то другой, думает, я еще не больной, вот ему хуже.
1: И здесь надо понимать, что выздоровление требует изменений.
0: У созависимого, то есть так же, да?
1: Да.
0: То есть,
1: требует своих собственных изменений. То есть для того, чтобы твоя жизнь изменилась, нужно самому начать меняться. То есть требует, это пугает. Почему? Потому что не все люди готовы меняться. Менять образ мыслей, менять свою жизнь, менять свои поступки, менять свои слова, менять свои привычки. Это сложно, и это пугает на самом деле. Но мы не сможем изменить свою жизнь, не начав меняться.
0: Согласна с вами полностью. Приведу пример, наверное, из своей жизни. Я когда была помладше, в каникулы, у меня была такая неделя, когда я просто иногда ничего не делала. Я целыми днями могла смотреть телевизор. В какой-то момент мне это надоедало, и я думала, чем же меня занять? И вот мне так скучно, и вот я, ну, от этого нечего делать, я начинаю возвращаться, это еще тогда были телевизоры, да, то есть, и вот я сижу и смотрю, и в какой-то момент я осознала, что так, что-то вот духовная какая-то сфера куда-то у меня ушла, мне уже ничего становится неинтересно, никуда я уже не хочу ни физически
1: апатия
0: выходить, апатия
1: возникает.
0: Начинается.
1: Да, да, да.
0: И я такая думаю, так, походу пора что-то менять. Mm-hmm. Я уже начинаю быть зависимой от того, что мне просто хочется смотреть, ничего не делать. Да. Моя жизнь неинтересна,

0: мои там отношения идут вообще на нет, и, соответственно, вот это вот опустошение.
1: Ну, Мария, да. Здесь, знаете как, это не должно вас пугать, поскольку путь выздоровления — это не прямой путь. Знаете, вот...
0: А как? Вот я признала свою ошибку, а что вот дальше?
1: Вы знаете, как, вот, допустим, как я учу английский? Я занимаюсь, и я не вижу прогресса в изучении английского языка. Я сам вот субъективно я смотрю на свой жизненный путь, на свою жизнь, я не вижу, что я что-то стал больше знать. А потом раз, там кто-то мне позвонил, я с кем-то поговорил на английском, я понимаю его, он понимает меня. Понимаете, то есть очень часто, скажем так, мы должны понимать, что прогресс, он бывает скачкообразным. То есть не всегда, скажем так, все на позитиве, все будет хорошо. И здесь надо помнить, что срыв – это часть процесса выздоровления. То есть вот как вы говорите, да, начали тупо смотреть телевизор, уже ничего не хочется, апатия – это срыв. Встаем, поднимаемся, идем дальше. То есть срыв – это часть процесса выздоровления.
0: А у созависимого какие могут быть срывы? То есть как это может проявляться? Вот он признал, а дальше?
1: Целая даже есть тема. Я думаю, мы об этом обязательно поговорим. Вот как проявляется срыв. Ну, как правило, то есть он возвращается к тем ролям, о которых мы рассказывали на прошлой передаче.
0: Про спасатель, кармана. Жертва и преследователь.
1: Он когда срывается, он опять начинает контролировать, ругать, жаловаться. К этому все сходит.
0: Спасибо. Какие еще принципы? Что еще нужно знать? Что делать?
1: Но поскольку созависимый человек полностью поглощен контролем за зависимым человеком, то знаете, как жизнь созависимого можно проиллюстрировать автомобилем с двумя рулями. Как вы думаете, вот автомобиль с двумя рулями, далеко мы уедем?
0: Ну, если только очень сильно договориться.
1: Ну, вряд ли это получится. Но это будет как в басне. Лебедь, рак и щука, да? То есть каждый будет рулить в разную сторону. Даже если где-то будет это синхронно выглядеть, но это будет не всегда. То есть вы понимаете, что это чревато определенными последствиями. Не бывает автомобиля с двумя рулями. Далеко мы на нем не уедем. Вот поэтому еще как бы выздоровление созависимости, оно, знаете, как похоже на маму. Маму, внутри которой ребеночек. Вот до определенной поры ребеночек развивается, и он связан с мамой пуповиной. Есть такое, да?
0: Конечно.
1: Но когда ребенок рождается, для него жизнь необходима. Что сделать с пуповиной?
0: Перерезать.
1: Почему? Потому что если мы будем его жалеть, если мы будем ждать и пуповину не перережем, он не сможет жить. Для ребенка, родившегося ребенка, жизненно необходимо перерезать пуповину. Но что мы делаем? Ведь созависимый человек – это фактически человек, который на пуповине удерживает взрослого уже ребенка. Друзья мои, отпустите его. Перережьте пуповину. Позвольте ему самостоятельно принимать решение, позволить им самостоятельно жить, да, это чревато последствиями. Иногда, знаете, доходит до очень печального, когда ребенок лежит в подъезде в алкогольном или в наркотическом угаре, простите, родители просто переступают через него и идут к себе домой, но до дома его не пускают.
0: Это пренебрежение.
1: Отпустить его с любовью. Потому что иногда нужно предпринимать даже такие шаги, чтобы помочь ему выздороветь. Иногда даже такие. Почему? Потому что что такое перерезать пуповину? Нужно понимать, что когда ребенок вырос, он должен отлепиться от родителей, отделиться. И это должно произойти на всех уровнях. Это должно произойти территориально, это должно произойти эмоционально. Это должно произойти финансово, в конце концов. То есть... Нормально это, когда ребенку 35 лет, а мама ему до сих пор дает деньги на то, чтобы он жил.
0: Я знаю, что люди в 50 мамы контролируют и говорят о том, что ты там шапочку надел. Там. И причем люди это высокого достаточно ранга, высокого поста.
1: Понимаете, это люди, которые не перерезали вот эту пуповину, соединяющую их с ребенком. Они пытаются на коротком поводке удерживать рядом с собой. Ребенок живет с родителями. Ребенок то есть взрослый человек становится ребенком, становится не самостоятельным ребенком, живет на деньги родителей. То есть мы фактически спонсируем наших наркоманов. То есть мы являемся не помощниками, а мы являемся пособниками.

0: Поэтому очень важно спросить сегодня, а кто я? Я помощник или я пособник наркоману, алкоголику, ребенку, который страдает игровой зависимостью и так далее. Вот кто я? Вот я помогаю или я пособником? То есть, если этот ребенок у меня живет, я его кормлю, пою, даю ему деньги, у меня крепко снимается эмоциональная связь, я являюсь, скорее всего, пособником. Поскольку он взрослый человек, он должен уже жить самостоятельной жизнью, он должен принимать самостоятельные решения. И это такая вот боль.
1: Конечно, у него есть свои мозги, есть свое мнение, да, он вообще человек и личность, поэтому как бы контролировать и руководить его какими-то действиями.
0: Поэтому, да, я сегодня хотел бы сказать очень как бы, важную, очень нужную мысль, что мы бессильны. Я подчеркиваю, мы бессильны удержать мужа или ребенка от употребления наркотиков, алкоголя, игр и так далее. Помните, что самый первый шаг в 12-шаговой программе – это мы признали свое бессилие. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, перед наркотиками, перед зависимостью. Мы признали, что мы в желаниях контролировать другого человека над собой потеряли контроль. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь спасти. Доверьте эту работу, скажем так, профессионалам, а сами займитесь собою, своей жизнью, скажем так, своим спасением.
1: Есть такой пример, как куколка и бабочка, да, когда бабочка не может стать бабочкой, прежде чем не разорвет сама кокон. Да, и,
0: если когда... мы поможем куколке разорвать кокон, то бабочка не сможет жить.
1: Угу. Да.
0: Вот, знаете, вот точно так же, да, мы очень часто губим жизнь других людей. Мы пытаемся за них вот разобрать кокон, пытаемся за них прожить их жизнь, но мы этим самым не помогаем. Мы этим самым губим наших близких. Вы знаете, вот точно то же самое, есть такой пример, когда вот как орленок учится летать. Вот иногда вот с этого высокого гнезда маме просто надо что сделать, орленка?
1: Подтолкнуть.
0: Да, скинуть. Простите, звучит со стороны жестоко. Но иначе, если он останется жить все время в этом гнезде, вырастет здоровый дылда, он не сможет жить самостоятельно. Поэтому крайне необходимо начать с себя. Единственный человек, которого я сегодня могу изменить, это я сам. Поэтому вот с этого начинается выздоровление, исцеление от созависимости, когда мы правильно объясняем роль, которую должен вести, проживать созависимый человек. Правильную модель поведения.
1: Да, это как, наверное, вот Бог. Он же создал нас, мы же в этот мир приходим сами, самостоятельно. В том плане, что одни мы... Очень редко, когда вдвоем, да, выходим мама из животика, и умираем мы тоже одни. Поэтому это изначальная такая схема, когда мы приходим как часть Творца, которая заложена в нас, вот это вот ум, да, вот это сознание, которое в нас есть. То есть, что мы должны научиться проживать жизнь самостоятельно.
0: Ну, здесь еще есть один маленький секрет. Дело в том, что созависимое есть такое яркое желание контролировать жизнь другого, помочь ему изменить свою жизнь.
1: Да.
0: Но, знаете как, мы можем сделать перенос. Перенос, скажем так, на свою жизнь и перенос на жизнь другого созависимого. Когда один созависимый перестает контролировать своего близкого, но начинает помогать другому созависимому человеку. Знаете, это происходит вот этот процесс, который я называю «спасая других, спасаешь себя сам».
1: Да.
0: Я вспоминаю эту историю, когда поезд, набитый битком военнопленными, вез этих несчастных людей в концентрационный лагерь. Была очень холодная ночь. И вот я читал вот этот рассказ, когда, может быть, слышали эту историю, когда молодой человек говорит, со мной рядом был настолько плотно забит, что все стояли стоя. И была очень холодная ночь. И дедушка, который стоял рядом со мной, я чувствую, что он стал замерзать. И я его стал это тереть. Я стал его греть. Вот. И так он делал всю ночь. И когда пришел поезд, приехал на
1: пункт назначения?
0: Да, пункт назначения. Открыли вот эти вот двери вагона, увидели, что все люди замерзли, кроме вот этого молодого человека и дедушки. То есть, когда мы помогаем другому,

0: человеку.
1: Угу.
0: Когда мы когда созависимая женщина начинает помогать другим созависимым женщинам, она сама исцеляется, и она помогает другим людям. Вот этот перенос, он жизненно необходим. То есть вот это так называемое служение,
1: да.
0: Пассивное служение, угу, в жизни общества, оно обладает исцеляющей силой. Да, ну, известно, что ребята, которые остаются работать в реабилитационном центре, волонтерами, консультантами, они продолжают свое выздоровление.
1: Но помогает тем,
0: легче,
1: да, да, да,
0: да,
1: тем, кто с тобой, да, находится, так, да, скажем, на одном плоту. То есть,
0: да,
1: ему было холодно,
0: да,
1: и этому дедушке было холодно.
0: Да.
1: То есть вот он тем самым и о себе позаботился.
0: Да.
1: Вот я говорю,
0: да,
1: то есть когда мы рождаемся, так скажем, да, единоличником, да, таким личностью,
0: да,
1: и видим проблему другого человека, что вот она есть и у нас, но,
0: да,
1: вот этим телодвижениями он,
0: да,
1: помог,
0: да,
1: себе и,
0: так,
1: соответственно, другому, а не просто,
0: да,
1: когда мы начинаем заботиться и думать,
0: да,
1: о том, что важно и нужно, не видя сам корень.
0: А, ага, вообще вот выздоровление — это набор определенных шагов, определенных, угу, шагов жизненно важных. И начинаем, скажем так, работу с окружения.
1: Угу.
0: То есть что такое поменять окружение? Что это такое? Это означает, что нужно поменять тех людей, с которыми общаешься. Это необходимость посещения групп. В данном случае это анонимные, созависимые и, скажем так, им подобные,
1: uh-huh,
0: это обязательно наличие наставника. То есть человек, который поможет, который видит эту проблему со стороны, поможет тебе, наставить тебе, как правильно идти. Фактически. Исцеление зависимости, это как помочь ребенку научиться ходить. В первое время его нужно поддерживать.
1: Конечно.
0: За две руки, за руку. Нужно поддерживать, потому что это первые шаги даются с большим трудом. Нужен наставник.
1: Угу.
0: Нужен такой лидер, который поможет человеку, скажем так, выкарабкаться из сетей созависимости.
1: Угу.
0: А дальше мы обучаем новым привычкам.
1: Угу.
0: Почему? Потому что многим людям, с которыми мы работаем, уже не свойственно читать нормальные книги.
1: Uh-huh.
0: Мы помогаем им вернуть в их жизнь хобби, uh-huh, спорт, любовь к себе.
1: Uh-huh.
0: Просто мы предлагаем просто сходить там постричься на маникюр.
1: Uh-huh.
0: Знаете, это для многих созависимых людей это давно забытые вещи, которые необходимо сделать, чтобы вот вновь начать себя любить. Вот мы учимся навыкам позитивного мышления.
1: Uh-huh.
0: Мы учимся самому главному, что должен научиться любой созависимый человек, это навык работать с его тягой. Перестать думать, постоянно думать о нашем близком человеке. Это тоже навык.
1: Uh-huh.
0: Вот, мы обучаем окружению, привычкам, принципам, как я уже вам рассказывал, это духовно-нравственные принципы, которые делают нас тверже, которые делают нас лучше. Что такое принципы? Вот в христианской церкви это что такое? Что за принципы?
1: Принципы духовные, что должны,
0: да,
1: быть честными, добрыми,
0: 10
1: помогать.
0: Заповедей.
1: Да, 10 заповедей.
0: Это принципы. Дальше.
1: Это закон, да.
0: В реабилитационном процессе основной принцип — это честность.
1: Uh-huh.
0: Дальше. Ответственность. Возьми ближнего как самого себя.
1: Ну, то есть такие же церковные,
0: да,
1: моральные,
0: да, да, да,
1: нравственные.
0: Не духовные. Зависеть,
1: uh-huh,
0: не завидовать, быть верным, помогать другим людям. Вот, и так далее, так далее, так далее. Мы обучаем вот этим принципам. Что такое принцип? Это первоначало. Это основа,
1: uh-huh,
0: это,
1: uh-huh,
0: фундамент нашей жизни. Мы обучаем новым ценностям. А что,
1: uh-huh,
0: такое ценности в нашем случае? Ценность в нашем случае — это семья. Как правильно общаться в семье, как правильно строить взаимоотношения, как правильно строить взаимоотношения с детками. Мы уже поднимали, скажем,
1: uh-huh,
0: так, ответы на эти вопросы. Это невероятно ценно. Ценность — это то, что делает нашу жизнь ценнее. Это наша семья, дети, любовь, здоровье, хобби, образование, статус, саморазвитие, независимость. Дальше обучаем их построению целей. Это построению правильных целей, поскольку и в исцелении зависимости, и в лечении созависимости нужна цель.
1: Угу.
0: Потому что если не будет цели, не будет из чего? Мотивация.
1: Конечно.
0: Для чего мне это нужно? Поэтому ставим большие цели, к которым человек в своей жизни стремится. Дальше мы помогаем заново полюбить себя.
1: Угу.
0: Это, знаете как, это

0: заново взглянуть на самого себя. Это заново по-другому начать думать о себе, думать позитивно, хорошо. Это подняться не только в своих глазах, но и в глазах окружающих, перестать быть серой мышкой. И последнее, скажем так, это основа моей работы, это помочь человеку найти смысл.
1: Это смысленность.
0: Для чего вообще жить?
1: Спасибо большое, Александр. То есть я правильно понимаю, что очень важно сохранять в себе принципы вот, духовно-нравственные, да, которые заложены
0: жизни,
1: да, в нас Богом, да, возможно, кем-то заложено церковью, да, то, что это честность, это любовь к себе, да, возлюби ближнего своего, как самого себя, это помощь другим людям, но помощь такая осознанная. Потом хобби обязательно, вот это вот саморазвитие, развитие, которое свойственно здоровой уравновешенной личности, взрослому человеку, это очень важно применять на себя, да, для девушек это еще и, конечно же, красота вкладывать в себя,
0: вкладывать
1: в себя, для мужчин это тоже, да, следить за собой, да, это имидж, это социальный статус. Вот это все помогает в выздоровлении, да, вот в этом вот прекрасном пути, в приключении, вот в этом вот, да, это те самые шаги, которые должны делать. И, конечно же, это, как и все говорят, да, как и Богом заложено, это ответственность. Это ответственность, осознанность то,
0: за свою жизнь,
1: за жизнь вот именно, близких. Да, за свою жизнь, да, и, соответственно, как я отношусь к себе, так же я отношусь и к людям.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».

С чего начать восстановление после психотравмы? В этом видео я поделюсь с вами практическими упражнениями, которые смогут вам в этом помочь. Но прежде чем мы перейдем к практическим упражнениям, мне хотелось бы поделиться с вами одним очень важным знанием. Дело в том, что для того, чтобы восстановиться целиком и полностью после стресса или после травмы, или после пережитого насилия, или какой-то другой серьезной катастрофы, необходимо понимать, что это процесс комплексный, в котором бесспорно будут задействованы все аспекты личности человека, такие как тело, эмоции и разум. Вы знаете, вот эта тройственная концепция устройства личности человека, она уже давно была описана в Священном Писании.

Апостол Павел писал как-то: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Как мы видим, в представлении о том, кто такой человек, присутствуют все эти три важных составных части. И тело, и душа, то есть эмоции, и дух, то есть наш разум. Это очень важно понимать. В процессе восстановления мы затронем каждый из этих аспектов. Кстати, далеко не сразу медицина пришла к пониманию того, что нужно задействовать именно комплексно, восстанавливая человека после какого-то заболевания или тем более психотравмы. Ну что ж, и начнем мы с вами с тела. Травмированным людям очень тяжело восстановить ощущение своей собственной безопасности. Их тело постоянно генерирует какие-то сигналы о том, что они находятся в опасности. И для того, чтобы начать восстановление, необходимо научить человека ощущать себя в текущем моменте в безопасности. Что для этого нужно? Вот здесь и пригодятся очень такие практические упражнения, которых я вам сейчас расскажу. Первое упражнение, которое вы можете сделать для того, чтобы дать своему телу ощущение безопасности, это пройти курс массажа. Это должен быть такой легкий, расслабляющий массаж, который позволит вам ощутить безопасность, который позволит вам понять, что к вам прикасаются в очень безопасных обстоятельствах. Особенно жертвы насилия, физического или сексуализированного насилия, они испытывают большие сложности с тем, чтобы довериться своим собственным телесным ощущениям. Они боятся прикосновений, они не могут на уровне тела почувствовать свою безопасность. Так вот, как раз расслабляющий массаж в спокойной атмосфере с человеком, то есть массажистом, которому вы доверяете, от которого не исходит какая-то угроза, и приятные телесные ощущения дают очень положительный эффект. Конечно, прежде чем проходить курс массажа, вам необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Возможно, у вас есть какие-то противопоказания. Но сам факт того, что вы соединяете телесное ощущение, то есть вы ощущаете прикосновение массажиста в безопасных условиях, сигнализирует вашему телу, что этот мир вообще-то, он безопасен. И таким образом вы позволяете телу почувствовать вот то самое чувство защищенности. Еще вот следующий момент для того, чтобы вот стимулировать подобные процессы в теле, очень помогает плавание. Если вы умеете плавать, и плавание, сам процесс плавания не сопряжен у вас с каким-то состоянием стресса, ну, допустим, если вы не тонули когда-то и не пережили по этому поводу психологическую травму, то плавание способно также очень хорошо и успешно расслаблять организм, давая ему ощущение невесомости и ощущение полного контроля над происходящим. Поэтому плавание в комфортной температуре позволяет телу также ощутить свою собственную безопасность. И здесь, в этом отношении, вы можете выбирать либо массаж, либо плавание, либо комбинировать оба этих способа. Следующее полезное упражнение, которое поможет вашему телу ощутить контроль и безопасность на уровне физических, физиологических переживаний, это дыхательные техники. Их достаточно много, я с вами поделюсь самым простым, так называемым диафрагмальным дыханием. Для этого все, что вам нужно сделать, это занять удобное положение, либо стоя, либо сидя, либо даже лежа. Положить одну руку на живот чуть ниже ребер, вторую положить на грудь и начать медленно вдыхать через нос. Вы вдыхаете глубоко через нос, а выдыхаете через рот, как будто бы задуваете свечу. Давайте попробуем это сделать прямо сейчас. Выдыхать воздух вам стоит медленно и следить за

тем, чтобы ваши плечи оставались на месте, а двигался лишь живот. Таким образом, вы осуществляете то самое диафрагмальное дыхание. Делайте это упражнение на протяжении 5 или, может быть, чуть больше минут для того, чтобы успокоиться. Научно доказано, что дыхательные техники способствуют успокоению человека. Это упражнение, кстати, вы можете делать тогда, когда вдруг на вас нахлынула внезапно паническая атака.

стресса через тело. Лучше всего, конечно, если есть такая возможность, снять обувь, снять носки и встать прямо босыми ногами на пол. Для того, чтобы, так сказать, заземлиться. Для того, чтобы почувствовать, что вы находитесь на какой-то твердой основе. И использовать это упражнение «Диафрагмальное дыхание». Таким образом, это будет способствовать тому, что вы будете успокаиваться, когда наступает тревога. И через ощущение телесное, через такое замедленное дыхание, вдыхать вы должны как минимум в 3 раза быстрее, чем выдыхать воздух. Такое упражнение помогает вам ощутить состояние спокойствия. Следующий набор упражнений направлен на проработку ощущений телесных, на проработку умения переживать эти телесные ощущения и их описывать. Это важно для человека, переживающего посттравматическое стрессовое расстройство, потому что у человека, у которого ПТСР, ему очень сложно, во-первых, фиксировать свои телесные ощущения, во-вторых, их описывать. И вот в этой связи мне бы хотелось поделиться с вами несколькими упражнениями, как это можно делать. И первое упражнение, которое можно начать выполнять, называется «Точка опоры». Для того, чтобы его осуществить, не нужно ничего сложного. Достаточно найти стул, или кресло, которое будет достаточно прочно стоять на месте. Не нужно использовать стул, который шатается или который ненадежен. Сядьте на этот стул, почувствуйте, как ваши бедра, ягодицы и спина касаются этого стула. Положите руки на быльца стула или кресла, расслабьте их и почувствуйте, как вес переносится с вашего тела на быльца этого стула или кресла. И находясь в таком положении, постарайтесь, может быть, немножко подвигаться вот в этом кресле и зафиксировать свое внимание на ощущениях соприкосновения между вашим телом и стулом или креслом. Очень важно зафиксировать в этот момент ощущение безопасности. Очень важно научить свой мозг фиксировать телесные ощущения. А ведь помните, одна из проблем, которые порождены посттравматическим стрессовым расстройством, это диссоциация, то есть разрыв связи между телом, между эмоциями и между нашим разумом. Поэтому это упражнение, которое вы можете выполнять в течение 5, может быть, 10 минут, оно поможет вам научиться воспринимать сигналы вашего тела. А поскольку кресло достаточно или стул достаточно прочно стоит на месте, а вы находитесь в удобном положении, то таким образом вы как бы через свое тело даете в мозг сигнал о том, что вы находитесь на какой-то твердой опоре, и вы ощущаете эту опору. Следующее упражнение, которое поможет вам справиться с последствиями посттравматического стрессового расстройства, называется «Ощущение тела». Его цель заключается в том, чтобы почувствовать ощущение от своего собственного тела и назвать ваше тело своим. Как это можно сделать и, собственно, зачем это делать? Ну, начну с последнего вопроса. Зачем это делать? Это нужно для того, чтобы наш мозг собрал воедино и снова почувствовал, что тело принадлежит мне, то есть конкретной личности, и я могу контролировать свое тело. Для того, чтобы выполнить это упражнение, вы можете либо стоять, либо сидеть, занять любое удобное положение. Возьмите вашу левую руку, вытяните и обратите ее ладонью вверх. Правой рукой постарайтесь делать такие постукивающие движения в центр вашей левой руки. Просто делайте это 1 или 2 минуты. В этот момент, когда вы делаете, почувствуйте, что в этот момент пальцы вашей левой руки прикасаются к вашей ладони. Очень важно зафиксировать это.

это ощущение. Через несколько минут выполнения такого упражнения перестаньте его делать и сконцентрируйтесь на тех ощущениях, которые поступают от центра ладони. Это важно сделать для того, чтобы вы почувствовали сигнал, исходящий от вашего тела, когда к нему никто не прикасается. И в этот момент, когда вы это ощутили, скажите такую фразу: «Это моя рука». Скажите, странное упражнение, да, может быть, какое-то необычное или даже мистическое. На самом деле ничего мистического в этом нет. Это исключительно научно доказанные вещи, когда человек, испытывая ощущение своего тела, он выражает это в словах обладания. Все дело в том, что человек с посттравматическим стрессовым расстройством, он как бы не в ладах со своим телом. Он как будто бы не обладает своим собственным телом. И поэтому, постукивая, переживая вот эти телесные ощущения, фиксируя на них свое внимание и выражая это в форме слов, отражающих принадлежность этой части тела вам, вы восстанавливаете на уровне физиологии вот эту вот идею обладания. Конечно, для человека, который не переживал ПТСР, для него это кажется странным, потому что для него это совершенно очевидная вещь, очевидная практика, очевидное ощущение. Но у человека, у которого есть посттравматическое стрессовое расстройство, даже такая простая мысль оказывается недоступной. Следующее упражнение, которое можно сделать для того, чтобы почувствовать свое собственное тело, почувствовать его целостность, это упражнение называется самообъятие. Когда человек переживает посттравматическое стрессовое расстройство, он как бы перестает ощущать, что его личность находится в каком-то физическом контейнере, в какой-то физической оболочке. Поэтому упражнение, которое мы сейчас делаем, называется самообъятие. Для того, чтобы его сделать, опять же, вам нужно сесть или встать, чтобы вы чувствовали себя комфортно и удобно, и попробовать как бы обнять себя. Обняв себя, почувствуйте границы своего тела. Вы можете пощупать себя, вы можете ощутить тепло от ваших прикосновений, вы можете ощутить вот какое-то такое приятное ощущение, которое растекается по вашему телу. Особое внимание обратите на границу соприкосновения одной ладони с вашим плечом, предплечьем, кистью или всей рукой. Это упражнение позволит вам, дорогие друзья, снова почувствовать себя, как будто бы ваша личность имеет конкретные физические очертания. Это очень важно сделать, потому что именно так мы возвращаем себе на уровне физических ощущений понимание того, что у нас есть с вами какая-то видимая граница. А границу восстановить для человека с посттравматическим стрессовым расстройством – это очень важный элемент терапии или самопомощи. Ну и последнее упражнение, которым я поделюсь с вами, так и называется – прорисовка границ. Что для этого вам потребуется? Вам потребуется либо какое-то удобное место, куда можно сесть, это должен быть пол. На полу должен быть либо ковер, либо специальный спортивный коврик. И вам нужно будет какое-то небольшое количество пряжи. Толстой, желательно красной или какой-то яркой по цвету нити. Не используйте какие-то тусклые тона, незаметные тона. Очень важно, чтобы нить была вами, воспринималась вами как заметный цвет, который вызывает у вас определенную эмоциональную реакцию. Сядьте на пол и займите удобное положение. Вы можете сесть на корточки, можете сесть на колени или целиком и полностью сесть на ягодицы. Возьмите этот клубок пряжи, и попытайтесь вокруг себя как бы обрисовать вашу границу. Просто вот сделайте такой круг вокруг себя. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы могли взглядом зафиксировать, что у вас есть какая-то физическая граница. И она

находится даже чуть дальше, чем границы вашего тела. Потому что предыдущими упражнениями мы почувствовали какие-то телесные ощущения, мы почувствовали свою безопасность. А сейчас мы с помощью этого упражнения прорисовываем, заново для себя простраиваем нашу личную границу, которая находится приблизительно в полуметре от границ нашего тела. Поэтому, когда вы простроили эту границу, то есть очертили вот такую границу, так и скажите: «Это мои границы. Сюда можно только тем, кому я разрешу». Делайте эти упражнения достаточно регулярно. Может быть, поначалу, друзья, вам будут казаться странными эти действия, или вы не будете ничего чувствовать. Но поверьте, чем регулярнее вы будете эти упражнения использовать, тем скорее будет восстанавливаться ваше тело. Таким образом, через эти, ну и многие другие упражнения, которые вам наверняка подскажет специалист, если вы к нему обратитесь, они помогут вам вернуть контроль над своим телом. А это и есть первый шаг к исцелению.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
1: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
2: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
1: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
3: И говорили они все.

0: Все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
2: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
0: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
3: Это как?
4: Как?
1: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
0: Митмон далурам?
1: Там миунапала.
0: Я вас не понимать.
1: Комедертило? Там миунапала.
0: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
0: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
5: А ему приносили веревку.
4: Они совсем запутались.
6: Они перестали понимать друг друга.
7: Совсем-совсем не понимали?
0: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
6: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
4: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
5: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
6: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
4: Они ушли из города?
6: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
5: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
1: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
5: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
0: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
5: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
4: Ура! У Бога были послушные детки.
6: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
0: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать Его заповеди.
5: А как звали этих людей?
1: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад. У Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
0: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
1: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
0: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
1: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Маша, смотри, какие красивые куклы.
1: Не трогай, мама не разрешает.
0: А я хочу играть.
1: Ты можешь их сломать.
0: А я не буду их ломать.
2: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
0: Я хочу с ними поиграть.
2: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
0: А я хочу сейчас.
1: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
2: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
0: Что?
2: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
3: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
1: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
0: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
1: Ах, да, это твои куклы, забирай.
0: Забирай

0: свои куклы, а мы будем есть мороженое.
1: Какое мороженое? Я тоже хочу.
2: Клубничное.
0: Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
3: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
1: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
3: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
4: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
3: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
4: Таким образом, слой за слоем и возникали эти курганы или тели.
2: Это как? Это что? Город стоит на городе?
4: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
5: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
1: Он жил 4000 лет назад?
4: Да, Авраам жил около 4000 лет назад.
1: Ого!
4: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
5: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
1: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
4: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
5: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
2: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
1: Он любил Бога, и Бог его любил.
4: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
0: И куда он пошел?
5: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята. Марк, программа уже началась. Ты что, не выспался, что ли?
1: Привет, ребята. Да, Надь, у Чики бессонница. Я из-за него уснуть не мог.
0: Марк, я не знала, что у тебя попугайчик есть.
1: А, это подарок от барашки.
0: От какой такой барашки?
1: Ну, мальчик такой есть, он в Африке живет. Вчера его папа к моему папе в гости приехал. Попугая мне привез и письмо от своего сына.
0: Что-то интересное написал?
1: Да, Надь, он мне к празднику змею хочет прислать, удава. Надь, а ты случайно не знаешь, чем удавов кормить надо?
0: Не, Марк, не знаю. Я еще ни у кого таких домашних животных не встречала.
1: Я тоже. А у барашки дома кого только нет. На вот, прочитай вслух его письмо. Правда, написано оно непонятно, он по-русски плохо говорит. Ну и пишет так.
0: Так, посмотрим, что он тебе пишет. Привет, Марка.

0: Моя папа ехать к твоя и привозить птицка. Птицка Чики не уметь говорить, но уметь у песенку хорошо.
1: Надь, мне кажется, барашка мне не того пугая прислал. Тот петь в песенке хорошо умеет, а мой...
0: Да я думаю, твой может, Марк. Ты просто еще не успел его послушать. Тебе ж только вчера его подарили.
1: Я послушал, Надь. Папа барашки сказал, что утром я проснусь от чудесного пения.
0: Ну что, проснулся?
1: Проснулся. Только не утром, а ночью. Только-только светать начало. И вдруг я услышал, как кто-то мне в ухо как крикнет изо всех сил. Как будто сирена включилась вообще. Тут все проснулись. Даже соседи прибежали узнать, не нужна ли нам помощь.
0: Если я не ошибаюсь, ты запел.
1: Да, Надь, ты угадала. Мой подарок.
0: Марк, я знаю, что нужно сделать. Чтобы Чики спал спокойно, нужно накрывать клетку темным платком на ночь. А вообще, тебе еще предстоит многое узнать, как заботиться о твоем попугайчике. Ну ладно, давай дальше письмо. Дочитаем. У моя дома зить обезьяна, страуса царапаха. У кто зить у твоя дома? Удава моя приехать твоя у праздник.
1: Ну вот, Надь, ну что я тебе говорил? К празднику мне удаву привезут.
0: Да, дела, Марк. Подожди, смотри, что он дальше пишет. Моя и твоя удава друзить. Бараш.
1: Ну да, говорит, что будем дружить втроем. Он, я и удав.
0: Да нет, Марк, он предлагает тебе дружить. Он пишет, давай дружить. А до этого он тебе написал, удава моя приехать твоя у праздник. Это значит, давай я приеду к тебе на праздник. Дай-ка. Смотри. Ну?
1: Точно, Надь, удава не будет. Это значит, барашка ко мне в гости приедет на праздник. Надо к этому времени научить Чики разговаривать и узнать про любимый корм для попугаев.
0: Представляю, приедет бараш, увидит чистую клетку, веселого попугайчика в ней, который вкусные семечки грызет. Обрадуется он, Марк, что ты по-настоящему Чики любишь.
1: И узнает, что я могу заботиться о животных и птицах так же, как и он.
0: Да, так поступают все, кто любит. Вот, кстати, наш Господь Иисус тоже всегда заботился обо всех людях и даже совершал чудеса, чтобы им было хорошо.
1: Я тоже знаю. Он исцелял тех, кто болел. А однажды, когда люди остались без еды, он совершил такое чудо.
0: Вот о нем мы сейчас и расскажем.

0: Однажды Иисус Христос ушел в далекое пустынное место, чтобы побыть одному и помолиться.
1: Но народ узнал, куда он пошел, и отправился за ним целыми толпами, потому что Иисус всем помогал.
0: Некоторые несли на носилках больных людей, другие взяли с собой детей. Шли они долго, светило жаркое солнце, но никто при этом не отдыхал.
1: Когда Иисус увидел людей, ему стало очень жалко их, и он исцелил всех больных.
0: Слепые увидели свет, немые заговорили, а хромые стали ходить.
1: Наверное, никто не хотел расставаться с Иисусом.
0: Думаю, так и было, потому что наступил вечер, а никто не расходился. Тогда ученики сказали Иисусу: «Распусти людей, уже поздно. Пусть они пойдут в селение и купят себе что-нибудь поесть».
1: «Не нужно им уходить. Дайте вы им что-нибудь поесть», — ответил Иисус.
0: «Но у нас ничего нет. Только один мальчик принес с собой 2 рыбки и 5 хлебов. Но ведь этого всем не хватит».
1: «Надь, 2 рыбками даже я не наелся бы. Особенно если я весь

0: гуляю. У меня такой аппетит просыпается, что я хоть целый холодильник еды съем.
1: Но мальчик, который отдал свою еду для других, верил, что Иисус обязательно что-нибудь придумает.
0: Так за правду и произошло. Сначала Иисус велел людям сесть на траву, ведь все они очень устали.
1: А потом он взял хлеб, помолился, разломил его и дал ученикам.
0: А ученики раздали хлеб народу.
1: И хлеба было так много, что ученики едва успевали раздавать его людям.
0: Уже все наелись, а хлеба осталось еще очень много, и его собрали в корзины, чтобы ничего не пропало, и можно было еще потом подкрепиться.
1: Вот таким чудесным образом Бог позаботился о людях.
0: Надь, а если бы это целое поле людей сказали Иисусу спасибо за такой сюрприз, это, наверное, было бы погромче, чем моя сирена ночью.
2: Взаправду, Марк. А вообще, Бог и сейчас заботится о нас и делает нам подарки. Нужно только уметь их замечать.
0: А ты не замечаешь, что у тебя под рукой есть один подарочек?
2: Нет, Марк, ничего не замечаю.
0: А ты внимательно посмотри на рука.
2: Ух ты, как красиво, Марк. Спасибо.
0: Я его сам сделал. Сердце обозначает любовь. Я такие сердечки в кармане ношу, а при случае своим друзьям дарю.
2: Может, ты и меня с ребятами научишь? Мы тоже будем дарить.
0: Ну, это проще простого. Где у нас тут обычные скрепки? Вот берем скрепку, находим в нее самую длинную часть. Потом отгибаем ее посередине. Вот так, чтобы получился крошечный стульчик. Вот такой у нас стульчик получается. И надо прижать его, чтобы он стал плоским. И в итоге у нас получается такое сердечко, которое можно прикалывать.
2: Марк, давай я тоже попробую. Я возьму зеленую скрепку. Далее сгибаем ее так, вот эту длинную часть, чтобы получился крошечный стульчик. Вот стульчик готов. А теперь... прижимаем стульчик, да, чтобы он стал плоским. Получается вот такое красивое сердечко. Марк, а давай много таких сердечек сделаем?
0: Давай.
2: Давай. Так, я возьму розовый.
0: Я зеленый.
2: Делаем, значит, стульчик.
0: Стул. И прижимаем.
2: И прижимаем. Так, сердечко готово. Следующее. Следующие зеленые.
0: А у меня следующие белые.
2: Делаем стульчик.
0: Где даже так просто. Вот еще одно получилось.

0: Вот такие красивые сердечки у нас получились.
1: Здорово. А для барашки я сердечко на письмо приколю. А когда он ко мне в гости приедет, то у меня еще для него песенка-сюрприз есть.
0: А нам с ребятами тоже интересно.
1: Тогда слушайте и смотрите.

0: Марк, я думаю, что твой сюрприз поможет ребятам выполнить наше задание.
1: За правду. Ребята, напишите нам, а за что вы говорите спасибо Богу?
0: А мы будем ждать ваших писем и, конечно же, новой встречи.
1: До свидания, ребята.
0: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.

0: карту с компасом возьмем. Ты готов уже идти? Будет рядом верный друг. Веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай.
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». Иисус Христос часто говорил людям о Царстве Небесном. В одной из своих притч он однажды сравнил Царство Небесное с закваской. Что это значит? Сегодня мы говорим на эту тему, на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, очень рада снова вас видеть в нашей студии. Спасибо, что пришли. Итак, Иисус Христос очень часто приводил в беседах с учениками, с народом, с фарисеями различные сравнения, удивительные, может быть, сегодня для нас. Но вот, например, в одной из своих притч он сравнивает Царство Небесное с закваской. Почему и вообще хочется понять, что он подразумевал под Царством Небесным?
6: Ну, вообще, на самом деле, если мы представим ситуацию, в которой находился Иисус, вообще это была сложная ситуация в каком плане? Ну, вот вы представьте, вы идете к людям, и вам нужно объяснить то, чего люди никогда не знали.

0: они видели, что имеет совершенно другую природу, что имеет нематериальную природу, и как донести информацию до людей, чтобы они еще и поняли это, это было, конечно, очень сложно. Был такой физик знаменитый, ну, сейчас о нем много говорят, и, наверное, будет много говорить, это Альберт Эйнштейн. И он сказал однажды такую фразу. Он сказал, что если вы что-то не можете объяснить шестилетнему ребенку, значит, вы это не понимаете. И понимаете, какая ситуация возникает? Перед Христом стоит задача объяснить, что такое Царствие Божие. Ну, поскольку он явный представитель Царствия Божия, да, как никто, знающий, что это такое, только он мог объяснить так, чтобы было понятно. И что делать Христу, да? Совершенно другое место, совершенно другое представление, другие ценности, другие принципы. И вот наша народная мудрость сегодня как говорит? Лучше что сделать? Один раз
1: увидеть,
0: да, чем 100 раз услышать. И поэтому Христос берет какие-то бытовые вещи, с которыми человек сталкивается ежедневно. Он берет вот эти вот моменты и говорит, что, друзья, вот если мы сегодня представим Царство Небесное, то оно будет похоже вот на это. И вот если мы посмотрим, например, всю 13 главу Евангелия от Матфея, то мы увидим, что там на самом деле собрано очень много притч. Ну, например, притча о сеятеле, да? Ну, она элементарно взята с поля. Вот трудится человек на поле, вот она с поля. Например, взята притча про жемчужину, например. Ну, элементарно притча взята с рыночных площадей, где происходит торг, где люди меняли один товар на другой, получали деньги. Допустим, возьмем притчу о неводе. Ну, откуда притча? С берегов Галилейского моря, с того места, где рыбачили рыбаки. То есть Христос всегда обращался непосредственно к тому опыту, который имел человек. И вы знаете, в этом заключалась великая мудрость и милость нашего Господа, потому что, представьте, Христос бы начал оперировать терминами, ну, он же знает, что такое Царство Небесное, да? Он бы мог это сказать по-научному, так как это, наверное, и есть, но он не делает этого. Он делает это так, чтобы было понятно даже шестилетнему ребенку. И поэтому вот я лично очень благодарен Христу за такие сравнения, потому что именно они позволяют сегодня нам понять. Ну, вообще, мы сказали о том, что Христос сравнивает Царство Небесное с закваской. Да? Давайте мы прочитаем эту притчу, чтобы нам было понятно, что именно и где это записано. Евангелие от Матфея, 13 глава, и прочитаем только один текст, 33 стих. Написано. «Иную притчу сказал он им. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Ну, вот чисто смотря на эту притчу очень бегло, мы понимаем, что притча взята откуда?
1: Из обычной бытовой жизни, да, женщина готовит.
0: Да, с кухни. Если мы просто, вот очень просто скажем, она взята с кухни обычной семьи, где женщина готовит, и мы видим, что она здесь печет что-то, да, готовит. Но беглый взгляд, а даже и не беглый взгляд на эту притчу, говорит нам о том, что в этой притче 3 действующих лица. Первое – закваска. Второе – женщина. И третье – это 3 меры муки. Правда? Потому что если мы возьмем только закваску, мы понимаем, что, ну,
1: 3 компонента
0: что-то не хватает.
1: Здесь, да, да, понятно.
0: Вот.
1: А Царство Небесное?
0: Ну, Царство Небесное, да, оно как бы покрывает.
1: Понятно.
0: Да, конечно. Вот. Ну, вот, да, кстати, вы спросили, я не ответил, что же такое Царство Небесное? Есть такой текст в Библии, который говорит нам о том, что Царство Небесное внутрь вас есть. Вот некоторые неправильно ставят букву в этом слове и говорят, внутри вас есть Царство Небесное. Но это будет немножко неточное прочтение Слова Божьего, потому что написано, Царство Небесное внутри вас есть. То есть, есть божественные принципы, есть те законы, по которым живет небо. Царство Небесное – это совокупность всего того небесного и хорошего, что есть у Бога. И когда мы говорим, что Царство Небесное внутри вас есть, это означает, что я живу на земле, да? Я живу в несовершенном мире, но я хочу иметь гражданство, вот то, гражданство небесное. А чтобы мне быть гражданством,

гражданином того царства, значит, я делаю простой вывод. Значит, мне нужно жить по законам того царства. То есть, если я живу по законам того царства, значит, я принадлежу к тому царству. Если я живу по законам этого мира, значит, я принадлежу этому миру. Угу. Вот. Ну и давайте мы посмотрим вот на эти действующие лица и посмотрим, что же Христос хотел этим сказать. Ну, вообще, наверное, это на самом деле

0: удивительное. Вот вы представьте, Царство Небесное, оно большое вообще, как вы считаете?
1: Ну, если учесть то, что его автор Бог, и Бог там царь, ну, наверное, оно грандиозное.
0: Да.
1: Такое всеобъемлющее, самое прекрасное, что только можно себе представить.
0: Да, точно. Я абсолютно с вами согласен, потому что я просто недавно касался темы астрономии, и я еще раз убедился, насколько же Бог велик. Вы представляете, вот взять нашу галактику, Млечный Путь. Так вот, чтобы долететь от одного края галактики до другого, нужно лететь 100 тысяч лет со скоростью света. Это просто, чтобы долететь от одного края до другого.
1: Это просто одна галактика.
0: Это одна галактика из бесконечного количества галактик. И поэтому, когда мы видим сравнение Иисуса Христа, что Он сравнивает Царство Небесное, которое, я убежден, что не имеет каких-то таких узких границ, да, оно явно больше, чем наша кухня. И Он сравнивает его с тем, что происходит на кухне, здесь в сознании многих людей возникает интерес. Как вообще Царство Небесное может быть похоже на то, что происходит на кухне? Какая-то такая затравка такая происходит. Но здесь еще один момент был интересный. Вообще фарисеи, да и многие жители того времени, они воспринимали закваску как нечто плохое. Как то, что является символом греха, как то, что портит. Вот в этом ключе какое-то было такое восприятие.
1: И на Пасху, по-моему, там надо было без закваски хлеб делать, да?
0: Да, как совершенно символ. Верно. И неделю еще есть только пресный хлеб, мы это помним. Очищать от всякой закваски нужно было. И вот Христос здесь, понимаете, Он усугубляет как бы эту притчу, Он говорит про закваску, которая в сознании людей воспринимается чем-то плохим. И человек опять смотрит, а как же Царство Небесное, закваска, почему оно вообще здесь, какая-то связь может быть? И Христос начинает объяснять. Ну, давайте мы, чтобы нам самим было понятно, вот я лично люблю печь хлеб, но я пеку его редко. Это
1: сами
0: надо
1: печете,
0: сказать, да.
1: Да.
0: Потому что он у меня горит, потому что духовка такая, ну, в общем, много причин. Но я люблю печь хлеб, вот. И, ну, а какие первые мои опыты, когда я пёк хлеб? Ну, он получается деревянный. Ну, я по-другому не могу сказать, потому что он такой получался крепкий, что его можно было разрезать с трудом. И вот когда мы берем тесто и не кладем туда закваску, у нас тесто или там пирожки или плюшки, они через час после выпечки становятся просто вот такими вот, дубовыми, что их невозможно есть. В чем преимущество закваски? Ты берешь закваску, и тесто при этом поднимается. Оно становится другим.
1: Увеличивается в объеме?
0: Увеличивается в объеме. И если мы начинаем печь такое тесто, мы понимаем, что оно стало пористым, оно стало вкусным, его стало приятно есть. Таким образом, тесто изменилось. Понимаете, что происходит? И в этом я вижу важнейшую роль вообще закваски в жизни теста, да, если мы говорим про кухню. Но мы же сегодня понимаем, что Христос вообще-то не про кухню говорил, да? Это лишь пример, чтобы нам понять. Христос говорил про Царство Небесное и про те принципы, которые находятся на этом Царстве. И вот Христос говорит, что закваска, она воздействует на тесто. Если мы сегодня скажем с вами, что закваска – это Слово Божие, или закваска – это Бог, который воздействует на жизнь человека, то мы убедимся в том, что… Ведь когда вы, допустим, добавляете закваску в тесто, вы же не видите, как она работает. Вы знаете, что она там, вы знаете, что она что-то делает. Да? Мы даже не знаем, как она это делает. Но мы знаем, что она делает.
1: Ну, обычно оставляешь тесто на несколько часов, оно там подходит под полотенчиком где-то.
0: Да, то есть
1: где-то.
0: Ты даже вот своими делами занимаешься. Правда? Так и Господь. Он начинает действовать в жизни человека, но ты со стороны, ты не видишь, как Бог это делает. Ты видишь, что что-то меняется. Но ты не знаешь механизмов, ты не знаешь причин. И поэтому мы видим, что Господь, сравнивая Царство Небесное с закваской, Он говорит о том, что закваска – это сила, которая может преобразовать жизнь человека и сделать его совершенно другой.
1: Ну да, я думаю, что люди, которые пережили какую-то перемену в жизни, вот

0: сами могут по себе сказать, что вот было время, что я так относился, и вдруг я не знаю, каким чудесным образом, вот я вдруг поменял отношение. Например, меня что-то раздражало, сейчас я к этому отношусь спокойно. Меня что-то волновало и беспокоило, а сейчас я спокойно это принимаю. И если вот ты постараешься это объяснить, разложить по полочкам, использовать логику, свое рацио, не всегда ты сможешь это сделать. Единственное, что можно только сказать, каким-то чудом все изменилось.
1: Да. И вы знаете, это благословение для нас, что мы не можем это объяснить. Потому что если бы мы могли это объяснить, это была бы наука. Это не был бы Бог, это была бы наука. И вы знаете, вот вспоминается такой эпизод, когда ковчег, да, и идут звери в ковчег. Понимаете, ситуация вообще парадоксальная, какая-то невероятная ситуация. И некоторые комментаторы пишут, что люди, видя эту ситуацию, они стали объяснять ее естественными причинами. Понимаете? Что якобы как-то вот силы какие-то вот магнитные там или еще что-то, они вот начали вести вот этих вот животных в ковчег, и потому они и зашли. Не потому что Бог их вел в ковчег, а потому что вот так сложилась ситуация.
0: Ну а насколько вообще можно и рассматривать эту историю, как животные заходили в ковчег в отрыве от Бога? Потому что ковчег-то как раз Моисей строил для того, чтобы спастись там от потопа, а потоп предрекал сам Бог. То есть, ну как бы получается, что мы эту историю берем библейскую, мы же ее из Библии берем, но почему-то объясняем чисто наукой.
1: Да. Человек склонен, на самом деле, объяснять божественные чудеса научными методами. И тогда, когда происходит это объяснение, то теряется вот эта вот божественная нить. Потому что знание рационализируется, да, и чудо исчезает. Но не потому чудо исчезло, что мы поняли, как оно работает, а потому что мы думаем, что мы нашли объяснение. Угу. Что мы думаем, что это было так. Ну, мы как бы искали же объяснение, вот же оно. Вот. Ну, поэтому сегодня мы, когда говорим про закваску, мы понимаем, что Господь действует и сегодня, и преобразует жизнь человека так, как мы не понимаем, и в ту сторону, в которую, может быть, мы и не знаем. Вот. Ну, давайте посмотрим вот на женщину. Вот мне хочется здесь обратить внимание на этот момент, хотя я не могу сказать, что он здесь главный, здесь все главное. Есть два таких полярных, не то что мнения, две позиции. Ну, вот я только что сказал, что я пек хлеб, да? А тут мы видим, что печет хлеб женщина. И мы видим в этой ситуации, что раньше вообще было нормальным, когда семья пекла хлеб для себя. То есть это было нечто нормальным, нечто чем-то обычным. Сегодня для нас обычно идти в магазин и покупать хлеб в магазине. Ну, как-то вот привыкли мы так. А тогда нормально было печь его. Вот. И здесь мы видим образ женщины пекущей. И вот теперь давайте представим. У женщины есть семья. Муж, дети. И она печет хлеб, но она не просто печет хлеб. Ведь женщина, она всегда вкладывает душу. Она вкладывает частичку своего сердца в то, что она делает. И когда она печет этот хлеб, получается по факту, что это не просто хлеб. Это часть ее любви к тем своим дорогим членам своей семьи, которых она любит и хочет для них сделать что-то хорошее. Это женщина. Вторая ситуация. Предположим, хлеб печет мужчина. Такие ситуации тоже были, но мужчина всегда преследовал другую цель. Для него это было ремесло. То есть если он пек хлеб, это означало, что он печет хлеб для продажи. У него не было цели вложить туда душу свою, не было цели вложить туда частичку своего сердца. Да? У него была цель испечь хлеб, продать его и получить прибыль, да? Средства, деньги, чтобы элементарно кормить свою семью. И вот здесь мы видим, что вот этот образ женщины, он очень хорошо согласен.

0: согласуется с образом Бога. Потому что Бог не хочет получить от нас никакую прибыль. Понимаете? В Священном Писании есть несколько мест, которые красноречиво говорят о том, что Господь говорит: «Золото – мое, стада на тысячу гор – мои, ну, все мое». И вот, представляя эту ситуацию, мы можем вот сегодня спросить себя, да, вот я прихожу к Богу, а что реально я могу Ему отдать? Что есть такого у меня, чего нет у Бога? Бог имеет все. Он имеет невероятные сокровищницы того, чего я, о чем я даже и не мечтал, и не снилось мне. Поэтому сегодня, когда человек приходит к Богу, единственное, что он может отдать, это, наверное, свое сердце, свою жизнь. Свой выбор, то, что является самим человеком. Вот это Бог очень ценит. Угу. Потому что все остальное у него есть.
1: Ну, да. И не животные, не какие-то элементы природы, ну, горы, там, леса, деревья, они не выбирали. Просто Господь их сотворил для нашей радости, для нашей пользы, и все. Но мы-то другие, мы же существа, мы можем и не выбрать.
0: Да.
1: И вот именно поэтому наш выбор дорог, потому что мы могли бы и не выбрать,
0: да, вы
1: могли,
0: знаете,
1: бы другой выбрать.
0: Бог облегчил наш выбор, потому что Он сказал в Священном Писании, Он сказал, что «Я пришел тогда, когда вы были еще грешниками». Но другими словами, пришел вас спасти. Другими словами, «Я пришел вас спасать, когда вы стояли ко мне спиной, когда вы побивали меня камнями. Я в этот момент решил вас спасти». И поэтому сегодня, когда мы говорим о том, что у нас есть выбор, мы понимаем, что Господь его очень сильно нам облегчил. Потому что если бы Господь поступал нам зеркально, да, сейчас мы видим про санкции, которые зеркально, вот постоянно у нас какие-то вот с другими странами происходят. Если бы Бог зеркально по отношению к нам поступал, наверное, много людей осталось бы за бортом вообще. Потому что люди склонны по своей природе смотреть в другую сторону. Не на Бога, а куда-то вот туда.
1: Ну да, вот как бывает нередко в отношениях между там мужчинами, женщинами, парнями, девушками. Боимся сделать первый шаг. А вдруг я не нравлюсь? А вдруг я признаюсь, он скажет «спасибо». Там как «я люблю тебя». Что ты на это скажешь? «Спасибо, я тоже». Ну, сам себя люблю, да? И это тяжело, потому что, ну, люди боятся остаться в дураках. Люди боятся быть брошенными. Люди боятся открыться, а наткнуться на стену. А с Богом мы не наткнемся на стену, потому что Он выбрал нас давно. И в Библии есть такие слова, что Он верен и праведен. Он верен всегда. То есть это не та ситуация, когда сегодня выбрал, а через 3 года разочаровался и хочу еще кого-то повыбирать там получше. У Бога не так. Mm. Вот на самом деле действительно наш выбор облегчен.
0: И представьте, вот если бы Бог был в своем выборе условным, Бог бы сказал: «Хорошо, я тебя выбираю, но я даю тебе срок 3 года. Вот если ты за 3 года сейчас что-то изменишь в своей жизни, ты покажешь, что ты достоин моего выбора, тогда я продолжу с тобой диалог». Господь говорит: «Я тебя выбрал, и покуда ты жив, я буду стучаться в твое сердце, я буду достигать тебя, я буду стремиться к тому, чтобы ты был со мной, и я буду уважать твой выбор любой». И когда человек понимает, что Бог заинтересован в нас не потому, что Он хочет от нас что-то получить, потому что Он нас любит, это меняет нашу парадигму жизни, вы понимаете, это меняет наш взгляд. Мы понимаем, что Бог пришел дать, а не взять. Мы понимаем, что Бог пришел спасти, Бог пришел помочь. И даже вот сейчас мы разбираем притчу, Он говорит им о Царстве Небесном, но для чего? Не для того, чтобы сказать: «Вы знаете, дорогие друзья, есть Царство Небесное, вам, конечно, туда не попасть, вы тут живете, а там есть царство, просто имейте в виду». Нет, ситуация была совершенно другая. Он им говорит о Царстве Небесном, чтобы они стали его гражданами, чтобы они почувствовали, что они тоже хотят быть в составе этого царства.
1: и несмотря

0: Несмотря на то, что люди согрешили, несмотря на то, что они-то могут сегодня выбрать, а завтра пожалеть или передумать, а потом вдруг опять захотят выбрать, и все равно будут приняты, что удивительно. Вот как бы не... дело в том, что ведь на небесах там же царит совершенство.
1: Да. Ну,
0: Господь, ангелы, там все безупречно. И вот Бог приглашает человека несовершенного, бестолкового, бессовестного, и который сегодня одно, завтра другое, его приглашает в Царство Небесное опять.
1: Да.
0: В Эдемский этот сад, рай.
1: Да, рай. Но при этом важно понимать, что да, Он приглашает в нас Небесное Царство, это правда. Однако мы читаем, что в Царство Небесное не войдет ничто нечистое.
0: Угу.
1: Поэтому мы понимаем, что доступ тебе открыт в Царство Небесное. Однако, если ты сейчас держишься за земные вещи, за какие-то свои дурные привычки, если ты держишься за какие-то вещи, которые тянут тебя вниз, и не хочешь их отпускать, то ты сам приковал себя к земле и не можешь подняться в Царство Небесное. Но если ты говоришь: «Господи, я хочу это все оставить, потому что ты меня зовешь туда». Помните, когда Моисей получал закон Божий, Господь его пригласил куда? Он говорит: поднимись на гору, поднимись, и там мы с тобой будем говорить, и я тебе дам закон Божий. Поэтому сегодня мы понимаем, что Господь нас приглашает подняться. Бог, да, Бог опустился и пришел на землю, чтобы нам все это рассказать. Но Он теперь говорит: вы поднимайтесь. Не я буду опускаться до вашего уровня, а вы поднимаетесь до уровня моего. И если мы сейчас очень кратенько вспомним Нагорную проповедь Иисуса Христа, помните, чем Он заканчивает слова своей проповеди? Он говорит: «Итак», подводя итог размышлению, Он говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный». Понимаете, какая планка? То есть, как человек, я понимаю, что невозможно. Я не могу это сделать. Но я понимаю, что у меня есть Бог, который может это сделать во мне. Именно поэтому пусть я там такой бессовестный, ужасный человек, но я знаю, что Господь может очистить меня от всего этого и взять к себе чистым. Да. И вот еще вот мы про женщину сказали, но не сказали про три меры муки. Очень важно сказать.
0: Да, это важно.
1: Это очень важно.
0: Три меры.
1: Да. Ну, существует, сейчас не существует единого мнения, сколько же было муки. Мы не знаем, сколько взяла муки, она много или мало. Кто-то говорит 8 литров, кто-то говорит, всего 2 килограмма муки она взяла. Кто-то говорит, что она взяла столько муки, что можно 100 человек было накормить этим хлебом. Но мы видим, что Христос, что ученики потом не спрашивают Христа об этой притче. То есть для них количество муки не было чем-то таким фантастическим. И поэтому количество муки было взято, чтобы накормить семью обычную, состоящую из большого количества человек. Но три меры муки у нас есть: разум, чувство и тело. И когда закваска воздействует на тесто, она воздействует комплексно, она воздействует. И таким образом Господь формирует в нас гармоничную личность, понимаете? Личность, которая была бы развита и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Три меры муки – все вскисает, покуда не вскиснет все.
0: Ну, потому что, в принципе, в человеческой личности это все связано, да?
1: Да.
0: Так, разум, чувство и...
1: И тело наше.
0: А, тело, тело, да. Ну, все связано.
1: Да.
0: Мы не можем сказать, что отдельно у нас чувство, отдельно у нас тело. Это все собирается в личность. Это все характеристики нашей личности и тела, в том числе физическое.
1: Ну, вообще, вот нужно сказать, что развивать гармоничную личность сложнее, чем развивать какие-то отдельные ее характеристики. То есть развивать мозг легче, чем развивать гармоничную личность. Понимаете вот это?
0: Ага, да, понимаю.
1: И поэтому Господь, Он развивает сразу все, потому что Он мудр, Он силен, и Он это делает. И поэтому мы сегодня видим, разбирая эту притчу, что в таком коротком отрывке из обычной кухни мы видим великую преобразующую силу Бога. И мы радуемся, что Царство Небесное доступно для нас сегодня.
0: Угу. Большое спасибо вам, Андрей, за участие в программе. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Если вас заинтересовала тема, которую мы сегодня...

Когда Иисус заметил, что гости выбирали себе почетные места за столом, Он в поучении сказал: «Если тебя пригласили на брачный пир, не занимай почетного места. Может оказаться, что приглашен еще кто-то, более почетный гость, чем ты. И хозяин, пригласивший тебя и его, подойдет к тебе и скажет: уступи это место ему. И ты со стыдом перейдешь на последнее место. Но если ты приглашен, иди и займи последнее место. И когда придет пригласивший тебя хозяин и скажет тебе: друг, пройди сюда повыше, то будет тебе оказана честь в присутствии всех, кто с тобой за столом. Ибо всякий, возвышающий себя, будет унижен, а умоляющий себя возвысится». Также и фарисею, пригласившему его, Иисус сказал: «Когда устраиваешь ты обед или ужин, не приглашай твоих друзей, братьев, прочих родственников или богатых соседей. Они в ответ непременно пригласят тебя, и в этом будет вся твоя награда. Но когда устраиваешь пир, приглашай бедных, хромых, слепых, увечных, и блажен будешь, потому что им нечем воздать тебе, и воздастся тебе в день, когда воскреснут праведные».

0: торжественный вход в Иерусалим и шокирующее изгнание торгующих из храма. Почему Иисус, который всегда избегал земной славы, вдруг устраивает такое публичное явление? Что означают эти символические действия? И по какому праву скромный плотник из Назарета вдруг начинает вести себя как хозяин храма? На эти и другие вопросы сегодня в Библии 21 века отвечает Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот мы с вами уже прошли 11 глав Евангелия от Марка, точнее 10 прошли, и сегодня у нас 11 глава. Она очень такая интересная, когда такая некая кульминация происходящего. Да, мы видели, что в предыдущих главах Христос постепенно рассказывал о том, что ему предстоит. Да, и так скажем, учил учеников, да, постепенно показывая нам, как мы можем учиться, да, и учить друг друга, да, какие мы должны делать действия, какие у нас должны быть мысли, да, чтобы попасть в Царствие Божие. И сегодня Христос как будто бы предстает немножко с другой стороны. Давайте, наверное, прочитаем. Да? Мы читаем современный перевод под редакцией Кулакова. Итак, с первого стиха. «И когда они приближались к Иерусалиму со стороны Вифагии и Вифании, что у Масличной горы, послал он двоих из учеников своих, сказав им, «Идите в селение, которое перед вами, и сразу, как только войдете в него, найдете там привязанного осленка, на которого еще никто из людей не садился. Отвяжите его и приведите сюда». И если кто спросит вас, что вы делаете, скажите, он нужен Господу, и Господь скоро вернет его. Они пошли и нашли осленка, привязанного к воротам на улице. Когда они отвязали его, люди, стоявшие там, спросили их, что вы делаете, зачем отвязываете осленка? Они же отвечали им так, как сказал Иисус. Ну, те отпустили их.

0: ученики привели к Иисусу осленка, положили на него свои одежды, и Иисус сел на него. И многие устилали дорогу своими одеждами, другие же ветвями, срезанными с деревьев на полях. И шедшие впереди, и идущие за ним восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее царство Давида, отца нашего! В высих небесных осанна!» Так Иисус вошел в Иерусалим. Он пришел в храм и осмотрел там все. И затем, так как час уже был поздний, он с 12 отправился в Вифанию. Такой интересный отрывок, который у нас почему-то начинается с того, что ученики пошли за осленком, на которого никто не должен был садиться. Почему так? Это какое-то обозначение, это какой-то символ, или что это могло значить? Или это было просто?
1: Ну да, наверное, здесь есть символы, связанные с Ветхим Заветом тоже, потому что для Христа, для Бога, да, приносилось все лучшее, первородные, то, что люди не использовали для себя. Если взять жертвы, то жертва должна была быть только однолетний ягненок, да, другие жертвы, которые были без какого-либо порока, изъяна. То есть вот такой символизм, указывающий на Мессию, это было все лучше. И очевидно, что здесь, да, вот этот осленок, он был молодой, то есть никто еще не использовал его для других целей, для работы.
0: Но почему вот раньше, если Христос говорил о том, что, как бы, что одинаковое, да, что первый станет последним, то тут он говорит о том, что найдите именно такого осленка. Это интересный такой просто момент.
1: Да, но в Ветхом Завете тоже было указание, что Мессия придет и сядет на молодого осла. На молодого осла. Поэтому, конечно же, в действиях Христа усматривается исполнение ветхозаветного пророчества. Это тоже Бог сделал таким образом, чтобы людям было понятно действие Христа. Хотя мы уже читали, много раз говорили, да, что фарисеи пытаются извратить, вот, как-то уловить Христа, вот, объяснить по-другому действие Христа. Но он проходит теми этапами, о которых говорили пророчества Ветхого Завета. И вот он входит в Иерусалим, да, въезжает в Иерусалим на молодом осле. Мы знаем, что, допустим, во времена Христа и еще древнее воины-завоеватели, или, скажем, цари-завоеватели, въезжали в завоеванные города на лошадях, да, или на боевых мулах. Вот, то есть это было вот таким образом проявление своего, как бы, превосходства. А Христос садится на более скромное животное, да, тихое животное, молодое животное, и въезжает не как вот этот завоеватель, которого ждали, в частности, как мы говорили, ученики, да, а он использует вот такую простоту. И люди, которые его встречают, они не разбегаются, потому что понятно, что когда завоеватель в древности въезжал в какой-то город завоеванный, ну, то все жители понимали, что не так хорошо сейчас будет им. А когда Христос въезжает в Иерусалим, его встречают возгласами «Осанна».
0: Да, такой интересный, как бы, момент того, что все были так его рады, приветствовали.
1: В этот момент, да.
0: Да, но потом, как мы понимаем, что там он столкнется совершенно иным. И вот этот интересный контраст, почему же так происходит, почему люди, ну и, наверное, мы сейчас тоже так же порой кричим: «Ура! Слава Богу!» А кто-то проклинает, обижается и на Христа, и тому подобное.
1: Да, это удивительный факт и социального, как бы, нашего поведения, потому что в истории Земли есть моменты, когда люди своих правителей приветствовал, буквально через некоторое время поднимали их, так называемое выражение, на вилла, когда вот, ну, свергали эту же власть, которую они так недавно приветствовали. Поэтому ну, в поведении людей, жителей нашей земли, нас самих, наверное, в нашей природе есть вот такое вот поведение, да, когда мы готовы кричать «Осанна» тому, что нам нравится, или «распни его» тому, что нам не нравится. Потому что не нравится. Поэтому Христос, к сожалению, прошел этим путем.
0: Еще здесь интересный момент того, что люди, в принципе, восприняли то, что вот он сначала сказал, да, скажите им, что грядет Господь,
1: да.
0: Ну, ранее, и они это приняли, они сказали, да, без проблем, забирайте осленка, вот, потом вернете,

0: это будет прекрасно. Да. Да, и он так вошел в Иерусалим. Вот. А здесь бы вот хотелось бы продолжить читать с 12 стиха, если можно посмотреть, что же происходило с этим дальше, что же было там.
1: Давайте. На следующий день, когда они покидали Вифанию, он почувствовал голод. Увидев издали смоковницу, покрытую листьями, он пошел посмотреть, нет ли на дереве плода. Но, подойдя, ничего, кроме листьев, не нашел. Время для появления смоков еще не наступило. И тогда сказал он, глядя на смоковницу, «Никто не будет больше есть твои плоды вовек». И это услышали ученики его.
0: Вадим Анатольевич, то есть этот отрывок у нас был посвящен по теме «Бесплодная смоковница». Да, мы здесь про нее прочитали. Что здесь подразумевалось?
1: Безусловно, надо перейти к следующему эпизоду этой главы, и смоковница у нас появится еще чуть-чуть позже, да, потому что это одна история со смоковницей. Здесь начало, и она заканчивается только в 25 стихе, поэтому нам стоит, наверное, прочитать дальше историю об очищении храма, и затем мы вернемся к засохшей смоковнице. Да.
0: Да, я прочитаю с 15 по 19 текст. «И вновь пришли они в Иерусалим. Войдя в храм, Иисус стал изгонять оттуда тех, кто продавал и покупал там. Опрокинул столы, менял и прилавки продавцов голубей. И не позволял приносить что-либо через двор храма. Затем он начал учить их и сказал им при этом, «Разве не написано, дом мой будет назван домом молитвы для всех народов? Вы же сделали из него вертеп разбойников». Это слышали первосвященники и книжники и обдумывали, как им погубить Иисуса. Они боялись его, ибо весь народ был увлечен его учением. Вечером Иисус с учениками покинул город. Вот здесь почему вообще прерывается смоковница, и мы возвращаемся снова к таким неким действиям, да, которые ранее не были, так скажем, замечены за Христом. То есть здесь происходит некий момент, именно тоже эмоциональный, когда Христос выражает вообще свое негодование, да, гнев и раздражение.
1: Да, кто-то сказал бы, да, что это на Христа не похоже. Угу. Но, с другой стороны, мы не знаем, какие эмоции испытывал Христос в этот момент. И мы уже как-то говорили, наверное, в наших предыдущих встречах, что мы иногда можем наделять нашими эмоциями, действиями каких-то героев в прошлом. И когда испытывает Христос, когда Христос делает то, что Он делает, Он не обязательно это делал с каким-то яростным взором, лицом или еще что-то, да, то, что мы сегодня можем ему приписать. Он, может быть, это делал с таким великим огорчением, что на его было, может быть, больно смотреть от той печали, которую он испытывал, когда ему приходилось очищать храм от тех людей. Но действительно, история начинается с смоковницы и переходит вот к очищению храма. Вообще получается так, да, вот мы читаем, в частности, эту главу. Христос как Мессия, и как обещанный Мессия пророчества, входит, въезжает в Иерусалим на молодом осле, то, что было предсказано, и он приходит в храм. Храм — это место, где Бог говорит, я буду обитать со своим народом.
0: Дом молитвы.
1: Да, дом молитвы, он так называет потом. Угу. То есть здесь служили священники, которые были представителями, посредника между людьми и Богом. То есть это средоточие жизни Израиля. Угу. Это столица, где решались все самые важные вопросы. Да? Угу. Откуда исходили все самые важные решения, духовные, политические, все отсюда. Да. И вот Христос приходит сюда, вот, смоковница появляется, потом возвращается в Иерусалим на следующий день и видит, что в Иерусалиме нету плода.
0: Ах, вот откуда взялась бесплодная смоковница.
1: Он приходит в храм, а там нет плода. Там есть, наверное, листья, может быть, шум вот этот, да? Столы менял, голубей. Почему? Потому что они приносили в храм пожертвования, да, но менялы, так называемые, они обменивали национальную валюту на валюту, которая ходила в храме. Они продавали голубей. Да, вы хотели спросить?
0: Да, я хотела спросить, как вообще так получилось, что храм, который всегда был вот и

0: В Ветхом Завете описывается, что вот там, где был Дух Святой, вдруг вообще превратился в то, где можно было продавать. Как так вообще произошло?
1: Да, человеческая способность, к сожалению, греховна такова, что... не знаю, не хочу обижать животных, но вспомню такое выражение. Говорят у нас в русском народе, если пустить одно животное под стол, оно вылезет и на стол.
0: Да, да, тогда и ноги на стол. Да.
1: Хотя я говорю, почему не хочу обижать животное? Потому что оно ничего в этом не понимает. Это его природа. Это его природа. И оно действует только так, как Бог его создал. Вот это животное. Но что происходит с людьми? Да? Бог дает им настолько много благословений и благ быть служителями в храме. Но они, будучи вот в этом служении, находят возможность для себя обогатиться, поживиться и так далее, и так далее. Нет, они блюли обряды. Они старались, чтобы эти обряды были чистыми. Но, допустим, история говорит, что в храме они продавали животных своих, потому что, когда приходила какая-то семья, они могли сказать, ваше животное не подходит. Священник же должен был приготовить это животное к жертве, он его осматривал без пятна и порока, да? Но животное, которое было в храме, оно было дороже. То есть элементы коррупции стали появляться, потому что кто-то захотел на этом обогатиться. Видите, вот, к сожалению, вот в этих духовных вещах человеческий эгоизм, человеческое сребролюбие находит место. Да, вроде формы и обряды, они поддерживались. Да, животные правильные, да, они такие, как надо, как Бог в законе определил. Но то, как это преподносилось для людей, вот у Христа вызывало такую ревность. Он говорит, не то здесь должно было быть. Вот. Здесь должно было быть слышны молитвы, может быть, плач в молитве, да, но не крик животных, не крик голубей. Вот. И это люди, что здесь проходило? Там интересная еще деталь есть, когда мы читаем Ветхий Завет, там получается, что когда Бог расположил, когда они вышли из Египта, расположил их стан, их общество в пустыне, то в центре была скиния, вокруг этой скинии располагались жилища левитов. Вот, и далее следующее, как бы вот это кольцо, это уже жили все остальные израильтяне. И когда человек проходил к храму, он проходил так называемую территорию тишины. Потому что левиты, они не были заняты непосредственно хозяйством. Они были заняты только служением в храме. И вот человек, подходя к храму, он уже попадал в территорию тишины. С лицевой стороны святилища, там в Ветхом Завете, там располагался стан или шатры Аарона и Моисея. Они вообще не были обременены хозяйством никаким, только служением в храме. И вот человек, подходя, он проходил через эту территорию тишины. Здесь мы читаем, что человек, подходя к храму, проходил через двор, а что там было?
0: Шум, гам.
1: Да, то есть вот это блеяние, вот это переговоры, менял и так далее, и так далее. То есть люди потеряли вот этот дух, который Господь хотел поддержать в своем храме, чтобы человек, приходя туда, к месту поклонения, во святой он мог зайти, где жертва приносилась, или во дворе храма, где разделялась, да, на женский двор и мужской двор, он там мог бы почувствовать эту тишину присутствия Божьего. Здесь ничего такого не было. Поэтому Христос говорит, там должна была молитва звучать, а звучит у вас совершенно другое.
0: Вот здесь еще такой момент. Вот это же все прекрасно знали первосвященники и книжники. Почему здесь, вот именно здесь пишется о том, что задумывали они, обдумывали, как им погубить?
1: Потому что он менял его действия, наступали на их пятки, по-нашему скажем, да. Его действия, они меняли их обычный, привычный и для них удобный уклад жизни, служения и действия. Для меня, я знаю, когда мне кто-то говорит, что-то мне нужно поменять, хоть в моем поведении, вождении, хоть в моем поведении и распорядке дня, мне это неудобно. Почему это кто-то мне должен указывать? Да, я так привык. А когда Христос говорит, друзья, то вы вообще...

0: запутались, то, что вы здесь делаете и как вы делаете, да, и то, как делает это Христос, это действительно было со властью. Они ничего не могли сделать. Угу. Они ничего не могли сделать. Они сказали, ну, единственный выход – это только убить его.
1: Ну да. Здесь вообще интересный такой момент. Вот когда я читала именно про погубить Иисуса, я подумала о том, что в наше время очень часто встречаются люди, которые... Это не обязательно должны быть какие-то там священники, первосвященники или священнослужители, просто люди, которые такие же обыватели, которые приходят, единомышленники наши, единоверцы, которые говорят очень красиво все по Писанию, которые там постоянно кого-то в чем-то увлечают. Но при этом они не имеют вот этого духа, что ли. Да? Они наоборот, они могут бояться. Да, вот как здесь написано, они боялись его, но при этом они не несут вот в себе даже никакого плода, да, как не у смоковницы, да, просто...
0: Да, вот эти люди делали правильные вещи, но эта форма превратилась в важнейшую часть служения в храме. А уже человек, пришедший сюда со своей глубочайшей нуждой, вот за этой формой не мог увидеть того, что делает Бог здесь в этом храме. Да, не происходило той встречи, потому что вот эти формы, которые были нужны и правильные, но когда они стали превалировать для того человека, который приходил в храм на поклонение и на молитву, все, форма осталась на первом месте, вот, а суть была забыта. И посчиталось, что вот правильно только так. Получилось, что Христос говорит, вы все перевернули сверх на голову. Да. Форма должна была служить сути, но не наоборот. Но не наоборот.
1: Да, мне кажется, это важно, что нам помнить.
0: Что первое, нужно,
1: да. Что первично все-таки. Но возвращаемся мы все-таки к смоковнице, да? Почему вот как-то они так взаимосвязаны? Мы уже поняли, да, что здесь не было ни у того, ни у того плода. Можно ли прочитать с 20 по 26 текст?
0: Ранним утром, проходя мимо смоковницы, они увидели, что дерево засохло до корней. Тогда вспомнил Петр слова Иисуса и сказал, «Рави, посмотри». «Смоковница, которую ты проклял, засохла». На это Иисус ответил, «Имейте веру в Бога. Воистину, кто скажет этой горе, поднимись и поди в море, и при этом немало в сердце, не сомневаясь, будет верить, что сказанное им исполнится, так для него и будет. Потому говорю вам, о чем бы вы ни просили в молитве, верьте, что вы это уже получили, и дано будет вам. И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Да, вот смоковница засохла, и они удивляются, да, почему Христос так сказал. То есть Христос показывает, с одной стороны, да, что Он хозяин неба и земли, Он хозяин этого храма, Он имеет право делать то, что Он делает. Он повелевает смоковнице, Он передал повеление священникам, но они не исполнили, да. Но Христос здесь вплетает еще здесь вопрос научения практического и для учеников. То есть, если будете иметь веру, вот эту глубочайшую веру в то, чего вы желаете, то, чего вы просите у Господа, вы получите. Я когда читаю эту историю с смоковницей, мне кажется, она даже для меня, как современного человека, ну, сверх. Потому что, ну как я могу просить, чтобы дерево засохло, и оно засохло?
1: Да.
0: Вот. А Христос говорит им, да, ну вот если вы будете такую веру иметь, нет ничего невозможного. Но дальше, я прошу прощения, Он им показывает, что молитва, она не служит для того, чтобы только иметь свои желания, да? Но если вы не простите, то есть если человек не освободится от всего, что препятствует его вхождению в вот это молитвенное состояние духа, не будет иметь никакого благословения человек ни от молитвы, ни от своего хождения с Богом. То есть, имея в виду, что если не простите ближнему, то не простится и вам.
1: Вот здесь хотела спросить, да, вот про прощение, про молитву. Вообще, когда вот он говорил, да, про «имейте веру в Бога воистину, кто скажет этой горе, вот поднимись и поди в море». Что здесь за гора? Это что вот за вот смоковницы, да, это интересные такие якоря, как сейчас говорят, да, на что стоит обратить внимание. Про что здесь вот говорится, что это за гора?
0: Да, безусловно, здесь вопрос... ну, гора для меня – это вера. Что значит? То есть взять вершину – это как бы, ну вот, обрести.

0: обрести вот эту веру, которая uh-huh. даст тебе возможность настолько вот верить Господу, что даже в молитве твоей, прошении твоем это исполнится.
1: Uh-huh.
0: Вот. И, ну, Христос приводит просто практический пример, говорит, что если бы вы имели веру, то даже вот эта большая гора uh-huh. кажется невозможным. Как она может сдвинуться с места? Да. И она бы сдвинулась с места. Но вот если взять образ как бы этот, то для меня вот это так. Да? Христос говорит, если ты возьмешь эту гору, uh-huh. вера у тебя будет настолько, то даже вот эта гора, она сможет сдвинуться. Я имею в виду, что Христос вот таким, ну, как бы превосходным способом объясняет практическую вещь.
1: Да, мне кажется, это классные такие моменты, когда мы можем понимать, мы, если вот гора уж сдвинется,
0: да, да, да.
1: то значит моя вера, вот она настолько высока и настолько она величественна.
0: Да, безусловно.
1: Вот если мы говорим про величество, да, тут кто дал ему власть? Наверное, я зачитаю последний отрывок с 27 по 33 угу. текст. «Они снова пришли в Иерусалим, и когда он шел по двору храма, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины, и стали спрашивать его, по какому праву ты делаешь это? Кто дал тебе власть это делать? Спрошу вас и я об одном». Сказал им Иисус, «Если вы ответите мне, то и я скажу вам, по какому праву я делаю это. Крещение, что Иоанн совершал, было от Бога или от людей? Ответьте мне». Они стали рассуждать между собой. Если скажем от Бога, то он спросит, почему же вы тогда не поверили ему? А если скажем от людей, то они боялись толпы, ведь все считали, что Иоанн действительно был пророком. «Мы не знаем», — ответили они Иисусу. Тогда Иисус сказал им, «И я не скажу вам, по какому праву делаю это». Какие мудрые решение принимал, конечно же, Христос, да, как интересно он им отвечает.
0: Угу.
1: Да, то есть мне кажется, что для нас сейчас это классный пример того, когда нам задают какие-то провокационные вопросы, когда нам, допустим, вообще говорят какие-то провокационные вещи. Да, как учиться у Христа, как он это делал? Мне кажется, только вот именно с мудростью, да, которую, как просил, да,
0: да,
1: Давид.
0: Верно.
1: Вот, мы можем, наверное, тоже как-то на это научиться отвечать. Но вот здесь вот такой очень важный отрывок, да, все-таки почему вот он не ответил им здесь прямо?
0: Мне кажется, что вот в вопросе Христа он им сказал, да, если вы мне ответите, то я вам отвечу.
1: Угу.
0: Христос знал состояние ума этих людей.
1: Угу.
0: Но в вопросе Христа Христос хотел еще раз увидеть зрелость этих людей.
1: Угу.
0: Если они доросли до того, чтобы отвечать на вопросы свои честно, то они и ответ Христа могут принять честно. А если они не доросли до этого, то, как и Соломон говорил, зачем метать бисер перед свиньями? Вот. Поэтому вопрос Христа состоял в этом. Да, вы понимаете, что происходит, вы ответили на все вопросы. Если ответили, то я вам скажу. А если не ответили, а зачем тогда вам этот ответ? Что вы с ним сделаете? Поэтому Христос говорит, вот моя власть на смоковницу распространяется, на ее листья, на ее корни, вот, а на вас, или, скажем, ну, должна была власть и на вас распространяться, но вы не то, потому что вы создали себе свой образ, свою религию, вот, и я вас не знаю. Впоследствии он скажет, да, я вас не знаю.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за то, что смогли рассмотреть эту 11 главу в контексте того, каким предстает здесь Христос, uh-huh. да, и какие выводы мы можем для себя сделать и для нас, да, для людей 21 века. Благодарю.
0: Спасибо.
1: Иисус въехал в город на осле не как диктатор, а как царь мира. Но когда увидел, что в храме вместо молитвы бизнес, перевернул столы. Если наша вера стала ритуалом для галочки, готовьтесь, что он и сегодня очищает то, что осквернено.

И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.

0: Свет – лучистая энергия, созданная Богом и делающая видимым окружающий мир. Свет был сотворен Богом в первый день творения мира, до того, как были созданы небесные светила. В Библии свет также символизирует божественную сущность. Апостол Иоанн в первой главе своего послания называет Бога светом, так как Он обладает наивысшей истиной и всеведением. В четвертом псалме псалмопевец просит Бога явить свет своего лица, а в 118-м псалме называет светом Слово Божье. В 8 главе Евангелия от Иоанна Христос называет Себя светом миру и обещает Своим последователям свет жизни. «Вы – свет мира», – говорит Христос Своим ученикам в 5 главе Евангелия от Матфея, подразумевая их свидетельство в мире. В 1 главе 1 послания Иоанна хождение в свете Божьем противопоставляется пребыванию в греховной тьме. «Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его». Желая обмануть людей, сатана принимает вид ангела света. Во время второго пришествия Христос осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. 21 и 22 главах книги Откровения говорится, что в Новом Иерусалиме, где будут жить спасенные, божественный свет заменит собой обычный свет.
1: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

Кто во Христе, тот новое творение. Для него прежнее ушло, стало все новым. Иногда человек не может назвать точное время и место своего обращения ко Христу. Но это не значит, что он остается еще не обращенным. Нет. Христос сказал Никодиму, помните, «Ветер веет, где хочет, но даже если слышишь шум его, не знаешь, откуда он и где будет дуть потом». Так и с каждым, кто родится от Духа. Влияние Духа Божьего на человеческое сердце подобно дуновению ветра. Мы не видим ветер, но ощущаем его присутствие. Так и Дух Святой действует тихо и незаметно. Но плоды его работы очевидны. Он творит нового человека по образу Бога. Мы ничего не можем сделать сами, чтобы изменить себя и прийти в согласие с Богом. Да мы и не должны полагаться на свои добрые дела. Но если в нас благодать Божия совершает свое действие, то это не останется сокрытым. В нашем характере, в наших привычках и занятиях произойдут заметные изменения. Люди будут видеть разительный контраст между прежней и новой жизнью.

характер человека открывается не в случайных добрых или злых делах, а в том, что он обычно говорит и делает в общей направленности его жизни. Порой поведение человека бывает внешне благопристойным и без обновляющей силы Христа благопристойным, да. Это факт. Ну, желание оказывать влияние на окружающих, пользоваться всеобщим уважением, как бы заставляет человека вести себя порядочно. Эгоистичный человек способен совершать благородные поступки. Как же тогда определить, находимся ли мы на стороне добра или зла? Кто владеет нашими помыслами? Если мы Христовы, то нам приятнее всего и думать о Нем. Мы полны желания отражать Его образ, исполняться Его Духа, творить Его волю. Каждый, кто стал новым творением во Христе Иисусе, принесет в своей жизни плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, помните, милосердие, ну, вспоминайте, веру, кротость, воздержание. Такие люди больше не будут поступать по прежним похотям, но верой в Сына Божьего станут следовать по Его стопам, отражая Его характер и очищая себя, чтобы быть чистым, как Он. Им будет нравиться то, что они раньше ненавидели, а то, что прежде любили, возненавидят. Гордые и самоуверенные станут кроткими и смиренными сердцем, суетившиеся и надменные – серьезными и скромными. Пьяницы станут трезвенниками, развратные – целомудренными. Мирские обычные обычаи и вкусы будут отвергнуты. Христианина привлечет не нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Иисус с радостью исполнял волю Божью. Он был движим любовью к Богу и горячим желанием прославить Его. Любовь придавала всем его поступкам особое благородство и привлекательность. Любовь исходит от Бога. Она не может зародиться в непосвященном сердце. Она живет только там, где царствует Иисус. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. В сердце, обновленном божественной благодатью, любовь является движущей силой. Эта любовь, живущая в сердце, делает человека счастливым и оказывает облагораживающее влияние на окружающих. Существуют две опасности, которых дети Божьи, и особенно те, кто только начал доверяться Его благодати, должны бы остерегаться. Во-первых, как уже было сказано, не следует думать, что согласие с Богом можно достичь своими делами. Пытающиеся достичь святости через соблюдение закона своими делами обрекают себя на неудачу. Все, что человек делает без Христа, оно осквернено эгоизмом и грехом. Только благодать Христа, получаемая через веру, может сделать нас святыми. Во-вторых, не менее серьезное заблуждение, что вера во Христа освобождает человека от необходимости соблюдать закон Божий. Такие люди говорят: «Мы причастники благодати Христовой, только по вере наши дела не имеют никакого отношения к нашему искуплению». Однако, обратите внимание, послушание – это не просто формальное исполнение требований, а служение

совершаемые из любви. Закон Бога является выражением Его божественной природы. Если в нас пребывает божественная любовь, то разве для нас не будет естественным исполнять закон Божий? Когда любовь владеет сердцем человека, над ним исполняется обетование Нового Завета. «Вложу законы мои в сердце их, и в мыслях их напишу их». А если закон написан в сердце, то разве это не скажет,

влияние на всю жизнь. Послушание и служение, совершенное по любви, есть верный признак принадлежности Христу. В Писании сказано: «Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Кто говорит: «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Вера не освобождает человека от послушания. Она приобщает нас к благодати Христа, которая дает нам силу для послушания. Мы не заслуживаем спасения своим послушанием. Бог дает спасение даром, и оно принимается верой. Послушание есть плод веры. Вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Если мы пребываем во Христе, если любовь Божия живет в нас, наши чувства, мысли, намерения и поступки будут в согласии с волей Бога, выраженной в Его святом законе. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно тому, как он праведен. Мерилом праведности является святой Божий закон, состоящий из 10 заповедей, данных Богом на Синае. Так называемая вера во Христа, которая освобождает человека от необходимости повиноваться Богу, не есть вера, но самонадеянность. Благодатью вы спасены через веру, но вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Иисус сказал о себе еще до того, как пришел на землю: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». А незадолго до своего вознесения на небо Он объявил: «Я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». В Писании сказано: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Условие получения вечной жизни остается таким же, каким оно было в раю до грехопадения наших прародителей. Это полное послушание закону Божьему. Если бы вечная жизнь была предложена на каком-то, ну, каком-либо меньшем условии, это угрожало бы благополучию всей Вселенной. Возникла бы вероятность увековечения греха, несущего с собой нескончаемые беды и страдания. До грехопадения Адам мог через послушание закону Божьему достигать все большей зрелости в праведности характера. Но он не пошел по этому пути, и из-за его греха мы наследуем падшую греховную природу и не можем сами себя сделать праведными. Но Христос открыл нам путь ко спасению. Он жил на земле среди таких же испытаний, искушений, с какими встречаемся и мы. Однако его жизнь была безгрешной. Он умер за нас, и сегодня он желает освободить нас от грехов и дать нам свою праведность. Христос изменяет сердце, потому что мы доверились Ему. Нам необходимо через веру поддерживать эту связь со Христом. И если мы будем пребывать в этом состоянии,
Он произведет в нас и хорошее.

хотение и действие по своему благоволению. Поэтому мы можем сказать: «А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И тогда со Христом, действующим в нас, мы будем способны проявлять тот же самый Дух и творить добрые дела, дела праведности и послушания. Итак, в нас самих нет ничего, чем можно было бы хвалиться. Нет ни малейшего основания для самовозвышения, и единственная надежда – это вменяемая нам праведность Христа. И эта праведность есть результат действия в нас Духа Святого, действующего в нас и через нас.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.
1: Однажды Иисус Христос сказал об Иерусалиме: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Вот хочется узнать, какое отношение эти слова имеют к нам сегодня, и как нам жить, чтобы такие слова в свой адрес не услышать от Бога?
2: Да, очень правильно сформулирован вопрос. На самом деле, самое страшное, что может произойти в жизни, это когда от Бога услышать вот такой приговор: «Твой дом остается пустым». Потому что это некая черта, за которой уже никакого спасения, никакого покаяния уже не будет, ни добродетели. Это уже как бы все. Как говорят, ты не в рай попал, а совсем в противоположном. Вообще, вот мне интересен очень библейский сюжет, который записал пророк Иезекииль в главе 16. И здесь говорится о том, что... Я несколько текстов только прочитаю. С третьего текста читаю. «Скажи, так говорит Господь Бог тщери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец свой Амарей, мать твоя Хитиянка. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, водой ты не была омыта для очищения, и солью не осолена, и пеленами не повита». Не буду дальше читать, потому что там очень долго читать. Хотел бы только обратить внимание на то, чьим ребенком была вот этот ребенок, девочка. Написано: «Отец твой Амарей, а мать твоя Хитиянка». То есть здесь Господь хочет, обращаясь к Израилю, и к человеку, конкретному человеку сегодня, обратить внимание на его происхождение. Он нельзя берет здесь образ вот этих языческих народов, у которых, как и у хитеев и амореев, была такая традиция детей приносить в жертву. Это был, знаете, некий такой образ или практика уничтожать ненужных тебе детей. Просто не было контрацепции, не было абортариев, люди рожали, и часто было такое, что детей было не один десяток в семье. И как-то с этим надо бороться. Вот они боролись с тем, облекли это в религиозную некую оболочку, что вот Богу приносили.

0: своих детей, делали это в такой торжественной даже обстановке, хотя я не могу понять мать, которая может вот так ребенка запросто отдать в жертвоприношение. Жуткая история. Но Иисус Христос эту иллюстрацию использует для того, чтобы показать нам, людям, что мы родились на этой планете, родились, по сути, на смерть. Мы родились приговоренными к вечному уничтожению. Уничтожению, после которого никакого присутствия в жизни не будет никогда. То есть отсутствие всякого присутствия. И вот здесь как бы он говорит: «Я шел мимо тебя и сжалился над тобой. Ты был выброшенным ребенком, который ничего для себя сделать не мог. А я обратился, я тебя, так сказать, выкормил, я из тебя сделал красавицу, и ты вместо того, чтобы отблагодарить меня за это, ты впустилась во все тяжкие грехи, умножала блудодеяние, ты мне изменяла, я с тобой как бы заключил завет, то есть, ну, как бы женился на тебе, ты стала моею». И в конце концов он с такой горечью говорит: «Иерусалим, что я для тебя еще не сделал? Почему ты так вероломно со мной поступил?» Вот эта тема про то, что у Бога для каждого человека есть свой период для того, чтобы человек использовал его, чтобы с Богом устроить правильное отношение. Когда человек это все как бы отвергает, приходит точка невозврата, когда уже Господь от тебя отвернется, и твой дом будет пуст, твое духовное строение пуст, ты банкрот, ты в вечность не попадешь, ты будешь уничтожен с нечестивыми.
1: Вот то есть все нужно делать вовремя. Обращение к Богу, если наша душа как-то движется там внутри, заглушать этот голос напрасно.
0: Словам совести, Слову Святого Духа и читать Писание обязательно. Читать Евангелие, видеть Бога в этом, слышать Его голос, обращенный ко мне, молиться, отвечать Богу взаимностью. И тогда ты будешь спасен.
1: Угу. Понятно. Не останется. Спасибо вам большое за ответ. Благодарю.
0: Пожалуйста, слава Богу.

Везде можно найти свою красоту во всем. Художнику очень часто именно в том месте, где он родился и вырос, сложнее всего найти свои мотивы. Но когда он это делает, либо уезжает оттуда, он только их почему-то и изображает. Я художник. Иногда художник-график. Дизайнер, репетитор. Все часть меня. С детства я хотела быть архитектором или дизайнером одежды. Художником я стала себя считать, наверное, на 4-м курсе, когда первый раз поучаствовала в выставке всероссийского уровня. Мне было удивительно, что мои работы туда попали, их взяли. Было приятно та атмосфера, тот уровень работ, которые были вокруг. Это был огромный зал в ЦДХ. Было столько интереснейших работ со всей России. И живопись, и графика, и скульптура, и какие-то инсталляции неожиданные. Стекло, керамика, все было на этой выставке. И после нее я вышла и думаю, да, вот теперь, наверное, я художник. Мне хотелось просто научиться рисовать профессионально, интересно, со смыслом. Хотелось именно передать то, что я вижу, то, что я чувствую через искусство изобразительное. То есть это была как потребность, просто потребность рисовать, что-то делать, развиваться в этом направлении. Неважно, получится у меня дальше быть художником, не получится быть художником. Просто вот... Именно я шла к своей цели. Цель была научиться рисовать. Я рисовала не с детства. Как все дети рисуют, и так же рисовала. То есть какие-то человечки, там корявые, непонятные, там одежду для куколок, раскраски. У нас была огромная библия, раскраска. Вот я, это была, наверное, моя самая любимая библия детская, которую можно было еще и раскрасить, поучаствовать в ее создании. Я вот помню, как мама со мной раскрашивала эту книгу, и потом... Я с таким восхищением смотрела на то, как она быстро-быстро штрихует. Я говорю, мама, когда я научусь рисовать так же быстро-быстро, как ты показывала так рукой, быстро-быстро. Мне очень хотелось, да, именно вот такие, это, наверное, первые мои детские впечатления, вот, которые я так ярко запомнила, с моим желанием рисовать. Не помню, сколько было лет, но, наверное, до 10. Я маме нарисовала, вот ей было 33 года. Да, мне было, значит, 9 лет. Я ей нарисовала 33 рисунка. Они были все, ну, естественно, очень слабого уровня. Там что-то, кто-то посередине листа, но их было вот по количеству ее лет. Мне так хотелось, чтобы они потом везде висели. И они ее так порадовали. Вот. Ну, такие вот самые яркие. Мне хотелось прям очень хорошо это сделать.

0: берем небольшой квадратик. Эскиз делаем. И все, что ты сказал, мы начинаем закомпоновывать в листе. Это, ну, такое на творческую композицию тебе задание.
1: Мне вот было всегда интересно, что можно, как по-разному можно оформить просто простой лист. Как все это по-своему делают.

Ну, окружающие вообще не знали, что у меня есть какое-то желание, наверное. В 7-8 классах я ходила только на какие-то творческие кружки. Ну, развитие, общее развитие, неплохо. Родители поддерживали только. А в 9 классе, когда я сказала, что я хочу уже поступить в художественную студию, которая у нас открылась, ну, мама была удивлена, потому что особого такого стремления она никогда у меня не замечала и талантов. И потом, когда я спустя время говорила людям, что я поступила, ну, таким уже мало знакомым на художника, все удивлялись, потому что, ну, никто ничего о моем творчестве никогда не слышал до этого.

нет, конечно, одного таланта недостаточно никому. То есть есть люди намного талантливее меня, и в школе они вот как рисовали портреты очень похожие, и такие интересные у них были картины готовые. Вот они брали, придумывали и на ходу вот с одной точки начинали развивать интересные картины, но они не пошли дальше, они не стали развиваться, они так и застряли, а может быть и совсем потеряли то, что у них было. Я была одной из самых слабых в своей группе. И, конечно, когда ты самый слабый, и у тебя очень часто ничего не получается, либо получается что-то намного хуже, чем у твоих однокурсников, опускаются руки, и ничего не хочется делать, продолжать. И то, что

меня всегда мотивировало, это, во-первых, мое желание. Желание творить и никогда не останавливаться. Но когда совсем грустно было, я думала, что либо сейчас, либо никогда больше. Потому что почему-то меня всегда пугало, что вот я выйду замуж, и моя жизнь оборвется, творческая жизнь больше не будет, у меня не будет времени писать картины, у меня не будет времени что-то создавать, творить, участвовать где-то. Я хотела сделать максимально много картин, хотела вступить в Союз художников, чтобы до того, как я выйду замуж, до того, как у меня появятся дети, чтобы у меня было как можно больше работ, с которыми я могу дальше работать. Были художники, которым я пыталась подражать, которые меня вдохновляли, наверное, с самого детства. Поленов Василий Дмитриевич и Рембрандт. Поленова, конечно, я знаю с детства, и это единственный художник, чье творчество я видела вживую до 18 лет. Усадьба Поленова находится в Заокском районе, где я родилась. Туда мы с родителями ездили чуть ли не каждую неделю, гуляли, заходили в музей, общались с хранителями музеев. И картины, конечно, производили очень глубокое впечатление на меня, особенно картина «Христос и грешница». Она 3 на 6 метров, очень большая. Но в Поленова не оригинал, а подготовительный рисунок. Ну, тоже оригинал, только подготовительный рисунок в угле. Она черно-белая, уже осыпается, но это особый даже шарм ей придает, то, что она когда-то может исчезнуть. И сейчас я могу ей насладиться, запомнить ее такой, какая она вот сейчас есть. Рембрандта я увидела, наверное, на какой-то программе, христианской программе. То есть либо проповедь была, либо программа для людей, с христианской тематикой, картина «Возвращение блудного сына». Вот она очень часто иллюстрирует какие-то мысли того или ну, ее очень любят, часто показывают. Я ее видела, и настолько глубокий смысл меня поразил в ней. Вот не техника, не что, а именно две руки, которые лежат на блудном сыне. Мне захотелось еще больше узнать про этого художника на тот момент. Мне захотелось изучить его творчество. Потом я нашла в библиотеке альбом его, и вот картинка за картинкой я пролистывала. Что-то в нем есть живое. Вот есть художники, которые просто пишут картины, они пишут их для себя, может быть, для кого-то, а есть художники, которые вкладывают в работу всего себя, просто на 100%. И это видно. То есть любая работа на 100% отдачи от человека, она видна. Даже если, может быть, у кого-то она будет более профессиональная, у кого-то она будет менее профессиональная. Но вот это вот этот импульс, который человек закладывает в свою работу, он все равно передастся потом зрителю. То есть то, что он хотел, то, как он это делал, то, как, с каким, какими мыслями, движениями, как у него работала рука, все это в совокупности, оно передается зрителю. Есть работы, которые, допустим, задевают всех. Это вот, я считаю, работы неравнодушных людей. Есть работы, которые человек хотел покрасоваться, хотел показать себя, как он умеет работать. Они, может быть, как-то и будут приятны глазу, может быть, они будут интересны какому-то количеству людей, но они не попадут в самое сердце. Рембрандт, он вообще очень светлый. У него светлые люди на его портретах. Если смотреть в глаза этих людей,
в их, ну, как бы, сердце, то это совершенно необыкновенные люди, которых он рисовал, которых он писал. И этот цвет, он всегда работал с цветом и тенью. И на фоне как раз-таки этой тени свет становится намного ярче, намного теплее, пронзительнее. Поэтому он, да, мой любимый художник.

Вообще, я никогда не стремилась найти свой стиль. Я думаю, никто из художников никогда к этому не стремился. Большая часть художников находит свой стиль, потому что они находят себя. Это первое. Второе, что помогает человеку найти свой стиль, это не бояться экспериментировать. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы копировать кого-то, но делать это честно. То есть, если ты копируешь, то ты говоришь, что я сделал копию с этого человека. И, допустим, если я вдохновилась там чьей-то работой, я говорю, что я вдохновилась этой работой, и вот эта тема меня вдохновляет, поэтому я решила ее продолжить. Допустим, многие художники, работая в одной мастерской, у них работы, у них стиль тоже похожий. Некоторые обижаются, то, что вот у меня нету своей уникальности, у меня нету чего-то, какой-то изюминки. Некоторые критикуют таких художников. Но они настолько близки друг к другу, близко и по духу работают вместе, что это получается не потому, что они думают об этом, не потому, что они планировали это, а потому, что просто они рядом, и они нашли в друг друге частичку себя. Я на самом деле одно время даже переживала о том, что у меня нет своего стиля какого-то. Мне кто-то еще сказал, что к концу обучения мы должны как бы уже приобрести свою индивидуальность. Я думаю, ну я пока что... Ну, как все рисую, там, пишу тоже, ничем не выделяюсь, может быть. Ну, такой более классической стилистики делаю. Но после, допустим, обучения я сделала первую свою персональную выставку, повесила работы и начала получать отзывы от посетителей о том, что у меня есть какой-то свой общий стиль, своя, ну, как бы, манера изображения. И своя цветовая даже гамма где-то. То есть, опять-таки, это не так, чтобы об этом много думать. Оно приходит, когда человек много работает, когда он изучает, когда он вдохновляется чем-то и не боится. Долгое время я не представляла жизнь моих работ после того, как они будут сделаны. То есть я рисовала и писала, ну, в ящик. Сделала, убрала, сделала, убрала. Только после обучения на специалитете я создала свой Инстаграм, где, скрипя душой, постепенно я начинаю, ну, что-то выкладывать, что-то показывать. Иногда что-то мне не нравится, я убираю, потом опять показываю. То есть это такой вот путь, когда путь открытия для зрителя. В этих картинах, естественно, я ничего не хотела сказать зрителю, но показывая эти работы людям, я уверена, что они найдут своего зрителя. Потому что, ну, как бы я не такая не супер особенная личность. На Земле еще много миллионов, миллиардов людей. И из них очень многие. Много людей, которые прочувствуют то же, что и я, также будут мыслить, что-то, может быть, найдут для себя в моих работах. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Но диалог со зрителем, он будет в любом случае. И мне будет приятно, если кто-то что-то увидит, кому-то что-то понравится, и кого-то эта работа, может, даже чему-то научит.

0: допустим, афорт можно сделать мягким, очень пушистым, похожим на рисунок. И на гравюру больше похоже на работу маркером, наверное.
1: А ты делаешь на гравюру?
0: Делала. Ну, сейчас нет работы, которую я бы хотела увидеть в линогравюре. Ну, каждая работа, она, я вижу ее, представляю в своем материале. Вот. У меня были эскизы, например, к одной работе. Я не знала, в какой технике ее сделать. И недавно мы убирались в доме, нашли очень много, несколько коробок. Вот эти вот бумажные, из типографии образцы бумаг разных, кожи, бархата и всего остального. И мне очень захотелось эту работу сделать в коллаже. Я работаю в очень разных техниках и разными материалами. И когда я вижу свою творческую идею, я ее задумываю, прорабатываю, то я еще и ищу материал. Потому что я рисую и карандашами простыми, цветными, углем, сангиной, сепией, соусами, темперой, маслом, акрилом, акварелью, гуашью и коллажи, афорт, линогравюры, печатные разные техники, печать с картона еще. И всегда, конечно, под какую-то свою творческую задачу я ищу материал, и это часть творческого процесса. Это часть задумки, и иногда на поиск техники уходит времени больше, чем на поиск сюжета и эскиза. Сегодня мы делаем афорт, потому что меня вдохновила Тула и тулики на афорт. В прошлом году на выставке я показывала 3 работы в афорте. Им очень понравилось. В Туле мало печатной графики. И до этого я сделала несколько эскизов, гуляя по Туле до выставки. И, конечно, вот все вместе, оно сложилось в то, что я захотела еще раз сделать афорт. У меня идеи рождаются лежа в ванной, когда я на отдыхе, когда я ни о чем не думаю. Я за естественные способы приобретения идей. Ну, много художников, которые изнемогают себя, доводят до чего-то. А мне так хочется.
1: Что это даст?
0: Не будет такого белого здесь фона. Когда не было принтеров, его использовали. Его, линогравюру, ксилографию и так далее.
1: А сейчас все компьютерная графика?
0: Да, сейчас все офсетная печать, принтеры. Да. Ну, сейчас эта краска, эти работы для коллекционеров, для любителей, ценителей такого вот.

еще одна боль у нас про уборщицы. Мы вот на эти подоконники как-то разложили все. Я про них рассказывала. И приходим, а тут у нас на наших работах следы. От обуви.

0: чувствуешь себя моряком в этом случае. О, пошла доска. Крутим посильнее. О, доска вышла. Все. Аккуратненько, чтобы там ничего не упало. Сейчас самое вкусное, самое долгожданное, конечно, это...
1: Сюрприз.
0: Да, что получится, не получится. Так, что-то получилось. Вот, что получилось. Ну, как я и говорила, вот здесь вот пропечаталось слабо, а здесь пропечаталось хорошенечко. В целом мне нравится. Я выросла

христианской семье с детства, я ходила в церковь. И когда я выбирала профессию, ну, во-первых, я не знала всех нюансов ее. Только уже перед, наверное, ну, за год я уже так основательно начала готовиться, изучать все моменты, что меня останавливало вначале. То, что в нашей среде очень мало художников. То есть не с кем было общаться, не у кого было спросить совета, как-то пообщаться, ну, как мне двигаться. То есть я большей части шла интуитивно, с молитвой. Я молилась, говорила: «Боже, где я должна быть, туда меня и отведи». Вот. А что я должна делать, то пусть я и делаю. Хотя, ну, как бы, я человек довольно целеустремленный, и вот к цели, к которой я шла, я достигла. Я хотела научиться рисовать. У меня был долгий, сложный путь к этому. Мое поступление — это был долгий путь также. Мое определение места обучения. Но во всем этом я видела руку Божью. Ну, есть такая у меня уверенность. Вот. Внутренняя уверенность, когда я что-то свое нахожу, я точно знаю, что это от Бога. То есть это никак по-другому не могло быть. Это вот 100% от Бога. Когда-то еще в 10 классе я прочитала книгу «Один день как 1000 лет». Там буквально такой небольшой абзац был, что девушка-художник пришла в церковь, она искала свой путь к служению, и она решила служить слепым и обучать их рисованию посредством нагревания красок. То есть синий — самый холодный цвет, красный — самый горячий цвет. И так она их обучала цвету. И вот там больше ничего об этом сказано не было. И я ходила вот со школы с этой мыслью. Интересно, надо посмотреть, вот, есть ли вообще такое, как это работает, сейчас пользуется ли этим кто-то, этими методиками. Ну, как это развивалось? Я где-то больше полугода ходила с этой мыслью, ходила. Ну, потом посмотрела. Есть действительно в некоторых союзах художников люди слепые. В основном это скульптора. Есть люди даже с детства слепые. И меня это так, ну, задело. Я думаю, вот приобрету профессию, вот когда-нибудь там на пенсии я там буду служить этим, когда я уже стану крутой, и у меня все получится. У меня будет много времени и денег. Ну, это, конечно, я так в шутку думала. Ну, неизвестно, как сложилась бы моя жизнь. Но я вот это вот так отодвинула куда-то потом, что потом все будет, я подумаю об этом завтра. Ну, интересно, просто изучила, понравилось все. Через год мне необходимо уже было определяться с вузом, где я буду учиться. И я случайным образом за 5 дней до конца подачи документов нахожу вуз, единственный в России, специализированный. Это было уже довольно позднее время. Я не обратила внимания, на чем он специализирован. Ну, искусство, про искусство, все там. Театр, музыка, живопись, графика. Это все здорово. Потом в общежитии мы сидим с девочками, обсуждаем эту ситуацию. Я говорю: ну, туда-то еще подала документы. Они такие: а как, туда берут слышащих? Я такая: в смысле? В смысле слышащих? Они говорят: ну, туда же мы думали только глухих. Ну, тоже видели этот вуз, но там специализированный на живописи, графике, на дизайне учатся только глухие ребята. И тут меня как молния ударила. Я еду в машине, думаю: это мой вуз, я буду там учиться. Не хочу, но я буду там учиться. Там, оказывается, обучение для глухих, и тогда меня вот прям молния ударила. Я должна была прийти в аудиторию, где половина ребят...

0: Ребят, они вообще не слышали. Для меня это было очень страшно, потому что я до этого вообще никогда не сталкивалась с людьми неслышащими. И первый вот мой поход на экзамен, я пришла специально за полчаса до экзамена, я стояла во дворе и смотрела, кто же туда идет, какие-то люди. И они иногда странные, иногда необычные. Вот. Ну, вроде бы я так смирилась, пошла. Прошел один экзаменационный день, другой, третий. И я думаю, потом, ну, вроде бы нормально. Потом такая, ну, интересно, язык жестов. На первом курсе, ну, я поступила туда уже. На первом курсе думаю, ну, интересные жесты. Надо бы тоже попробовать поучить. Ну, вот я на протяжении своей учебы еще 3 раза пыталась уйти с этого вуза. Но каждый раз я, ну, видела очень четкий для себя ответ. То есть я понимала, что я отсюда все равно не уйду. То есть были как бы попытки, а вдруг? Было, наверное, больше такого тщеславия, что ли, что я хочу посмотреть на свой уровень, а как я буду в других вузах выглядеть, то есть как меня оценят в других вузах, которые имеют имя уже. То есть я, ну, как бы не понимала, в ту ли я степь двигаюсь, в том ли направлении обучаюсь, или же потом я выйду и окажусь, ну, совсем на дне, а здесь ребята, которые выпустились, они будут намного лучше, намного профессиональнее, например. Мне хотелось постоянно сравнить себя с ребятами с других вузов, я к ним ходила на занятия, я, ну, знакомилась с другими, ходила на их выставки, на просмотры тоже ходила. И, ну, такое какое-то спокойствие потом пришло, что везде есть и сильные, и слабые ребята, и, в принципе, наверное, это зависит больше не от педагога и вуза, а от конкретно человека. И то, как он в каждой ситуации будет работать, то, как он будет идти. И, ну, именно в этом вузе было очень много благословений меня и во всех сферах моей жизни. Духовной сферы, ну, как бы, и я там очень обогатила себя. В этом вузе учатся как слышащие, так и слабослышащие люди, так и слышащие полностью. В вузе все организовано, и есть все условия для обучения таких людей. Это, как сейчас называется, инклюзивное образование. Но иногда думаешь, что хватит рисовать, потом подходишь и такой, а нет, еще бы здесь доработал, еще и здесь бы потом доработал. Намного проще рисовать с натуры, чем с фотографии. Чтобы человек получился естественным, чтобы все, ну, как, его скелет не был нарушен и не был искорежен, то проще рисовать с натуры. Табу в искусстве – интересная тема.
1: Для тебя лично?
0: Для меня лично я не люблю мерзкое. Мерзкое, что-то неприятное, там всякие. Ну, это чисто по ощущениям. Ну, вот смотришь и мерзко. Неприятно на это смотреть. Не понимаешь, для чего художник, ну, чтобы какие-то свои странности выразить, чтобы избавиться от этого, либо чтобы вызвать в человеке какие-то неприятные ощущения. Вызвать эмоцию, ну, здорово у тебя это получится, ну, как бы у художника может это получиться, но я не за такие эмоции все-таки. Ну, да, вот, всякие расчлененные предметы, животные, люди, и что еще любят показывать? То, что связано с интимной сферой. То есть иногда это так искажать, что это, ну, как, не, не, ничего, кроме отвращения, не вызывает. То есть искусство было...

Бывает разное, но в основном, как бы, общепринято это то, которое чему-то учит, что-то передает. Я не против эмоций сильных. Если человек хотел в своей картине это выразить, это у него получилось, он молодец, он достиг своей цели. Но мне сами цели эти не близки. То есть я не вижу в них смысла, потому что нас и так в мире окружает слишком много гадости. Зачем ее еще раз повторять, еще раз показывать, утрировать, визуализировать? Надо визуализировать то, к чему стремится душа, то, что наполняет человека и что обогащает его. Мне приятно смотреть на работу, когда она выстроена композиционно. Интересно. То есть, когда в ней есть ритмы, цвет, свет, пятна, движение, есть тема, есть задумка, есть загадка, есть решение этого всего, есть цель, какой-то общий смысл, общая направленность работы, и это сделано профессионально. Это сделано так, что автор задумал, и я поняла это. Либо автор задумал, но я что-то свое, но поняла тоже. Мой мозг начал работать, и мне хочется вернуться к этой работе, мне хочется подумать о ней еще раз, остановиться, что-то увидеть, вернуться к ней. То есть это могут быть как современные авторы, так и авторы, которые жили 100, 200, 300 лет назад. Но прям такую радость особую я не часто испытываю от просмотра искусства. У меня есть жесткие, наверное, критерии и критерии восторга. Это, вот я уже говорила про эмоции. Я очень чувствую, когда человек открыт, либо когда он это делает, ну, штампует искусство. Когда он делает это с душой и действительно любит. Или же когда он это не любит, но делает, потому что надо. И, ну как, есть даже такой миф про художников, вот то, что художник делает на заказ хорошо, на заказ плохо, а для себя он делает хорошо. Я с этим совершенно не соглашусь, потому что если художник профессионал своего дела, и он действительно любит свое дело, то он и на заказ сделает хорошо, и для себя сделает хорошо. Он найдет те струнки души, которые бы заиграли в этот момент, те эмоции, которые именно подходят для этого момента, и он из себя все равно выжмет эту картину и сделает, ну, выжмет самые лучшие соки. И сделает действительно интересную работу. Проверь, пожалуйста, вентиляцию. Она включена, нет? Нет, да, включена была. Пошел огонечек. И вот коптение пошло. Так я буду коптить в течение 5 минут.

очень яркие некоторые штрихи, и некоторые места не пропечатались. Скорее всего, там был плохой штрих. Здесь мне очень понравилось, как сплавляются штрихи между собой. Этот эффект получается именно в сухой игле. Такой пушистый рваный штрих. На этой работе дальше я в доску добавила несколько

штрихов в небо. Догравировала еще раз поверх того, что у меня было дерево. Оно уже получилось намного ярче. Добавила здесь штрихи. И в целом еще парочку, по-моему, в землю я добавляла. Третий оттиск получился самый хороший. Перед тем, как печатать его, добавила немножко в небо

Допустим, у человека, получившего классическое художественное образование, эти понятия будут, ну, плюс-минус похожи. Да, там, красиво, некрасиво, вот, примерно. Они будут понимать других, может быть, им это будет не так нравится, но они будут признавать, что это красиво, потому что это по-другому, но прекрасно. Человек, который, допустим, не сталкивался с такой богатой историей искусства, не изучал ее глубоко, его понятие прекрасного может быть другое. Например, доступное для глаза, контрастное. Ну, чаще всего это контрастные какие-то изображения, четкие. Вот это главное понятие. Чтобы цвета были привычные для его восприятия. Ну, например, трава зеленая, небо голубое. Вот. Если закат, можно красное и желтое там небо. Вот. Чтобы это было понятно. То есть прекрасно — это то, что человеку понятно. А это только опыт и изучение. Я могу просто объяснить, почему эта картина кому-то понравилась, а кому-то нет. И эта картина почему понравилась или нет. То есть у меня есть знания и теория, которые помогут мне разобрать эту картину по полочкам. Кому-то больше нравится цвет, кому-то контрастность, кому-то нравится больше композиция. Вот лично мои предпочтения – это композиционные. Чтобы цвет, пятна, тон были интересно расположены, чтобы были найдено движение в листе, чтобы была гармония, были какие-то детальки и смысл в картине. Кто-то не сможет, например, так четко сказать свои критерии, почему ему эта картина понравилась, но она также может его покорить. Искусство, оно перенаправляет сознание. Вот. Когда ты шел и думал о том, что у тебя столько проблем, у тебя столько, может быть, переживаний, а ты сходил в галерею, там так здорово, и ты уже думаешь не об этих проблемах, а то, что все пройдет, все будет по-другому, когда-то будет точно хорошо, будет лучше, чем сейчас. Сам процесс, он как свобода. Он освобождает человека от всего, что есть вокруг. Но эта свобода, когда она становится такой навязчивой, постоянной, и в жизни человека больше нет ничего, что его радовало бы, кого бы он любил, о ком бы заботился, становится для него тюрьмой. То есть всякая свобода и всякое искусство должно быть всякому. Искусству должно быть свое место в жизни человека. Если кроме творчества и искусства у человека больше нет ничего, нет любимых, родных, близких людей, нету жизни и вокруг вот его наполненности этой жизнью, его любовью к жизни, то искусство становится для человека границами и тюрьмой. Все искусство о Боге. Ну, вообще, я определяю сферу искусства как духовная сфера нашей жизни. И если же искусство передает красоту природы, оно говорит о Боге. Если оно передает красоту того, что было сотворено Богом, оно говорит о Боге. И все светлое искусство, оно говорит о Боге. То есть для меня, приходишь в галерею и разговариваешь с Богом, потому что здесь везде есть прекрасное, а Бог сотворил все прекрасным, совершенным. Здесь можно подумать,

отдохнуть, насладиться каким-то пространством, воздухом. Я думаю, что если это светлое искусство, то оно говорит о Боге.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности.
7: Мои родители хотели, чтобы я научилась плавать просто, и они привели меня в бассейн, и я плакала, рыдала, и я хотела быстрее выйти, потому что мне очень было страшно. Меня посадили на ступенечку сначала, чтобы я просто ноги помочила. Я даже не плавала. И все, я начала плакать, искала, вышла, говорю: мам, я больше не приду сюда. Скандал устроила. Вот, а на следующий день, она меня забирает после школы, я говорю: мама, почему мы не пойдем? Пойдем в бассейн. И потом уже мне так понравилось.

Моя мама никогда, она никогда не была заинтересована в этом. С таким намеком, то, что ты научишься плавать, просто, и мы уже все, уйдем. Самое главное, что ты научилась плавать. Ну, и потом уже все затянуло, и я осталась. Довольно устремлена была. Очень хотела плавать. И еще на первых соревнованиях я заняла 3-е место, поэтому... Да, конечно. Но спорт меня полностью сформировал. Бассейн, друзья в бассейне, тренеры. То есть вот эта вся атмосфера, ты в ней растешь. И с тебя что-то получается. Если бы Бога со мной не было, я бы... Мне кажется, я бы никем не была.

Да, я чемпионка первенства мира по синхронному плаванию. Я думаю, то, что даже если я потом иду, ну, естественно, в спорт, и, там, не достигнув, там, не взяв олимпийской медали, я думаю, что определенно 100% моя работа будет связана со спортом. Спортом надо обязательно заниматься, обязательно, потому что тонус сразу прибавляется. Даже если ты утром идешь в бассейн поплавать, то есть целый день у тебя настроен, все, ты оптимист.

Вероника. В меру жесткая, в хорошем плане то, что надо, и искренне то, что она, что хорошо, то, что она когда думает, она не скрывает себя, она говорит сразу. И это хорошо в спорте, потому что отношения в команде этим формируются. И хорошо и в жизни. Ну, опять же, талант и целеустремленность какая-то. И я думаю, что

0: то, что она верит в Бога не просто так.
1: Здесь я живу. А, тут стоят мои награды, кубки, такой сейф, медали. У меня достаточно много, ну не то, что много, я бы сказала, но мне хватает, мне хватает медалей. Тут, начиная с самой первой медали, это вот эти вот малюсенькие там, она уже вся такая, вот первая медаль, я не знаю, видите, вот это вот, это моя первая медаль. Тут медали с Европ, с мира, с разных юниорских каких-то соревнований, со спартакиады. Вот и в Германию я ездила. Ну и, конечно, самая главная медаль – это государственная награда. Государственная медаль. Много очень у меня дипломов. Очень много. Там, я не знаю, штук 100 точно есть. Ты работаешь год, да, и ждешь там соревнований, которые за неделю пробегут. И вот когда ты выступаешь эти 5 минут, ты работаешь столько часов, а выступаешь всего лишь 5 минут, и когда... Самое главное, когда ты уже стоишь на пьедестале, это, да, это такие минуты, там, ты там чувствуешься такой, ну я молодец, я добилась. Это очень, очень приятно. То есть ты знаешь, что ты не зря все это делал.

Ну, все гордятся, друзья, конечно, но в основном папа очень. Ему очень нравится, и он просто не хочет, чтобы ты никогда бросала спорт там. Ну, не то, что никогда, конечно, да, он хочет, чтобы я там стала олимпийской чемпионкой. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Если не получится, я не прям там расстроюсь и впаду в панику, в истерику там. Нет, у меня такого не будет, потому что у меня есть задумки в голове, то есть чем я еще могу заниматься. Я учусь в физкультурном институте физической культуры и спорта на факультете спортивной режиссуры.

0: Просто у нее были очень сложные периоды, когда она очень сильно болела. И после болезни как раз мы очень сильно переживали всей семьей, что как у нее сложится карьера, но она там заняла первое место. Это после болезни же, да, сразу было? Это операция была, то есть сложная. Вот. И, конечно, я думаю, что секрет ее успеха в том, что она все-таки от Бога как бы ей посылает силы, ей посылает целеустремленность. Это потому что мы молимся за нее, особенно с мамой очень молится за нее, за меня, и это было всегда. И... Но она сама комментирует всегда, что если не Бог, я бы не добилась ничего.
1: Да, но если бы не было мамы, мы бы не знали Бога. Да, она нас с самого детства водила в церковь, мы пели в церковном хоре. Очень здорово было, сейчас вспоминаю. Тяжело, конечно, там 2 часа, мы там почти что не садились, все время там спинки ровно. У нас такой строгий преподаватель был. Не, ну я просто к Богу так не относилась, как сейчас, если бы меня в детстве там не водили в церковь. Я очень счастливый человек, потому что я счастлива даже не за спорт. Спорт, я говорю, то, что у меня не на первом месте, то, что с моей семьей все хорошо, мне ничего более не нужно. И рядом со мной меня окружают просто потрясающие люди, они... дарит мне свою любовь, как бы мои друзья, мои родители. Я считаю то, что это самое замечательное в жизни. То, что когда тебя любят, когда ты нужна. И нужна не из-за того, что ты там чемпионка мира, там, что ты там что-то добилась, а потому что Вероника. Просто Вероника, и тебя любят за это. Когда мы стоим обязательно на старте, в нашей какой-нибудь, ну вот когда мы на суше становимся, и там через 5 секунд музыка включается, я все время говорю всегда «с Богом». И знаете, такое выражение, там ни пуха, ни пера всегда говорят. И все отвечают «к черту». Но я ни

никогда. И все так сначала очень все, все мне нравилось. Я говорила не к черту, а с Богом. Вот, и они все время: ну, Вероник, ты одна не сказала, ну, скажи, скажи, а то у нас что-нибудь случится. Я говорю: я не буду, с Богом, все будет хорошо.

душа, по щеке течет слеза. Покаяния верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя.

Он в третий день воскрес, он распахнул врата небес для нас всех. Верую, он в сон не отдал.

0: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о библейской концепции появления жизни на Земле. И сегодня за нашим круглым столом доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Также в нашей программе принимает участие Юлия Ефимовна Уткина, кандидат филологических наук. Юлия Ефимовна, Татьяна Юрьевна, я рада вновь приветствовать вас в нашей студии.
1: Рада быть очень опять рада. Вместе с вами.
0: Итак, сегодня нам предстоит разговор о пятом дне творения, о том, что Бог создал в этот день, как это было и как это описано в Священном Писании, и как это соотносится с научными данными. Итак, Татьяна Юрьевна, вам слово.
1: Ну, к началу пятого дня... Мы с вами говорили о первых четырех днях творения. В общем, все было очень хорошо оборудовано уже.
2: Подготовлено.
1: Подготовлено к появлению животных существ. Была земля, вода, суша, росли растения, светило солнце, светило очень мягко, потому что водный слой, который находился над землей, он не давал, скажем, солнцу жечь на тропиках и, скажем, чтобы было холодно на высоких широтах, парниковый эффект выравнивал климат по всей земле, очень благоприятный для роста растений. И вот, так сказать, они уже были созданы, и пятый день наступает, пятый день творения. Давайте прочитаем, что же говорится об этом дне в Священном Писании. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо». И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.

0: и был вечер, и было утро. День пятый. Мы с вами уже говорили, что книга «Бытие», наверное, самая информационно насыщенная книга, которая когда-либо была, значит, существовала на нашей земле.
1: Особенно первые главы, где о сотворении.
0: Именно, да, книга «Бытие», вот это первые главы. Мы вот с вами уже сколько провели встреч, мы на первой странице Библии находимся, да. На первой странице. И еще останемся на следующих встречах на этой же самой первой странице. И вот те строки, которые мы сейчас прочитали относительно пятого дня, они тоже необыкновенно информационно насыщенные. Ну, можно несколько выделить аспектов вот, информационных в этом, ну, несколько блоков выделить. Первое, что надо отметить, нам сообщается Творец через откровение, данное через Моисея. Он нам сообщает, что на пятый день были сотворены все водные животные, какие только есть, без всяких классификационных различий. Это были и самые простейшие животные, то есть одноклеточные водные животные, огромное количество беспозвоночных животных, очень разнообразных. Ну, это, ну, у всех, так сказать, ну, что ли, на слуху, там, морские звезды, скажем, губки, да, медузы, кораллы. Вот это все, так сказать, животные беспозвоночные, водные. И рыбы. Это уже позвоночные животные. Но, простите, это есть еще и млекопитающие животные, водные животные. И вот все это разнообразие без всяких градаций. То есть было сотворено на пятый день. Причем, значит, речь идет, Господь нам четко показывает, что вот этой эволюции от простого к сложному не происходило. И тут возникает очень интересный аспект. Родство между организмами, безусловно, существует. Какие-то организмы очень далеко, скажем, друг от друга по своим, скажем, даже морфологическим характеристикам, какие-то ближе. Поскольку родство существует, а откуда оно взялось? Теория эволюции говорит о том, что это родство связано с происхождением. То есть, если был какой-то предок, произошло следующее, вот это вот родство, угу, оно и прослеживается. Значит, родство – это реальный факт. Как в концепции творения можно интерпретировать родство? Родство можно интерпретировать именно как когда есть единый творец и единый план творения, mm-hmm, естественно, ну, как говорится, не изобретается велосипед каждый раз. То есть, mm-hmm, если что-то уже есть какие-то модули, белки, скажем, которые выполняют какую-то функцию, то, естественно, они повторяются в самых разных организмах. Это можно назвать модульным принципом. Есть модули, которые включаются в самые разные организмы для выполнения тех же самых функций. Но самый большой модуль – это не в каких-то даже таких уже свойствах, а в фундаментальных свойствах. То есть нас совершенно не удивляет, что мы можем питаться растениями. Это, естественно, это лучшая наша пища. Да? Нас нисколько не удивляет, что мы можем, скажем, рыбу, значит, есть и тоже можем усваивать эти вещества, которые есть и в растениях, и, скажем, в рыбе. С чем это связано? Это связано, что исходная информация, базовая информация едина у всех организмов.
1: То есть, интересно, да,

0: Да, это
1: абсолютно у всех. Абсолютно у всех организмов. То есть из всего великого множества, скажем, аминокислот, которые можно и вообразить себе, для живых существ выбрано, в общем, 20 аминокислот. И из этих 20 аминокислот белки, собственно, образованы белки всех видов, там, от бактерий там, до человека. Это белки. Но белки образуются не сами по себе из аминокислот, они образуются благодаря той информации, которая заложена в генетической структуре каждого организма. Так вот этот код, который заложен, значит, во-первых, носители генетической информации, это первое, из всех возможных носителей, значит, генетической информации выбрано 5 букв, как бы. Ну, информация, скажем, вот у нас 32 буквы, да? Но из этих 32 букв, значит, русского алфавита составлено все богатство отечественной литературы. Она действительно невероятно богата. На вся наша, так сказать, речь. Вот все это на основе этих 32 букв.
2: Вот. На все прошлое и на все будущее.
1: На все прошлое, да. Ну, а вот, значит, для генетической информации Господом было выбрано как бы 4 буквы. Они и называются по-буквенному. Там А, Т, Г, С и У. Ну, в общем, и вот по сочетанию этих букв, значит, дальше идет код. Он тоже единый у всех организмов. Вот единый. Там есть некоторые нюансы, но он един. И вот когда этот код реализуется, то есть он уже на, так сказать, материальном уровне в клетках эта информация работает, то образуются белки, вот ферменты, а уже ферменты делают все остальное. Это рабочие лошадки, ферменты, которые могут там, значит, управляют как бы всем метаболизмом уже, то есть какие-то другие вещества, там, липиды, да, синтез, то есть жироподобных веществ, углеводов, там, в общем, ну, вот это весь метаболизм, он уже прорабатывается вот этими ферментами. Так что вот фундаментальное сходство заложено с самого начала. А потом уже речь идет о том, что, ну, и какие-то более частные признаки. Там тоже, если можно использовать готовый модуль, то он и используется, когда там возникает что-то, так сказать, новое, то, соответственно, это творится заново. Вот, так вот, значит, здесь вот мы, поскольку нам Господь показывает, что все, скажем, водные организмы Он сотворил без того, чтобы они происходили друг от друга, а, так сказать, одномоментно, то мы можем понять, что Он нам впервые как бы раз... Ну, это можно было бы проглядеть и при сотворении растений, но там это были только растения. А вот здесь уже мы видим, что у растений, мы знаем просто, у растений, у животных одинаковые носители генетической информации, одинаковый генетический код, именно поэтому в белках те же аминокислоты, именно поэтому это все универсальное.
2: Так что, с другой стороны,
0: да, и достаточно разумное, в общем-то, логическое объяснение.
1: Совершенно верно. Оно совершенно не родство организмов определяется тем, что у нас общий создатель. У нас творец наш един, а мы не происходили от бактерий, там, я не знаю, путем, так сказать, непонятно каким образом происходящего усложнения. Вот. Но сейчас вот интересно, что вот когда люди над чем-то долго работают, какая бы крыша идеологическая, так сказать, не была над ними, в конце концов они какие-то крупицы истины обнаруживают. Но сейчас возникла, значит, такая идея камеры хранения генов. Понимаете, она уже ближе вот к этому модальному принципу, о котором мы говорили. То есть, ну, скажем, камера хранения генов, скажем, вот это вставляются. Да, вот. вот они куда нужно, вот они как бы вставляются. Тут непонятно, значит,

0: отбираются для каждого организма. Тут опять же вопрос, а кто их отбирает? Ну, случай, да, не знаю, кто еще. Но дело в том, что все-таки вот какая-то крупица вот в этом проглядывает, вот в этой, скажем, гипотезе камеры хранения генов. Ну, это вот такой первый аспект, чем определяется родство. Второе, что мы можем вот из этой, из сообщенной нам информации, это вот достаточно частный, но очень, мне кажется, такой яркий вопрос. Ну, многие же все-таки так и знакомы с библейской концепцией творения, и все знают, что на пятый день Господь сотворил рыб и птиц. Правильно? Это правильно. Рыб он, безусловно, сотворил. Но, что интересно, вот и сотворил Бог рыб больших. Вот перевод здесь очень интересный. Вот рыб больших на самом деле там стоит еврейское слово «таниним». Сотворил Бог «таниним». Причем это слово довольно-таки много раз употребляется в Библии. Именно не я подсчитывала, другие подсчитывали. 29 раз употребляется слово, это множественное число «таниним», или, может быть, значит, «танин» – это единственное число этого слова. 29 раз употребляется это слово. Причем переводится оно абсолютно по-разному. Речь идет, это доказывает только одно, что вот современный человек, в общем-то, не знаком с этими танинимами и не знает, как их перевести. И поэтому их переводят. Понимаете, это просто поразительно, какое-то разнообразие. Переводят дракон, змей, морское чудовище, крокодил, великая рыба. Вот здесь вот в нашем случае, вот в нашем случае текста. И даже гиена и шакал. Причем шакал почему-то особенно излюбленное слово для перевода. Ну, достаточно часто, да, используется. Вот. Так вот, все-таки такое вот исследование, которое люди, исследователи Библии проводили, значит, они пришли к выводу, и этот вывод мы посмотрим, он вполне подтверждается библейский, что таниним – это рептилии. То есть в данном случае, что вот эти танинимы, которых сотворил Бог, это водные рептилии. Что это за водные рептилии? Вот дело в том, что, значит, еще в Библии многократно упоминается такое видовое, что ли, слово, которое вид определенный обозначает. Там много раз говорится о левиафане. Причем вот людей, которые, скажем, ну, как бы критично относятся к Библии. Ну, вот понимаете, вот Левиафан, ну, что это такое? Вот вообще, что это обозначает, совершенно непонятно.
1: Это какое-то морское существо.
0: Это морское существо.
1: Живущее в воде.
0: Но это ихтиозавр. Вот известный ихтиозавр, морское чудовище, о котором, которому от имени Господа в книге Иова очень много говорится об ихтиозавре. Там буквально целая страница описывает его свойства, его какое-то могучую, непрошибаемую шкуру. То есть описано это морское, страшное, подробнейшим образом описано страшное морское чудовище. Причем Господь там как раз заявляет, что да, он именно его сотворило, это чудовище. Вот. Но, значит, в 1840 году вот этим всем рептилиям не только было дано их современное название, под которых мы их, собственно, знаем. Ну, как вы думаете, что это за название, которое было дано? Вот, вот там они танинимы, а вот поэтому мы их не узнаем. Сейчас да. Они под другим именем фигурируют.
1: Динозавры.
0: Динозавры, совершенно верно. Динозавры. Как это, из каких слов это составлено? Страшные ящеры, ужасные ящеры. Это действительно ужасные ящеры. И это, значит, фактически вот тут на

0: написано просто, что на пятый день среди прочих существ были сотворены водные рептилии. И в частности, вот этот самый Левиафан, который многократно, значит, упоминается. И вот, например, в Псалме 103 написано так, что там плавают корабли, то есть в морях плавают корабли. Там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Речь идет о море. Играть, значит, в море. Значит, но должна вам сказать, что встреча мореплавателей с этими водными страшными чудовищами, они продолжались не только вот, скажем, до Рождества Христова. Средневековые мореплаватели очень часто встречались с этими чудовищами и описаны это многократно. Понимаете, люди, как говорил Соломон, нет памяти о прошлом. Если люди сейчас безопасно там, скажем, проплыли на корабле и не встретили Левиафана, им кажется, что все, о чем говорили люди раньше, они просто по своему, что ли, недомыслию говорили. И почему-то хроники, описание реальности кажется, что это придумано, конечно, люди сквозь иногда что-то, но в принципе списывать это на какие-то легенды абсолютно не приходится, потому что есть просто очень конкретные указания о людях, которые боролись с этими чудовищами. Ведь, между прочим, между Швецией и Данией одно время мореходство было почти невозможно в связи с обитанием там этих морских чудовищ. Были люди, и вот возглавлял их совершенно конкретное историческое лицо, которое был профессиональным охотником на динозавров, на хищных динозавров, в том числе на водных динозавров. И, в общем, он нас очистил, да, очистил вот эти морские пути. То есть мореходство между Данией и Швецией стало более безопасным. Хотя...
1: Лохнесское чудовище из той же области.
0: А?
1: Лохнесское чудовище из той же области.
0: Лохнесское чудовище, да, но оно сейчас живет, понимаете, так что это, да, сейчас почти. То есть я бы сказала, речь идет о динозаврах, которые почти вымерли. И более того, они, наземные хищные динозавры, были уничтожены вообще, скажем, в средние века. Вот есть хроника, может быть, последняя рептилия в Англии, вот такая хищная, была убита в 1640 году. Это, так сказать, уже письменные источники, это хроника, это все, так сказать. Но люди, поскольку сказано, что динозавры вымерли за 65 миллионов лет до появления человека, то, соответственно, какие тут могут быть вопросы? Какие тут эти чудовища? Какие ящеры? Это все, кстати говоря, вот тот человек, который боролся с водными, значит, динозаврами, он как раз погиб. Он боролся всю жизнь, значит, это царственная особа. Он боролся всю жизнь с, так сказать, вот этими ящерами. И он погиб, хотя он уже, по-моему, в возрасте могучий был человек. Он последний свой бой пошел в 88 лет. И он погиб в схватке с летающим динозавром, с птеродактилем.
1: То есть до того времени они еще были?
0: Да, но это были единичные уже экземпляры. Фактически они вступили во вражду с людьми. Ну, мы об этом будем говорить. Дело в том, что условия уже были не для динозавров. Условия послепотопной Земли уже динозавры никогда не стали доминирующей группой. И они постепенно сходили на нет, тем более, что они фактически были врагами Homo sapiens, который их, так сказать, победил. В общем, и добил в конечном счете. Хотя буквально вот, я не знаю, несколько лет назад, или может десятки лет назад, вот рыболовное судно вытащило полуразложившийся труп другого вида, не ихтиозавра, а другого вида водного динозавра.

0: Гитлера, и они сетями вытащили. То есть он, значит, вытащили, но поскольку это был такой смердящий труп, то владельцы рыболовных вот этой флотилии, они не захотели, чтобы этот улов рыбы пропал. Они, это все было сфотографировано, задокументировано, была издана марка, но труп выбросили, чтобы рыбу продать. Миф о том, что динозавры, значит, вымерли 65 лет тому назад, это не более чем миф, потому что находят даже не окаменевшие кости динозавров. То есть динозавры всегда жили одновременно людьми. Есть слои, где отпечатаны одновременно лапы динозавров, лапа человека, следы человека, прошу прощения. Вот. Потом, значит, след человека внутри следа динозавра, так сказать. Есть еще другие доказательства, а именно скульптурные изображения динозавров, где мы можем узнать их вид, как бы проглядывает. Это по всему Средиземноморью есть скульптурные группы, вот барельефы с изображением динозавров.
1: Даже украшающие какие-то известные здания.
0: Известные здания. Это все, пожалуйста, это есть, это можно посмотреть. Археология, это уже археология. Но археологи не занимаются изучением динозавров, но просто если посмотреть, то это видно. И самое очень интересное...
2: Динозавры были хищниками.
0: Они были... и растительноядными, и хищными. Они были... Это очень разнообразная группа. Водные, наземные, более крупные, менее крупные, значит, хищные. В Библии упоминаются несколько видов динозавров, в том числе и как раз жители таких вот низменных участков, влажных, значит, растительноядные. И причем они настолько хорошо были известны в древние времена, что использовались для сравнения. Вот, например, когда Египет ослабел как держава, то его сравнивали с этим динозавром Раф, вот этим малоподвижным, крупным, достаточно беззащитным, растительноядным динозавром. Ну, мы, так сказать, несколько отвлеклись. Я только хотела еще сказать, что доказательство того, что динозавры всегда существовали рядом с человеком, проглядывает также еще в наскальных рисунках индейцев в Америке. Причем там настолько эти рисунки реальны, что вид этого животного, он определяется по этим рисункам. Так же, как очень реальное описание в Библии. Кстати говоря, сотрудники, по-моему, британского музея естественной истории, ну, они в основном, конечно, атеисты, но, тем не менее, по этому описанию они изменили положение хвоста одного там динозавра. Он у них волочился по земле, а в Библии сказано, что вращает им как кедром. И они поставили, то есть как орудие его, то есть это мощь хвост, который, по-видимому, служил именно для удара по жертве. И они подняли этот хвост и, значит, поставили в нужное положение. Вот. Но это мы очень увлеклись динозаврами. Тема всегда это интересует, особенно тема детей. Да? Но взрослых тоже, особенно и взрослых. Так вот, да, все-таки перейдем к другим, значит, свидетельствам, которые здесь есть. Значит, отметим, что, значит, эти существа были очень разнообразные, потому что те же самые динозавры – это существа с легочным дыханием. Рыбы – это жаберное дыхание. Вот. И, следовательно, на пятый день появились существа и с жаберным, и с легочным дыханием, и, так сказать, и без жаберного до, вот, так сказать, дыхания. И по эволюционному сценарию, поскольку все существа с легочным дыханием должны произойти от рыб, то рыбам предстояло выйти на сушу, преобразовать свой плавательный пузырь в легкие, преобразовать свои плавнички в лапочки и превратиться в тетрапод. То есть тетрапод, четыре лапки, значит, ну, в земноводных,

0: скажем, надо было им превратиться. Причем должны они были, конечно, выползти, ну, на эту землю, которая, по-видимому, так вот, как она, какая она должна быть? Растений нет на земле, потому что вся жизнь образовалась в воде, все сначала происходит в воде. Когда они начинают выползать, значит, это такая некая мертвая пустыня такая, покрытая, по-видимому, космической пылью за многие вот эти миллионы лет. Вот. Ну, во всяком случае, я бы сказала так, пусть рыбы успокоятся, плавают себе, им не надо выползать и завоевывать сушу, потому что существа с легочным дыханием были, значит, сотворены в первый же день, и, по-видимому, животные мелководья, к которым относятся и водные, и земноводные, тоже, так сказать, по-видимому, созданы были в этот день.
1: Все одновременно в один день.
0: Да, ну, одновременно, да, потому что и речь идет о водных животных, почему они перечисляются, как вы помните, там перечисляются души животных. То есть неоднозначно, не говорится, что вот такое-такое. Там вот все время там живые существа такие, перемыкающиеся такие-такие, там перечисляются несколько групп. То есть они разнообразные были, но их что-то связывало с водой. Что? Именно место обитания. Безусловно, место обитания их была вода, это и глубоководная там, и, скажем, и мелководье, но в любом случае это вода. Значит, так вот, с точки зрения эволюционной теории, значит, выход рыб на сушу и, так сказать, появление наземных сухопутных животных – это одно из самых решающих моментов вот эволюции. И очень, в общем, 150 лет уже идет поиск, какие же именно группы ископаемых рыб дали, были предками ископаемых же земноводных, потому что вот, значит, самыми примитивными земноводными, хотя примитивных форм жизни вообще не существует, были признаны стегоцефалы. Вот какие же ископаемые рыбы дали начало вот первым земноводным стегоцефалам? И в качестве предков подозревали очень многих двоякодышащих рыб, которые сейчас, значит, кстати говоря, существуют в наши дни, и при этом абсолютно по виду не изменились по сравнению с своими, значит, тем, что находится в нижних слоях геологической колонны, то есть за сотни миллионов лет, значит, ничего с ними, они как-то не эволюционировали. Как-то
1: якобы.
0: Ну, естественно, да. Но это эволюционный сценарий. Но подозревались и другие группы рыб. Есть такие так называемые кистеперые рыбы. Считалось, что вот их роднит то-то. Оказалось, вот есть такие... Вот я говорю, юмор создателя проявляется всегда. Он обязательно дает такую черту, которая делает это невозможным. Отклонили кистеперых рыб. Есть такие лопастоперые рыбы, и там уже несколько ветвей этих лопастоперых рыб были, прорабатывались как предки земноводных. И вот последнее время, значит, просто вот уже нашли, ну, замечательно нашли. Была такая группа лопастоперых рыб, она называется пандерохиды. Но это не важно, как она называется, важно, что они... похожи на стегоцефалов очень. Ну и, соответственно, стегоцефалы тоже очень похожи на этих пандерохид. Вот она истина. Вот найден предок. И опять наш создатель дает нечто в позвоночник пандерохид, что даже эволюционисты перешагнуть эту грань не могут. Особенности позвонков пандерохид никоим образом не могут сделать их предками наземных существ, земноводных вот, стегоцефалов. Так, а давайте спросим себя, почему же эти стегоцефалы и пандерохиды настолько на себя похожи? То есть у них, например, такая вещь, даже вот глазки на на вот здесь вот на череп уплощен. Рыбы обычно вот с боков уплощенный череп. У этих рыб череп уплощен.

0: заключен вот в таком положении, глаза сверху, так же, как у стегофалов, у них тоже вот такой уплощенный череп, глазки сверху. Ну и есть другие моменты сходства. Вот. Так почему они так похожи? Ну, хотя, если речь идет об эволюции, то тут, понимаете, никакие другие биологические свидетельства не принимаются. А вообще-то известно, что есть такое явление, как конвергенция. Кон. То есть это значит, что если какие-то совершенно разные по происхождению, ну, опять же, с эволюционистским понятием по происхождению существа, оказываются, обитают в одних и тех же условиях, они несут очень много сходных черт. Ну, например, вот у крота вот эти роющие лапки, а насекомая медведка, которая тоже подземная, у нее крайне похожие роющие лапки. Потому что и тому надо рыть, и ей надо рыть. Поэтому дается им то орудие, которое может быть использовано для рытья земли. Или, например, скажем, млекопитающие кит и акула. Там тоже много сходства. То есть вот эта обтекаемая форма, вот, так сказать, плавники, не лапы, там не что-нибудь. Хотя это млекопитающие с легкими, то жаберное дыхание. Вот. И тем не менее, вот мы можем перечислить черты сходства. Это можно множить, значит, примеры этой конвергенции. Так почему же не отрицать того, что конвенгенция... То есть, что значит конвергенция? Это значит, что если мы возвращаемся к библейской точке зрения, это значит, что когда Господь сотворил существа для данных условий обитания, Он сделал оптимальными их. Поэтому если, если это существо на мелководье, то есть естественно, у него глазки должны быть видно. Это хищники. И тот, и другой, стегоцефалы и панарахиды, хищники мелководья. Совсем вот мелких, так сказать, водоемов. То есть, естественно, они уплощены, понимаете, чтобы эффективными быть. И поэтому они похожи. Вот, значит, поэтому вот 150 лет, значит, ученые провели в поисках предков, и многие сейчас отказываются от этого. Они встали на другую. Они не отказались от эволюционной идеи, эволюционной теории, но они, значит, возник так называемый метод кладистики, когда мы отказываемся искать чьих бы то ни было предков, потому что не получается, а мы будем говорить о чертах сходства. И найдя эти черты сходства, вот здесь сходство больше, здесь сходство меньше, просто на основании черт сходства говорить, что вот эти существа ближе, ну, скажем, рисовать такие крошечные деревья, не всеобъемлющие, а вот крошечные, что это подальше существо, а это вот поближе существо, это метод кладистики возник. Вот сейчас, ну, там, так сказать, вот сейчас он процветает.
1: Вот. Хотя, по всей видимости, должно было бы много находиться, ну, всяких переходных видов. Ну, почему, если есть
0: вот ископаемые... Вот мы будем об этом говорить. В Библии написано, да произведет вода присмыхающихся душу живую, ну и так далее. Так вот, если опять же обратиться к первоисточнику, там необыкновенно яркие употреблены слова. Ну, понимаете, это не очень звучит как бы современно по-русски. Да воскишит вода. Да, кишением живых стучит. То есть кишмя кишит. Это говорится о том, что водная жизнь будет необыкновенно разнообразна, богата, разнообразна и многочисленна. Вот. Да воскишит, значит, и воскишело, а дальше, когда и воскишело, там повторяется это. То есть, да, это так. На архейских осадочных породах, о которых мы говорили, когда третий день творения был, значит, прямо на них лежат обычно кембрийские породы. То есть это самые нижние донные породы, значит, в геологической колонии. И вот там именно находятся водные животные, донные, там и всякие-всякие. Именно водные животные. И причем это называется кембрийский взрыв, потому что ниже ничего нет. Там должны быть все простейшие, вот эволюционирующие, какие-то примитивные формы. Там ничего нет. И тут вдруг кембрийский взрыв. Огромное богатство.

количество, разнообразие, колоссальное разнообразие живых существ, полностью сформированным, функционирующим в виде великом разнообразии. Загадка науки – это просто классифицируется как загадка науки. Когда они там формировались, где? Но вот они вот сразу проработались уже. Вот. И, наконец, следующее, что хочу вам сказать, что вот в этот кибер...

0: это они более разнообразны, чем современная водная фауна. То есть налицо. У нас сейчас может быть больше видов, то есть мелких изменений, mm-hmm. то есть адаптационных изменений. А вот таких фундаментальных, скажем, линий меньше. То есть налицо. Mm-hmm. Деградация сотворенного, первичного, богатого вот этого кишения вот, жизни, она сейчас беднее, беднее. Идет не, скажем, идет значительное вымирание, что, собственно, мы не могли предположить, что, исходя из библейской концепции, что будет что-то другое. Оно действительно, но сейчас вымирание идет особенно быстрым темпами. Ну, вы знаете, мы как-то обошли вниманием птиц. Я чувствую, что наше время подходит к концу. Давайте мы о птицах. Там очень интересный тоже аспект. То есть мы как бы о пятом дне творения нам придется еще о птичках поговорить в следующей встрече.
1: Тем более, это очень, тема очень интересная, в общем-то. Я думаю, птиц тоже, мы признаем, великое разнообразие и птиц, и не только водных животных, но и наземных животных. Но об этом мы уже будем говорить, когда будем речь вести о шестом дне творения. Мы обязательно продолжим этот разговор. Я благодарю вас, Татьяна Юрьевна, за интересную беседу.
0: Благодарю вас за такое заинтересованное участие, которое помогает вот это все изложить. Понимаете, когда чувствуешь, что людям это интересно. Я очень вам благодарна.
1: Очень интересный и обширный, очень хорошо изученный и проработанный. Благодарности вам, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе. Мы продолжим эту тему, тему о пятом дне творения в нашей следующей передаче. Всего доброго, до свидания.

0: Со второй половины мая в Подмосковье начинается самая настоящая соловьиная пора. Это значит, что в садах и парках на лесных опушках слышны громкое щелканье и пронзительные мелодичные трели. Скромная внешность соловья словно подчеркивает его мастерство. Пожалуй, этим он противоположен многим современным поп-звездам. Но не о них речь.
1: О, слышите трель? Запел. Действительно, соловей. А соловей, знаете, очень терпимая к человеку птица. Ее удивительную, прекрасную, завораживающую трель можно услышать в самых неожиданных местах. В том числе над кучами такого омерзительного мусора. Все эти бутылки, полиэтиленовые пакеты, стаканчики, памперсы и прочие блага цивилизации оставили после себя рекреанты. Иначе говоря, люди отдыхающие.
0: Но соловьи продолжают петь. Соловей и мусор. Трудно совместить эти противоположности. Но в мире мы часто встречаем подобное соседство столь прекрасного и столь омерзительного. Почему так происходит? Неужели соловей любит свалки? Соловей обыкновенный – птица опушек. А на опушке, то есть на границе разных природных сообществ, скажем, рощи и лужайки, больше летает насекомых, которыми соловей кормится. Но человек отдыхающий тоже любит проводить время на опушках, где есть и место порезвиться, и укрытие от солнца. Но, к сожалению, мусор убирает за собой не все. Бывает и так, что опушка превращается в несанкционированную свалку, где отходы выгружают на окраине леса. Но соловей продолжает петь, несмотря ни на что. Человек портит опушки, леса и парки отходами, а соловей украшает их пением. Убрать мусор певец не в силах. Улететь в другое место не может,

0: здесь ведь как-никак его дом. Вот и продолжает птица делать свое дело, привнося проблески радости в унылую картину прогресса цивилизации. Прекрасное пение скромной птички созвучно словам апостола: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни».
1: «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».
2: Эта морская черепаха размером в несколько сантиметров и весом около 200 граммов собирается отправиться в морское путешествие длиною в 1000 миль и продолжительностью в несколько десятилетий. С масштабностью опасности и трудностей этой черепаховой одиссеи могут сравниться только чудеса, сопровождающие ее жизненный цикл, и творческая сила создателя. Эта история начинается на скрытых от глаз пляжах, простирающихся вдоль побережья Центральной и Северной Америки. После того, как на протяжении 6 недель яйца пролежали в теплом песке, из них вылупляется новое поколение решительных маленьких рептилий, которые начинают прокладывать себе путь в мир. Движимые инстинктом, они изо всех сил мчатся навстречу прибою и затем плывут, не останавливаясь, на протяжении следующих 48 часов в попытке спастись от хищных птиц, крабов и рыб. Но спасение от хищников – это не единственная их цель. На протяжении первых 2 суток они проходят критическую подготовку, необходимую для жизни в новой, жидкой вселенной. Ориентироваться в открытом океане – задача не из простых. Поэтому с самого рождения черепахе предстоит не только научиться определенным навыкам, но и определять место, куда она движется. Морские черепахи в одиночку пересекают Атлантический, Тихий и Индийский океаны, не имея при этом каких-либо постоянных визуальных ориентиров. Они полагаются на биологическую систему, откалиброванную для взаимодействия с невидимым щитом, который окружает Землю. Наша планета постоянно подвергается бомбардировке частицами высокой энергии, излучаемой Солнцем. Мы защищены от этого смертоносного шквала магнитным полем, которое простирается на 65 тысяч километров в космосе. Оно подобно огромному стержневому магниту, линии поля которого текут вверх из южного полушария и оборачиваются вокруг Земли. Каждая линия пересекает разные точки на поверхности Земли под определенным углом и с определенной интенсивностью. Они наиболее сильны на полюсах и слабее всего на экваторе. В итоге они создают отчетливую картину, которая может быть нанесена на карту, подобно линиям широты или долготы, уникальным для любого места на планете. С момента своего рождения черепаха может фиксировать свойства магнитного поля, его интенсивность и угол наклона. Таким образом, она делает геомагнитный отпечаток своего места рождения и начинает путешествие к месту кормления, где она проведет долгие годы своей жизни. Например, для черепахи, родившейся в Коста-Рике, ареал обитания может быть коралловым рифом в Доминиканской республике на расстоянии более 1000 километров. Когда молодая черепаха дрейфует в Карибском море, она продолжает запечатлевать координаты на карте магнитного поля. Как только черепахи входят в воду, они обнаруживают магнитные поля и ориентируются по ним во время своего дрейфа.

В течение первых 2 лет жизни они запоминают путевые точки, которые будут потом использовать 15, 18 или 25 лет спустя для того, чтобы вернуться к своему гнездовому пляжу. С возрастом все больше развивается их способность ориентироваться по внутренним компасам в их мозге. Микроскопические клетки, обогащенные кристаллами магнетита, реагируют на магнитное поле Земли, выравниваясь на север. Этот крошечный магнит действует подобно стрелке компаса. Для ориентации в пространстве им нужно понимать, где они находятся и в каком направлении движутся. После того, как черепаха достигает кормовой базы, она часто остается там на 10 лет или даже дольше, пока не достигнет зрелости. Взрослая особь, в зависимости от вида, может весить от 30 килограмм до тонны. И когда она готова к размножению, то берет курс на возвращение к пляжу, где она родилась. Во время этого обратного путешествия она снова будет полагаться на свой внутренний компас и следовать координатам, которые запечатлела в своей памяти много лет назад. Но когда она приближается к суше, в дело вступают другие органы чувств. Для того, чтобы определить точное местоположение своего родного пляжа, она использует еще один навигационный прибор – свое обоняние. С помощью него черепаха распознает в воде определенные химические вещества. Это могут быть молекулы разных отложений или грязи на пляже. Эта информация фиксируется и хранится в ее мозге. И потом, спустя 25 или 30 лет, черепахе нужно вспомнить эти сигналы, чтобы понять, какое конкретное место ей нужно.

Каждый год эта сцена разыгрывается на тропических пляжах по всему миру. Взрослые самки выползают из океана и движутся к тому самому месту, где они когда-то появились на свет. Они роют гнезда и откладывают сотни яиц, из которых появятся новые черепахи, которые выйдут в море. А потом, спустя десятки лет, вернутся в это же место. Этот миграционный цикл будет повторяться десятки раз в течение следующего полувека. Как ученый, я восхищен тем, насколько это сложная и удивительная система. Трудно представить, что черепахи способны, мигрируя на тысячи километров, найти дорогу обратно с точностью порой до нескольких метров к месту, где они родились. Когда мы изучаем систему навигации морской черепахи или детали и точность функционирования какого-либо другого живого организма, это не может не удивлять как интеллектуально, так и духовно. Так же, как мы аплодируем работе талантливого ученого, архитектора или инженера, нам стоит признать поразительную творческую силу Бога, который даровал жизнь каждому существу силой своего.

независимо, ну, то, что президент издал 809-й указ, это благодатная почва для религиозных.

0: религиозных организаций. И там написано, что исполнителями прежде всего будут религиозные организации. Но мы всегда стояли на этих принципах и никогда этим принципам не изменяли. И поэтому, когда государство усиливает все это, то мы, естественно, не просто поддерживаем, а мы говорим: слава Богу за такие прекрасные указы. Мы жили так нравственно, духовно и будем жить.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.

Добро пожаловать на четвертый из восьми вечеров для семьи, который посвящен теме «Если бы любовь» вместе со всеми вечерами в череде назначенных встреч. Мы размышляем над темой истиной и концепцией, которая является основополагающей для самого Бога, ибо Он есть любовь, и для бытия человека, ибо Всевышний создал нас для любви, для радости, для счастья. И вот тема, которую мы попытаемся рассмотреть сегодня, тема четвертая в этой череде встреч, называется так: «Главный секрет супружеского счастья». Вот то, без чего счастья никак невозможно достичь. Главный секрет супружеского счастья. Рассказывают историю о том, как однажды молодой человек проходил по улице, и он услышал, как продавец цветов нахваливает свой товар и как-то пытается вот заохотить покупателей, и в том числе к нему обращается, говорит: молодой человек, купите цветы для своей жены. Он говорит: я не женат, отстаньте. Она не сдается и говорит: тогда купите цветы для своей невесты. Тот опять бурчит: нет у меня никакой невесты. И тогда продавец говорит: ну тогда купите цветы себе, поздравьте себя с тем, что вы такой беззаботный и жизнерадостный человек, что у вас нет никаких проблем. Если у вас нет жены, если у вас нет невесты, значит, это повод для торжества и радости. Согласны? Как-то подозрительно вы реагируете. Еще одна история, которая вот как-то должна нас в эмоциональном отношении настроить, называется «Плохие слова». Случилось так, что вот молодая семья после свадьбы и медового месяца возвращается в жилье, которые сняли для того, чтобы там вот создать семейное гнездышко. И через буквально несколько дней совместной жизни, уже после медового месяца, вдруг молодая жена звонит своей маме и говорит: «Мама, ты представить себе не можешь, какие страшные слова он произносит в мой адрес». И мама говорит: вроде он такой был приятный молодой человек и так далее. Что за страшные слова? Она говорит: я даже не могу их повторить вслух. Они мне такую доставляют горечь и такую досаду. Но мама говорит: если ты не скажешь, я тебе помочь не смогу. Но та собралась духом и говорит: представляешь, он мне говорит: готовить еду, делать уборку в доме, стиркой заниматься. Я такие страшные слова никогда в своей жизни не слышал.

слышала. Я боюсь, что это не моя пара. Представляете? В действительности очень многие не подготовлены абсолютно к семейной жизни. И даже те, кто уже состоит в браке, бывает и не один год, и то вот выдают порой такие истории, что диву даешься. Вот эта история называется «На приеме у психолога». Как вам нравится эта сладкая парочка? Ой, давайте посмотрим на сладкую пару. Вот она. Фух, я чуть не испугался. Так, итак, значит, что они делают? Купаются? А мне кажется, обнимаются. Вам не кажется, что они обнимаются? Ну, как бы то ни было. А давайте так скажем, они, купаясь, обнимаются. Нравится такой вариант? Так вот, на приеме у психолога речь идет о чем? О том, что, как то обыкновенно водится, жена пришла к специалисту по семейным отношениям, и опять, как часто водится, как часто бывает, жалуется на мужа, что он не проявляет к ней никаких знаков внимания. Но это было уже после того, как вначале муж пришел и жалуется, говорит: «Моя жена, она такая безрадостная, вот ничем ей не угодишь, постоянно у нее вот кислая мина». Постоянно она недовольная, вот не улыбнется, и вот такая угрюмая, как будто бы, не знаю, в депрессии какой-то. Что мне можно делать? Ну и вот психолог говорит: приведите жену, и он ее приводит, и что происходит дальше? Психолог говорит: вам нужно вместе прийти. Пришли они вместе. И посмотрев на то, как они общаются, он сразу же определил, в чем причина. И говорит мужу: с вашего позволения, можно вашу жену? Вот. Он поставил ее рядышком, и так, вот знаете, как часто мужчины делают, смерил ее с головы до ног и говорит: вы очень привлекательны. Ну, она вот, знаете, стояла, плечи опустив и так далее, и тут вдруг раз... немножечко приободрилась. Потом он говорит: вы знаете, у вас очаровательнейшая улыбка. Но она еще более расплылась в улыбке. Теперь уже все воспряло. Тогда все формы теперь как-то налились. И он говорит опять мужу: с вашего позволения, можно ее обнять? Он подошел и как прижмет ее крепенько, вот так основательно, знаете, у нее аж сердце стало чаще биться, и потом, наконец, он говорит: снова, вы не возражаете мужу? Он говорит: нет, не возражаю. И он взял ее и поцеловал основательно. Ну все, депрессия ушла, она, как говорится, стоит, радуется, цветет. И психолог обращается к мужу и говорит: а вы понимаете, что нужно делать? И вот ответ мужа. Он говорит: я смогу приводить ее к вам только максимум 2 раза в неделю. Ну, вот так. Вот так. Теперь поэзия. Алексей Плещеев. «Тобой лишь ясны дни мои, ты их любовью озарила, и духа дремлющая сила на зов откликнулась любви. Молю того, кто весь любовь, он примет скорбное моленье, и, не спаслав мне искупленье, к добру меня направит вновь, чтобы душа моя была твоей души достойна ясной, чтоб сердца преданности страстной ты постыдиться не могла». Это разговор человека и слова, выражающие высокую оценку того спутника жизни, с которым он хочет быть дальше, и которого весьма и весьма высоко ценит. И он думает, что он недостоин вот любви этой высокой, прекрасной особы. Ирина Снегова. У нас говорят, что, мол, любит и очень, мол, балует, холит, ревнует, лелеет. А помню, старуха-соседка...

короче, как встарь в деревнях говорила, жалеет. И часто платок, натянувший потуже, и вечером в кухне, усевшись погреться, она вспоминала сапожника мужа, как век он не мог на нее насмотреться. Поедет он с молоду, помнится, в город, глядишь, уж летит, да с каким полушалком, а спросишь, чего, мол, управился скоро, нет, скажет, но знаю, меня ему жалко. Зимой мой хозяин точает бывало, а я уже лягу, я спать мастерица. Он встанет, поправит на мне одеяло, да так, что не скрипнет под ним половица. И сядет к огню в уголке своем тесном, не стукнет колодка, не звякнет гвоздочек. Дай Бог ему отдыха в Царстве Небесном. И тихо вздыхала. Жалел меня очень. В ту пору все это смешным мне казалось. Казалось, любовь чем сильнее, тем злее, трагедии, бури. Какая там жалость? Но юность ушла. Что нам ссориться с нею? Недавно, больная бессонницей зябкой, я встретила взгляд твой. Тревога в нем стыла. И вспомнилась вдруг мне та старая бабка, как верно она про любовь говорила. Итак, какова настоящая любовь? Что в действительности является секретом супружеского счастья? Мы подошли непосредственно к Священному Писанию. Я приглашаю вас сосредоточить внимание на отрывочке, который в христианской традиции называется гимном любви. Это первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, стихи 4 и 5. И там говорится о том, как любовь себя проявляет, и в том числе для пользы нашей темы сегодня сказано: «Любовь не ищет своего». Любовь не ищет своего. Вот какова ее природа. Посмотрим на ряд иных переводов этого отрывочка. Согласно переводу Стерна, любовь не эгоистична. Согласно современному переводу Российского библейского общества, любовь не себялюбива. Согласно одному из американских переводов, it does not seek its own interest. Она не ищет своих собственных интересов. И еще один перевод, она не настаивает на своем мнении. Вот какова настоящая любовь. Если она не ищет своего, если она не себялюбива, то тогда чего она ищет и чьей пользы она ищет? Она ищет интересов и пользы и ищет послужить объекту любви. Любовь по своей природе всегда на кого-то направлена. И истинная любовь, она всегда нацелена на объект любви. И все, что объекту любви важно, вот этого она желает, вот к этому стремится, вот над этим работает. Кто из вас знает, а должны знать многие, какое слово используется здесь в подлиннике для рассказа вот об этой возвышенной любви? Древнееврейское слово «агапы». Спасибо, совершенно верно. И вот многие исследователи долгое время пытались понять, откуда это слово в греческом языке. Потому что в классическом греческом оно практически не используется. И даже появилась версия, что как будто бы авторы, писатели апостольских писаний, от Матфея до Откровения, как будто бы они взяли и изобрели это новое слово, чтобы выразить величайшую Божью любовь, подражать которой мы все призваны. Однако при дальнейшем исследовании оказалось, что в греческом языке слово «агапы» является заимствованием. И это заимствование из древнееврейского языка, на котором написаны Тора, Пятикнижье Моисеева и пророки, то, что называют Ветхим Заветом. И оказывается, в древнееврейском языке это слово звучит так – «агава», «агапе» и «агава». Дело в том, что когда мы работаем с переводом разных терминов на разные языки, то порою нет достаточных звуковых средств в каком-то языке, чтобы полностью звучание передать. И потому самое близкое, что греки могли, используя принцип

транслитерации, то есть попытки буквально просто записать буквами другого языка изначально оригинальный термин. Вот что они смогли сделать, то и получилось. То есть «агава» превратилась в «агапе», потому что «п», «ф» и «в» часто перемежаются в зависимости от языка. Так вот, оказалось, что это слово еврейское. И оно используется в Священном Писании задолго до апостольских писаний, задолго до первого века нашей эры. Давайте посмотрим, что оно значит. Корнем, корневой основой этого термина является глагол. Я вам на экране показываю две формы этого глагола, как это выглядит в подлиннике. Глагол, означающий «давать». Оказывается, «любить» дословно – это «давать». И для тех, кто конспектирует, два примера. Книга Судей, 1 глава, 15 стих, где сказано «дай мне». Вот это слово используется в подлиннике. И Захарии, 11 глава, 12 стих, известное пророчество, где Господь говорит: «Если угодно вам, дайте мне плату мою». Да? И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Пророчество о цене, которую дали за предательство Иисуса Христа. Так вот, вот это слово «дайте мне плату» – это слово «агава» – это корень, который является основой для греческого термина «агапы». Теперь вопрос, на который все присутствующие должны ответить с легкостью. Помните ли вы место в Священном Писании, где любовь, любить и давать соседствуют в рамках одного известнейшего заявления, одного стиха Священного Писания? В апостольских книгах. «Ибо так возлюбил Бог мир». Что сделал? Возлюбил. Что? Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Где записано? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Спасибо. То есть, в действительности, то, что Бог возлюбил, это проявилось в чем? Что Он отдал. Любовь по своей природе отдает, она служит. Теперь, когда мы говорим о человеческих отношениях, то давайте прочитаем в послании апостола Павла к римлянам, в 15 главе, первые три стиха, которые раскрывают эту природу любви далее. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Итак, что мы призваны делать, согласно тексту? Угождать. Сказано, каждый из нас должен угождать ближнему во благо. Ну и тогда появляется первый вопрос. А кто же первый будет угождать? Так вот, муж и жена, и вот они решают, кто сегодня или кто должен. А почему я должна начинать угождать? Пусть он начнет. Так? А тот говорит, нет, уж если я буду, как говорится, источником, или в данном случае объектом, надо выяснить, что источник значит, что объект значит. Давай вначале ты попробуешь, а потом мы разберемся. То есть вот этот вот вопрос, кто первый начнет, что текст отвечает, кто начинает первый угождать ближнему? Давайте посмотрим еще раз. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Итак, кто начинает? Тот, кто сильнее духовно. Тот, кто считает себя более в нравственном отношении зрелым. Тот, кто считает себя сильным в Господе, в вере, в духовности, в нравственности. Вот тот всегда первым угождает. Он не ждет, когда ему вначале должное принесут, положат, уважат и так далее, послужат. Нет, он начинает служить. Помните вчера, когда мы исследовали, что Библия говорит о том, как стать великим? Кто больше всех? Тот, кто больше всех служит. Кто из вас хочет быть большим, пусть будет слугою. Потому тот, кто в действительности осознает себя сильным, он начинает угождать. Тот, кто духовно более зрел. Еще одно место. Как это преломляется теперь, вот уже в частности, во взаимоотношениях мужа и жены. 1 Коринфянам, 7 глава, стихи 33 и 34. Что делает муж? Какова задача мужа? Если уже он муж, если у него есть жена, какова цель его жизни? Что Библия говорит, что апостол Павел пишет?

сказано угодить жене. Ну, не все поверят сразу, я понимаю. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам 7 глава, стихи 33 и 34. Сказано: женатый заботится о том, как угодить жене. А жена, сказано, какой у нас стих там, 34-й, замужняя заботится о том, как угодить мужу. И там сравнивается, что если человек не женат, если не замужняя, то тогда только один объект угождения – Господь. А теперь, если брак создан, то появляется второй объект угождения – муж или жена. Итак, дорогие мужья, какова ваша задача? Что говорит Господь? Угождать жене. Дорогие жены, какова ваша задача? Угождать мужу. А что значит угождать? Так, заботиться. А скажите, кто составляет список того, как угождать? Тот, кто угождает, или тот, кому угождают? Ой. Итак, вот допустим, Господь говорит: делайте, что мне угодно. Кто определяет, как Богу угождать? Ну, естественно. Значит, муж кому должен обратиться с вопросом, как угождать жене? К жене. Тот, кому ты хочешь угодить, того ты спрашиваешь: что тебе хочется, дорогая моя? Как тебе угодить сегодня? Представляете, какой опасный вопрос. Потому что мужья уже заранее, они боятся, что сейчас такой длинный список, да, на 10 страниц будет. И потому не задают такой вопрос. Но тут у нас выбора нет, дорогие. Если да, если не женат, только Господу угождаешь. Но если женился, угождай жене, говорит Священное Писание. То есть любовь, она не ищет своего, она не своих интересов ищет, а она направлена на другого, и она угождает. Послание к Галатам в 5 главе, в стихах 13 и 14, это описано так, сказано: «Любовью служите друг другу». Итак, любовь агапе, любовь, которая происходит от греческого слова, от еврейского слова агава, означает давать, отдавать, жертвовать. Это означает служить. И потому Священное Писание говорит: мужья и жены должны угождать друг другу. Они должны любовью служить друг другу. Давайте посмотрим на некоторые образцы любви в Священном Писании. Я должен предупредить, что в Библии идеальных, безгрешных людей практически не описано, правда? В отношении Еноха сказано, что он ходил пред Богом, и ни один грех Еноха не описан, да? В отношении некоторых, фактически три человека только названы, вот что если бы кто и праведностью своей мог бы души свои спасти, то они бы. Но это, скажем так, редкое исключение, правда? Но это означает, что все остальные грешники, и часто грешники еще те. Так? Потому, когда мы говорим об образцах любви, то все эти образцы, они лишь верны только по отношению к какой-то части жизни той или иной супружеской пары. И то, к чему мы сейчас обратимся, безусловно, не является образцом во всех случаях. Но мы же собираем с вами лучшие, самые возвышенные образцы любви, правда? Поэтому давайте посмотрим. Это отношение Сары к Аврааму. Ну, вы поняли, почему я такое длинное вступление, да, делал. Потому что далеко не все было у этой пары идеально, далеко не всегда они служили друг другу, но тем не менее. Каким было отношение Сары к Аврааму? 1 Петра, 3 глава, 1, 6 стихов. Давайте прочитаем. Первое послание апостола Петра, 3 глава, стихи с 1 по 6. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так сам

0: Сара повиновалась Аврааму, называя ее его господином. «Вы, дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха». И так сказано, что вы, речь идет о христианах, вы, дети кого? Сары. Вы, дети Сары. И потому она для вас образец. Как она называла Авраама? Господином. В действительности ли это так? Помните ли вы, чтобы где-нибудь она говорила: «Господин мой Авраам», как вот принято в некоторых семьях, Петр Степанович, уважаемый мой, любимый муж, что пожелаете сегодня на ужин, да? То есть, когда она называла его господином, есть вот такие примеры в Священном Писании? Давайте откроем книгу «Бытие», 18 главу, прочитаем стихи с 1 по 3 и затем с 9 по 15. 18 глава, стихи с 1 по 3. «И явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: „Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего“». То есть это посещение небесных гостей. И вот когда Авраам и Сара, и там слуги, они принимают их, дальше происходят следующие стихи с 9 по 15. «И сказали ему: „Где Сара, жена твоя?“ Он отвечал: „Здесь, в шатре“. И сказал один из них: „Я опять буду у тебя в это же самое время, и будет сын у Сары, жены твоей“. А Сара слушала у входа в шатер сзади его». То есть ее не было видно. «Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав: „Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар“. И сказал Господь Аврааму: „Отчего ты рассмеялась, Сара, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын“. Сара же не призналась, а сказала: „Я не смеялась“, ибо она испугалась». Но он сказал: „Нет, ты рассмеялась“. Итак, почему испугалась Сара? Потому что она поняла, что слова, которые она сказала внутренно, гости услышали. Она сказала, внутренно рассмеялась и внутренно сказала. Значит, для нас это открывает важный принцип. Как она называла Авраама своим господином? В каком формате? Внутренно. Не притворно, знаете, как вот когда гости, тогда показать уважение и почет своему мужу, а потом: „А ну-ка, кто у нас там был? Степан Семенович, или как уж его? А ну-ка, иди сюда. Ты что-то про меня тут рассказывал своим друзьям“. И этот бедный Семен Степанович, или как угодно, он сидит и не знает, куда деться. Потому что он, господин в доме, сейчас понимает свое настоящее место. Не об этом идет речь. А речь идет о том, что она внутренне к нему так относилась. То есть она в действительности выражала ему почтение.
1: Что забота очень важна для женщины, и в ней она черпает вдохновение свое. Понимание, уважение, преданность, признание и подкрепление уверенности. Это очень важно для женщины. Иногда мужчина может оценить только тогда женщину, и только тогда то, что она делает для него, когда будут удовлетворены его первичные потребности. Точно так же и женщина. Если она будет иметь удовлетворение своих первичных вот этих потребностей, да, первоочередных, тогда она сможет для мужчины сделать то, что он хочет.
2: А вот из этих шести потребностей мужчины в данном случае, вот есть какая-то одна самая важная?
1: Нет, важны в целом первые шесть, вот эти очень необходимы, важны. Нету одной. То есть мужчина не может что-то недополучить и быть при этом счастлив. Для него это очень важно, все шесть. Мы их даже условно отделили, мы их сжали в очень короткий список. И важно понимать то, что, допустим, нельзя сказать, что вот мы сейчас эти шесть, женщина, допустим, запишет после нашей программы, да, эти шесть пунктов, и будет четко выполнять и

0: осчастливить своего мужчину 100%. И больше ему ничего будет не надо. На самом деле нет. Мы говорим о первостепенных, то, что, в чем он нуждается больше всего. Когда мужчина получил реализацию, удовлетворение этих первоочередных своих потребностей, он раскрыт. Он открыт для дальнейшего общения, для дальнейшего развития других чувств, других эмоций. То есть, но база, основа, фундамент взаимоотношений и благополучного, да, удовлетворения потребностей первоочередных, то, о чем мы говорили, о чем мы будем еще говорить более подробно, это важно. Точно так же и для женщины.
1: Одну из потребностей вы назвали, мужскую потребность, вы назвали потребность доверия. Но неужели для женщины не важна эта потребность, не важно доверять? Почему это мужская потребность?
0: Потребность доверия, она, в принципе, присутствует у всех. Просто мы ее зачастую по-разному выражаем и по-разному получаем. Механизм такой. Постоянно мы можем провести параллели между потребностями мужчин и потребностями женщин. Допустим, если мы говорим, что мужчина нуждается в доверии, то параллельно женщине можно поставить заботу. То есть женщина, мужчина начинает внимательно слушать женщину, когда она говорит. Он пытается ее почувствовать, пытается ее понять. Когда она видит эту реакцию на свои, она понимает, что они ее слушают, ее пытаются понять. Ему близко то, что она говорит, по крайней мере, он очень этого хочет. Она начинает понимать, что о ней заботятся, что ему не все равно, что она говорит, что она чувствует. И это проявление заботы. Она воспринимает как проявление заботы. И как только она это чувствует, а мы можем отметить, что это первоочередная, да, ее потребность, что навстречу она дает мужчине, который о ней заботится, она понимает, что вот это тот человек, которому я могу спокойно доверять. Потому что я буду услышана, по крайней мере, он будет стараться для того, чтобы он проявит заботу, когда мне будет плохо. И получается, что эти две потребности, они неразрывно перекликаются. То есть женщина почувствовала заботу, она стала доверять тому мужчине, который о ней заботится. И она вкладывает это доверие во все остальные свои действия и слова. И это неразрывно уже связано. Вот таким образом она, можно сказать, выражает и доверие, и заботу, и все, и она это все вместе получает. Просто она это доверие воспринимает через заботу о себе. Вот в том-то и разница. В принципе, нам всем хочется фактически одного и того же, просто по-разному, разными способами.
1: Угу. То есть фактически получается, существует какая-то связка потребностей мужчины и женщины. И вот существует какая-то причинно-следственная связь.
0: Да, безусловно.
1: Ну хорошо, как быть в таком случае, если, допустим, один из партнеров, или муж, или жена, ну, не понимают потребности или не хотят удовлетворять потребности второй половины?
0: Очень часто ошибка людей в том, что они вкладывают в своего партнера, да, в свою половинку вторую, то, что они хотят, не удовлетворяя потребности, допустим, другого, да? То есть он говорит, мне нужно доверие твое, при этом совершенно не заботясь о ней. То есть она, он

0: Он добытчик в семье. Этого достаточно. Он не позаботился в этот момент. Она не может ему доверять. У нее начинает зарождаться сомнение. Она думает о том, что о ком он заботится в этот момент, если он не спросил меня, какие у меня потребности сейчас. Уйдя на работу, о чем он думает? Думает ли он о нас здесь с ребенком дома, если он не спросил, в чем мы нуждаемся? Может быть, мне не нужно, чтобы он столько работал. Может быть, мне нужно, чтобы он просто спросил меня о том, в чем. И, может быть, я нуждаюсь вот в таком.
1: Ну, разве женщины не нуждаются в финансах? Разве женщины не хотят, чтобы у них было больше финансовых возможностей? Здесь какой-то замкнутый круг получается.
0: Женщины хотят не финансовых возможностей. Женщины хотят проявления заботы через это. То есть, если мужчина способен заработать, да, больше, безусловно, это хорошо, это плюс. Но если это будет в ущерб ее каких-то потребностей первичных, первостепенных, если она не будет чувствовать, что эти деньги принесут ей счастье, что она является тем объектом, для которого это делается, ей не нужны эти деньги, поверьте. Если же это по-другому, значит, это лицемерие. Просто-напросто. Значит, чувств там нет. Это когда люди не удовлетворяют вот эти потребности первоочередные, это крах взаимоотношений, это мертвые отношения, их нет.
1: А в какой момент вообще жизни с супружеской пары необходимо вообще вот начать думать об этих потребностях?
0: С первого дня. Когда начинаешь встречаться. Потому что мы должны постоянно хотеть, не просто там заставлять себя, да, мы должны постоянно хотеть жить для него. Но это обязательно должно быть обоюдно.
1: Но ведь многие семейные пары годами живут, думая об удовлетворении исключительно своих собственных потребностей. Вот как в таком случае объяснить вот второй половине о том, что вот у меня есть такие потребности, у тебя такие потребности, давай попробуем удовлетворять потребности друг друга. Как вообще начать этот разговор, как объяснить?
0: Ну, наверное, мой совет сейчас будет относиться к людям, которые вообще задумались об этом. Если из двух людей кто-то начинает думать об этом, следовательно, его не совсем удовлетворяет то, что происходит в его семейной жизни. И если он начинает поиск ответов на это, он должен, по крайней мере, прислушаться и присмотреться к своему партнеру. Когда, допустим, если это мужчина, он должен посмотреть, когда она раздражена, да? Что ее обижает. Попытаться послушать ее. Не сразу отвергать то, что она говорит и думает. А попытаться выудить эту информацию, пусть даже это будет сложно, пусть это будет нелегко, переспросить тактично, с любовью. В любом случае важно желание. Ответ найдется. На самом деле мы однажды уже переживали подобное состояние.
2: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих.

раз таки говорит, что такое имело место быть, возможно, да, вот, ну, неправильная любовь, если ее можно вообще назвать, но говорит, но потом все изменилось, когда люди покаялись, омылись, осветились и оправдались. То есть он показывает, что это была прошлая жизнь, без Христа, без Бога, без познания того, что мы образ и подобие Божие. И вот, ведя нас по вот этой лестнице возрастания, он нас ведет к лучшему пониманию, что такое любовь. Поэтому эрос – это, вы уже понимаете, это такая, скажем, ниша специфическая, касающаяся отдельно жизни человека. Второе слово, которое используют тоже греки, это слово «филио». «Филио» – это дружеская любовь, это исключительно дружба между там братьями, между людьми, между друзьями, когда они там вместе, как вот мы сегодня знаем, в армии служили, вместе в школе учились, вместе в институте учились, какими-то делами занимались. Они друзья, они сдружились с семьями, сдружились, может быть, по работе, там, по совместному отдыху. Это нормально, это «филио». Поэтому, когда мы читаем в Библии, есть такие места, где написано «возлюбил», да, и там используется слово «филио». Ты понимаешь границы этой дружбы, то есть она дружеская, граница очень четкая. Это любовь, но она дружеская, она не такая какая-то, знаете, всеобъемлющая и так далее. Есть третье

слово, которое используют греки, это слово «сторга». «Сторга» переводится или имеет с собой значением «родственная любовь», «родственная дружба». И согласитесь, между «филио» и «сторга» может быть разница. Одно дело друзья и совсем другое родственники. Как говорят, кровь не вода, гены пальцем не раздавишь. Разное мы слышим. И тем не менее, они научились вот описывать эту любовь, вот ту дружескую, это одним словом, родственную, другим словом, совместную там платоническую любовь, еще одним словом. И есть четвертое слово. И вот о нем мы сейчас говорим. Это как раз-таки агапе. Любовь агапе. Она совершенная, она всеобъемлющая. И между прочим, если посмотреть на некоторые толкования этих слов, толковые словари, они пишут интересные вещи, да. Слово «любовь» одно из самых многозначных, вот именно агапе. И поэтому это подразумевает под собой и самое трудное, и самое легкое. Потому что когда ты любишь что-то, тебе это легко. Обратите внимание, если ты любишь ремонтировать машину. Ну вот есть ребята, которые прям вот, знаете, я сам люблю много чего, я делаю сам в своей машине. Но бывает, я это не люблю, особенно когда холодно. Или ты знаешь, надо очень много разобрать всего. Но есть ребята, люди, которые любят. И вот ты смотришь, слушай, там столько работы. Он говорит, да это сейчас до обеда я все разберу. То есть, если ты это любишь, или шить, возьмите, шить, да без проблем. Человек говорит, да я с удовольствием, так это же надо ткань, то, сё. Не-не, это всё легко. Или кирпичи ложить, кладчик. Ты думаешь, ничего себе, смотришь на дом, там надо 6-7 тысяч кирпича. 6 тысяч кирпичей надо намазать, положить, посмотреть, чтобы он ровненько лежал. А для кладчика это в удовольствие, понимаете, у него свой азарт есть. И так во всех сферах, абсолютно во всех сферах. Поэтому я и говорю, что это и трудное, и легкое одновременно получается дело. Почему? Потому что если мы любим, нам это легко, но очень трудно, оказывается, это полюбить иногда. Вот поэтому интересно, что вот это слово как раз, оно означает немножечко больше, чем нам кажется. Оно является самым важным словом Нового Завета. Обозначали, собственно, евангельскую христианскую любовь, абсолютно бескорыстную. И, между прочим, оно употребляется очень часто в разных и древнегреческих произведениях у Платона, у Плутарха. И что интересно, что вот этим словом всегда пытались описать нечто божественное. То есть, ну, такого на земле не найдешь. Вот это как бы нюанс. Вот его надо запомнить. Агапы это много. И в результате, что мы видим, оно означает очень серьезное, а именно... Например, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих, говорит Христос. Вот она, любовь агапе. То есть ты положишь душу за своих друзей. Одно дело дружеское филио, привет, привет, давай вместе посидим, сходим куда-нибудь, в баньку попаримся, на рыбалку съездим. А умереть за друга, это уже агапе. То есть это больше, чем филио. Ну и много других интересных мест, где Христос говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Так как я возлюбил вас. А как же он нас возлюбил? А он предал себя за нас. То есть это такие интересные мысли, которые важно для нас вообще понимать. Да? Или говорит, любите врагов ваших. То есть агапы врагов ваших. А как его любить? Что его? Целовать, ходить, обнимать. Ой, как хорошо, что ты мой враг. Ты меня вот подсижишь. Ты меня не любишь. Ты меня не переносишь. Ах, ты моя свекровь любимая, пожалуйста. Да, я тебя так вот прям там люблю. А он говорит, любите врагов ваших. Но не просто говорит филио этих врагов, да, то есть так себе. А именно агапе, безусловно, абсолютно, скажем, ну, как сказать, все объемлющие. Ну, и вот теперь, возвращаясь все-таки к 1 Коринфянам 13 главе, предлагаю вам прочитать, ознакомиться с этой главой, для того, чтобы отсюда каждый мог взять что-то важное и полезное. Обязательно, вот слушайте своими ушами, что вам близко, что вам заходит, что вы чувствуете, что вам не хватает и хотелось бы иметь. И вот читаем. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Интересно получается, да? «Я говорю языками человеческими и ангельскими». Речь идет о какой-то очень серьезной сверхспособности –

человека в духовных вопросах. Он умеет говорить языками ангельскими. То есть, что это такое? Это какой-то дар языков, да, возможно, в первоапостольской церкви были такие люди, которые понимали, что Бог дает дар языков для проповедования Евангелия, и они этим хвалились. А Павел, наблюдая за всей этой жизнью, почему он именно в послании к Коринфу об этом говорит? Потому что именно в послании к Коринфянам он говорит о разных дарах, поэтому в 14 главе он продолжит говорить о языках, о дарах, о пророчествах, и 14 глава, 1 стих, он так и пишет: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных», то есть ищите этих даров, а особенно о том, чтобы пророчествовать. Получается, как бы он сначала закладывает базу, чтобы люди могли правильно понимать. Вот если я умею говорить языками ангельскими, пророчествовать, да, или в другом переводе написано «проповедовать», то если у тебя нет любви, то получается ты медь звенящая, и, как здесь говорит, и кимвал звучащий. Ну, то есть, опять же, посмотрите, звук и дело – это разные вещи. А все-таки для спасения нужно дело. Обязательно нужно дело. Ибо Христос делом доказал, что до конца возлюбил своих. И это 13 глава Евангелия от Иоанна. И я не говорю сейчас ни в коем случае о зарабатывании спасения. Это абсурдная идея. Да никогда никто не заработает спасение. О чем вы говорите? И кто бы мог вообще такую ересь предложить? Я заработаю спасение. Но когда ты не благодаришь за спасение, это хуже. Потому что заработать ты сразу поймешь, что ты не можешь заработать. А вот быть неблагодарным – это то еще преступление. Поэтому в Библии есть исцеление прокаженных. Вот 10 человек прокаженных, и только один возвратился поблагодарить. Вопрос, а что с остальными? И Христос, заметьте, обратил на это внимание. Он говорит, не 10 ли исцелились? Ну, 10. А где же 9? А они пошли на радостях. И поэтому благодарность Богу – это как раз-таки дела любви. Потому что в греческом языке и любовь, и вера – это глагол. Это глагол, когда ты что-то делаешь. Любовь – это глагол. Обратите внимание. И поэтому здесь не может быть каких-то просто восторженных и возвышенных разговоров о любви, знаете, об облаках плывущих и каких-то там событиях. Нет, любовь – это труд, это не все так просто. И поэтому он говорит, да, ты вот достиг чего-то, а что дальше? А теперь у тебя нет любви, ты просто звенишь, как медь. Читаем дальше. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Я вообще поражен, когда я читаю этот второй стих. Это отдельная проповедь, может быть, только на этот отрывок, если каждый фрагмент разбирать детально. Вы представляете, человек пророчествует, он проповедует. Но ведь это же не посторонний какой-нибудь, знаете, там язычник забитый или еще какой-то. Нет, он говорит о людях, имеющих желание проповедовать, служить, знают все тайны. То есть это начитанный человек, это человек углубленный, плюс ко всему, имеет познание, веру, так что может горы переставлять. Вспомните, вы когда последний раз своей молитвой и верой переставили чью-то гору или какую-то гору? А есть такая история, Марко Поло об этом описывает, что когда турки напали на одно село христианское, там поймали одного христианина, сапожника, и он, говорят, по истории, поэтому он был одноглазый, потому что, читая Евангелие, он увидел, где написано, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. И вот он его шилом себе, скажем, удалил и был одноглазым. И когда его мусульмане, да, турки взяли, они сказали, вот, ты христианин, да, я христианин. Так вот, у вас там написано, что можно горы передвигать. Вот если эта гора сдвинется, то мы пощадим там вас и все это село. И он молился и говорит история, что гора сдвинулась. Интересно, я верю, что, как и у меня есть проповедь на канале, если кто-то не смотрел, обязательно зайдите на канал пастора Андрея Кочелаба, там есть проповедь, его там есть тоже о чудесах, что Бог иногда не делает чудес просто ради чудес. Но когда это крайне необходимо, он делает чудеса. И вот, приводя этот пример, он здесь четко пишет, что даже можешь своей верой горы двигать, но нет любви, то ты ничто. И посмотрите, казалось бы, первое впечатление, ой, ой, как жестко, ой, как жестоко, ой, как, ну, не по-христиански.
А почему не по-христиански? Если мы открываем, например, Евангелие от Матфея, то мы находим там подтверждение, где Христос говорит тем, которые по левую сторону, и Он говорит: «Отойди

0: Идите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. А они ему как раз со своей стороны о чем говорят? Они говорят: Господи, не твоим ли именем мы многие чудеса творили, и бесов изгоняли, и всякое-всякое, скажем, дело делали. А он скажет: я никогда не знал вас. В другом месте он говорит: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, Матфея 7:12, то есть 7:20 и 21. Он говорит: войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А в 22 стихе как раз то, о чем мы говорим, да, и многие скажут мне в тот день, многие: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. А пожалуйста, мы имеем сейчас, как говорится, перед собой проблему. Они делали беззаконие, но в это же время изгоняли бесов и там какие-то чудеса творили. Конечно, люди, наверное, были впечатлены. А Христос обратил внимание, что, оказывается, не это было главное. Вот почему о любви он, опять же, говорит в превосходной степени, что это важнее. И здесь он говорит опять слово «я ничто». В английском написано «nothing», то есть «пустое». Если я вот такой значимый, все знаю, философствую, доказываю. Вы посмотрите, сколько сегодня конкретная проблема христианства – это дискуссия. И не просто созидательная дискуссия, а колючая дискуссия, уничижительная дискуссия. И видно, прямо вот если наблюдаешь вот за некоторыми людьми, вот он дочитался до чего-то, дошел до чего-то и носится с этим, как с ружьем, знаете, как с той палкой, и колет всех, и колет. И вот некоторые берут на вооружение какую-то фразу, например: так, скажи, пожалуйста, ты спасен или не спасен? И человек говорит: ну, любовью от него не веет, от него какой-то ненавистью веет, потому что и спорить с ним не хочется, и созидать
1: женщину. Вот он не говорит: жены, любите своих мужей, да? Потому что, видимо, женщина, ее сердце, ее душа настолько сотворены Богом прекрасными, она вот так уже любит своего мужа, да? А вот мужчины, они достаточно суровые существа такие, знаете. И, видимо, какие-то мы иногда твердолобые чересчур. Вы даже посмотрите, когда мы смотрим, кто чаще ходит в церковь. Вот кто чаще, мужчины или женщины?
2: Женщина.
1: Женщины. Да, 80%, когда мы видим в храмах сегодня посещающих или прихожан, которые приходят в церковь, или будь то любая конфессия, большинство все-таки там присутствует женщин. Почему? Потому что до мужчины, к сожалению, тяжело достучаться. Мы настолько с вами очерствели сегодня, и поэтому Бог говорит с самого начала мужу: мужья, любите своих жен. А то у нас получается так: прожили в браке лет 20, жена спрашивает у мужа: ты меня любишь? А он говорит: ну, конечно, я тебя люблю. А почему ты мне не говоришь? Ну, я же тебе сказал тогда 20 лет назад у алтаря, что я тебя люблю. Достаточно.
2: Понимаете? А если бы что-то поменялось,
1: да, я бы тебе сообщил. Да, если бы что-то поменялось, я бы тебе это бы непременно сообщил. Поэтому на самом деле Библия показывает нам, что мужчина – глава семьи, что его предназначение – заботиться и очень крепко и горячо любить свою жену. И это его было главное предназначение, именно роль его в семье. Поэтому я понимаю так, что все, что не происходит в семье, ответственность за любое, что бы ни происходило в семье, все-таки лежит на мужчине. Uh-huh. К сожалению, сегодняшняя современная ситуация и средства массовой информации, и многие другие причины повлияли на то, что эти роли поменялись. Мы видим с вами, что мужчины утрачивают свои лидерские позиции, а женщины, наоборот, становятся в большей степени лидерами. И я недавно слышал такую историю, когда муж пошел на семинар по лидерству, пришел, вот, и говорит: я был на семинаре по лидерству, теперь я тебе точно скажу, кто у нас в семье лидер. Вот. Жена говорит: ну, давай с тобой об этом поговорим. Потом наклоняется под кровать и говорит: ну, вылезай, давай с тобой поговорим, кто у нас настоящий лидер, понимаете? Вот. Поэтому сегодня действительно, к сожалению,

0: очень сильно поменялись роли в семье между мужчиной и женщиной.
1: Ну вот мы используем два термина, просто чтобы уточнить. Лидер, да, лидерство в семье и глава семьи. Вы это, об этом говорите как о синонимах или есть разница между лидерством и главой семьи?
0: В этом случае в семье и о роли мужчины я бы говорил как о синонимах. Все-таки мужчина должен сегодня оставаться лидером в своей семье. Он должен быть духовным лидером.
1: Но еще духовное.
0: Духовным лидером в своей семье. Потому что ответственность о том, что происходит с его женой, с его детьми, лежит как раз на нем. Иногда мужчины, знаете, они

Давайте посмотрим, как это описывается у Исаии. Чуть дальше, в 58 главе, 56 и в 58, там в двух главах говорится о покое, о субботе, субботний покой, который дан был еще в Эдемском саду, потом это повторяется в Ветхом Завете. И вот Божье обещание. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему, любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащих его завета моего, я приведу на святую гору мою, обрадую их в моем доме моем, ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов». И давайте сразу посмотрим и 58 главу Исаии, где чуть подробнее говорится. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоих, во святой день мой будешь называть субботу отрадой, святым днем Господним, чествуем, почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли. Дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господни изрекли это». То есть Бог дает покой, время, отделяет день, одни сутки в неделе, и Он говорит, это возможность для тебя, человек, там встречаться со Мною, там провести тот диалог с Спасителем, в котором нуждаешься ты, до которой я легко готов идти, я согласен с тобой разговаривать. Да, вот мы с вами только что читали Исаию, он говорит, приходите, мы будем говорить, но вот это время должно быть выделено. Это спасительная среда для того, чтобы ты мог честно, открыто, никуда не спеша, без вот этого давления груза, повседневных забот и переживаний, побыть со мной, рассказать мне о всех своих переживаниях. Спасительная среда. Удивительно, насколько изощренно мы можем выходить из этой спасительной среды или не понимать ее важность. Это все мне напоминает одну историю. Историю инкубатора для доращивания деток, которые родились раньше срока. Еще в 1891 году французский медик Александр Лайон изготовил первый инкубатор. Он был больше похож на какой-то сервант со стеклом. Вот прям так выглядел, как сервант, там была полочка, рядом такая система отопления. И благодаря этой системе как бы поддерживалась постоянная температура и какой-никакой уход за младенцем. Когда он сделал это изобретение, он предложил в одну больницу, вторую больницу, третью больницу. Ну, ему говорят, слушай, ты не надо там ничего этого, как-то денег это все стоит много, лучше мы там каких-нибудь сиделок наймем. В общем, не приживалось это все никак в больницу, и он очень интересный ход придумал. Он стал предлагать свое изобретение, ну как предлагать, расположил на ярмарках. Вот где цирковые представления, где карусельки, качельки, и вот как один из аттракционов, вот, а вот здесь ребеночек доращивается. И это стало пользоваться успехом. Ну, таким ограниченным, но каким-то вот успехом стало пользоваться. И эту идею подсмотрел другой человек, американец, которого звали Мартин Куни. Он в 1903 году, подглядев, так сказать, это дело, уже у себя на родине, в Соединенных Штатах, делает около десятка инкубаторов. И то же самое история. Медицинским там каким-то учреждением это все неинтересно. А он очень, ну, как, скажем так, из самых добрых побуждений это все делал. Но, опять же, медицинским учреждениям неинтересно. И он начинает тоже размещать на всякого рода ярмарках, на всякого рода цирковых представлениях. И там были прямо такие объявления. Аттракционы с детьми весом менее 900 грамм. Приходите все посмотреть. И люди стояли в очередях, чтобы заплатить 15-25 центов, чтобы хоть, а там, одним глазком посмотреть на крохотных деток.

ну, за дополнительную плату можно было их даже потрогать. И вот этого человека, ну, как только не обзывали, что вот он на несчастье, на горе людей, там делает деньги. Ну, на самом деле, они не знали, возможно, главного, что для мам, для детей это все было бесплатно. И деньги эти он себе не клал, а у него действительно была такая детская мечта помогать вот этим деткам. И самое главное, вот эти инкубаторы просуществовали до 1943 года, я имею в виду, как вот на ярмарках. В 1943 году закрылась последняя ярмарка, где был вот такой инкубатор. За это время было дорощено там более 6,5 тысяч человек. И только в середине 40-х годов инкубаторы вот начали применяться уже в медицине. Дошло, что вот эта спасительная среда действительно работает, она помогает. Сам этот человек, кстати, умер в нищете и в одиночестве. Но по оценкам людей, исследовавших его жизнь, 85% деток выживало благодаря спасительной среде. Мы с вами не просто недорношенные, недорощенные, мы пораженные грехом человеческие существа, которые нуждаются в том, чтобы в нас происходило, ну, вот это духовное дорастание, возрастание. Это библейский язык. Всем нам нужно возрасти до возраста Христова, и у Бога есть, да, вот этот инкубационный процесс для нас, процесс встречи с Ним. И это время. Время, назначенное Богом. Время, отделенное для нас. И знаете, что интересное? Наверное, для людей, которые, может быть, никогда в жизни не думали, что, ну, как там, Богу один день отделить. Вот сама идея, что хорошо, мы отделяем один день, мы в этот день ходим на богослужение, живем религиозной жизнью, ну, как бы хорошее решение. Но я думаю, что большинство из вас уже живут духовной жизнью, уже имеют свой покой, субботний покой, и вы приходите на богослужение, в церковь, зная, что вы отделяете это время. И вот здесь мы сталкиваемся с другой опасностью, той, которая предупреждает Исаия в первой главе. Есть большая опасность, что вот этот день, отделенный для Бога, может быть заполнен множеством каких-то активностей, таких околорелигиозных или религиозных, но в нем будет упущено главное, сама, собственно говоря, встреча с Богом. И вот я еще раз хотел бы обратиться к 58 главе. Вот как часто ее трактуют люди религиозные, хорошие люди, которые ходят в церковь, которые еще используют этот текст. И они такие, часто, ну мы даже, наверное, правильно говорить мы, я не буду себя отделять от вас. Часто так вот мы рассуждали, ну как, вот, чтобы этот субботний покой, Божий покой вот провести правильно, значит, не должно быть прихоти, не нужно пустословить. И вот когда я внимательно исследовал этот текст, я увидел здесь совершенно более глубокое откровение, которым хочу с вами поделиться. Дело в том, что там в оригинальном еврейском тексте нету слова «прихоть», нету слова «пустословить». Там вот то, что слово «прихоть», там стоит слово еврейское, которое переведено в первом псалме. Помните первый псалом, где написано «в законе воля его», да? Это слово «воля». Нет слова «прихоть». Это слово «воля», «желание». «Пустословие» тоже нету слова. Там просто слово «говорить». Без всяких отрицательных коннотаций. И здесь немножко другой смысл. Когда мы захотим сохранить свой вот этот выбор побыть с Богом в определенный день, им назначенный, то нас от Бога не должно закрывать и наше религиозное рвение. Знаете, я, может быть, так чуть-чуть шутя, но делю как бы людей, которые регулярно ходят в церковь, можно, что, как сказать, в кавычках это изобразить, наверное, так правильно будет, духовные и недуховные. И вот духовные люди, это которые приходят в церковь гораздо раньше, чтобы там каких-то еще максимально какой-то пользы духовной принести. Это хорошие люди. И потом они всю службу, все, что в церкви происходит, они во всем участвуют, везде помогают, много времени там проводят, потом еще остаются, участвуют в жизни общины, еще помогают. И они такие духовные –

что, что после окончания вот этого святого дня с Богом они просто падают ниц, и потому что они так утомились, так много духовной работы сделали, так много движений, так много различных действий было, что они просто обессилели. И это проблема. Потому что Бог рассматривал этот день как день восстановления человека, когда будет время личного диалога. Да, суббота – это день священного собрания, так написано в Священном Писании, но не весь этот день. В этом дне еще должно быть время личной встречи с Богом. Время, когда ты с Ним проведешь качественное время. Когда ты узнаешь Его голос, и Он узнает твой голос. Иисус когда-то ошарашил своих учеников, они в шоке просто были. Он говорит, вот Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И я в шоке, когда читаю эти стихи. Нас тут, всех христиан, уже сколько там, 1,5 миллиарда. Как он не найдет веру? А посмотрите на картину первой главы Исаии. Много религиозных дел, много движухи какой-то там духовной. А Бог говорит, мне мучительно тяжело это переживать, что вы делаете эту активность ради самой активности. А со мной вы встретились? Я прихожу к вам, как к своим детям, я хочу вам что-то дать, я хочу вам что-то рассказать, хочу что-то донести, а вы только носитесь там со своими религиозными делами. И у вас нету минутки, чтобы поговорить о самом главном. О той боли, которую ты несешь сам. О тех переживаниях, которые разрывают душу твою. О грехах, которые восстают на твою душу и ввергают тебя в погибель. И ты не можешь справиться. Ты боишься об этом подумать. У тебя нет времени. А есть недуховные христиане, в кавычках, да? Которые приходят как-то, ну, потому что верят, что надо прийти в церковь, помолиться, как-то вот отстоят, отсидят службу и возвращаются, и дальше там поели, поспали, не пойми, как занимаются чем. Знаете, они даже в чем-то счастливее, что ли. Хотя бы в чем-то для них суббота отрада, покой. Но и ни тот вариант не лучше, да? Если мы говорим о выделении дня для Бога, хорошего дня, то к нему нужно идти всю неделю. И точно так же ты не должен, не знаю, так себя замордовать на неделе, чтобы, придя уже в выделенный, отделенный для Бога день поклонения, чтобы просто там ну, не в состоянии даже сфокусироваться на духовных вещах. Самое главное в нашей жизни – это возможность встретиться с Богом, когда Бог даст ответы на твои вопросы. И эти вопросы нам очень нужны, ответы очень нужны. Нам очень нужны эти ответы. Вспомните из той же книги Исаии историю, когда заболел царь Езекия, и он уже все, врачи говорят, ну ты умрешь, смертельная болезнь, шансов нет. И Исаия разговаривает с Богом, и Бог говорит, вот для этого человека, вот ему смоквы на нарыв надо положить. Возможно, кто-то из нас страдает от болезни, Бог знает секретное слово, секретный рецепт, чтобы сказать, и человеку придет помощь. Но гораздо чаще Бог знает слова, которые сказать нам. Слова, которые мы должны принести своим детям, чтобы они не ушли от Бога. Слова, которые мы должны сказать своим родителям, чтобы дни их продлились. Слова, которые мы должны сказать друзьям нашим, чтобы они уверовали в Господа. Слова, которые нужно сказать родителям, женам, супругам. Слова любви, которые Бог скажет нам, которые наполнят наши сердца. И жизнь будет другого качества. В самом конце книги пророка Исаии у нас получается такой экскурс по этой главе, по этой книге. Есть замечательное обещание от Бога. Это пророчество будущего, будущее, в которое идем мы с вами. Будущее, которое обязательно наступит, когда Господь Иисус вернется на нашу землю, вернется, чтобы закончить историю греха и начать новую страницу счастливой жизни человечества. И там написано это пророчество. «Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу, будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». То есть будущее с Богом, оно по сути, начинается сегодня. Вот маленькая привычка находить время с Богом сегодня и квалификация этого времени.

самого лучшего времени, самого желанного времени. Времени не для религиозной суеты, да, вот такая позиция Марфы, о которой Иисус говорит, ну, о многом ты заботишься, и это вроде бы нужно, но есть что-то большее, более ценное, более нужное для твоей души. И вот грядущее Царство Божье, это Царство бесконечное, вот такой субботы и субботы, постоянного цикла, когда ты можешь в полноте, ни в чем не ограничено, быть в самом целительном, в самом лучшем присутствии твоего Бога. Бога, который спас тебя. Бога, который не забыл тебя, не отказался от тебя, когда ты совершал грехи, совершал преступления, блуждал где-то вдали от Него, но Он нашел тебя и привел к себе. Бога, который пролил свою кровь, чтобы, зная, что грехи твои можно омыть только кровью, и цену прощения можно оплатить только кровью, пролил свою кровь для того, чтобы ты и я, мы все были в этом прекрасном Божьем мире, мире любви и счастья. Пусть Господь благословит нас. Дорогие друзья, в нашей многозадачной жизни, в нашем планировании нашей духовной жизни, физической, материальной, чтобы на первом месте был Бог во всех его аспектах. И пусть его целительное присутствие исцеляет наши души и дает нам силу жить дальше. До встречи с ним.

0: «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике».
1: Всесожжение – один из видов ветхозаветных жертвоприношений, указывавших на будущую жертву Господа и Спасителя Иисуса Христа. Под всесожжением в Библии понимаются способ принесения животного в жертву и сама жертва, которая после заклания и снятия с нее шкуры полностью сжигалась на жертвеннике. Судя по книге Бытие и книге Иова, всесожжение – самое древнее из всех жертвоприношений. Во времена патриархов эту жертву приносили отдельные верующие. С появлением святилища жертва всесожжения приносилась священникам в качестве основной жертвы дважды в день – утром и вечером. В первой главе книги Левит содержатся конкретные указания, касающиеся этой жертвы. Апостол Павел пишет о том, что регулярные жертвы, приносимые земными священниками, не могли удалить грех. И Иисус Христос принес себя в искупительную жертву за все человечество и одним приношением сделал совершенными освящаемых.
0: «Любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».

0: Она отдала последние деньги. Они поедали дома вдов. Почему Богу важна не сумма, а открытое сердце? Как один день в храме раскрывает главные принципы Царства Божьего? Здравствуйте! В эфире программа «Библия 21 века». И сегодня на эти и другие вопросы отвечает священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте, Вадим Анатольевич!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, уже мы прошли Марка 11 глав. Да? Можете ли вы подвести

0: найти некое резюме этих глав, что нам важно сейчас, людям 21 века, знать и какие, может быть, истины для нас даны именно вот в этих 11 главах?
1: Да, ну, резюме, наверное, самым лучшим из евангелистов вообще повествования Евангелия делает Иоанн, когда он говорит, что сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий. Поэтому как бы и повествование Марка, оно тоже нацелено на это, чтобы читающий, слушающий, вот, он увидел, что Христос, который жил 2000 с небольшим лет назад, да, на земле, и как с ним поступили, это тот обещанный Мессия, который взял на себя грех мой, грех каждого из нас, и он является моим спасителем. И вот мое доверие ему, мои отношения с ним дают мне надежду, что когда он вернется на эту землю, он возьмет меня, чтобы вернуть в небесную семью.
0: Это важно. Да. Спасибо за такие мысли. Хорошо, сегодня мы продолжаем читать в современном переводе 12 главу. Давайте, наверное, приступим к чтению.
1: «И он стал говорить им притчах. Один человек насадил виноградник, обнес его оградой, вырыл в нем для давильни яму, построил сторожевую башню и, отдав его в наем виноградарям, уехал. Во время сбора урожая послал он к виноградарям слугу, чтобы взять у них свою часть плодов из виноградника. Но те, схватив слугу, избили его и выгнали, не дав ему ничего. Он послал к ним другого слугу, но того они и по голове били, и глумились над ним. Хозяин послал еще одного, они взяли и убили его. Он посылал и многих других, одних они избивали, других убивали. Еще один был у него, кого он хотел послать, сын его возлюбленный. Он послал его к ним последним, говоря себе: «Уж сына-то моего они уважат». Но те виноградари сказали друг другу: «Это наследник, давайте убьем его, и наследство станет нашим». И, схватив его, убили и выбросили из виноградника. Что сделает теперь хозяин виноградника? Придет он и предаст смерти виноградарей, а виноградник отдаст другим. Или вы никогда не читали в Писании: «Камень, что отвергли строители, краеугольным стал камнем. Господом сделано это, и чудом кажется нам». Они поняли, что о них говорил он эту притчу, и хотели было схватить его, но побоялись народа. Оставив его, они ушли.
0: Снова притча, которую Господь сказал. Что она здесь нам повествует, да, о чем здесь, и почему он именно, так скажем, ее сказал? Угу.
1: Ну, да, для культуры того времени она, притча была очень понятна, очень ясна, потому что виноградники в то время в Палестине, да, были одним из таких важных, нужных, и в климатических условиях того региона они хорошо росли. Поэтому, да, он говорит, что вот, вот так было. Угу. И, наверное, это одна из самых понятных притч в том плане, что в конце вот этого эпизода сказано, что они поняли. То есть люди, которым было обращено вот эта иллюстрация, они поняли. То есть, что произошло? Да, Христос такой притчей хочет показать, что были пророки, которые приходили от имени Господа, но их отвергал народ, убивал, выгонял, вот, и так далее, и так далее. И он намекает, что когда пришел он, как Сын Божий, с ним поступят хуже всего, да, потому что скажут: вот наследник, давайте его убьем и выгоним. Но здесь еще мысль того, что Христос подчеркивает, да, что виноградари, хотя взяли в наем виноградник, то есть или хозяин им отдал наем, чтобы получить свое, но они распоряжаются им, как будто это их собственное имущество. Угу. То есть намекая на то, что люди, и в другом Евангелии он скажет, да, что вы тут сидите в храме, как будто вы здесь хозяева, как будто это ваше. Хотя Господь им дал, чтобы они приносили пользу во славу Божию, но они действуют и распоряжаются вот этим имуществом, как будто это их. И главный здесь вывод, да, что Христос их обличил за такое поведение. Да. Написано, что они поняли это, хотели схватить, но понимали, что народ восстанет на них, поэтому побоялись. Угу. Но решение они уже приняли для себя. Они хотели его убить.
0: Вот это такой интересный момент того, что...

0: Вроде бы, да, он показывает им, он, как вы говорили в прошлых программах, то есть мы иногда что-то говорим, и это кого-то укоряет, то здесь он просто рассказывает притчу, и люди уже сами, делая вывод
1: Да.
0: какой-то, понимают их, как это говорится, правда, глаза колет.
1: Да.
0: Как вот сейчас мы можем провести параллель, да, в современных реалиях? Что для нас может сейчас быть виноградником? То есть что мы можем как бы считать, что это наше, а по сути оно нам, ну, как бы не принадлежит? И как эта притча может быть сейчас актуальна для нас?
1: Наверное, я как священнослужитель мог бы признаться или сказать, да, что она больше всего меня касается в том плане, что я, может быть, как ну, священнослужитель, тот человек, который вещает от имени Господа или толкует Священное Писание, я могу по своей нерадивости или глупости или жестоковыйности какой-то, жестокосердию, да, поступать подобным образом, считая, что люди, для которых я служу, это те, которыми, ну, простите за выражение, я могу пользоваться в той или иной степени, да, вот, это может меня осуждать. Но мне кажется, эта притча шире, потому что действительно, вот здесь, мне кажется, хороший пример Евангелия, когда Христос чему-то учит, а человек ставит себя на место, в эту историю. И мне кажется, каждый из нас может, наверное, найти себя, да, в той или иной роли. Христос дал каждому из нас что-то.
0: Да.
1: Вот, для того, чтобы мы принесли пользу во славу Божию. Ну, если взять самое простое, да, в Евангелиях написано, что даже наше тело – это храм, где присутствует Бог. И если я своим телом не прославляю Бога, а наоборот, я его привожу в состояние какой-то болезни или еще что-то подобное, это не служит для славы Божией. Да? То есть вот это наследие, которое мне дал Бог, оно во мне или моими действиями не служит для того, для чего Бог мне его дал. Ну, если взять еще шире, а время, а мои таланты и способности, да, если я сотворен Богом, если я Божье дитя, то все, что мне дано, это дано Богом. А дальше, если взять материальные ресурсы, и мы закончим эту главу именно этим, да, историей о том, что было принесено,
0: Правдову.
1: это и показывает, да, что то, что мне дал Бог, вот я этим распоряжаюсь. Фарисеи, религиозные учителя народа того времени, вот они так распорядились.
0: То есть это прямо напрямую их касалось. Получается, что им тоже это было дано, так скажем, в пользование, но они посчитали, что это уже
1: Да, это
0: их
1: их, да, это
0: собственность.
1: они, и они старались как бы из этого, ну, вынести для себя пользу, потому что мы вчера читали то, что происходило в храме, почему Христос выгнал все это. Там происходило, ну, современным словом сказать, коммерция в
0: Да.
1: пользу тех, кто это делал. Понятно, что и храм от этого имел какой-то доход для служения, но во многом они и это и
0: В
1: себе
0: первую очередь,
1: присваивали.
0: наверное, они
1: Да.
0: имели вот какую-то пользу для самих себя.
1: Безусловно, да.
0: Поэтому, так скажем, мы можем сделать выводы и сейчас, потому что очень часто не только даже, да, наше тело, но и то, что мы делаем, допустим, в служении,
1: Да.
0: мы иногда можем переходить эту грань, да и не только в служении, но и в жизни, когда очень часто почему-то всегда, точнее, это было и есть, эта власть, деньги показывают самого человека, и
1: Да.
0: если это дается человеку, то чаще всего ему всегда оказывается этого очень мало, и хочется, чтобы это было все больше, больше и больше. Как быть?
1: Вопрос, да, прошу прощения, вопрос власти здесь очень четко стоит, потому что они чувствовали, что Христос посягает на их место. Понятно, что с этим местом была связана и прибыль, которую они имели, но вопрос власти всегда стоял на первом месте, да, и вот они Христа очень сильно за это ненавидели, что они чувствовали, что Христос вот пытается.
0: Пытается, но они же знали, что придет Мессия. Им же заранее как бы это говорили. Я так понимаю, что это, как по-русски говоря, по обычаю, обычная зависть? Ну, что вот они, что вот он пришел.
1: Так и есть, потому что в другом Евангелии написано, они говорили, весь народ идет за ним. И если мы не остановим его, то придут римляне и свергнут нас». То есть они вроде бы и питали некие такие меркантильные интересы, чтобы стабильность сохранить, чтобы не расшатать вот то, что есть на самом деле. Но это показывало, что они хотели сохранить свой уклад, свое состояние. Да? Хотя

0: пророческое время, пророки указывали, что пришло время. Был Иоанн Креститель, который взбудоражил, скажем так, всю духовную, религиозную общественность, говорил что-то такое особенное, делал что-то особенное. Многие приходили его слышать. Тут пришел Христос, его дела. Все свидетельствовало, что пришло то время, о котором они знали. Но они не хотели поступиться, потому что хотели от Мессии других действий, которые бы упрочил их власть, вот, чтобы они остались в том, что есть. Но действия Христа, они показывали, что его царство на другого толка. Мы уже об этом говорили.
1: Да, ощущение такое, что ожидание не совпало с реальностью, да. А не ожидание немножко другое.
0: В их случае так.
1: Что же было дальше, да? То есть, что произошло там, можно ли дальше зачитать? Да, я читаю с 12 стиха, с 13-го, прошу прощения. «И подослали к нему некоторых из фарисеев и приверженцев Ирода, чтобы те поймали его на слове. Они пришли и сказали ему: „Учитель, мы знаем, что ты истину говоришь и воистину по Божьей жить учишь, не думая при этом угодить людям, кто бы они ни были. Скажи нам, позволительно ли платить налог кесарю или нет? Платить нам или не платить?» Он же, зная их лицемерие, сказал им: «Зачем расставляете мне сети? Покажите мне динарий». Они принесли один динарий, и он спросил их: «Чье это изображение и надпись?» «Кесаря», — ответили они ему. Тогда Иисус сказал им: «Так отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Этот ответ их очень удивил. Вот опять они тут пытаются его подловить и пытаются вот... Здесь, вы знаете, ощущение такое, что идет какая-то борьба. Он ловит их на лицемерии, а они снова пытаются поймать его на слове. Но они же уже приняли это решение. То есть, что они тут пытаются делать?
0: Видите, как бы у них был суд, свой суд Синедриона, в котором человека, когда судили, да, представляли его вину. И для того, чтобы представить его вину, а если представляли вину, к смерти человека, это должна была быть веские причины. И они ищут этих причин. Но здесь они делают еще более серьезный шаг, потому что они сейчас спрашивают его о том, что цепляет не только их религиозные практики, но цепляет власть, римскую власть. И когда они спрашивают, позволительно ли платить, подать кесарю, они потом уточняют: «Ты нам ответь, платить или не платить?» Платить или не платить? Они же понимают, да, что Христос, если скажет не платить, то это посягательство на римскую власть. Они могут обвинить его перед ними. Вот. Если он скажет платить, вот, они найдут аргументы в пользу того, что мы никому не должны, потому что мы дети Божии. И они знают, что они тогда могут обвинить его с помощью своих законов. То есть Моисеевых законов, да, свода принципов, которые были написаны в Ветхом Завете. То есть вот их посыл таков. Они ушли как бы, да, на некоторое время, вот только-только, но вернулись для того, чтобы вновь его искусить. И ответ Христа поражает и меня сегодня, да, настолько простота в этом ответе и глубина.
1: Да, как вот мы читали и в прошлых программах, вот они уже приходят не первый раз подловить его на слове. Мне просто поражает, что они придумывают более каверзные вопросы, и как он придумывает простые ответы, как он мудро отвечает. То есть, как даже сейчас мы можем учиться вот этой мудрости, как мы можем учиться тому, как он дает широту и простоту этого ответа.
0: Да.
1: Только у меня вопрос такой: почему они не придумали какой-то другой, что ли, план, раз они уже по нему ходили, и у них это не получилось?
0: Да, но это... Видите, да, когда человек как бы мыслит об одном в рамках чего-то, особенно если такие его посещают, как этих религиозных лидеров, какие-то мысли... Ну, об убийстве, скажем так, да, они мыслят и понимают, что как будто в их мире все аргументы, они сводятся к тому, что да, он виновен, да, его нужно убить. И вот в этом своем состоянии человек даже не видит или не может представить, что есть что-то другое. И получается, что вот Христос им такой простой ответ дает, что они просто удивленные.
1: И снова они тут удивились. Наверное, здесь еще хочется задать вот из 17 стиха вопрос такой. Вот кесарево кесарь, это понятно. То есть он

0: там нарисован, да, это ему. А Богу Божье, вот что здесь, как, какой мы можем, так скажем, сделать расшифровку, что это может быть?
1: Ну, на такой простой, может быть, в рамках нашего времени ответ. Пророк в Ветхом Завете говорит: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим». Это в общем, если взять, да? Они знали, что Бог от них ожидает. Как бы, да, действительно, богоугодные жизни по принципам Божьим, служение людям, вот, подкрепление немощных. Вот. Они угнетали вдову, они обижали сироту. Христос им сам на это указывает. Поэтому говорит, он говорит, то, что вам должно было делать перед Богом, вы этого тоже не делаете. Но посягаете, как будто бы вот вам мешает это делать, то, что вы должны что-то отдавать там кесарю. Оставьте то, отдавайте ему, если он того-то, чего-то требует. Да? Но ожидания, которые Бог от них имел, как от религиозных людей того времени, лидеров того времени, они это не исполняли. Они этого не делали. Вот почему Христос им говорит, вы не отдаете Божие Богу. Применительно, вот, напрямую, если их это касалось.
0: Да, тоже здесь есть такой момент того, что, опять же, он их не унижает, он их никак не подковырнул, да. Даже понимая их лицемерие, он не платит им той же монетой, которую, допустим, они делают ему. То есть он не лицемерит, он наоборот, да, говорит просто, ясно, понятно.
1: Ну, мне это кажется, что, опять же таки, сам ответ их написано, что очень удивил, и это, наверное, говорит о том, что они тоже поняли Христа. То есть это не маленькие дети, которым нужно объяснять, что такое Божие Богу. Это люди зрелые, духовно зрелые, читающие Писание, исследующие, глубоко исследующие, интерпретирующие, обучающие других. И Христос, когда им говорит, что вам нужно отдать Божие Богу, они ясно понимают. Если бы они хотели уточнить, они немножко позже опять это делают, да, какие-то приходят с какими-то вопросами. Но здесь они ясно понимают, и это их удивляет, сам ответ, потому что они в этом находят, ну, правду.
0: Они в этом видят себя.
1: Да.
0: Так, хорошо, что же было дальше?
1: Читаем далее. «Также и саддукеи, которые утверждают, что нет никакого воскресения мертвых, пришли к Иисусу и спросили его: «Учитель, Моисей дал нам такое установление. Если чей-либо брат умрет бездетным и оставит жену свою вдовой, то пусть другой брат его возьмет ее в жены и продолжит род брата своего». Было 7 братьев, первый женился и умер, не оставил после себя детей. Также и второй, третий, да, и написано, что 7 братьев было. И они спрашивают, вот 22 стих, да, после всех умерла и жена, а при воскресении мертвых, чей женой она будет? Все 7 были женаты на ней. Иисус же сказал им: «Не потому ли вы заблуждаетесь, что не знаете ни Писаний, ни силы Божией? Ибо когда воскреснут мертвые, не будут ни жениться, ни выходить замуж, но как ангелы будут в небесах. А о том, что мертвые воскресают, разве не читали вы в книге Моисея о горящем кусте, как сказал тогда Бог Моисею: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Он не мертвых Бог, а Бог живых. Вы сильно заблуждаетесь». То есть, опять же, продолжается вот эта полемика, да? То пришли фарисеи, саддукеи, это была другая религиозная такая ветвь в иудаизме, они тоже его пришли искусить. Но эти люди готовили как бы подступы ко Христу с разных сторон. Вот, и они пришли с этим вопросом, да, есть ли воскресение мертвых. Потому что вот этот принцип, что если брат умер, то жена осталась, брат его должен взять жену, чтобы восстановить, это так называемый левератный брак, да, вот в Ветхом Завете, да, было такое. Но они указывают другое, да, как вот эту дилемму решить, если все воскреснут, вот чей она женой будет, да. И Христос им правду говорит, да, что вы как бы земные реалии пытаетесь перенести в Царствие Небесное и там восстановить тот же порядок вещей. И Христос говорит: нет. Потому что в Царстве Божьем немножко будет по-другому все. Там Бог совершит то, что будет лучше для всех. Он говорит, да, там не умирают, не воскресают, да, не женятся, не выходят замуж. Ну, для многих людей сегодня тоже возникает вопрос, а как же там, будет ли там семья? Да, будут ли люди испытывать ту же близкую связь, как сегодня муж с женой, родители с детьми испытывают? Я для себя давно говорю, да, что написано в Евангелии, не видел того глаз, не слышало уха и даже не приходило на сердце, что Бог приготовил для нас. То есть мы можем представить себе наилучшие отношения здесь на земле. Хорошая семья, приятные отношения. Но Бог говорит, я для вас сделаю там даже что-то лучше этого. Поэтому я не знаю, как будет на самом деле до конца. Есть разные мысли по этому поводу у многих исследователей, богословов. Но Бог говорит, да, для меня я решил, я не буду об этом беспокоиться. Я буду хранить свою семью, отношения, которые здесь есть, потому что это самое лучшее, что есть здесь на земле. А то, что сделает Бог потом, то будет для меня наилучшим тогда. Но они же говорили о том, что этот пример якобы для них доказывал, что воскресение бессмысленно, потому что если все эти люди воскреснут, то будет путаница.
0: Угу, запутались, чья же?
1: Да, чья же она будет теперь женой. Ну и Бог, Христос им говорит, да, что вы не знаете одной стороны и другой стороны, потому что написано, что воскресение мертвых будет.
0: Угу.
1: Ведь Бог упоминает патриархов, как тех, кто жили, но Он опять их упоминает для того, чтобы показать, что в будущем эти люди будут, они воскреснут.
0: То есть, опять же, здесь говорится про то, как у Бога нет ничего такого, что бы Он сделал плохо как-то или хуже для человека, что будет, наоборот, лучше и лучше, особенно когда мы будем вместе с Ним.
1: Безусловно.
0: Вот. Для нас это тоже сейчас очень важно. Хорошо, давайте читаем дальше. Что здесь нам еще важно понять?
1: Да, здесь интересная мысль с 28 стиха, что когда к нему подошел один из книжников, который слышал эти рассуждения и заметил, как хорошо отвечал Иисус, спросил его, из всех заповедей, какая самая главная? Иисус ответил, первая заповедь такова, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый. И ты люби Господа, Бога своего, всем сердцем твоим, и всей душой своей, и всем умом своим, и всеми силами своими. А вторая, ближнего своего, люби, как самого себя. Важнее этих заповедей нет. И сказал ему книжник, хорошо, учитель, верно ты сказал, что Господь един, и нет другого, кроме Него, и что любить Его всем сердцем, всем разумом и всеми силами, и ближнего любить, как себя самого». «Важнее всех жертв всесожжений и остальных жертв». Иисус, увидев, что тот так разумно ответил, сказал ему, «Недалеко ты от Царства Божьего». Больше никто не решался задать ему вопрос. Ну, наверное, как бы это понятно для нас, что вот эти основополагающие, скажем так, закон Божий, да, «возлюби Господа и возлюби ближнего». Мне кажется, мы уже ранее об этом чуть говорили, что вот именно вот эти два столпа, возлюби Господа, возлюби ближнего, на них строится вот это основание всего закона, который Господь сказал нам и народу Божьему через Моисея. Да, все сказано. Но здесь мы видим, что это сказал книжник. Мне кажется, что Евангелие показывает нам, что среди тех людей, кто пытались искусить его, были люди, которые хотели и верно понимали Господа. Потому что, когда Господь, Он спрашивает его, да, а какая первая? Христос ему не отвечает какой-то загадкой, да, как вот в предыдущем немножко читали. Он не слышит в его словах какой-то подвоха или, может быть, укоризны какой-то. А Христос ему отвечает правильно. И Христос ему говорит, что ты недалеко от Царствия Божьего. Недалеко от Царствия Божьего. То есть были и среди них люди, которые имели чистоту, которые имели какую-то искренность и хотели, и могли поступать чисто, при том, что окружение их, может быть, могло быть совершенно другим.
0: То есть, как и для нас сейчас,
1: безусловно.
0: То есть, есть те, кто, действительно, если у нас есть искренность, есть вот эта любовь, да,
1: да.
0: Ближнего своего, возлюбить как самого себя. Если у нас в сердце есть любовь к Богу, любовь к ближним,
1: да,
0: любовь к нам, то... Соответственно, и искренность, и
1: это хорошая основа, чтобы строить вот уже в своей жизни вот эту атмосферу Царствия Божия. Угу. Это правильная основа.
0: Да, имея взаимоотношения со Христом.
1: Да.
0: Угу. Хорошо. Вот у нас еще осталось тоже маленькие эпизоды. Можно ли из них что-то тоже вынести?

0: новости для нас важные и полезные.
1: Да, я призываю наших слушателей читать дальше по тексту. За неимением времени мы, может быть, упустим последовательность чтения. Но здесь уже Христос, написано, спрашивает у них.
0: Угу.
1: То есть здесь они задавали Христу вопросы, чтобы искусить, а Христос им задает очень интересный вопрос. Да, он говорит, что написано было Давидом, такой псалом, да, псалом 109, если взять Священное Писание, где написано: «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку мою, доколе не повергну врагов твоих к ногам твоим». Это 36 стих вот в нашей главе. И Христос тогда спрашивает у них, как же Давид говорит такие слова, если написано, что Сын Божий – это Сын Давида. Сын Давида. То есть Христос пытается их вывести на более такой глубокий уровень понимания Священного Писания. И написано, что они не могли ему отвечать, да? Не могли ему отвечать на этот вопрос. А действительно так написано было, да, потому что Сын Божий был Богом, но когда Он пришел на землю, Он, написано, уничижил себя, то есть или стал вот в ранге божества ниже, потому что Бог Отец остался на небе, а Сын Божий пришел на землю. Он не стал ниже в глазах Бога, да, но вот в этом соподчинении Богу он стал ниже. Поэтому написано, что да, сказал Господь Господу моему. Господу, то есть именно Иисусу Христу, который в будущем придет на землю. И Давид это уже... надо сказать, да, что вот этот 109-й псалом, его называют мессианским псалмом. То есть он относился к будущему. И Давид, как человек того времени, он уже мог что-то сказать о будущем, благодаря действию Духа Святого. Может быть, не знаем мы или не можем доподлинно сказать, мог ли Давид все точно так понимать, но Дух Святой вкладывал его слова, его уста, его текст, его поэзию, то, что касалось уже и будущего. По отношению к Мессии.
0: Угу. Так, хорошо. То есть это немножечко заглядываем, так скажем, вперед.
1: Да.
0: Угу. Что же еще здесь осталось важного, на что нам стоит обратить внимание?
1: Да, ну история, наверное, вдовы, которая положила всего две, по-нашему сказать, копеечки, да, в сокровищницу. Это с 44-го, 41-го стиха и до конца главы. И приглашая наших участников почитать, да. Но она, наверное, и простая, и в то же время очень поучительная.
0: Да.
1: Потому что она описывает, что многие клали много.
0: А это было вот. Ее все.
1: Да, а она принесла все. То есть по сумме она принесла меньше всех.
0: Угу.
1: Но Христос говорит, что она положила больше всех.
0: Потому что она отдала все.
1: Да. Потому что ее искренность была настолько великой, что из своего достатка она положила все. Те люди, которые приносили, они действительно клали из своего достатка пропорционально немногое. И это их никак не касалось. А вот эта вдова, когда она отдала Богу, да, то все, что она имела, она положила. Хотя в ценности тех сумм, которые были принесены, это не имело никакого значения. То есть это было, ну, это было очень мало, это было ничего, да? Но Христос еще раз показывает, что когда человек приходит к Нему, то ли с даром, то ли с молитвой, Бог смотрит на мотив, на искренность, на глубину посвящения, которое человек испытывает, а не только на форму, на сумму или на какие-то действия религиозный, который человек испытывает, а на то, с чем человек пришел внутри.
0: Это, мне кажется, самое важное. Вадим Анатольевич, я благодарю вас за размышления о важном.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Дорогие друзья, также мы благодарны за то, что вы сегодня вместе с нами изучали Евангелие от Марка, 12 главу. Помните, что для Бога важны не наши деньги или сбережения, а наше сердце. Благословений вам и всего доброго!

Менее чем в 20 милях от Лестера и немного меньше от Ковентри находится английский город Латерворт, который расположен в графстве Лестершир. Это город, где Фрэнк Уитл проводил большую часть разработки самого первого турбоактивного двигателя, фактически изобретенного Уитлом в одиночку. В Латерворте есть замечательный памятник Фрэнку Уитлу, есть дорога, названная в ее честь. Уитл даже попал в список 100 величайших британцев всех времен, заняв 42-е место, намного опередив Тима Бернерса-Ли, человека, изобретшего интернет, и далеко впереди Дэвида Ливингстона, знаменитого миссионера. Но есть еще один знаменитый житель Латерворта, который не попал в этот список, хотя лично мне кажется, он должен там быть непременно. Это Джон Уиклиф, который был священником в центре Святой Марии в Латерворте. И именно там, в Латерворте, Уиклиф и, вероятно, его помощники завершили первый перевод Библии на английский язык. Его работа была абсолютно новаторской. И хотя печатный станок еще не был изобретен, и лишь немногие люди могли получить доступ к Библии, Уиклиф был реформатором еще до начала реформации в XVI веке. Он умер в 1384 году и вдохновил движение лалардов, которое было реформационным движением в Англии. Уиклифа называли утренней звездой реформации. Он предвосхитил реформацию. Он оказал огромное влияние на Яна Гуса, чешского или богемского реформатора. Уиклиф выступал против злоупотреблений и ложных учений в церкви. И он был предвестником того, что должно было произойти в будущем. Итак, мы продолжаем нашу серию встреч «Великие герои Библии». И сегодня мы с вами рассмотрим одну из великих, влиятельных личностей Библии. Кого-то, кто, как Уиклиф из Латерворта, был предвестником. Этот человек был вестником самого Мессии. Иоанн Креститель пришел в этот мир благодаря чудесному рождению. Он встретил чуть трагическую смерть. Между этими событиями он осветил мир, подготовив путь для служения Иисуса. Его жизнь была примером верности Богу. Иоанн Креститель был сыном священника Захарии, а его мать Елизавета была родственницей Марии, матери Иисуса. В Библии говорится, что Захария и Елизавета были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Но не было у них детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Когда Захария служил в храме, ему явился ангел и сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Ангел сказал: «Он будет велик пред Господом. Вина и секера не будет пить, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». Этот ребенок был отделен Богом для особой миссии. Захария и Елизавета отнеслись к этому очень серьезно. Они воспитывали его определенным образом. Особый ребенок, воспитанный для особой цели. Начиная с 3 главы 1 текста Евангелия от Матфея, мы читаем: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“. Ибо о нем сказал пророк Исаия: „Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему“». Иоанн возвестил, что Мессия вскоре откроется, и произвел впечатление. Сам же Иоанн продолжает нам повествование: имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Что насчет этих акрид? Саранча? Насекомые не были нечистыми животными или нечистыми насекомыми, поэтому для Иоанна, как для иудея, не было проблемой есть саранчу. Но греческое слово, использованное в этом тексте, может также иметь значение
и переведено быть как стручки рожкового дерева. То есть, возможно, мы не знаем, что Иоанн не ел насекомых, а ел простую пищу. Его брат

раз жизни не был расточительным, и мы также знаем, что мы рады тому, что Он нас с вами на ужин не позвал, потому что, наверное, мало кто из нас согласился бы употребить в пищу то, что ел Он. Но самое главное, Его весть была важнее Его образа жизни. Хотя без одного Он, вероятно, не имел бы другого. Библия говорит: «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Но увидев многих фарисеев и саддукеев, идущих к Нему креститься, Он сказал им: „Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния“». Иоанн Креститель был реформатором, возглавляющим пробуждение в Израиле. Толпы стекались к реке, чтобы креститься. Люди приходили издалека, и Иоанн призывал их к покаянию. Религиозные лидеры пришли к Иоанну, но Иоанну было ясно, что они там ради вида, и что покаяние не было их главной целью. Иоанн проясняет здесь то, что, кажется, многие современные пробуждения почти игнорируют. Когда человек приходит ко Христу, то приходит в духе покаяния, а не просто для того, чтобы исполниться Святым Духом. Не только, чтобы кричать и ликовать, не только ради исцеления, не только, чтобы петь и славить или наслаждаться группой прославления. Бог призывает человека к покаянию. Это было вестью Иоанна. Он начал свое служение: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн говорил, что недостаточно просто выглядеть соответствующе, недостаточно просто соблюдать формальности. Знаете, привилегия верующего покаяться, испытать скорбь о грехе и отвернуться от греха. В Евангелии от Луки Иоанн конкретизировал, он сказал им не говорить: «Мы имеем отца Авраама». «Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму», – сказал он. Многие люди там, особенно среди руководителей, чувствовали, что их еврейское происхождение делает их святыми. Их родословное, их свидетельства о рождении каким-то образом были достаточны сами по себе как доказательство того, что они истинный народ Божий. Это то же самое, что говорит сегодня: «Я член церкви, поэтому я подлинный христианин». Иоанн сказал, что всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Важно, чтобы жизнь верующего проявляла плод веры. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, делай тоже». Сборщикам податей он сказал: «Ничего не требуйте более определенного вам». А воинам сказал: «Не обижайте никого, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Вот как выглядит пробуждение. Иоанн Креститель переворачивал с ног на голову представление этих людей. Сборщики налогов были мошенники, солдаты были грубияны. Иоанн призывал привести жизнь в соответствии с волей всемогущего Бога. Теперь, правда, что мешает Богу принять нас такими, какие мы есть? Он принимает худшего грешника. Он приветствует всех блудных сыновей и дочерей. В Библии Иисус принимал безнравственных, одержимых бесами, расточительных, безответственных. Он принимал людей своей расы и других рас. Но что происходило дальше? Иисус проливал свет на тропинку, по которой они шли, и делал две вещи. Он призывал их жить новой жизнью и давал им силу жить ей. Иоанн Креститель был реформатором, и неотъемлемой частью его призыва к обновлению является обещание, что Бог может сделать новым любого человека. Иисус сказал, что Иоанн Креститель был больше, чем пророк. Однажды он спросил: «Что смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Высокие тростники, росшие по берегам Иордана, гнулись в направлении ветра. Иоанн Креститель не был таким. Он не был похож на политика, который находит волю народа и подчиняется ей, даже если это неверный курс.
Иоанн Креститель был верен

принципам. И эта убежденность в конечном итоге стоила ему жизни. Ирод Антипа был знаком с Иоанном. Ирод правил Галилеей от имени Рима. И, конечно же, он слышал проповеди Иоанна, слышал об этих проповедях. Иоанн лично говорил ему о его браке, о его жене, говоря: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Ирод, похоже, мог терпеть прямоту Иоанна, но вот его жена на самом деле...

еврейскому закону. Иоанн обличил царя, но жена царя была в бешенстве. Хотя Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Иродиада настроилась против него и хотела убить его во что бы то ни стало. Вскоре Иоанн был заключен в темницу. И интересно, что в этот момент, когда он находился в заключении, сомнения прокрались в его душу. Евангелист Лука вот что пишет нам. Иоанн, призвав двоих своих учеников, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого?» Но вместо того, чтобы усадить их и помочь увидеть, как Иисус исполнял пророчество, Иисус просто дал своим действиям говорить. Он исцелял многих от болезней, недугов, от злых духов, и многим слепым даровал зрение. А затем Иисус велел им пойти и рассказать Иоанну о том, что они видели и слышали, и этого было достаточно для Иоанна. Но однажды Ирод устроил большой праздник. У него был день рождения, пир горой, пригласил всю галилейскую знать. Дочь Иродиады танцевала перед этим честным собранием, и Ирод совершил первую из серии колоссальных ошибок. Он пообещал ей дать все, что она пожелает. «До полуцарства моего!» – сказал он. Конечно, это было крайне опрометчивое обещание. Ирод болтун. Красуясь перед друзьями, он бросается громкими заявлениями. И теперь юная леди сделала то, что сделала бы любая молодая женщина. Получив возможность заполучить состояние, она спросила совета у матери. Может быть, оплата в колледже, мама? А может быть, хорошую новую машину, землю, дом или дома? Что мне попросить? Ведь это был ее шанс обеспечить себя на всю жизнь. Она была потрясена, услышав ответ матери. Но не так потрясена, как Ирод. И вот где он совершил еще одну ошибку. Когда девушка сказала, «Хочу, чтобы ты дал мне тотчас на блюде голову Иоанна Крестителя». Ирод должен был сказать, «О, нет, я не имел этого в виду, все на вечеринке его бы поняли». Он сказал бы, «Конечно, ты не можешь просить о таком ни за что». Но Ирод был трусом. Библия говорит, что он опечалился, но все равно отправил палача, и голова Иоанна была принесена на блюде. Теперь может возникнуть вопрос, почему? Почему Иисус не вмешался, чтобы спасти Иоанна? Один из ответов, наверное, прозвучит так. Иисус знал, что Иоанн выдержит, и знал, что пример Иоанна будет ободрением для тысяч и тысяч, кто пойдет по тому же пути в последующие годы. Это должно было быть утешением для Яна Гуса, томившегося в темнице в Констанце, для Уильяма Тиндейла, великого переводчика Библии, казненного за свою веру недалеко от Брюсселя в 1536 году. Пример Иоанна был утешителем для Ридли и Латимера, замученных в Оксфорде. Говорят, что Латимер сказал Ридли, «Будь мужествен, мастер Ридли». Сегодня мы зажжем такую свечу по милости Божьей в Англии, которая, я надеюсь, никогда не погаснет. Они шли туда, где уже побывал Иоанн. Патрик Гамильтон, сожженный на костре в Сент-Эндрюсе, Шотландия. Мемориалы мучеников, которые вы видите по всему миру, увековечивают тех, кто действительно отдал свои жизни за верность Иисусу. И опыт Иоанна Крестителя воодушевил каждого из них. Опыт Иоанна Крестителя показывает нам, что иногда все просто не складывается в этом мире так, как нам бы хотелось или как мы думаем, что должно быть. Иоанн Креститель согласился откликнуться на призыв Божий и возвестить о Мессии. Он именно это и сделал. Было ли разочарованием то, что он умер? Конечно. Но Бог никогда не ведет вас туда, куда вы не захотели бы пойти, если бы могли видеть конец с самого начала. Его жизнь была одинокой. Он был глаз вопиющего в пустыне. Он никогда не наполнял залы или стадионы, не писал бестселлеров. Он не видел, как слепые прозревают. Он не видел, как мертвые воскресали к жизни. Но он был примером того, как выглядит жизнь верности.
Иоанн Креститель был предан Богу.

0: Бог был прославлен в его жизни. И если вы примете особый призыв Божий для вашей жизни, что бы это ни было, где бы вы ни находились, ваша жизнь может быть жизнью верности, осуществляя Божьи цели для вас. Иоанн подошел к жизни с определенным отношением. Вы, возможно, помните, что Иоанн однажды сказал об Иисусе: «Ему должно расти, а мне умоляться». Иоанн Креститель пришел, чтобы превознести Иисуса, направить людей к Иисусу. А как обстоят дела у нас с вами? Протянули ли мы руку к тому же Иисусу? Отдали ли Ему свою жизнь? О нет, не думайте ни в коем случае, что Иисус хочет что-то отнять у вас. Он хочет прибавить мир, настоящее счастье, уверенность в вечности. Он хочет простить вас и дать вам вечную жизнь. Иисус сказал, что никто, кто больше Иоанна Крестителя, однажды вы встретитесь с Ним лично. Однажды вы возьметесь за руки с Иисусом. И поверьте, Божья благодать для вас послана именно для этого. Для того, чтобы принять Христа. Для того, чтобы стать Его вестником в этом мире. Давайте помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за вдохновляющие истории из Евангелия. Благодарим за таких людей, как Иоанн, за их посвященность. Господи, благослови и нас. Поверить в то, что Ты можешь использовать нас в различных обстоятельствах, в которых мы оказываемся. Благослови нас поверить, что Ты знаешь наш путь до самого конца, а значит, у нас есть радостное будущее. Ради Иисуса благослови нас. Аминь.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны».

0: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня каждого из вас здесь, кто пришел на съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады приветствовать всех тех, кто смотрит нас онлайн. Вы можете задавать свои вопросы, писать их в комментариях под видео или в чате на YouTube. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, вы когда-нибудь слышали такую фразу «Быть честным бизнесменом невозможно»? А вообще, есть ли у нас, у простых людей, которые никогда, в принципе, в бизнесе не были, это утверждение опровергать или, наоборот, подтверждать? Сегодня особенно считается, что христианину невозможно заниматься бизнесом, так как ему придется выбирать между христианскими убеждениями и современными реалиями. Давайте мы сегодня поговорим о такой теме, как «Какой бизнес Бог одобрит?». Может быть, действительно, христианину сегодня вполне возможно заниматься бизнесом, вести его честно, и Бог тебя в этом благословит. Давайте эти и другие вопросы нам поможет разобрать священнослужитель, доктор практического богословия и блогер Андрей Качалаба. Встречайте.
1: Да, приветствую вас.
0: Андрей, здравствуй. Что, действительно, есть такой бизнес, который можно вести честно, и Бог тебя будет в этом благословлять?
1: Конечно. Их много таких.

0: таких бизнесов. Я думаю, мы об этом сегодня как раз подробно поговорим.
1: Отлично, будет, я думаю, интересно. Угу. Ребята, будьте активными. Вы можете писать свои вопросы к себе на листочках, либо поднимать руки, эти вопросы вы можете задавать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате, и обязательно в конце этой программы, в рубрике «Вопрос-ответ», мы все эти вопросы разберем и ответим на них. Ну что ж, Андрей, я передаю вам слово.
0: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители и участники этого вечера. Ну, конечно, многим людям хочется, чтобы вот в Библии либо Бог голосом проговорил, ну, буквально все, вплоть до того, какое мне сегодня пальто одевать, не одевать, покупать, не покупать, выходить, не выходить. Ну и так далее, и так далее. Ну вот, а если посмотреть на всю, скажем, картину целиком, то мы можем сказать следующее, что есть образ работы, ну или, скажем, деятельности, который Бог одобряет. А есть работа, которую Бог не одобряет. Есть работа, которая влияет на характер. Фактически любая работа влияет на характер. И важно, чтобы человек научился в своей жизни немножко как бы делить, что ли, если так можно сказать, то, что будет ему деньги, например, приносить, и то, где он будет больше всего проводить времени. Это такой, ну, очень, скажем, тонкий вопрос, но он очень интересный, потому что одно дело деньги зарабатывать и не получать удовольствие, другое дело получать удовольствие, но не зарабатывать деньги. И то, и другое как бы не очень радует, правда? Хотя вроде бы деньги компенсируют некий аспект довольства. Но тем не менее, сколько мы знаем проблем есть от того, что люди, имея деньги, не имеют счастья. Ну вот я хочу сейчас, чтобы мы тоже посмотрели с вами на экран и подумали, а все-таки, а какой бизнес Бог может благословить? Между прочим, если посмотреть внутрь Священного Писания, ну вы понимаете, что тогда не было никаких нанотехнологий. Все, что считалось тогда бизнесом, это были вещи, связанные с тем, что рождает, с тем, что растет, с тем, что размножается. Это скотоводство, это какие-то, скажем, посевы, связанные с этим. Вот это и был бизнес Ветхого и Нового Завета. Ну, мы еще знаем, что апостол Павел делал палатки, то есть что-то, что что-то приносит. Ну и, естественно, торговля. Теперь, когда мы смотрим на то, какой бизнес все-таки Бог одобряет, а какой нет, то мы понимаем, что есть такие, скажем, сложные вещи в любом бизнесе, которые порою ну, неприемлемы ни для христианина, ни для Бога, ну, потому что Бог научил людей быть христианами. И возникает как бы вопрос, ну а если он прибыльный, неужели мне тоже нельзя им заниматься? Если на сейчас посмотреть, то, например, пиво продавать – это прибыльный бизнес. Но тогда возникает вопрос, а может христианин это делать или нет? Как вы думаете? Продавать пиво, водку, шампанское. Почему нет? Но это же прибыльно. А если мы будем больше жертвовать? Если вот взять и больше пожертвовать, это же было бы здорово или нет? Видите, как бы понимая, что не каждый бизнес тебе подходит. Мне очень нравится один ветхозаветный пример, который красиво показывает, что образ жизни и то, чем ты занимаешься, влияет на твой характер. Например, если взять Иакова и Исава, то Иаков был пастухом, а Исав, его родной брат, был охотником. И тот факт, что он был охотником, оно показывает, насколько он был, ну скажем, горячий. Вот это образ действия, охота, кровь, скорость. Ну, понимаете, что такое охота. Это же, опять же, он не сидел там с винтовкой, с оптическим прицелом за 2 километра, подбил зайца, потом пошел тихонько, лениво его там забрал. Нет, конечно, то есть надо было перехитрить это животное. Надо было вступить с ним в схватку, и надо сразу кровь сцедить, чтобы мясо не пропало. То есть это жестокий вид деятельности. И он сформировал его отношение, что когда стал вопрос о первородстве, Исав сказал, что да никаких проблем, забирай первородство, оно мне не надо. Почему? Что ему так, скажем,

повлияло сильно на то, что он не это самое, как сказать, не поборолся за свое первородство. Такой образ жизни. Представьте, что человек работает на мясокомбинате на забой. Вот там скота стоит, да, например. Как вы думаете, отразится это на его жизни? Отразится. Я как-то давным-давно приводил пример, и, наверное, сегодня еще раз его напомню. Значит, я ехал на машине по трассе, и мне там что-то, ну, надо было купить какие-то салфетки или еще что-то в магазин. Я остановился вдоль трассы. Значит, продавец девушка, молодая, красивенькая такая девчонка, ну, сколько, лет 20, может, ей 22. И я ее спрашиваю, говорю, у вас есть такие салфетки бумажные какие-нибудь для рук большие, ну, не маленькие вот эти? И такой, знаете, грубоватый голос, она показывает там на витрину, я как-то не доглядел. И такая говорит, такие покатят. Я так аж немножко опешил, такой, оказывается, потом посмотрел, это магазин для дальнобойщиков, там все для больших машин. То есть, представьте, каждые 5 минут к ней заходит дальнобой, который там уже за рулем 5-е сутки. Давай, покатит это, давай сюда, нормально. И вот эта девчонка, молодая, красивая, она потихоньку, и она уже так заговорила. То есть, это покатит, говорю, ну, пойдет, давай его сюда. Вот, то есть, так что здесь, видите, мы обязательно можем чему-то и научиться из таких курьезов. Но, опять же, образ жизни и чем заниматься. И кто-то скажет, я люблю рисовать, но если рисовать тебе не принесет пропитание, то, наверное, это не самый лучший бизнес. Значит, какой вопрос у нас стоит на повестке? Чем стоит заниматься? Ну, добавим еще, да, христианину. Потому что, как мы уже сказали, пиво торговать мы с вами не получится, не будем. Первое, это тем, что приносит радость. Это идеальный вариант, когда человек может получать радость от того, с чего живет, из чего зарабатывают средства. Поэтому тем, что приносит радость. Второе. Тем, что приносит деньги, что тоже немаловажно. Представляете, вы вышли замуж за молодого человека, он такой творческий, но денег нету у него никогда. Но он такой творческий, он такие выпиливает штучки классные вот из деревяшечки, там вот полочку такую обрамил. Рамочку сделал для фотографии красивую. Но это здорово, но должен быть красивый баланс между тем, с чего ты радость получаешь и с чего ты кушаешь. Третье, тем, что позволит иметь свободный график. И я вот это хочу сказать, что большое благословение для любого человека, кто вообще планирует открывать какое-то свое дело или чем-то подобным заниматься. Это идеально, когда вы можете высвободить время для себя. Для своей семьи, а не просто как бы ходить на работу. Поэтому, ну это мы пока говорим о том, что бы мы хотели. И еще, не надо бояться пробовать что-то новое или даже то, что порой пугает. То есть, ой, не, я боюсь, это, кто его знает, там это, знаете, закупки на опт, мы никогда не работали. То есть, ну ведь кто-то же работает на опте. Вот вы посмотрите, например, я восхищаюсь нашими друзьями, там, вьетнамцами, таджиками, узбеками, они приезжают в новую страну без документов, там как-то пробивают патент, делают вид там, на жительство, и то не все, кому повезет. И на рынке торгуют и делают бизнес получше, чем многие из нас. Вопрос, как вам это удается? И вот они там на рынке продают вещи, тянется, а, да, два пятьсот. То есть пойди ты в другую страну с таким разговорным языком, тебе будет казаться, не-не-не. Надо сначала язык потянуть, чтобы ты прям вот легко разговаривал. А они работают. Поэтому, видите, как бы на что стоит обращать внимание? На то, что иногда мы чего-то боимся, а оно не такое страшное. Вот не такое страшное. Все-таки есть люди, которые это делают. И, кстати, мне нравится такой лозунг или принцип. Если это может кто-то другой, это сможешь и ты. Ну, у него же такие же руки, как у тебя, глаза. Просто надо, ну, потренироваться. Поучиться, где-то напрячься, где-то не поспать. Вот. Идеально это заниматься тем, что приносит и средства к существованию, и удовольствие. Вот, скажем, идеально. Вот к этому можно стремиться. То есть какое-то либо свое дело открывать, либо еще что-то. Вот мне очень понравилась эта фотография. Да? Ну, какой образ сразу возник у вас в голове? Человек счастливый, на своем месте, да, занимается любимым делом. И действительно, я скажу, что многие учителя, они не получают больших денег за свою работу, но получают огромное удовольствие от общения вот с детьми, от того, как дети меняются, как они их любят, ну и так далее.

так далее, и так далее. То есть это как бы тоже такой пример. И вот деловой человек, бизнесмен. Ну, посмотрите, то же самое, да? А, вот тебе отчет, вот тебе отчет. Может быть, он получает больше, чем та учительница. Но возникает вопрос, а получаешь ли ты такой, такую же порцию счастья и такой же драйв, как тот человек, который делает любимое дело? Поэтому можно сказать и так, деньги не всегда являются самым решающим фактором. Это раз. Потому что еще второе есть, что не всегда люди умеют этими деньгами грамотно распоряжаться. К сожалению, великому. Итак, еще раз задаем вопрос. Какой бизнес Бог одобряет? Я хочу привести один интересный текст, который записан в конце, в последней книге Ветхого Завета. Это книга Малахия, 3 глава. Господь говорит такие слова. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, не залью ли на вас благословения до избытка». Вы знаете, я знаю очень много людей, которые даже не посещают церковь, но они этот принцип пробовали в своей жизни. И они говорили о том, что Бог их больше и щедрее благословлял. То есть Бог говорит... Ты подумал обо мне, а я подумаю о тебе. Но что интересно, что своей десятой частью, даже пусть самой большой зарплаты, я Бога не сделаю богаче. Ну никак, понимаете, он это не почувствует. Но когда он откроет окно небесное, поверьте, меня засыпет, потому что я это соотношение благословений почувствую. Но дальше написано... «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенной, говорит Господь Саваоф». То есть в одном тексте записано несколько обетований. Посмотрите, как он говорит, «Я даже проникну в вашу обычную жизнь и начну делать невероятное». Вот всегда, скажем, давайте так, по-другому скажем, у язычников была высшая форма управления, силы демонов, это управление насекомыми, управление мухами, потому что они никому не подчиняются. Когда Христа обвиняли, вы помните, его обвинили в том, что он делает изгнание бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Так вот, что самое интересное, Господь говорит, а вот ты попробуй объяснить гусенице, у которой мозгов нет, а желудок есть. Так же, как, например, говорили, что у сороки или у вороны, у нее желудок, она поедает все подряд. Но оказалось, вороны очень умные. Потому что никакой эволюции, я лично не верю в эволюцию, надо очень много веры, чтобы я поверил в эволюцию, что само легло, там как-то стрельнуло, родилось, потом еще родилось, отпало, там что-то выросло, нету такого, везде, посмотрите, есть виды, есть деление на пол, женский, мужской, есть детородные функции, есть принцип размножения, есть цветовая палитра, есть вот это даже настройка организма. Посмотрите, что сегодня говорит медицина, что мы тело человеческое до сих пор даже не доизучили до конца. Мозг вообще не доизучен. Потом такие вещи, как железа. То есть, ладно, орган, рука, там, нога, еще можно ее понять, да, скажем так, просветить. А железа, вот она вырабатывает фермент какой-то, вырабатывает, а потом не вырабатывает. А когда не вырабатывает, начинаются какие-то патологии. То есть это все копать, изучать, изучать и изучать. Так вот точно так же и здесь. Бог говорит, я управляю вот этими гусеницами, вот этими, скажем, другими зверями, животными, насекомыми, и они не будут истреблять у вас плоды земные. А если они не съели, значит, кому достанется? Тебе достанется, значит, радуйся. То есть Бог говорит, я на твоей стороне, мне просто важны не деньги твои, а принцип честности и верности. И этот принцип, между прочим, сегодня самый дефицитный в любом бизнесе, абсолютно в любом бизнесе люди ищут именно таких людей. И вот интересно еще есть, у Исаии 32 глава написано, «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». То есть честный ты не только тогда, когда у тебя в мозгах там честно, а когда ты и действуешь соответственно.

Еще один интересный текст. Это цитата, между прочим, книга Елены Уайт «Избранные вести». Она пишет здесь: «Бог призывает людей служить Ему во всех сферах жизни. Бизнес может превратиться в западню, если не сделать законом повседневной жизни закон Божий». То есть бизнес может стать западней. И дальше она говорит: «Всякий, кто как-то связан с делом Божьим, должен сохранять непоколебимую целостность во всем. Во всех его деловых предприятиях, как и в молитве, когда он ищет помощи свыше, воля Божья должна быть его волей. Он всегда должен видеть перед собой Господа, постоянно изучая все, о чем говорит Святое Слово. Таким образом, живя в среде, которая развратила бы человека непринципиального, человек целостный и благочестивый сохраняет свою христианскую сущность». Очень интересное высказывание. То есть, получается, в бизнесе нужно руководствоваться Божьим законом. И тогда это дело Господь готов благословить. Это раз. Второе. Такой подход сформирует человека целостным. А что такое целостный человек? Это значит, что он умеет и контролировать себя, и выжать что-то из себя, и сдержать себя может, и пережить что-то может. То есть не просто, знаете, ой, нет, я не могу, это сверх моих сил. То есть есть у меня друг один, да, скажем, мы не так давно познакомились, его зовут Алексей Сальников, он пилот, большими Боингами управляет. И вот интересную вещь, он рассказал, что в мире, по-моему, если я не ошибаюсь, ну да, в мире 62, ну, говорит, может быть, уже 3 женщины-пилота. То есть в основном все мужчины, это была исключительно мужская профессия, но вот недавно как бы так пробилось это дно, да, и скажем, все, теперь уже женщин пускают. Ну и мы давай как бы, знаете, чуть-чуть так шутить на эту тему. Говорим, представляешь, летит женщина-пилот, и нештатная ситуация. И она скажет: ой, ай, что тут? Ой, все. Он говорит: ну все, говорит, ее уволят. Она когда приземлится, она уже приземлится безработная. То есть получается, что как бы женщина, девушка, это же прекрасно, это же мать, это же эмоции, это же ой-ой-ой, это слабость. Да, пока ты не захотела быть пилотом. Когда ты стала пилотом, ты уже теперь начинаешь свои эмоции контролировать. И ты не можешь же: ой, мама, ой, все, разревелась, уйдите от меня, да? Она, может, потом поплачет, когда все закончится, когда она посадит машину, там все-все-все, потом придет домой, расплачется, там, не знаю, даст волю эмоциям. Но на работе нет. И получается очень интересная вещь, что вот эта целостная картина человека, она его сохранит там, где другой человек беспринципный или непринципиальный, он бы пал. То есть, значит, бизнес, который Бог одобряет, это бизнес, где человек растет как личность, а не просто добывает какие-то деньги просто честным путем. Это тоже очень важно на это обратить внимание. Итак, если не ходить вокруг, около, не пытаться там много разговаривать, давайте скажем прямо, какой бизнес Бог одобрит? Честный перед людьми и честный перед Богом. Вот это очень важный ответ. Потому что, когда ты нечестен перед людьми, ты можешь получить возмездие от людей, от прокуратуры. Ну, там, условно говоря, да, какие у нас еще есть санкции. Просто тебе могут прийти и сказать: вы нас обманули, вы нам продали некачественный товар, вы сказали, будет там вот так, а оно не работает, как вам не стыдно. Я вот недавно должен был купить аккумулятор, как раз поломался, все, морозы начались, и аккумулятор не работал. Я заехал в один магазин и стал невольно свидетелем такого диалога. Два парня и продавец, и вот он говорит: ну подождите, это второй аккумулятор вы мне продали, и он не работает. Вы можете мне решить мою проблему? А он говорит: ну, оставляйте, я оставлю заявку, это мы отправим производителю, он там 20 дней его будет делать, смотреть, даст вердикт, а потом, ну хотите, в суд подавайте. Смотрю, он ему опять говорит: подождите, я купил, вы можете просто мне вернуть деньги, я либо куплю другой, либо в другом месте. Нет, я так не могу. И стоит, знаете, через прилавок, так без, ну, как сказать, без энтузиазма с ним общается. Этот парень поворачивается ко мне, а я пришел уже с деньгами, потому что это уже была пятница, мне надо было купить срочно аккумулятор. Вот, он говорит: молодой человек, вы хотите купить аккумулятор? Я говорю: ну, вообще, да. Я вам советую ничего здесь не покупать, потому что я уже второй аккумулятор купил. Первый я хоть как-то смог вернуть, а второй они даже брать не хотят. И что вы думаете, я развернулся с деньгами, сел и уехал.

ехал. Ну, я еще чуть посмотрел, понаблюдал. Я понял, что действительно, а почему я лучше, чем он? А кто сказал, что мой аккумулятор не поломается, как у этого парня? И я буду завтра стоять точно так же, доказывать, ну, что у меня проблема. И я ушел. То есть, вот, пожалуйста, это очень важный вопрос. Быть честным перед людьми, честным перед Богом. Когда у тебя, помните, мы говорили в прошлый раз, всего будет много, денег будет много, то хочется спросить, а ты остался честный перед Богом? Или ты только перед людьми, а остальное все себе? На свой счет, на свою карту, на свой отдых или еще куда-то. Поэтому я хочу привести несколько библейских примеров. Посмотрите, например, на Луки 3 главу. Пришли мытари креститься. Кто такие мытари? Это евреи, которые работали на римлян. Они собирали налоги со своих же, скажем, как сказать это правильно, соплеменников, современников и так далее. Их не любили римляне, потому что они, ну, по сути, предатели были, да, как бы работали на Рим. И их не любили евреи, потому что они, естественно, ну, кому понравится такая работа? Они же приворовывали, они же мухлевали. Это ж не было у них программы Excel, 1С, бухгалтерия, отчет, баланс там, бухгалтер. И он тут же сидит с ящиком, да-да, все написал, да, потом взял оттуда, все это знали. Мытари никто не любил. Поэтому пришли мытари креститься и сказали ему: учитель, что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Значит, они что делали? Требовали чуть больше. То есть то римлянам, а это нам. Вот так была, скажем, развита коррупционная схема. Вот. А он отвечал: ничего не требуйте больше определенного вам. Теперь второе. Спрашивали также воины: а нам что делать? Он сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. То есть Иоанн отвечает обеим категориям людей, зная контекст. Он знал, в чем проблема мытарей, что они требуют больше, а потом доносят меньше, а остальное берут себе. В чем была проблема воинов? У них власть, у них сила. Взял копьем, ткнул, забрал ящик апельсину у торгаша, опять пошел, раз, свой, ну тогда автоматов не было, да, например, меч, там покрутил перед головой, забирайте, забирайте, все, обидел человека. Ну, конечно, ты воин, че в тебе, кто же с тобой драться полезет? Теперь дальше. Клевещите, то есть слухи, там вот эти все как бы разговоры. И довольствуйтесь своим жалованием. Не грабьте людей для того, чтобы себе немножко подбавить к зарплате. То есть будьте скромнее. Представляете, как он чувствовал тонко для того, чтобы им об этом сказать? Еще интересный вопрос. Библейский пример, книга «Бытие». Когда Иосиф переправил свою семью уже в Египет, потому что был голод. Посмотрите, о чем спросил его фараон вообще. Он спрашивает: а чем занимаются твои родственники? Вот все семейство, там 70 человек приехало. И вот он говорит: и сказал Иосиф братьям своим, дому отца своего: я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои, дом отца моего, которые были в земле ханаанской, пришли ко мне, эти люди пастухи овец. И посмотрите, какая была там проблема. Ибо скотоводы они, и мелкий крупный скот свой, все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажете: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне. И мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. Вот такая была проблемка у них. То есть и египтяне овец не пасли. Например, мы жили когда-то в Ростове-на-Дону, и там рядом с нами, вот в нашей конференции, была республика Калмыкия. Там степи в основном, и разные шутки ходили про калмыков. Что, скажем, калмыки, например, вот я люблю горы, я очень фанат гор, там, лыжи горные, вот что-то с этим связано. Ну, как бы мне, когда все гладко, мне как бы плохо. А у калмыка наоборот. Говорят, калмык, если увидит где-то в поле там далеко дерево, не поленится, сядет на лошадь, поедет и спилит его. Ему говорят: зачем? А говорит: смотреть мешает, понимаешь? Вот там привык, чтобы гладенько было на горизонте. А другой наоборот, чтобы были горы. Чем горы красивее, выше, больше, мощнее, тем приятней. Так вот, что интересно, у калмыков
У них национальная одежда и обувь, задратый носик такой. Ну, понятно, это национально, сейчас они такие.

такие нормальные же люди, как и все остальные, то есть европейского, скажем, образа жизни. Почему носик задратый? И, скажем, не только у них, там, тот же, например, там, у абхазов, да, ну, в Абхазии где-то я тоже слышал разные интересные такие истории, легенды. Но принцип какой, что земля священна, и ковырять ее нельзя, поэтому, когда ты, вот, скажем, носик у тебя не задратый, а острый, ты можешь землю ковырнуть, ты ей больно делаешь. А они только занимаются овцами, там, отары, кошары, вот это все, скажем, связано с овцеводством. И у них носик задрат, то есть землю, грабли, даже там шутки такие есть, говорят, для меня грабли это как змея, то есть лопата это как скорпион, их вообще в руки брать нельзя. А кто-то наоборот, земледелие копает, сажает, выращивает и так далее. Поэтому он здесь говорит, мерзость для египтян всякий пастух овец. Получается, что может быть такое, что в одной области, например, какой-то бизнес не пойдет. Ну, представьте, в Махачкале, там, в Дагестане торговать свининой. Ну, исключено, да? То есть там никто ее не ест. Понятно, что это ну, неправильно и бесполезно. И вот посмотрите такие интересные примеры библейских профессий. Моисей – пастух, Давид – пастух, Иисус – плотник был. Опять же, что-то делал, он производил. И дальше Амос был пастух, Павел – делатель палаток, то есть, опять же, работа с кожей, какое-то мастерство. Лука – врач. А почему врачей не было? Потому что считали, что если Бог тебе послал какую-то болезнь, проблему, не надо вмешиваться в планы Божьи. Ну, Лука был грек, и поэтому он как бы, у него была профессия врач. Матфей был мытарем. Петр рыбаком, Саул тоже пас, причем пас ослов написано, да, как-то так вот Библия о нем говорит. Поэтому интересно, что в Библии как бы профессии как таковые, они были такие, которые были на то время, которые были понятны и плюс ко всему они приносили деньги. Но и не забываем про вот этот главный принцип честности. Еще одна очень, на мой взгляд, важная деталь, на которую очень прошу вас обратить внимание. Какая же опасность быть неблагодарным вот в вопросах, скажем, ведения своего личного бизнеса и дела? Но многие из тех, кому Бог дает процветание, проявляют откровенную неблагодарность по отношению к Нему, то есть к Богу. Если Его благословения почиют на них, и Он умножает их имение, люди используют это изобилие в качестве веревок, которые крепко привязывают их к земному благополучию. Они позволяют, чтобы мирские дела владели всеми их чувствами, привязанностями и всем естеством. Они пренебрегают духовными преимуществами, чтением Библии и молитвой. Вот интересно, да, вот здесь хочу паузу сделать. Они имеют благословение, Бог дает процветание, и человек вдруг почему-то начинает, как бы это сказать попроще, ну, проявлять неблагодарность. То есть просто он пренебрегает двумя вещами – чтение Библии и молитва. Но ведь это несложно. Вы знаете, что чтобы прочитать Библию от начала до конца, достаточно 71 час. Если выделять полчаса в день, например, то, грубо говоря, это сколько у нас получится? Да, там 140 дней, и Библия прочитана. Если говорить, например, постранично, то чтобы прочитать Библию за год, достаточно в день прочитывать страничка, страничка, вторая, третья и половинка вот этой. Сколько на это надо времени? Да это вообще, это 10 минут вопрос. Это вдумчиво, да, спокойно. И ты Библию будешь прочитывать. Теперь молитва. Сколько времени вообще занимает молитва у человека? Поверьте, очень мало. Проанализируйте себя, спросите как бы вообще других людей. Вы увидите, что многие, а еще когда забываешь молиться, ну понятно, вскочил, побежал. Поэтому это все называется духовные дисциплины. И нужно себя дисциплинировать для того, чтобы все у нас как бы в этом вопросе тоже получалось. И потом дальше она пишет здесь. Они не могут позволить себе оставить свой бизнес и хотя бы раз в году явиться перед лицо Божье. Они обращают Божье благословение в проклятие, служа своим земным интересам и пренебрегая его требованиями. То есть, еще раз мы видим, что может так увлечь, что тебе вообще нет времени ни до чего, ни до отдыха, там, ни до каких-то других радостей жизненных. Ну, давайте сделаем небольшой вывод все-таки. Итак, первое. Бог одобрит бизнес, в котором он не будет поругаем. А как понять, Бог поругаем?
Это когда Бог представляется в ложном свете. И сегодня я хочу сказать, ну, мое мнение, которое я тоже вижу на основании, я живу среди людей, общаюсь, очень котируется, и даже, кстати, Жириновский когда-то говорил, и Путину там баптистов хвалил, вот, потому что его родственники там, деды тоже были баптистами. И вот сегодня люди, я знаю, что с уважением, когда знают, что, например, мастер, маляр, там, моторист, он христианин, он адвентист или там баптист, например, да, то всегда это больше располагает, что все-таки этот человек живет немножко другими принципами. И это дает честь верующим людям, и мы должны эту честь тоже всегда как бы поддерживать, что Бог благословит честный бизнес, где никто не скажет, да эти верующие, знаешь, делал мне один такой, не хочу вспоминать. Вот это, конечно, нехорошо. Бог не должен быть поругаем. Второе. Очень важно помнить, чтобы наш бизнес, который Бог готов благословить, чтобы он не только приносил радость, но еще и средства к существованию, и опять же, не нарушая закон Божий. То есть согласен, может быть, кто-то скажет, да, но у нас тогда не так широко, может быть, но нас же Бог благословит. Вот в чем вопрос. Более того, у, скажем, возьмем бизнесменов, которые вот здесь подняли огромные состояния, деньги сколотили, например, на сигаретах, на, ну, на чьих-то жизнях, да, скажем, прямо, на алкоголе и так далее. Но все, что у них было, это вот эта жизнь. Вы знаете, что Рокфеллер, который был богатейшим человеком вообще на нашей планете, он себе 7 раз сердце менял и умер в 102 года. Но он-то умер. Представьте, как обидно, у тебя есть все. И какой-то молодой парень там живет, не ценит свою жизнь, спит под забором, там еще что-то. А он жить хочет. И он 7 раз сердце менял. Ну как это так? И все равно 102 года прожил, чуть-чуть протянул. Но опять же, была ли это та жизнь, о которой мы сегодня с вами можем говорить, что это жизнь, да? Когда ты полон энергии, сил, радости, ну и всего, скажем, остального. Поэтому очень интересно вот это увидеть, что мы, может быть, мы где-то и будем в зауженном коридоре, но Бог нас благословит, и когда Он придет, Он своим детям такие даст блага и радости, и тогда Он скажет, я знаю, что на земле ты где-то томился, что ты вот хотел бы больше, да, там как-то и жить, и помогать. И есть очень много, кстати, щедрых людей, которые, если бы у них было большее состояние, они бы еще больше жертвовали. Я таких знаю людей. Он получает большие деньги, например, с бизнеса, берет себе на жизнь, сколько ему надо, остальное на благотворительность, на такие серьезные добрые дела, детям дает, причем адресно это делает. Это просто меня вдохновляет и поражает. Третий очень важный вопрос. Все, что рождало и росло, было делом во все времена. И это тоже сегодня можно использовать, выращивать. Сегодня, конечно, есть еще и много других вещей, там интернет, не знаю, биткоины, там еще что-то такое, что нашим мамам уже не объяснить, давайте так скажем, да? Вот. Но все, что растет и рождает, оно до сих пор приносит как бы прибыль, да? То есть это тоже можно на это обратить внимание. Я знаю люди, которые там цветами увлеклись. Сначала это было хобби, а потом это переросло в бизнес, потому что если человек в этом понимает, он сеет рассаду, делит, растет и ко времени продают, и тоже им хватает средств. И еще, любое дело, в котором мы сможем развиваться духовно и прославлять Бога. Не только, знаете, вот я там, или кто-то скажет, я там очень хороший парикмахер, у меня там 5 парикмахерских, все, вот я свой бизнес развил и все. А вопрос, а вот ты как человек, насколько ты хорошо преуспел вот, как личность, ты развился в том, чтобы духовность твоя подросла, и ты ближе к Богу стал, вот все-таки показать, что ты от Него зависим. И еще одно, Бог благословит честный бизнес, в котором тебе будет достаточно, и ты будешь счастлив и верен Богу. И когда Бог это увидит, я уверен, Он даст больше. Потому что вот это очень важный как бы пункт, о котором мы сейчас сказали, да, когда ты учишься быть довольным малым и не требуешь чего-то большего и не
ноешь, не плачешь, не сетуешь на то, что тебе не додали. Как один человек, интересно, заметил, говорит, у многих людей прямо тут на лбу написано «не додали», «недолюбили», все им должны. Они вот с поднятыми бровями на всех смотрят, все, и вот этой бедной красавице

этому принцу, красавцу не додали. А мы должны быть благодарными. И тогда Господь, видя, что мы сердцем не привязались, что этот успех не привяжет нас, как веревки, вот к чему-то земному, мы за все благодарим Бога, и верны Ему, возвращая Его часть Ему, людям их, Бог откроет двери небесные, окна небесные и благословит нас до избытка. Спасибо вам большое. Вот об этом хотел сказать.

0: Спасибо большое, Андрей, за эту тему. Ага. Нам пришли некоторые вопросы. Также, ребята, вы тоже можете вопросы себе подготовить. Итак, первый вопрос. Ситуация. У вас бизнес, где работают ваши знакомые. И вы, и они христиане. Есть сотрудник, который тормозит процесс развития бизнеса. Как уволить сотрудника? Одобрит ли Бог увольнение? Ведь ваш работник, он знакомый, останется безработным, ему нечем будет кормить семью. Не по-христиански как-то получается.
1: Непросто. Это очень сложно, когда семейно и с родственниками. Видите, почему сложно? Потому что иногда идет вот такая как бы нота отношения изначально, что ну мы же свои, ну опоздаю я там на часик, ну у меня дела были, там масло менял на машине, заехал. Ну заехал на часик, не могли пробку открутить, короче говоря, я в обед приехал или после обеда. Ну мы же свои. Вот. И точно так же вторая сторона тоже понимает, что, ну да понятно, бизнес мой, как бы я его пригласил, но он же поможет, он же не будет работать как вот так, наемник двумя левыми руками. Он же будет мне как бы вместе развиваться, и тогда, получается, интересы совершенно расходятся. Ну, по поводу процедуры увольнения, конечно, я скажу свое мнение. Я не претендую на то, что это абсолютная истина, но... Принцип такой, что нужно разговаривать. Если на языке цифр, на языке предупреждений, когда можно будет сказать, послушай, ну мы вот смотри, прошлый раз говорили, то же самое было, опять там, ну какие, я не знаю, там ошибки, например, да, человек неправильно посчитал. Второй раз, третий раз, ну тогда мы ладно закрыли. Этот раз нам простили. Ну сколько это может продолжаться? То есть не просто так подумал, утром пришел, говорит, ты уволен. И... обговаривать и сказать, послушай, мы друзья, мы родственники. Я бы не хотел, чтобы между нами вот нарушились отношения. Это бизнес. Сегодня он есть, завтра его нету, завтра ты что-то раскрутишь свое. Давай мы как-то определимся. Может быть, или я тебе что-то найду другое, или может ты найдешь, или я возьму сюда человека, который мне вот будет вот эту работу делать. Но я считаю, что, знаете, в основном люди обижаются не на вот принцип увольнения, а на метод увольнения, как бы, как это было сделано, как это было сказано. И потом задним умом, задним числом все очень умные. Да я бы, да мне бы сказали, да конечно, да что ж я. Ну это уже поздно. Ну и, как правило, вот этой недоговоренности в основном, ее не хватает. Ну а так, конечно, надо больше быть внимательным при приеме, нежели потом. Увольнять очень непросто. Это неблагодарное дело, я бы так сказал.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии. Да, давайте по очереди.
2: Вот вы сказали, что Бог одобрит бизнес, если он честный перед людьми и перед Богом. Но одобрит ли он его, если человек, который имеет этот бизнес, не может правильно распоряжаться этими деньгами?
1: Знаете, такое я тоже встречал. И даже, ну, как сказать, нельзя говорить. Ну, давайте по-другому скажем. Если человек это осознает, вот есть же выражение «умный и глупый», в чем у них разница? Умный работает над своими ошибками, а глупый даже их не признает. Вот если человек может сам себе признать и сказать, слушай, я, конечно, как, заработать-то я могу, но как-то я вот их собрать не могу, там, я не знаю, управлять не могу. И может быть ему вот нужен такой человечек, который скажет, я тебе помогу, давай, я буду вот эти вопросы решать. А ты вот, ты глобально решать, ты можешь договариваться там, фура туда, фура сюда, а я все остальное распределю, как бы. Вот, может быть, если человек осознает, что это у него есть такая проблема, он найдет такого управляющего себе, или это жена будет, или мама даже, я помню, мы когда-то маме деньги давали, она говорит, давайте мне, у меня сохранится, у вас все уйдет сразу. И мы ей давали, и как-то они еще там умножались, да, классно было, знаете, такой мини-банк мамин. Вот. Ну, потому что она понимала, что как бы у молодого человека есть всегда как бы идеи, желания, а у нее есть стабильность. И вот в этом вопросе, конечно, хороший вопрос, тяжелый, но вместе с этим он решаемый. Если человека хватило...

мозгов развить какой-то бизнес, то, поверьте, у него должно хватить разума понять, как этим управлять. Хотя его может кто-то останавливать. Может сказать, слушай, зачем тебе Ламборджини? Вот скажи, пожалуйста, в нашем колхозе. Зачем? И он чуть туда-сюда и успокоится. И вот тебе и сэкономил денежку.

0: на всей земле. Бог нас не на это уполномочил. Он нам повелел в этом мире светить, как светило, сиять, рассказывать людям о скором пришествии Иисуса на эту землю, благословением быть для окружающих и, ну, как мы говорим, делать мир лучше. Но речь идет о людях. Все остальное идет на деградацию. Поэтому пусть человек сам принимает решение, как он будет себя вести. Вот как я, например, в армии служил, все курили, я не курил, все пили, я не пил. Там какие-то вещи делались, там, я не участвовал во всем этом. И ничего страшного, как бы все знали, а, это ж Андрей, да, все, не, оставь его в покое, он не пойдет. Там, за сигаретами идешь в увольнение, все говорят, давай, мне пачку там денег дают, ты мне пачку возьми. Я уходил в увольнение, например, в субботу на богослужение нас отпускали. Я никогда ни одну пачку никому ни разу не принес. И даже был случай, когда офицер мне доверял очень, там, и он приехал с отпуска, и я был водителем у него. И они поехали к другому офицеру, они там отмечали хорошо, ну, общались. И я с дочкой игрался, с его там, с маленькой, кушали за столом, и у него кончились сигареты. И он мне такой, боец, Андрей, иди сюда. Я говорю, он говорит, да ты что, сигаретку? Я говорю, он потом, а, ты что, все, ладно, иди. А тот второй старшина, чуть, да как, а кто, я пойду, что ли, иди сюда. Меня в комнату завел, ты что, ты в своем уме, ты в моем доме. Кто, я пойду? Я говорю, Федор Федорович, я не могу, вы же знаете, это мой принцип, это для меня свято. Но он туда-сюда, уже так чуть-чуть был это, ну, как сказать, добрый. И потом, ладно, разберемся. Пошел, оделся, сам сходил, еще там чего-то докупил больше. Ну и в результате, я думаю, все, в понедельник мне конец просто. Я уеду в Чечню, как раз туда всех ссылали в наши дни. Вот. Смотрю, ничего, здоровается, я поздоровался. Второй день нормально, третий день, все хорошо. То есть, если это принцип и Бог за нас, чудеса будут происходить, а не то, что там, знаете, а я хочу, а я вот не знал, как отказать, а неудобно. И это, значит, для тебя не принцип. Если это принцип, то он будет принцип.
1: Отлично. Спасибо большое. Из студии вопросы, да, пожалуйста.
2: Вот у меня там прям два вопроса, скорее, чем один. И я понимаю, что для христианина бизнес — это нормально, и многие христиане-бизнесмены, они успешны. Но если задуматься о самой честности бизнеса, ведь скорее бизнес — это когда работает несколько людей, и за счет их работы ты зарабатываешь деньги. Я понимаю, что вы как босс компании, вы им платите, но в основном ваш доход строится на этих людях. Является ли это честностью, да, если ты зарабатываешь скорее за счет, не за счет себя, а за счет этих людей? И вот есть такой бизнес,
0: как... Гуманист конкретно такой.
2: Есть такой бизнес, например, как MLM. Знаете, что это такое?
0: MLM?
2: Да. Считаете, ну, одобряет ли Бог этот бизнес?
0: Видите, ну давай по первому вопросу. Во-первых, у людей разные дары и таланты. И я бы не мог, честно сказать, приравнять всех, чтобы все стали боссами, да, в бизнесе. Ты вкладываешь деньги, ты придумал проект, ты нашел партнеров, ты нанял меня сделать мою работу. И вот, например, если взять библейский пример, то там Христос прямо говорит, вышел хозяин виноградника нанять работников на день. И он с ними договорился, точнее, они с ним договорились, то есть по динарию за день. Это была нормальная оплата. Если эта оплата нормальная, то в конце, когда он начал платить больше тем, кто работали меньше, он как бы услышал возмущение первых. И он говорит, друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Так возьми свое и иди. Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Что я не хочу, что я не могу дать тому, сколько я хочу. Вот поэтому есть понятие хозяин, есть наемный рабочий. Если эта работа стоит, ну, допустим, возьмем там грузчик, 1000 рублей в день, я условно говорю, я не знаю, там, просто для примера, а ты берешь и говоришь, нет, я только 300 могу, 500 заплачу. Вот это не очень хорошо. Опять же, но с другой стороны, можно и договориться, если у человека давно нет работы, его никуда не берут, у него там с документами проблем, он рад любой работе, и у тебя нет много денег, тогда можно по договоренности. Ну а так, вот этого нельзя делать. То есть просто не додавать, потому что Библия говорит, плата, удержанная у наемника, вопиет к Богу. Следовательно, это как бы не есть проблема. Конечно, все мы кому-то что-то зарабатываем и сами с этого живем. Второй вопрос, MLM, вот эти все, скажем, продвижения.
1: Как сказать? Объясните для тех, кто не знает, что это такое.
0: Ну, это как сетевой, получается, маркетинг. Я не помню, как это по аббревиатуре, MLM, да, вот это, скажем,

0: Ну, это надо просто открыть и посмотреть. Вот. Но когда, например, идет сетевая торговля, да, то есть я привожу друга или там подругу, она пользуется этой косметикой, там, мне дают какой-то процент и так далее. Я не вижу в этом греха и проблем. Проблема, когда начинают втягивать туда людей, которые к этому не способны. Когда во время там, богослужений начинают свои товары, презентации делать. Вот это ненормально. Но в целом это работает, потому что это реклама. Хоть ты смотришь на экран, видишь рекламу, хоть ты смотришь в газету, видишь рекламу, хоть в телефоне, хоть тебе друг рассказал. Ну, а если это все прописано в ценник, и там человек получает свою, как это там, маржа или реферальные какие-то, да пожалуйста, пусть получает. То есть, как бы, не думаю, что это грешный прям бизнес. Не знаю, опять же, может, я чего-то не понимаю в этом, я не претендую на истину в последней инстанции. Но в самой системе как бы греха, ну, я не вижу греха как такового. Ну, человек может не участвовать в этом, если его совесть осуждает, если он чувствует, что какой-то подвох. Я просто не в этой теме, поэтому не могу много говорить и комментировать вот на этот счет.
1: Давайте еще один вопрос зачитаем. Будет ли правильно откладывать десятину для Господа от своего бизнеса?
0: От прибыли.
1: Вот не написали,
0: вот
1: не написали,
0: надо понимать, чтобы правильно. Вот есть оборотные деньги, операционные расходы. Это не прибыль. Только от чистой прибыли. То есть у человека крутится миллион. Он купил товар на 500 тысяч там туда-сюда. А потом вот когда прошел месяц, например, он себе взял там 100 тысяч как зарплату из этого бизнеса. Вот с этой суммы он должен... это прибыль. Все, что не прибыль, крутятся деньги в бизнесе, это операционные расходы. Это не есть прибыль.
1: Спасибо большое. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста.
2: Когда вкладываешься в науку, исход может быть как плохим, так и хорошим. Как Бог относится к этому?
0: Я думаю, очень хорошо. Почему нет? Если ты склонен к науке, и ты в этом видишь свое будущее. Есть люди, ну вообще там, один детей любит, другой терпеть их не может. Один работает с детьми за бесплатно почти там в садике с утра до ночи. Вот я прихожу в школу, например, у нас там есть христианская школа, там так, на перемене такой ор стоит, вот такая голова. Учителя все довольны, улыбаются. Вопрос, как вы это выдерживаете? Да вот так выдерживает. А? Как-то выдерживает, да. Вот. А кто-то наоборот. Так и если ты склонен к науке, и ты туда вкладываешься, я считаю, как в притче написано, от всякого дела есть прибыль, от пустословия только ущерб. Вот надо не болтать, не сидеть просто в телефоне, а бы лишь бы просматривать чужую жизнь, пролистывая ленту, а надо делать свою. Поэтому дай Бог тебе успеха, чтобы все получилось и в науке.
1: Спасибо большое. Еще вопрос был? Пожалуйста.
3: Как заниматься делом со свободным графиком, если большинство видов бизнеса не дает свободного времени много?
0: А, вопрос чуть-чуть, наверное, не так надо поставить. В начале и в конце, или как бы есть разница. Когда ты начинаешь, то ты забываешь про зарплату, забываешь про выходные. Ты работаешь, ты налаживаешь, ты работаешь на авторитет. Ты все делаешь, как говорится, от души. Когда ты уже смог достичь такого уровня, что у тебя люди, ты уже с персоналом поработал и так далее, тогда у тебя появляется свободное время. Но с другой стороны, меня один парень в Украине очень здоровски научил. Он посмотрел, как я в компьютере там что-то делал. Несмотря на то, что я печатаю 10 пальцами и научился это уже учать в заочке уже спустя годы, вот, он говорит, а чего так медленно, вы неправильно делаете. Я говорю, в смысле, а как? Давай я покажу. Вы, говорит, выучите горячие клавиши, потому что они, говорит, ускоряют. И вот он привел свой пример. Он молодой парень, ему 19 лет. Он уже купил несколько квартир, потому что он работал с китайцами, какой-то там товар, бизнес. И он говорит, я вот за счет горячих клавиш, я могу там в час сделать сколько-то заказов. Потому что все мгновенно. Переключил окно, скопировал, вставил, написал, отправил. Когда я, говорит, беру людей, они, говорит, за час делают 2 заказа. А я, говорит, могу 10 заказов сделать. То есть скорость принесла ему успех. Точно так же я видел плиточники, которые кладут, стелят плитку на пол. Медленно нарисовал, пошел пилить. И видел других, которые у него станочек, правда, он дороговатый, но он вложился в него, тут же положил, джик, трень, все, он его уже плитка на месте. Берет вторую, трень, все, за день он все закончил. Санузел 2 дня полностью готов. Конечно, он заработает большие деньги. То есть как бы так.
1: Отлично. Спасибо большое за эту интересную тему. Это все вопросы.
0: И больше нету.
1: Пока все. Друзья, наша передача подходит к концу.

Спасибо, что вы выделили свое время и были его здесь сегодня вместе с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».

0: Часто мы боимся, что если сделаем приоритетом в жизни веру в Бога, то упустим многое. Почему важно, чтобы Бог был в центре нашей жизни? Поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях Тамара Дмитриевна Кульпина. Тамара Дмитриевна, спасибо, что сегодня вы с нами. Хочу начать с такого вопроса. Я знаю, что в молодости вы хотели стать актрисой, мечтали об этом. Также шили модные наряды, ходили в шляпки, весьма экстравагантно себя проявляли. Скажите, почему это вам так нравилось?
1: Наверное, это просто проявление себя. Хотелось чем-то выделиться. Если здесь с тем, что я не могла выделиться, может быть, внутренне как-то, каких-то возможностей не было. Вот. Внешне оказалось легче. Вот отсюда наряды, которые тогда были экстравагантными. Сейчас это вообще не кажется ничем. Но я сама придумывала фасоны. Помогала шить мне мама. То есть сами все шили, вышивали. А еще и мама, и мы, сестры, мы все вяжем, шьем, вышиваем. Поэтому у нас проблема вот с этим, с рукотворчеством, как я это называю, творчество руками, нет. Это привито, конечно, мамой.
0: А почему мечтали стать актрисой?
1: Ну, это тоже проявление. Наверное, потому что не находила отклика такого близкого в своей семье. Мой отец, он коммунист. Он, можно сказать, сталинец. Настолько он ветеран войны, инвалид войны. Прошел всю войну. И у меня, у мамы... 4 брата. 2 вернулись, а 2 погибли. И у отца вот их 3 брата, и 1 тоже погиб. И вот эта тема войны у нас, она была вообще закрыта в семье. Почему? Потому что отец, он волновался, вот это его все будоражило, он же ранение в позвоночник.

0: И это все сказывалось. То есть мы о войне дома вообще не говорили. Но ее присутствие было всегда. Потому что стоило ему только выпить, он неуправляемый, это истерики, это слезы, это крики, это все. Он, это сейчас я понимаю, что он теряет контроль, и он на войне. Он опять горит или ранен, или контузии, все. Вот это все. А тогда-то я ребенок. Мне-то нужно было, чтобы был вот папа, которым я гладил по голове и говорил: «Ой, Томочка, какая ты хорошенькая, ты моя любимая». А этого не было ни разу. Или мама, которой не до меня было, сами понимаете, вот это обстоятельство. А жили мы с бабушкой. И поэтому вот больше внимания от бабушки. В каком плане? Она не работала, она с нами всегда была. Мы в садик не ходили, всегда с бабушкой. И вот какие-то сказки, какие-то истории. Первое чтение я ей, она мне. Это такое счастье, когда в доме есть бабушка. Она проводит школу. Она накормит тех, кто пришли из школы. Всегда дома открыта. Она всегда варежки твои, которые в снегу, положит на батарею. Она не даст пить тебе холодной воды, она подогреет. И это счастье. А вот сейчас, это, не знаю, как сказать, не модно, а не принято. Нужно жить отдельно. Молодые должны жить отдельно. Так вот, я не уверена, что молодые должны жить. В какое-то время после свадьбы, может быть, но когда появляются дети, когда вот этот микроклимат в семье, это создает бабушка. Родителям некогда всегда. Они молодые, они работают, у них такой темп. А вот умиротворение, всегда готовая пища, всегда порядок какой-то в доме. Это бабушка. Я не виню маму сейчас, а тогда винила. Я четвертый ребенок в семье, а до этого там свекровь, муж, инвалид войны, пятеро детей и работа на автозаводе на станке. И все это на одну бедную женщину. А по вечерам, когда мы все ложились спать, она уходила на кухню. И что вы думали, она делала? Она крючком плела кружева. Вместо того, чтобы спать, в 5 часов нужно вставать, она занималась этим. Потом, через много лет, я ее спросила: «Мам, так хочется спать, а вот ты...» Она говорит: «А я вот этот час, пока сижу, крючком вывязываю вот эти там подзоры, там у наволочек, всякие салфетки». Она занималась любимым делом. Это была ее отдушина. Вот даже она тогда находила. Ну, и для меня это тоже.
1: Да, здорово.
0: Почему актриса? Ну, потому что, наверное, видишь по телевизору и в театре, жизнь кажется у них красивой, яркой, а у меня никакая. Но это были школьные годы.
1: А вот на тот момент молодости какие у вас были приоритеты?
0: То, что я пошла учиться в техникум, это, можно сказать, просьба и приказ родителей. Они работали на автозаводе, и автомеханический техникум находился рядом. Не нужно было ездить. У меня сестра ездила в город учиться, вот старшая. И всегда это проблемы, да, после учебы, там все, всегда какие-то проблемы. А здесь рядом, здесь все понятно. И потом сказали так: если ты получишь специальность, а тебе еще мало лет, ты всегда сможешь ее сменить. Но это время ты проведешь в учебном заведении, где действительно там... Ну, а вдруг пригодится? Ну, по правде сказать, я хотела уйти. И оттуда. Уже я созрела, все, поеду в Москву, я в театральный буду поступать, я поеду. И мой классный группный руководитель, она сказала, действительно: вот ты закончи, тебе остался год. Поезжай куда хочешь, у тебя будет всегда кусок хлеба. Ну, я послушала. Я решила, действительно, и мама так сказала. Это двое уважаемых людей, я просто послушала. Была маленькая девочка. Танцы, конечно, посещение танцев, уже друзья, вот это все интересно. А закончив техникум, я

0: сразу меня взяли инженером технического отдела.
1: Что произошло в жизни, какие изменения в душе произошли? Расскажите, поделитесь.
0: Нам говорят, что с мужем нужно там узнать, познакомиться, что какое-то время должно пройти. Мы должны познакомиться там с родителями, узнать, чем дышит человек, к нему привыкнуть, стать ему другом. Это не про меня. У моего брата младшего был одноклассник. Брат был в армии, а одноклассник уходил в армию. И вот одноклассник Володя говорит: приходите ко мне на проводы, а ты сядешь со мной, как будто моя девушка. Ну, я старше его на 4 года, но это не важно. Вот. Выглядело тогда хорошо. Ну, неудобно как-то, всех девчонки провожают. Ну, ладно, приду. И вот я пришла, когда я работала в этот день, и немножко задержалась. Меня отпустили попозже. Я села напротив своего будущего мужа. У него вилка из рук выпала. К концу этого вечера мы танцевали. Он пошел меня провожать. И вы знаете, я уже знала, что я выйду за него замуж. Было так как-то странно. А потом прошло 3 дня, и я с родителями уехала на свадьбу к своей троюродной сестре. И приехали. Вот мы там ночевали, и на другой вечер приехали. И мой муж, он, Володя тоже, он ждет меня на скамейке. Мне надо с тобой поговорить, ладно. И он говорит: я долго думал, это был там 5-й день знакомства, 6-й или, выходи за меня замуж. Говорит: ну, мне надо подумать.
1: Все как положено.
0: Книжки-то я читала. Мне надо подумать, сколько. Ну, и неделю мне нужно подумать. Ну, хорошо. И вот я пришла домой. Он сразу ушел. Пришла, а родители уже спать ложатся. Воскресенье вечер, утром на работу. Я говорю: мне вот Володя сделал предложение. Мама спрашивает: а кем он работает? Я говорю: он работает на автозаводе, он фрезеровщик. И учится на вечернем в техникуме, станок строительным техникуме. Мама говорит: они же тоже с отцом фрезеровщики, и вот они лежат и говорят: хороший человек. Я говорю: мам, да ты откуда знаешь? Ты его видел 2 раза. Плохой человек фрезеровщиком быть не может. Критерий. Ну и что? Я говорю: я буду думать.
1: У вас создалась такая крепкая достаточно семья, у вас родилось 3 детей. Сначала 2 дочки, да, и сынок.
0: Да.
1: И вот по поводу сына, да, такая история очень тяжелая. Потому что вы узнаете потом, что он болен.
0: Да.
1: Вот расскажите, какие изменения, какие мысли вообще, да, стали происходить у вас, и вот как вы вообще пережили этот период?
0: Было время, когда скорая помощь приезжала каждый день, и несколько раз. Один раз к мужу, один раз к сыну. И я не знала, кто первый умрет. Это было страшно. Это было так страшно, когда в одной комнате 2 тяжело больных людей. Это невыносимо. Это невыносимо. Один муж, которого... Ну, он уже частью тебя стал. Ты чувствуешь его боль. А другой сын, маленький. Это больно. Но самое, наверное, вот непонятное, я пришла к Богу в самый счастливый момент своей жизни.
1: В какой период? Как это произошло?
0: У меня, я была в декрете, и вдруг здесь вот во дворце спорта, на автозаводе, приехал карта, там Библия, да, все. А я в декрете, я не работаю. И было лето, и мы там в сад, муж работает, я утром там, на дневной могла сходить с детьми, там послушать лекции, все. И возвращаюсь домой. Когда он приходит с работы, я думаю, все хорошо. Почему я ходила? Там было же в рекламе, что там, ну, как бы связано с историей, исторические вот моменты. Ну, а девочкам-то это интересно, да? 10 лет, там, 9-10 лет, им это интересно.

0: ради детей. Я сидела тихо, смирно. Сидела, смотрела на людей, смотрела, там говорят, все, конечно, интересно. Но это и была информация. Я ничего не хочу сказать плохого, но это была информация. Да, люди верят в Бога, молодцы, все культурно, красиво поют, люди собираются. Я понимаю, что вот у них особые отношения, а у меня нет. Я просто сижу, смотрю, знаю, что дети там занимаются, вот как бы так. И вот однажды, я не знаю, это было, может быть, где-то седьмая программа, вот. Люди молятся, а я нет. Я просто, ну, я не сижу тихо, глазки опущу, там смотрю, ага, молятся. Закончили молиться, я продолжаю. И вот однажды я закрыла глаза. Я хотела помолиться. Ну, а жалко, что ли, да? Не жалко. Время-то все равно потрачено. И я вот так раз глаза закрыла. Я ничего не успела сказать. Это, как понять, вот в этот момент перестал существовать все. Зал, этот шум, шептание. Вот я и он, вот во всей Вселенной. Я поняла, что я ему нужна. Вот всю жизнь я искала вот этого, кто бы меня любил. Кому-то я была нужна. Я не дергала бы там за платье, послушайте, послушайте. Там шпынают, ты не нужна. Там. Вот, вот это вот. И вдруг я почувствовала, я ему нужна. Сколько это длилось молитва? Я не знаю. Я не знаю, сколько. Минута, четыре, не знаю. Угу. Когда я открыла глаза, я была глубоко верующим человеком. Никакой суеты, ничего. Вот так вот раз, все на своих местах. Вот все на своих местах. Вот есть родители мои, есть родители Володины, вот есть муж, есть наши трое детей. Все чудесно. Вот все, все сложилось. Вот пазл, вот что я хотела всю жизнь там сказать, сыграть, там, я не знаю, показать, то ли своим внешним ярким видом, то ли что-то декламировать, то ли сразить всех своей учебой, чтобы говорили, она первая в школе, или своим, допустим, отвратительным поведением, обратить на себя внимание. И вот когда вот так все хорошо, и как все отлично, и ребеночку 2 года, все чудесно, однажды муж пошел за грибами. И пришел оттуда, была осень, были черные грузди, принес целую корзину, и он сильно промок под дождем. Утром ушел на работу, пришел, у него температура. И по телу стали появляться чирии. Чирии, то есть могли вот на лице быть, там, на руках, все. И лечились народными средствами. Ну, что, чирии. И потом говорю, Володь, сходи все-таки в поликлинику. И он пошел, и у него на руке был большой чирий, и врач говорит, я буду его вскрывать. Ну, хирург. Он его вскрыл, все. Там и больничный дали. И он, да почему такой? Мы лечимся, и все их больше, больше, больше, больше. И температура, которая не проходит. Вот так наступило начало болезни. Сначала трудно было подумать, что это, ну, что-то серьезное. Ну, кто из нас не простывал, да?
1: Да.
0: И тем не менее, лимфома злокачественная. Вот. Когда пошли, уже дали направление в онкологию, ну, надо же провериться, да? Ну, раз такое, надо провериться, надо провериться. Ну, и дали инвалидность. Потом я ходила одна. Это для того, чтобы положить в больницу на обследование, документы. И подошла к врачу, говорю, вот мне направляете, все говорю, а вот насчет бы инвалидности, там, группу повысить. Я в декрете, а он, ну, вот на больничном, да, и нам жить-то как бы сложновато. А нам

0: Книги говорит, что не стоит вот все это оформление долго, а проживет он немного. И вот с этим проживет немного, я поехала домой. Я приехала, он дома, а я не могу в комнату войти. Душит, горе. Я сейчас как ему в глаза буду смотреть, как я ему скажу. И я улыбку на себя надела, в комнату вхожу, так, вот уже приехал, да ой, да так хорошо, все. Говорю, ну я зашла вот там в шляпный там, магазин. Зашла вот в магазин, там шляпа такая, мне так понравилась. И он говорит, ну если понравилась тебе шляпа, значит надо брать. Тем более, это не первая. Любовь к шляпам у меня всегда. Кстати, у меня есть даже фотографии, где мне, я не знаю, 3 или 4 года, я уже в шляпе. Когда все ходили в косыночке, а я в шляпе. И вот пришли мои родители вечером. Ну вот, она мама говорит, а там завтра. Вова говорит, она завтра поедет вот шляпу себе покупать. Ну все, я пошла родителей провожать. Проводи немного. Как мама меня ругала. У тебя такая серьезная обстановка. Говорит, какая шляпа может быть? Сейчас каждая копейка, в общем, все вот, вот это, вот это. И Володя услышал, что мама моя очень тактичная женщина, но ее...
1: Переполняли уже вот эти вот чувства.
0: Да, да, как бы возмутило мое отношение. Вот у меня вот муж болен так серьезно, а я шляпу себе иду покупать. И он вышел и говорит, мама, ей очень нужна эта шляпа, поймите. Вот для нее вот эта шляпа, она ей нужна, она ее хочет. И она пусть, и я хочу, чтобы у нее была эта шляпа. 30 лет прошло, а я все про шляпу, да? А потому что вот, вот, наверное, когда муж тебе не просто муж, а когда он тебе друг, когда он тебе любовник, когда он тебе соратник, когда он тебе все во всем, вот, наверное, вот он понял, что мне нужна не вот эта шляпа, а мне нужна вот какая-то отдушина, чтобы выход какой-то, потому что кричать-то я не могла. Я не могла даже поделиться своим горем. А с кем я буду делиться? С родителями пожилыми своими? Или с его родителями сказать, ваш сын плохой? Или с детьми малыми? Я должна, с кем я могла поделиться? Когда вот это началось, я уже бы не была одна. Я уже не была, я была с Богом. Бог так всю ситуацию подвел, что я уже была с Богом. И мне уже было легче, потому что я могла с ним говорить, а больше ни с кем. Я так надеялась, что это вот страшное меня минует, да? Потому что когда мужчине 37 лет, и он полный энергии, у нас маленький ребенок.
1: Женщине одной очень сложно вот так выстроить все приоритеты в своей жизни, да? Что же должно быть первично?
0: Да. Вот муж был моим главным ребенком, потому что без меня он даже попить не мог. Если там маленькому сыну к тому времени уже, когда умер отец, исполнилось 4 года и 3 недели, вот только 4 года, он мог сам поесть, дать ему еды, то муж он не мог, даже это не мог. И я благодарна своим дочерям. Они стали для Миши, для сына, вот поистину, вот как моя сестра была для меня главным человеком, который учил меня всему. И занималась уроками, и лепили, и шили, и много, в театр она меня водила. И билеты всегда доставала, потом на всякие концерты, боже мой, это такая жизнь. Но это благодаря все ей, она меня к этому приучила. Вот, вот так и мои дети.
1: Это воспитание.
0: Ну и что, 11-12 лет, да? Это какой-то возраст, им до себя... И учились тоже хорошо, музыкальная школа. Еще ребенок. Вот это брат Миша, которого тащат, ведут, отводят в садик, приводят, уводят. Забота такая вот о нем. Вот сейчас у меня Миша 33 года.
1: Слава Богу.
0: Да. Но для них он маленький брат.

0: А у него уже появляются седые волосы. Ну, это родовое, это не от переживаний. Просто так у нас в роду ранняя седина. А для них он маленький ребенок.
1: Это проявление настоящей любви, да, наверное, истинной.
0: Да. Когда пришли мы с похорон, я села на кровать, и все дети сели со мной. Родственники тут мебель двигают, чего-то, да, как-то бы убирают. А я сижу, и я поняла, что вот, вот это, вот весь мой мир, он на кровати. Сузился. Вот эти люди. И мне было так плохо. Я жить не хотела. Я не хотела жить. Я иду, я не помню, где я иду. Как-то работаю. Вот все в таком состоянии. И вот однажды я села, можно сказать, по бабе завыла. Ай, больше не могу. В общем, я одна. И дети подошли, они вот обняли голову мою и сказали: а как же мы, мам? Это был гром. Я поняла, что я не имею права быть несчастной. Ради них я буду веселой, красивой, счастливой. Потому что от счастливого человека родятся счастливые дети. От несчастного, несчастный человек, он может сделать других несчастными, а счастливый может сделать других счастливыми. А я их люблю, и это дети моего мужа. Понимаете? Я не имею права вот их судьбы ломать. Это у меня мужа теперь нет и не будет. Но у меня трое детей. И когда мне говорят: ой, как тебе там тяжело было тогда. А я говорю: вы знаете, я благодарна Вове, что он оставил мне заботу на всю дни. У меня трое детей. Был бы один, я бы там как-то. А у меня трое, мне когда горевать? У меня все хорошо. Один там не радует, другой порадует. Вот как-то так. Вот так и живем.
1: Тамара Дмитриевна, вместе. Я знаю, что у вас есть любимая фраза: «Нет ничего невозможного, пока человек жив». Да. Скажите, пожалуйста, что она для вас значит?
0: Это в связи вот с этим. В связи с тем, что когда человек родной, близкий уходит из твоей жизни навсегда, то ты начинаешь копаться. Я вот это ему не сказала. Вот здесь вот нужно было сказать. Вот такой момент был там погладить. Вот здесь нужно сказать, что люблю. Эти моменты самые дорогие. И что бы ни случилось, даже если, говорю детям, вы с мужем там поругались, нет, не поругались, а ну, какой-то житейский конфликт, да, всегда можно исправить, потому что человек жив. Вот к нему можно подойти и исправить. А вот если его нет, ничего не исправишь. Уже нельзя сказать: я кричу в пустоту эти 30 лет, я тебя люблю. И кажется, все бы отдала, чтобы только подержать за руку. А пока вот эта вот ссора, там, как у меня дочери там с мужем, для меня это просто как игра. О чем вы, ребята, вы о чем вообще спорите-то? Это вообще не принципиально. Это не принципиально. Все не принципиально. Самое главное, что есть любовь. Это и есть Бог. Бог, он же не вот висит на стене, да, там икон, или там какая-то статуэтка, или где-то он далеко, но он далеко. Он близко. Он так близко в каждой семье и в каждый момент. А домой пришла, у тебя другие проблемы. Надо каждому ребенку внимание. Это обязательно. До сих пор посидеть несколько минут и посмотреть, как с сыном, это обязательно. Вы думаете, о чем он будет вспоминать, когда меня не станет? Что он там, вот этот суп такой вкусный, или вот такие вот мамка пироги пекла, он будет вспоминать вот это вот наше общение.
1: Да.
0: Вот какая я была с ним. А я ему хочу быть не просто наставником. Он сейчас взрослый мужчина. Я хочу ему быть прежде всего другом. И до сих пор я говорю ему: я тебе сегодня не говорила, что я тебя люблю? Так, нет. Думаете, ему это не надо? Ой, как надо. Ой, как надо. Потому что Божья любовь, материнская любовь – это вообще другое измерение. Это другое. Это

0: когда ничего не ждешь взамен, просто отдаешь. И это счастье. Вот пока человек жив, можно где-то и поругавшись, или, допустим, что-то не поняв, можешь спросить, а что ты имел в виду? Да? А что ты имел в виду, когда это сказал? Всегда можно все поправить. Но благодаря Богу я надеюсь, я уверена, и мое упование на то, что я с своим Володей встречусь. И мы будем уже навсегда вместе. Так что это время просто... Ну, мне просто пришлось подождать. Вот у меня там счастье, ну, у меня и опять счастье, и потом будет счастье. И вообще счастливый человек.
1: Тамара Дмитриевна, я знаю, что у вас были проблемы со здоровьем, и Господь чудеснейшим образом вас исцелил. Расскажите об этом.
0: Я была в гостях у моей сестры, про которую я уже рассказывала, Нина, в Краснодарском крае. Она живет. И приехав от нее, я почувствовала боль в груди. Вот прям здесь. Я прошла полностью обследование. Более года еще. Я ходила к кардиологу. Я прошла полностью все обследование. Я 2 раза лежала в больнице. Сердцем обследование. Меня направляли к флебологу. То есть вдруг это вот боль как бы с сосудами, гастроэнтеролог, может быть, и желудочная боль дает такое. Я проходила всех. Это продолжалось 3 года, 3 месяца, 15 дней. Я знаю, когда это началось. В этот день я приехала от сестры. Почему я знаю? И я знаю день, когда это закончилось. Когда эта боль закончилась. Молилась ли я? Если боль продолжалась от 6 до 18 часов, то, наверное, все это время я каталась по полу и только молилась. Потому что вся защита, боль утоляющие уколы сын научился делать, и горстями таблетки, боль утоляющие. И ничего никак не проходило. Молились ли обо мне мои знакомые? О, да. Мои друзья, все обо мне, церковь молилась все эти годы. У меня только усугубилось до того, что я стала ходить с клюшкой. Потому что вот эта вот боль, все кольнует спина. Ну, я ну спина, я с клюшкой. И последнее, не последнее, полгода, наверное, чуть побольше, меня еще надели корсет. Почему? Чтобы спину держать прямо, чтобы вот, где как, какой-то делала уколы сильные, которые 2 раза в год всего делают. Делала все. Я не знаю. Я уже не то, что смирилась, смириться с этим нельзя. Эта боль, она изматывает. И когда начинает только вот болеть, да, и даже я не понимаю, желудок ли это, что у меня появляется страх. Страх животный, потому что я знаю, что сейчас будет. Это не неделю, это уже годами, уже 4-й год. Вот такие боли. Друзья молятся, прям, ну, я не знаю, со слезами, всяко. И вот... В один прекрасный день, этот день прекрасный, мой друг Николай Генрихович Кунцевич, вы его знаете, он священнослужитель, он принимает участие в записях ваших передач. Он мне прислал на Телеграм несколько там проповедей, заметок об исцелении. Такие. Я это все почитала, да. И там говорится, что Господь излечивал возложением рук часто. И бывает ну, соприкосновение, бывает там касался, как-то по-разному. Иногда достаточно было только слово сказать, и то издали. И тем не менее. И он спросил меня, а ты вот хочешь исцелиться? Странный вопрос, да, для больного человека. Да, хочу. И тогда он мне сказал, а я хочу, чтобы ты вот приняла вот это исцеление не по словам вот этого пастора, чьи проповедь ты послушала. Возьми симфонию и в Библии найди все слова. Исцелился, исцелиться, там вот, вот такие подобные. И я нашла 109 пунктов, все перечитала в контексте. 2 дня у меня ушло. Но я читала и делала конспект. Я выписывала этот конспект, как он делал, кому он делал, от каких болезней. И я так поняла, что у Бога-то преград нет.

0: Так вот, в субботу я вообще люблю ходить в церковь-то. Вот состояние, вот сейчас свершится важное событие. Это вот как замуж выходишь. Я один раз замуж выходила. И вот это вот событие, когда в свадебном платье вот ждешь жениха, это же особый трепет. И вот я с таким трепетом иду в церковь. И я знаю, а я в корсете с клюшкой и на такси. А потому что я уже никак не могла. Только так. Приехала, посидела часок, там, побыла на своем служении, и все. И быстренько-быстренько. Пять такси вызываешь и домой. И остальное время в лёжку. Мне сказали, будем молиться. Я легла на диван. Николай Генрихович, его жена, моя подруга Наташа Шерстнёва. Они возложили на меня руки и стали молиться. И они молятся. Я лежу лицом вниз и чувствую по спине вот там, ну, горячо. И когда дошла очередь мне молиться, я молилась. Благодарю тебя, Господи, что ты меня исцелил. Я благодарю тебя, Господи. Вот восторг со слезами, эмоции удержать нельзя, слезы текут, я всхлип, они тоже все плачут. Картина, жалко, вот могу только представить, сама не видела, поскольку лицом вниз лежала. Молитва закончилась, они руки подержали несколько секунд, руки убрали. Я встала с дивана, сказала, корсет я больше не одену. Я положила его в сумку, клюшку несла вот так домой и ехала на автобусе на двух. С тех пор, это было 1 марта этого года. Это такое чудо произошло. Слава и когда Господу. В церкви вот идет клюшка в корсете. И вдруг, когда я пришла, это было что-то. Смотрели и спрашивали, это что, Тамара? А где клюшка? Я всем рассказываю, когда вышла. И с кафедры рассказывают, что Бог произвел надо мной такое чудо. И вы являетесь свидетелем, потому что вы видели меня 4 раза в неделю, в месяц. И видели, и это годами. И как раз одним мгновением. И мои друзья, которые молились, я смотрю, они плачут. Они сидят и плачут. Они переживают вот этот момент восторга. И сейчас, когда вот да. я на ногах, я бодра, весела.
1: Слава Господу за это чудо.
0: Это что-то. Ко мне люди подходят и говорят, так мы тоже хотим. А я говорю, а вы хотите быть здоровы? Да хотим. А вы верите, что Бог хочет, чтобы вы были здоровы? Ну а почему Бог-то, да? Почему, как он может хотеть, чтобы дети его были больными? Это про себя естественно. А вы верите, что Бог может... Да это, вон в Библии сказано. Нет, не в Библии сказано. А вот ты веришь, что он силен это сделать? Бог, который нас создал, который нас поддерживал, который весь мир держит, который знает даже, сколько волос у меня на голове. Бог, который знает все от начала до конца. Бог, который отдал себя, свою жизнь за нас. Потому что молимся мы во имя Иисуса. И вот так сказано. Да. И люди говорят, хотим, чтобы была молитва. Молимся, возлагаем руки, молимся. Люди, вот теперь я вижу, как люди плачут. Люди, когда их встречаешь или звонишь на неделе, когда говорят, все, не болит, ничего не болит. Это как? Это как? Такие чудеса вот когда проявляются, ну, чтобы вот моментально, как вот у меня, ну, не знаю. А то, что боль уходит, ну, и в таком положении, как бы никто, допустим, ноги болели, да, и человек после этого встает и идет, и говорит, а у меня не больно. Когда человек со скамейки. И после молитвы человек говорит, а у меня не болит. Когда происходит вот не в этом формате рассказывать, но когда происходят вот натуральные, это чудеса. То вот мы с вами говорим, а для этого человека, который болен был, у которого все болело, и вдруг боль уходит, для него это истинное чудо.
1: Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, Божьих благословений обильных для вас, для ваших близких, для ваших детей и внуков. И чтобы Господь вас и дальше вел, открывался вам все больше. И пусть через вас также многие исцеляются и верят в то, что Бог жив.
0: Слава Богу!
1: Друзья, можно жить полноценной, счастливой жизнью, если правильно расставлять приоритеты. Ведь если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. Как сказано в Слове Божьем, «Я есть путь и истина и жизнь».

Бог же наш Бог надежды, да исполнит вас вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою».

0: первую очередь, я как молодой человек, безусловно, хотел бы, чтобы внимание оказывалось молодежи, большое внимание воспитанию, нравственных ценностей, идеологии, чтобы у каждого было четкое понимание, скреп, понимание своей культуры, потому что, как говорил Ахмад Хаджи Кадыров, первый президент Чеченской Республики, в мире существуют две партии – партия сатаны и партия Бога. И я искренне горжусь тем, что моя родина, она в партии Бога.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
2: Некоторые верующие спрашивают, обязан ли христианин вести здоровый образ жизни? Это очень интересный вопрос, давайте попробуем на него ответить. Здесь есть два слова, на которые хотел обратить внимание. В первую очередь это «обязан», и второе – это понятие «здоровый образ жизни». Давайте вначале подумаем о самом слове «обязан». Когда мы слышим слово «обязан», что оно подразумевает? Оно подразумевает, что на верующего человека накладывается какое-то обязательство. И возникает вопрос, кто это обязательство на верующего человека накладывает? Бог, его вера или сам человек? Ну, представьте, если на верующего человека это обязательство накладывает Бог, а человек в это верит, и соглашается с этим, и принимает на себя это обязательство, то в какой-то степени он обязан. Но если верующий человек не принимает это обязательство на себя, а видит вопрос здорового образа жизни немножечко по-другому, то есть главным здесь в ответе на этот вопрос не само обязательство, что я должен что-то делать, вести какие-то определенные правила в отношении здорового образа жизни, а если верующий человек понимает сам подход к здоровому образу жизни по-другому, иначе. Что такое именно здоровый образ жизни? Это когда я целостно подхожу прежде всего к своему телу, отношусь к своему телу и к своей душе, и, естественно, к своему духу должным образом. То есть когда я прекрасно понимаю, что качество моей жизни будет зависеть, например,

мир от каких-то правил или от каких-то норм, которые, ну, если я хочу быть здоровым, то, соответственно, я от чего-то отказываюсь, или если я хочу быть здоровым, то я что-то делаю или предпринимаю. И вот здесь вопрос совсем будет по-другому. То есть

он думает о качестве своей жизни. И когда он думает о качестве своей жизни, тогда он определяет для себя, что именно принесет ему здоровье, а что его лишит. И когда мы подходим к ответу на этот вопрос именно так, то мы понимаем, что, например, само Священное Писание, оно как раз и побуждает человека, ну, нести ответственность за свою жизнь. Ну и, конечно же, и за свое здоровье. Например, в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 19 и в 20 стихах апостол Павел напишет: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Что хочет сказать апостол Павел? Что тела верующего человека как бы выкуплены или искуплены, он теперь принадлежит Богу. И поскольку Бог его искупил, и человек пережил этот опыт искупления, и он поверил в Бога и следует за ним, то он благодарен Богу за тот дар жизни, который у него есть. И теперь его жизнь – это прославление Бога. То есть прославить Бога и в теле, прославить Бога, как говорит апостол Павел, и в душе. И вот здесь его определяется важное. Если человек понимает, что как он своей жизнью может прославить Бога, например, ведя здоровый образ жизни, это тоже прославит Бога, да, потому что жизнь человека будет качественной, достойной, и он будет каким-то, может быть, примером для других людей, что так, в принципе, можно жить, и это действительно несет и благословение, и благополучие. Тогда в этом случае здоровый образ жизни не является некой обязаловкой, да, или обязательством, а является искренним желанием человека прославить Бога. И если так, то в этом отношении, да, человек принимает на себя эти правила и соблюдает их, потому что хочет быть здоровым, потому что хочет видеть качество своей жизни, ну и, конечно же, прославить Бога в первую очередь.

Иисус Христос молился Отцу Небесному о Своих учениках. «Освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина». В начале XV века в руки молодого и талантливого преподавателя Пражского университета Яна Гуса попали труды английского реформатора Джона Уиклифа. Когда Ян стал внимательно изучать Священное Писание, то понял, что церковь в Богемии испытывала большую нужду в реформации. Через несколько лет после принятия духовного сана Гус был назначен проповедником Вифлеемской капеллы в Праге. Основатели капеллы ходатайствовали о том, чтобы Слово Божье проповедовалось в ней на языке народа. Несмотря на то, что Гус был из простого рода и еще в детстве остался без отца, в его сердце поселилась огромная тяга к знаниям. Он обладал необыкновенно светлым умом и выдающимися способностями в общении. И поэтому его приняли в университет бесплатно в качестве благотворительной акции. А вскоре он стал одним из профессоров Пражского университета. После окончания учебы Гус получил духовный сан и вскоре был представлен к королевскому двору. Он также работал профессором в университете, где получил образование. Поскольку он был сильным проповедником, его имя стало известно всей Европе. Когда он начал проповедовать о том, что многие верования церкви противоречили Писанию, это произвело шок на общественность и эхом откликнулось во всех церквях в разных странах Европы. Основываясь лишь на одном авторитете Священного Писания, Гус призывал своих собратьев-христиан к реформе в их жизни и вере. Он непоколебимо защищал свою позицию. О деятельности Яна Гуса в книге «Великая борьба» писала христианская писательница.

Писательница Елена Уайт. Воспринятые разумом истины Священного Писания должны управлять совестью. Другими словами, единственно верный путь к истине указывает только Бог, говорящий через Библию, а не Церковь, говорящая через духовенство. Проповедь Гусса вызвала яростное сопротивление со стороны Римской Церкви. В 1415 году в Праге Ян Гусс, привязанный к столбу, сгорел на костре, став мучеником за веру. Даже в момент смерти он был абсолютно убежден в том, что истина, в которую он верил, которую проповедовал и за которую был готов отдать свою жизнь, однажды победит. Бог призывает нас сегодня, век нравственного упадка, быть верными в послушании Его Слову. Есть вещи, ради которых не стоит идти на компромисс. Цена этого слишком высока.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

хорошее дерево не приносит плохих плодов, а плохое дерево не может приносить хороших.

жиры в питании. Сколько лет они терпели нападки со стороны общественности и здравоохранения? За несколько десятилетий у нас сформировалось четкое убеждение, что жиры в питании – это плохо. Но так ли это? Давайте будем разбираться. Что такое жиры? Это кислоты, соединенные с другими химическими веществами. И они имеют такую особенность, как способность окисляться. И когда мы говорим о вредности жиров, да, это чаще всего именно окисленные жиры. Что дают жиры? И какие виды жиров вообще бывают? Давайте сначала поговорим о растительных жирах. В основном источниками растительных жиров являются масла, являются семена, являются орехи. И наверняка вы слышали такую формулировку, как омега-3, омега-6, омега-9. И очень важно научиться правильно выстраивать баланс этих видов жиров. Мы об этом уже говорили подробно в другом нашем видео про омега-3. Обязательно посмотрите его, это очень ценная информация. А сейчас просто возьмите себе на заметку, что нужно включать в свой рацион как можно больше источников омега-3 и омега-9. Это оливковое масло, это масло авокадо, это рыба. И нужно уменьшить количество подсолнечного масла в своем рационе, поскольку оно является источником омега-6, а у нас его и так перебор. Если мы говорим про соотношение, то здоровое соотношение – это 1:1. А в реальности мы сталкиваемся с тем, что в нашем рационе либо в 20 раз превышает количество омега-6, либо иногда в 70. И поэтому вот мой вам совет – просто возьмите банку подсолнечного масла, уберите ее куда-нибудь в место, где вы ее будете не видеть, забудете, что она у вас там стоит, а на стол поставьте оливковое масло или масло авокадо. Используйте для готовки именно их, и тогда вы потихонечку выровняете вот это соотношение. Теперь про животные жиры. Откуда мы их получаем? Ну, первое, мы можем использовать жиры, которые мы получаем из молочных продуктов. Да, это масло, например, сливочное, это сметана, это другие какие-то молочные продукты. И важно понимать, что вот эти виды насыщенных жиров, они имеют одно влияние на наш организм. И если мы говорим про сливочное масло, то даже полезнее будет потреблять его в формате кхи, то есть когда мы вытапливаем масло, да, топленое масло. Если мы говорим про насыщенные жиры из организма животного, да, то есть так называемое сало, то мы должны понимать, что вот эти жиры, они содержат в себе максимум токсинов. Что происходит? Когда в организме происходят какие-то большие выбросы токсинов,

токсинов, каких-то вредных веществ, и организм не справляется с их выведением естественным путем, он начинает активизировать рост жировых клеток. Жировые клетки, как консервы, консервируют внутри себя вот эти вот токсины, вот эти вредные вещества. И когда мы с вами по совету какого-нибудь современного диетолога начинаем потреблять сало, то мы едим его вместе со всеми этими токсинами. Наш организм и так не знает, как избавиться от той химии, которую мы получаем в еде, вот из той еды, которую нам сейчас продают. И мы еще начинаем грузить его уже жировыми клетками, которые в себя впитали эти токсины. И сейчас мы вместе с этим начинаем это потреблять. И не зря в Библии Бог говорит о том, что да, вы можете употреблять мясо животных, но жир, тук, да, он называется в Библии, вы должны сжигать. Еще в Библии говорилось о том, что мы не должны употреблять жир животных. И если сегодня вам кто-то рекомендует употреблять сало и говорит, что это научно обосновано, не верьте, уже много. Есть исследования, которые говорят о том, что жир, особенно свинины, это вредное вещество, которое может вызывать раковые опухоли. Если мы сегодня будем это потреблять, то точно мы не нанесем пользу нашему организму, да, нанесем ему вред. Какие же заболевания возникают при дефиците жиров? Если мы вспомним, где содержится жир, кроме жировых клеток, то мы вспомним, что он содержится в мозгу. И все заболевания, которые связаны с деменцией мозга, это как раз причина того, что в организме было недостаточно жиров. Если мы хотим профилактировать деменцию мозга, если мы хотим, чтобы наш мозг работал хорошо, то мы должны употреблять жиры в виде растительного источника и в виде животного, если да, то это масла, кхи, это сметана, это молочные продукты. Давайте поговорим еще об одном устойчивом мнении, что атеросклероз связан с излишним потреблением жиров. Так ли это на самом деле? На сегодняшний день ученые говорят, что нет, это не так. Основной причиной атеросклероза является слишком большое потребление сахара, потому что именно он оказывает такое воздействие, когда наши сосуды начинают откладывать атеросклеротические бляшки. Причиной этому ни в коем случае не являются жиры. Ну что же, а я надеюсь, что сегодня мы немного реабилитировали жиры в ваших глазах. Разнообразьте жиры в своем рационе питания. И вы увидите, с какой благодарностью ответит вам ваш организм. Будьте здоровы!

Как выглядеть молодо в своем возрасте? Наша кожа начинает стареть уже после 30. И вот насколько явными станут эти заметными изменения, зависит от правильного питания и правильного ухода за нашей кожей. И сегодня мы с вами поговорим об очень важном компоненте этого ухода, как вибромассаж. Ну а как обычно мы с вами начинаем с теплого умывания. Ватной салфеточкой или под струей воды мы умываемся теплой водой, подготавливаем кожу к очищению. Далее поверхностное очищение с использованием очищающего геля или ватным диском можно использовать очищающий лосьон. Для сухой кожи, напоминаю, можно использовать пенку, мусс. Для чувствительной кожи этот вариант тоже подходит. И сразу же мы смываем все это. Далее этап тонизирования. Тоник очень важен для любого типа кожи. То есть ватным диском мы протираем. Напоминаю, после любого контакта с водой мы кожу тонизируем. Далее мы с вами наносим сыворотку. Очень важный компонент ухода. Сыворотка может быть разного плана. Это может быть отбеливающая сыворотка. Бывает сыворотка антиоксидантная, которая защищает нашу кожу. В основном, если мы говорим сегодня об увядающей коже, здесь особый эффект приносит сыворотка омолаживающая. Тонким слоем мы наносим сыворотку на кожу лица перед вибромассажем. Для ультразвукового вибромассажера можно использовать контактный ультразвуковой гель. Тоненьким слоем мы наносим его перед вибромассажем. Для чего он нужен? Для лучшего контакта

с кожей, то есть чтобы был эффект от этой процедуры и для лучшего усвоения сыворотки, которую мы нанесли. Процедура вибромассажа. Есть достаточно много сейчас продажи вибромассажеров для кожи лица. Но основные моменты здесь нужно проводить, начинать снизу вверх и по ходу лимфатических протоков. То есть начинаем снизу, область щитовидной железы, в центре шеи мы не берем. И снизу вверх все ведем к области ушной раковины. Вибрационный массаж – это процедура, которая очень хорошо восстанавливает, активизирует обмен веществ. То есть идет усиленная микроциркуляция, приток крови к коже. Идет активное впитывание сыворотки, которую мы наносим перед вибромассажем. Также идет усиленный отток лимфы, то есть лимфодренажный эффект. Уходят отеки, обвислости на коже. Кожа выглядит более упругой. Облик кожи меняется, внешний вид лица меняется. Мешки под глазами уходят. Кожа приобретает более розовый вид, оттенок. Структура кожи меняется, то есть суживаются поры. Они становятся не так заметны. И вот такими плавными движениями мы снизу вверх проводим этот вибромассаж. Начиная с одного поля, переходим на другое поле. В среднем время вибромассажа 10 максимум минут. Область вокруг глаз, век мы не берем. То есть здесь ограничение идет по костной ткани, то есть по твердым местам области скулы и бровей. Почему стареет наша кожа и процессы старения становятся видны? Во втором слое нашей кожи это дерма, располагается соединительная ткань, коллагеновые эластические волокна. С течением возраста они ослабевают и наша кожа теряет форму. Она обвисает, становится менее эластичной, упругой, появляются отеки и морщинки. Кровеносные сосуды тоже теряют эластичность и появляются сосудистые звездочки на коже. Все это усиливает процесс изменения гормонального фона, то есть уменьшение выброса половых гормонов и уменьшение выброса гормонов роста. Также оказывают воздействие другие вредные факторы. Это избыток ультрафиолета, ожоги кожи, дисбаланс питания, неправильное питание. К 50 годам у нас в организме уменьшается количество гиалуроновой кислоты, которая является основным регулятором и депо влаги воды в нашей коже. Крема с гиалуроновой кислотой, которые широко рекламируются сейчас, они увлажняют только верхний слой кожи, это эпидермис. Поэтому такие крема, они бесполезны в борьбе с морщинками, со старением нашей кожи. Как мы можем, каким образом восполнить количество гиалуроновой кислоты в нашем организме? Ну, в первую очередь, это изнутри мы должны получать ее с питанием. Это продукты. В первую очередь, на первом месте стоят продукты соевые. Все, что вам нравится. Хотя бы 2-3 раза в неделю мы должны в рационе иметь эти продукты на своем столе. И на втором месте здесь синий-черный виноград. То есть кожура кожица черного винограда. Или в зимнем варианте это синий изюм. Мы должны все это в рационе в своем иметь, эти продукты. Увядающая кожа нуждается в достаточном увлажнении. И обезвоживание кожи может провоцировать сухость кожи и усиливает появление морщин, то есть проявление старения кожи. То есть в этом возрасте мы с вами в другой передаче показывали, здесь широко должна использоваться альгинатная маска. Если мы использовали ультразвуковой гель для вибромассажа, мы остатки геля должны убрать с кожи. То есть умывание обычной теплой водой. Салфеткой мы очищаем полностью кожу. И завершаем наш уход процедуры тонизирования кожи. Кожа – это зеркало души, и на количество морщин влияют наши внутренние переживания. Поэтому в любом своем возрасте находите положительные моменты. И помните, кожа – это защита, дарованная нам Богом для жизни.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Сегодня у нас разминка со скандинавскими палочками для верхнего плечевого пояса. Для того, чтобы подготовить мышцы, сухожилия, связки к скандинавской ходьбе, нам надо сделать разминку. Мы можем делать эту разминку не только перед ходьбой, но и в повседневной жизни, используя не только скандинавские палочки, но и любую прямую палку деревянную для этого. Мы будем пользоваться одной палочкой, вторую положим. Первое упражнение, которое я предлагаю сделать, это заведение рук за спину. Для этого нам нужно подобрать ширину хвата таким образом, чтобы мы могли без проблем или с небольшим напряжением, натяжением завести руки за спину. Если вам тяжело, то нужно сделать хват шире. Если вы уже дошли до конца палки, а вам все равно тяжело, и вы не можете никак назад завести, то можно взяться за темлячок, вот за это, за хлястик, сделать еще больше хват шире и завести руки за спину. Но желательно делать, как чем меньше хват, тем больше получается проработка, растяжение и тем больше эффективность. И делаем так 10 раз. Заводим и возвращаем в исходное положение. Заводим за спину и возвращаем в исходное положение. Следующее упражнение, оно похоже на первое, но мы делаем это одной рукой. Одной рукой заводим за спину, второй рукой возвращаем. Одной рукой заводим за спину, другой рукой возвращаем. Каждое упражнение мы делаем по 10 повторений. И в другую сторону тоже. Одной рукой заводим, другой возвращаем. Следующее упражнение. Мы поднимаем руки и выворачиваем руки, делаем в самом неудобном положении, ставим руки, где суставы всех больше растягиваются. И поднимаем вверх-вниз поочередно руки. Таким образом, разминая, растягивая плечевые суставы.

выворачиваем руки вот таким образом. Хорошо. Стряхнули немножечко плечи, чтобы мы могли расслабиться. Следующее упражнение. Мы поднимаем скандинавские палочки просто вверх. На ширине плеч ставим руки и работаем только плечами. Поднимаем и опускаем плечи вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. В этот момент локти не сгибаются нисколько. Работают только плечи. Вверх-вниз, вверх-вниз. Это достаточно сложное упражнение. Не у всех оно получается с первого раза. Руки должны быть абсолютно прямыми. Работают только плечи. Всякий раз, когда мы делаем упражнение на плечи устают. Особенно, когда они находятся в вертикальном положении, руки когда вверху находятся. Поэтому после упражнения желательно немножко стряхнуть руками. Это нормально. Следующее упражнение, которое мы будем делать вращение руками. Вот таким образом мы будем крутить палочкой, растягивая, разминая наши руки, плечи, локтевые суставы. Чем шире мы делаем хват, тем тяжелее это делать. И начав с маленького расстояния, мы все больше и больше увеличивая амплитуду, достигаем максимального результата. Тоже 10 повторений. Хорошо. Опять стряхнули плечами, сбросили нагрузку, напряжение. Следующее упражнение. На ширине плеч находятся руки перед собой. Даже можно несколько шире сделать, и мы делаем повороты. Во время поворота мы отталкиваем как можно дальше руку назад. Одну и потом другую. При повороте одна рука толкает вторую руку, и таким образом амплитуда бывает максимальная. В одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону. И таким образом 10 повторений мы делаем это упражнение. Следующее упражнение. Восьмерка. Плывем на байдарке и делаем такие движения. В одну сторону. Делаем их интенсивно. Локти хорошо работают. И потом в обратную сторону. Раз, два, раз, два, раз, два. Плечевой пояс очень хорошо прорабатывается в таком состоянии. Хорошо. Еще два упражнения, которые помогут размять лучезапястный сустав и локтевой сустав. Первое упражнение. Мы вытягиваем палку. Вот. Рука находится посередине, держит эту палку. И мы начинаем вращать просто палку. Вращать в максимальной амплитуде, насколько это возможно. И когда мы сделали несколько раз, сделали это повторение, то тогда можно ускорить вращение до максимальной скорости. Когда мы ускоряем вращение, то мы можем слышать шум палки, потому что палка будет издавать шум. Попробуйте это сделать, и вы посмотрите, что это не совсем простое упражнение. И даже делая на максимальной скорости вращения, не всегда вы будете слышать шум. Это говорит о том, что нам есть куда стремиться. Но когда мы делаем с максимальной амплитудой, тогда результат и польза от этого упражнения максимальная. Будьте осторожны, делайте это последовательно, постепенно, для того, чтобы не повредить свои суставы. И второе упражнение – это вращение палки. Вот такую восьмерочку мы можем делать. Здесь работает тоже локтевой сустав, лучезапястный сустав. Это интересное упражнение, которое требует координации. Тоже не у всех оно сразу получится, потому что палка будет запинаться, касаться чего-нибудь, вот, тела вашего. Но через некоторое время мы научимся делать, и в конечном счете это упражнение будет даваться легко и красиво. Мы делаем на одну руку это упражнение, а потом делаем это же упражнение на другую руку. Следующее упражнение, которое я хотел бы вам предложить. Для этого нам нужно завести палочку за спину. И верхняя рука будет подтягивать нижнюю руку. И палочка поднимается.

И нижняя рука максимально вверх стремится. И достигнув максимального состояния движения, мы замираем на несколько секунд в этом положении и потом отпускаем палочку. И потом снова поднимаем палку одной рукой, натягивая другую руку и поднимая ее. И так делаем 8-10 раз. Поднимаем и опускаем. Поднимаем и опускаем. И потом меняем руку и делаем другой рукой то же самое. И еще одно упражнение для моторики пальцев. Чтобы мы вытягиваем палочку и начинаем перебирать пальцами, опуская палку вниз. И дойдя до конца, мы начинаем поднимать палочку, используя только пальцы. Нам не надо подкидывать. Некоторые подкидывают, чтобы поднять палку. Нам этого делать не надо. Мы перебираем пальцами. Таким образом, скандинавская палочка поднимается. Так делаем один раз, опускаем. И потом поднимаем второй раз. Сначала одной рукой, потом другой рукой. Когда мы сделаем таких 5-7 упражнений, то наш плечевой пояс будет полностью готов для того, чтобы выполнить те задачи, которые человек ставит себе, занимаясь скандинавской ходьбой. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Правильно выбирайте для себя упражнения и помните, что движение – это жизнь.

0: Сегодня протезирование зубов стало настолько популярным, что применяется как при отсутствии зубов в зоне улыбки, так и в том случае, если внешний вид зубов не устраивает их владельца. Современная ортопедия решает эти вопросы с учетом доступности и безболезненности, функциональности и комфорта, эстетики и красоты, опираясь на высокотехнологичные компьютерные технологии и методики. Какие виды протезов предлагает сегодня современная стоматология, мы спросим у наших специалистов Елены Валентиновны и Павла Викторовича Малининых. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давайте сегодня с вами поговорим о тех случаях, когда у человека уже больны прям несколько зубов, может быть, подряд, ну, в общем, много зубов. Угу. Вот что нам с этим человеком делать? Ну, не нам, а вам. Лечить или уж если такой объем, то удалять и вставлять какие-то протезы?
2: Но бывает и так, и так. Это все зависит от показаний и противопоказаний к удалению. Если зуб подлежит восстановлению, угу, то, конечно же, мы боремся за каждый зуб. Вот, стоматологи, вопреки общему такому мнению, что вот пришел к стоматологу, он мне рассверлил зуб, угу, вопреки этому, наоборот, стоматолог борется, наоборот, за каждый зуб.
0: Угу. То есть даже если их там несколько,
2: да,
0: все равно лучше, если можно, то полечить.
2: Конечно, и скажем так, даже не профессионально, а чисто по-человечески нам жалко зубы. Стоматологам
1: жалко зубы,
2: да, и мы, естественно, невольно себя как бы ставим на место этого человека. Угу. И всегда стараемся, если есть возможность, сохранить и с финансовых соображений, угу, и чисто таких психологических, гораздо человеку комфортнее, когда у него остается
1: свои зубы. Да, и чтобы определить, можно ли зуб сохранить или нельзя, и можно ли поставить какую-то конструкцию на зуб, сейчас недостаточно посмотреть на него, постучать, сделать снимочек маленький зуба, как говорят, что иди, сделай снимочек, да, и по нему смотреть. Сейчас нужно обязательно делать компьютерную томограмму. Или той области, которая тебе интересна, или верхней и нижней челюсти. Потому

0: что иногда скрытые патологии просто на снимке не увидишь.
1: Угу. На маленьком снимке.
0: На маленьком снимке, да, а на трехмерном хорошо видно.
2: Угу. Понятно.
0: И тогда уже решается вопрос, а что с зубом делать.
2: А в каких случаях, ну давайте прям разберем, речь уже пойдет о протезировании?
1: Протезирование, опять же, смотря какое протезирование, есть съемное и несъемное. Uh-huh. Речь идет о несъемном протезировании, если, опять же, мы хотим сохранить зуб.
2: Uh-huh.
1: Вот. Мы восстанавливаем его штифтом и коронкой.
2: Uh-huh.
1: Если же мы удаляем зуб, то в этом случае, если он удален не один, а несколько подряд, uh-huh. или их много удалено, или все абсолютно,
2: uh-huh.
1: в этом случае речь идет как раз о съемном протезировании.
0: Угу. Да, вот очень многие пациенты, когда мы зуб полечили, удалили нерв, да, когда он болел, запломбировали каналы, поставили пломбу и говорят, а для чего нам коронка? Угу. Потому что любой стоматолог будет говорить, здесь нужна коронка. Они угу. говорят, а зачем? И правда, думаешь, ну стоял у меня зуб 20 лет, и ничего, и нормально.
2: Угу.
0: Мы говорим, нужна коронка, потому что зубы мертвые, как я уже говорила ранее, они хрупкие, они ломаются.
2: Угу.
0: А ломаются бывает так, что потом приходится их удалять.
2: Угу.
1: Я даже помню, когда мы вместе с Еленой Валентиной работали, был такой, кстати, случай. Она залечила зуб, и пришел на следующий день пациент просто в гневе. В чем дело? Он говорит, вы мне испортили зуб. Почему? Вы мне залечили зуб, и он у меня сломался.
2: Ага.
1: А он как раз потому
0: такое
1: и сломался.
0: Такое часто бывает.
1: Да, что он был пролечен и подготовлен для протезирования.
0: Даже... Нарисую.
1: Зуб, у которого пролечен корень, поставлена пломба, если там большой дефект, он не в состоянии выдерживать большие нагрузки.
2: Угу. То есть с ним ему нужно было как-то аккуратнее обходиться.
1: Да, эти самые 90 угу. килограммов на квадратный сантиметр выдерживает восстановленный зуб, только если потом на него одета коронка.
0: Да, потому угу. что обычно мы лечим корневые каналы,
2: угу.
0: да, вот, когда уже большая-большая дырочка, когда разрушение более 50% зуба.
2: Угу.
0: Вот так, да?
2: Угу.
0: Вот, допустим, вот это у нас пломба, все.
2: Угу.
0: А вот это вот остаточек зуба. Для того, чтобы зуб сохранить, чтобы вот эта часть не отломилась, потому что у нас у зуба есть бугорочки и фиссурки, я говорила,
2: угу.
0: и жуем мы, у нас нагрузка идет вот именно вот на вот эти вот части.
2: Ага.
0: Вот, при каком-то движении вот таком, вот эта стенка может отломиться именно вот в более тонком месте.
2: Угу.
0: Вот, если она ломается в этом, да, месте, зуб мы можем спасти.
2: Угу.
0: Конструкция ортопедическая. Если ломается вот здесь или вот здесь, бывают трещины, угу. да, вот при таком нажатии, то это вот зубоудаление уже идет.
2: Угу.
0: Вот объясняем это пациентам, вот, и ну, стараемся убедить.
2: Угу.
1: Гарантии, соответственно, не даем, когда мы восстановили зуб.
2: Угу.
1: Вот, это период такого времени, когда вот, вроде
0: да.
1: бы зуб подготовили, но еще не поставили коронку. Это период наиболее критичный для этого зуба.
2: Ну, получается, ответственность
0: да,
2: за него.
0: Да, да, да. И чем
2: хозяине.
0: Дольше он не живой, тем больше он более хрупкий, хрупкий, хрупкий. И в любой момент угу. он может отломиться. Когда это будет, мы не можем сказать.
2: А расскажите подробнее о видах протезирования. Они вообще разные или это что-то вот одно?
1: Ну, опять же, как уже упоминалось, в зависимости от дефекта.
0: Съемное, несъемное, это мы уже говорили.
2: Угу.
0: Да.
1: Да, и плюс к этому еще протезирование на имплантах. Это угу.
0: да,
1: три основных
0: вида. Да, вот, допустим, несъемное протезирование, вот как бы к этой картинке, да, мы вернемся. Вот такие зубы восстанавливают штифтами, они бывают или винтиками такими, ну, как винтовые угу. штифты, винтик, да, вот верхняя часть пломбы и протезируют.
2: Угу.
0: Вот, если дефект не очень большой. Если очень большой, то это да, вкладками. Вот, допустим, пример вкладки корневой, культевая штифтовая вкладка.
2: Угу.
0: Вкладка – это уже лабораторное такое изделие. Вот, когда, видите, да, от зуба не осталось практически ничего.
2: Угу.
0: Вот, стенок нет, зато есть пролеченные каналы, есть хорошие корни, и вот донышко зуба, оно очень плотненькое. Да?
2: Угу.
0: То этот зуб мы можем восстановить. Поэтому техника изготавливает уже вкладку, это как бы штифт с верхней частью зубика.
2: Угу.
0: Вот. Ну, это составная вкладка, это вот такая, да, и там вставляется вот это вот еще один пенечек.
2: Угу.
0: И на это вот уже делается короночка.
2: Угу.
0: Вот именно вот на этот зубик. Как многие говорят, а соседние не затронут?
2: Угу.
0: Нет, в этом случае будет коронка только на этот зуб. Соседние остаются целенькие.
2: Угу.
0: Это называется коронка, да, вот протезирование штифтовой вкладкой и коронкой. Вот.
2: Угу.
0: Это несъемное, потому что все прикрепляется на цемент.
2: Ага.
0: Поставили, все, и пользуешься.
2: Он живет как свой.
0: Да, да. Это когда вот есть зуб. Если нет одного зуба,

0: одного или двух, да, и там есть промежуточек, тогда делается мостовидный протез. Это тоже как бы такая конструкция. Сейчас я вам тоже нарисую. Мостовидная конструкция. Вот, сейчас я сама себе нарисую. То есть это у нас зуб. Это, допустим, зуб. Вот он. Да, зуба нет. Что делать в таких случаях? В таких случаях лучше поставить имплантат. Да, это об этом позже. Если имплантат по каким-то показаниям не получается там поставить, тогда есть вариант несъемной конструкции, когда ставится на опорные вот на эти вот зубы. Угу. Они препарируются, да, вот так вот. И вот это вот, и одевается вот эта опорная короночка, к ней другая короночка.
1: Которые как бы просто...
0: Да, да, они как бы спаяны вместе, да, и вот это получается мостовидный протезик, мостик.
1: Мостик.
0: Конструкции бывают разные мостиков, ну, от материала
1: это
0: зависит.
1: Вот оно?
2: Да, вот это
0: вот похоже, да, мостик. Вот мостик получается, да, у него опорные два зубика и промежуточный вот один вот этот зубик. Один или два зубика. Это мостовидная конструкция, тоже не съемная, она ставится на цемент.
1: Так, ну это уже вот тоже, да, к протезам относится.
0: Да, это все называется протезы. Зубные протезы, съемные или несъемные.
1: Вот вы сказали, что в том случае, если нет зуба, мы ставим протез. Еще какие-то есть показания к протезированию?
2: Дальше уже идут показания более сложные, более сложных состояний. Допустим, если нет ни одного, а нескольких зубов.
0: Ну, больший дефект. Да. Или концевой дефект, здесь... если вот нет... крайних зубов. Это если есть крайние зубы.
2: В точности то же самое делается, если, допустим, нет двух или трех зубов. В точности то же самое делается. Такой же мост, только там между ними добавляется это не то.
0: Ну, как бы вот промежуточная часть
2: добавляется
0: больше.
2: Добавляется еще там сколько? Один, два зуба, три зуба. Вот. То сюда вот в эту часть вставляется больше зубов. И это все тоже несъемное протезирование. Вот, в принципе, это то, что... касается несъемного протезирования, это все.
1: Так.
2: То есть мосты только разные протяженности.
0: Все остальные варианты это съемное.
2: Да.
0: Протезирование, когда конструкцию мы снимаем.
1: То есть вот это когда стаканчики,
0: это когда, да?
2: Не, даже не в стаканчике. Стаканчики это, наверное, уже такие, о них позже поговорим. В принципе, съемное протезирование может быть применено абсолютно во всех тех же случаях,
0: да,
2: что и несъемное.
0: Да, и даже в этом случае.
2: Нет одного зуба. Мы можем сделать съемный протез на один зуб. Мы уже говорили об этом, микропротезирование. Если нет двух зубов, пожалуйста, мы можем сделать съемный протез на два зуба. И так, сколько бы ни было зубов, делать съемный протез вплоть до изготовления полного съемного протеза, когда вообще нет зубов. Вот.
1: Так.
2: Верхняя челюсть, нижняя челюсть. Вот, это что касается съемного протезирования.
1: Так, а вот мы поговорили про показания. А противопоказания есть, когда невозможно человеку помочь с этой ситуацией?
2: Таких противопоказаний очень мало на самом деле.
0: Психические расстройства,
2: скажем,
0: наверное,
2: скажем, да.
0: Да, там невозможно вообще протезирование, потому что человек просто не сможет им пользоваться.
2: Да, но второе, это сильно рвотный рефлекс, потому что на съемном протезе пластина, опорная пластина к зону рефлекса рвотного подходит. Вот. Но это тоже бывает не очень часто.
0: Аллергические реакции.
2: Аллергические реакции такое, очень редко,
0: да,
2: тоже.
0: Редкие, но такой весомая такая причина, когда нельзя сделать съемный протез. Но это зависит уже от аллергии на материал на сам.
1: Ну, получается, можно, наверное, избежать другим материалом? Или...
2: Да, подбирается другой материал. Есть такая возможность. Бывают нейлоновые протезы, силиконовые протезы,
1: ну, то есть варианты
2: акриловые
1: есть.
2: Протезы.
0: Да, варианты есть. Прозрачные,
2: материалов.
0: Без красителя. Бывают вот такие протезы, но они совершенно прозрачные, без красителя. Потому что, допустим, аллергия на краситель у человека, да, делается прозрачный протез.
1: Так, вот смотрите, мы с вами потрогали вот эти вот штучки. Когда человек пользуется вот конкретно такими съемными вещами, как мы подходим к гигиене? Расскажите, как мы ухаживаем?
2: Ну, общий принцип тот же самый. Должно быть чисто во рту и должны быть чистые протезы. Но они выполняются из более мягких материалов, чем, скажем, те же свои зубы или керамические зубы. Поэтому, соответственно,

0: и средства гигиены для них более мягкие. Вот есть такие щетки для съемных протезов, которые не нарушают поверхность блестящие протезы.
1: Ну, они удобные, потому что можно вот, да, в какие-то там, да, глубокие места вот пробраться. Потому что чистить надо со всех сторон протез. Есть специальные таблеточки для вот этих протезов, очищающие, шипучие таблетки. Они в каждой аптеке продаются для того, чтобы они были чистые.
2: А нужна ли какая-то специальная подготовка вот перед процедурой установления протезов?
0: Конечно, это прежде всего удаление тех зубов, которые...
1: Которые нельзя сохранить.
0: Уже нельзя сохранить, да.
1: Подвижные или сильно разрушенные.
0: Вот. И затем идет подготовка самой кости, потому что съемные протезы, они фиксируются на кость.
1: Ну, устанавливаются,
0: ну, да, на десну, под которой находится кость. И вот эта кость, она имеет одну особенность. Вот эти лунки, которые возникли после удаления зубов, у них вот эти вот грани достаточно острые бывают. И часто пациенты возмущаются, когда им изготавливают протез. Они говорят: я не могу носить, мне очень больно.
1: Ну, доктор там что-то оставил, вот что-то торчит такое.
0: Зачастую
2: кажется, что там что-то...
1: Да, как будто что-то торчит и болит.
0: И зачастую требуют даже вернуть деньги, потому что сделали неправильный протез. Вот. Обычно все делают в этих самых костных выступах. Да. Поэтому делается следующее. Хирург их сошлифовывает.
2: Ого!
1: То есть, получается, должно быть правильное удаление зуба. Если хирург, тандем, да, ортопед говорит: мне нужно сделать такую-то конструкцию, мне нужно удалить там 1-2 зуба, да, но чтобы у меня была вот такая-такая десна. Вот. Доктор это делает. Угу. Это тоже важно, да. Потом важен срок после удаления для протезирования. То есть, два таких вот метода. Это когда имидиат протезы, это после удаления сразу ставится протез.
2: Угу.
1: Вот. Это когда человек не может ходить без протеза вообще, без зубов. И для того, чтобы проблемы не было с суставом, да, вот так вот делается. Uh-huh. Это, ну, это временное протезирование, потому что для того, чтобы зажила вот эта луночка, заросла, нужно на нижней челюсти минимум 2 месяца, на верхней больше. 3-4, чтобы прям вот идеально, прям вот все сформировалось.
0: Долго, да. В любом случае нельзя ходить без протеза.
2: Uh-huh.
0: Потому что фиксация протеза напрямую связана с тем, сколько осталось кости. Вот этой кости. Если мы острые края убираем, то желательно саму кость вот эту вот максимально сохранить.
2: Ага.
0: И чем больше кости сохранено, тем более выражен рельеф протеза, и тем лучше он будет фиксироваться.
1: Да.
0: Потому что вот то место, где раньше были зубы, называется альвеолярный гребень. Вот здесь вот. И этот гребень, чем он выше, тем лучше фиксируется протез.
1: Поэтому вот или имидиат, или делается постоянный протез уже, да, но вот в рамки вот 2 месяца, да, вот дольше ходить не рекомендуется. Это что касается съемных протезов.
2: Угу.
1: Да, есть еще такой момент, еще есть имплантация.
2: Так.
1: Да.
2: Но у нас с вами совсем уже мало времени, чтобы поговорить про имплантацию. И хотелось бы на самом деле узнать, а как привыкнуть уже к новым зубам? Вообще это длительный процесс или: о, у меня новые зубы, и все у меня хорошо?
1: Нет, это большая работа, это проблема. Да.
0: Да, это проблема. И, кстати, как это ни парадоксально, много зависит от стоматолога, а не от того, кто носит протезы.
2: То есть в данном случае наоборот?
0: Да, стоматолог, который не носит протезы, может помочь пациенту, который носит протезы.
2: Угу.
0: Как это работает? Допустим, пациент пришел без зубов и говорит: доктор, сделайте мне протез. Без проблем. Доктор делает ему протез. Я вам сделал протез, получаете. Пациент одевает протез, уходит. Доктор получает свои деньги. А в этой схеме, как правило, возникает осложнение. А точнее претензии со стороны пациентов.
2: Какая?
0: Пациент приходит на следующий день или через 2 дня и говорит: доктор, вы мне сделали плохой протез. Пожалуйста, верните мне деньги. Почему? Потому что я не могу носить этот протез. Вот. Поэтому именно подготовка пациента, психологическая подготовка, и является вот этим
1: успехом, да,
0: успехом решения этой проблемы. Даже протез, может быть, где-то что-то, какие-то нюансы не так сделаны, но очень важно первый протез, который пациент никогда не носил, адаптировать его во рту.

0: И эта адаптация идет на двух уровнях. Это идет адаптация механическая, то есть все какие-то натертости, неровности сошлифовываются на протезе, в процессе адаптации. И второе, еще перед изготовлением протеза доктор должен сориентировать пациента.
1: Должен настроить что, его.
0: Да, потому
1: правильно
0: что пациент,
1: настроить?
0: Как правило, считает, что если ему сделали протез, значит, он получает вторые зубы. Так оно и будет.
1: Будет

0: условий, если доктор приложил достаточно много усилий для того, чтобы сориентировать, что первое время ваш протез не будет вашим протезом. Это совершенно инородное тело, которому ваши десна, ваш язык, ваши щеки не привыкли. Это будет для вас чужое. И тогда уже у пациента будет несколько иное восприятие, что он, да, получает нечто чужое, к чему надо привыкать. Угу. Если этого не сделано, получается вот эта вот проблема и трагедия.
1: Понятно.
0: Да, и через нее многие проходят, угу, к сожалению.
1: С трудом, видимо.
2: С трудом, да.
1: Но зато мы с вами теперь, благодаря вам, в общем-то, мы знаем, что зубы можно спасти, а если не спасти, то помочь восстановить красоту и вставить нам...
3: И функцию.
1: И функцию. Да, и ставить новые зубы. Да. Большое вам за это спасибо. Всего вам доброго. До встречи.
3: До свидания.
1: Подведем итоги. Зубные протезы представляют собой стоматологические конструкции, заменяющие зубы. Правильно изготовленные зубные протезы не доставляют дискомфорта, но требуют время для привыкания. Пациент должен быть морально подготовлен к новым ощущениям. Зубные протезы классифицируют по нескольким показателям. Основной из них по способу ношения. Это съемного, условно съемного и несъемного типов. Помните, своевременное обращение к стоматологу избавит вас от всех зубных проблем в будущем. Желаю вам здоровья и красивой улыбки.

Здравствуйте! Мы переходим к следующему принципу, помогающему нам контролировать стресс. А звучит он так. Я буду принимать каждое событие в моей жизни как послание со смыслом. Представьте себе престарелого врача, терапевта, который консультируется у священнослужителя по случаю своей тяжелой депрессии. Он не может свыкнуться с мыслью о том, что его жена умерла 2 года назад. Чем помочь этому человеку? Каждый день он приходит к священнослужителю, а тот выслушивает жалобы о том, как ему тяжело, как он страдает от того, что она умерла. И вот однажды священнослужитель задал ему встречный вопрос. Что бы случилось, уважаемый доктор, если бы прежде умерли вы, а вашей жене пришлось бы вас пережить? На это доктор ответил, она, наверное, бы ужасно страдала. Вот видите, доктор, она избавлена от таких мук, от которых избавили вы ее. Но теперь вы вынуждены расплачиваться за это, оставаясь живых и оплакивая ее. Вы знаете, в этот момент доктор оторопел. Он встал, не помолвив ни слова, и ушел. Больше он никогда не приходил. И вот этот наш секрет в контроле стресса. Страдания легче перенести, как только в нем обнаруживается какой-то смысл. В каждой наполненной стрессом ситуации мы испытываем панику. Панику того, что мы чувствуем, как мы переживаем, как мы ощущаем это страдание, будь то физическое или социальное, будь то эмоциональное страдание. Но важная мысль, которую я хочу передать вам, что нам важно, чтобы мы нашли смысл в этом страдании. И я хочу обратить ваше внимание на еще один стих Священного Писания, который мы уже рассматривали с вами. «Притом знаем», записано в послании апостола Павла к римлянам, «притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению», все содействует ко благу. Вот вы прочитаете вот этот библейский текст. Какие мысли вас посещают? Согласно этому,

этому представлению ничто не происходит бессмысленно. Какими бы скверными ни казались нам обстоятельства на первый взгляд, будь это все против нас даже настолько, что мы не можем выносить, мы заболели от этого, нам нужно сконцентрироваться духовно, чтобы сказать себе, что это событие что-то для меня значит. Людям часто приходится говорить: «Видно, Бог допустил это, Бог меня наказал». А потом приходит еще более крамольная мысль: «Бог меня не любит», и начинается депрессия. Представление, согласно которому Бог вмешивается во все события нашей жизни, хотя не обязательно служит их причиной, может превратить источник раздражения в источник личностного роста. И вот применение к себе библейского текста «любящим Бога все содействует ко благу» как раз-таки и поразительно тем, что вы мыслите позитивно, думайте о том, что Бог хочет что-то открыть для вас, что-то не допустить в вашей жизни для того, чтобы вы получили лучшее. Это осмысление страданий. Хотя порой приходишь к нему не сразу, но если приходишь, то это хорошо. Все содействует тогда ко благу. Почему ко благу? Хочу прочитать еще один библейский текст, который воодушевит вас из Священного Писания. Он записан в книге Псалмов, псалмопевцем Давидом. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!» Говорится в 138-м псалме. Кажется, что судьба человека предопределена. Однако же любящим Бога по Его изволению все содействует ко благу. Кто любит Бога, тот познает Его заповеди, видит в них любовь, видит милость Бога каждый день своей жизни. Попадая в неприятности, у человека продолжает работать позитивное мышление, как было это и в жизни Давида. Этот человек испытал множество различных испытаний в своей жизни. Предательство, какое-то трагическое горе в их семье, но всегда он чувствовал присутствие Бога в его жизни. И это воодушевляло его, что Бог милостив, что для него назначены самые лучшие дни. Ну и, конечно же, в любом страдании очень важно ощутить Божью поддержку. Невозможно порой понять то, что происходит с нами. Поэтому нужна сила свыше, которая нас в этом и утвердит. Об этом наш заключительный текст, который также записан в Библии. «Противостойте ему твердою верою», говорит Священное Писание, «зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки. Аминь». Итак, нам важно знать основные принципы, которые помогут в трудной ситуации. Есть схема, которая была составлена Биллом Готтардом, директором Института простейших принципов жизни. Когда возникает раздражитель, у вас есть возможность поблагодарить Бога за него, потому что вы верите, что каким бы ни был этот раздражитель, он возник с определенной целью. Все содействует к нашему благу по изволению Божьему, если мы настроены с вами на это. Второй принцип – выявить вероятные причины. Возможно, вы сами каким-то образом послужили причиной этой неприятности, и в этом случае можете чему-то научиться. Определить конечные цели, какие качества намеревался Бог развить у вас с помощью этого испытания. Это часть поиска сокровищ. Возможно, извлечь

привлечь их именно таким путем. Опыт из испытаний и напряженных отрезков жизни. Вы видите, как это превращает минус в ваш плюс. Это возможно, если вы верите, что всякое событие в жизни имеет смысл. И помните, выход есть.

0: концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.
1: Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя.
2: Неделю прожил, увы, не все хорошо весьма, но завтра дается попытка исправить сейчас. Попытка на каждый день всего лишь одна, точнее глядеть бы надо в единственный раз. Но мы упускаем момент и сигнем спустя рукава, и лезем на созданный спесью я постамент. Маршрут ежедневный, знакомый, к столу на кровать. На крики души, на вопросы твои слоняет ответ. Ты хочешь быть лучше, красивее, спокойнее, умнее, чем был. Вползу на высоты другие, пока наугад. Я прыгаю в завтра, закрывая глаза, убиваясь из сил. Не глядя кругом, поэтому и не впопад. Мы упускаем момент и скачем спустя рукава. И лезем на созданной спесью я постамент. Маршрут ежедневный, знакомый, к столу на кровать. На крики души, на вопрос твой слоняет ответ. А если сползти, оглянуться и вверх посмотреть? Да что он там, для кого это драка и свалки, эти липкие сплетни и ловкие люди и прочее суета? А может быть, стоит урезать за...

Ю я постамент, маршрут ежедневный знакомый, к столу на кровать. На крики души, на вопросы твои слоняет ответ. На крики души, на вопросы твои нет ответа.

0: Здравствуйте. Воспитание детей по библейским принципам. Какое оно? Чем оно отличается от обычного нравственного воспитания? И что дает ребенку духовное воспитание? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Михаил Викторович Лазарь. Михаил Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Вот, допустим, муж и жена находятся на пути к Богу. Они верующие люди, и у них рождается ребенок, они хотят его воспитывать в библейском духе. С чего им начать? Что вы посоветуете?
1: Вы задаете прям очень серьезный вопрос, с чего начать. Ну, наверное, надо начинать с самой большой ценности, которая есть... которую предлагает Бог. Самая большая ценность – это любовь. Бог есть любовь. И любовь нужно научиться транслировать, или любовь нужно показывать. Мы, к сожалению, сегодня в нашем мире столько разных бывает как бы кривотолков, что иногда мы любим, а показать это не можем. Даже такое бывает. Нужно научиться любить своего ребенка, причем любить его не как того, кому вы приказываете или заставляете делать то, что вы скажете, а любить как личность, пускай маленькую, пускай только недавно рожденную, но личность, дать ей возможность этой личности развиваться, разговаривать, вести диалог с ребенком как с личностью. И это поможет вам в будущем уважать взгляды и решения, пускай этой маленькой личности. И тогда вам будет легче на вот этой волне взаимоуважения, легче двигаться дальше. Вы тогда сможете спокойно сказать, я уважаю твое решение,

0: уважай мое мнение. И вот на таком вот диалоге двигаться дальше.
1: А вот библейское воспитание, оно вообще не является патриархальным? Некоторые люди думают, что если в какой-то семье воспитывают детей по Библии, это значит, что, а Библия что там, жена да убоится мужа, ну так люди что-то помнят, да, из библейских текстов, что-то на слуху. И многие думают, что это патриархальное воспитание, то есть в семье отец строгий, все его беспрекословно слушают, и как бы четкое разделение ролей: мама на кухне, отец зарабатывает деньги и управляет, наказания строгие, то есть очень как бы нравственность на высшем уровне должна быть. А вы говорите, уважать как личность, даже когда он еще там в пеленках лежит.
0: Видите, я понимаю, что как бы, почему я предлагаю вот такой путь для воспитания? Потому что я вижу, как Бог относится к нам. Я, как отец, у меня трое детей. Старшему 22 года, младшему 10. Раз большой разрыв, и посередине дочь красавица. И я понимаю, насколько они разные. У одного уже там автомобили на уме, и еще что-то, у второго еще конструктор, у дочери свои учеба, свои вопросы. И я понимаю, что каждому из них нужен свой подход, каждому из них нужен свой диалог. Возможно, когда-то раньше, вот то, о чем вы говорили, патриархальный уклад жизни был приемлем. Сегодня в современном мире, если ты хочешь вести диалог со своим сыном или дочерью и хочешь, чтобы в будущем у вас хорошие были отношения, с ними нужно дружить. С ними нужно уметь разговаривать. С ними нужно вести диалог. Научиться разрешать им принимать решения, возможно, делать ошибки. Может быть, подсказывая, разговаривать. И это принесет большее благословение. Почему? Потому что, когда ты патриарх, так скажем, все держишь в кулаке, я понимаю, что сегодня, к большому сожалению, все удержать невозможно. Слишком много всего. Для того, чтобы не контролировать все, а просто... Нужно просто разговаривать со своими детьми. Причем, чем раньше вы начнете это делать, с более раннего возраста, тем лучше у вас будут отношения с вашими детьми. Чем более спокойными вы будете, тем более будут спокойными ваши дети. Дети вас копируют. Они копируют вас, ваш образ мышления, ваш разговор, вашу походку, даже, скорее всего, ваш, как вы водите автомобиль. Они все копируют, они учатся, смотря на вас. Если вы хотите иметь с детьми хорошие отношения, вам с ними нужно проводить время. Проводить время и в совместных делах, и в развлечениях, возможно, в спорте, в каких-то действиях. И это принесет вам большое удовлетворение. И вам, и вашим детям. Они будут чувствовать, что вы тот человек, с кем можно поговорить по душам, кого можно спросить совета, но кто не надавит и не скажет: «Делай именно так, как я сказал». А кто, дав совет, отойдет в сторону и разрешит ребенку принять свое собственное решение, поскольку он личность, и он может и ошибаться, и его выбор жизненного пути – это его личное дело, а, так скажем, не то, в чем я должен настоять.
1: Ну, то есть вы все-таки как поддерживаете современный подход к воспитанию, к отношениям с детьми, не домострой, так скажем.
0: Нет, я понимаю, что да, Священное Писание говорит о том, как надо воспитывать детей, и Библия вот что говорит, Второзаконие, 6 глава, мы с вами будем читать 4 текст.

0: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Фактически Бог говорит, пускай правила, которые Бог говорит, будут правилами жизни вне дома, в доме, разговаривая с детьми, идя дорогой, ложась и вставая, веди диалог. Бог не говорит «настаивай», «насаждай», «запрещай». Бог говорит по-другому, другими путями. И я понимаю, что, возможно, в семье, возможно, будет и наказание тоже. Ну, не без этого. Проделки дома бывают, дети устраивают. Но я понимаю, что, скажем, ремень или телесное наказание – это самое последнее дело, когда уже вообще ничего другого не помогает. Есть множество моментов, которые можно предпринять. Вообще первое – это диалог, поговорить. А дальше уже есть множество нюансов и деталей, что можно сделать. Вообще отец и мать – это взрослые люди, а дети – это дети. И у взрослых всегда должно быть в запасе еще 3-4 хода в диалоге с ними, прежде чем двигаться к самым крайним мерам. Но Библия говорит о простом. Иди, заботься, разговаривай, будь другом, и это принесет благословение. Потому что относись вообще к ребенку как к награде от Господа. Когда ты понимаешь, что это от Бога подарок тебе, то ты относишься к ребенку как к тому дару, к драгоценности, которую Бог дал тебе. И думаешь, как эту драгоценность воспитать и заботиться о ней.
1: Ну и в Библии, по-моему, тоже написано, что награда от Господа, там сыновья, да, дети, это награда.
0: Дети дар от Господа.
1: Да. Вот если, например, верующие родители хотят передать свои христианские ценности детям. Вы сказали, да, в любви воспитывать, но, в принципе, сейчас и психологи светские учат тоже любить, воспитывать в любви, любовь – это наша опора на всю жизнь. Это, в общем-то, как бы не новость. А вот если человек верующий и хочет свою веру именно детям передать, то как здесь быть?
0: Вера передается только личным примером. Вы должны понимать, что дети будут вам подражать. Если они видят, как вы молитесь, видят, что вы это делаете не специально, не показушно для них. Дети считывают сразу всю фальшивость. Они моментально, они психологи, они, может, этого не понимают, но они считывают моментально родителя. И если они видят, как, вдруг они проснулись, а видят, что папа или мама молится. Если они, приоткрыв дверь, видят, что родитель молится, у них вопрос срочный, и они стоят под дверью, приоткрыв, и вдруг слышат, что папа или мама молится о ребенке, называя имя. Это негласно, это влияет на детей, и они видят, что вера родителей искренняя. Это не притворство, это от всего сердца, от всей души. И они видят, как это происходит в обычной жизни. И это приносит благословение, это приносит большую пользу детям. И когда в обычной повседневной жизни проявляется вера. Я видел много раз, когда родители проявляют давление на своих детей. Я много раз видел. И видел, к чему это.

0: приводит. Это приводит к ужаснейшим последствиям, неправильным последствиям. Когда у родителей один единственный ребенок, и они очень, им кажется, что его нужно оградить от всего. Туда не ходи, сюда не ходи, мы верующие люди, это нельзя, то не нужно, это не тронь. Ну, ребенок не может сидеть, вот он познает мир, ему все интересно, ему все нужно. Покажите, что ему можно. Направьте его. Давай вот это, давай то, давай там побудем. То есть помогите ему увидеть. Если он где был неправ, ну, в открытую скажите, сын, дочь, это нехорошо. У меня знакомый, так получилось, что жена была в больнице, ребенка девать было некуда, а он таксист. И он ребенка с собой несколько дней подряд брал. Ну, разные люди ездят в такси. Ну, и девочка, дочь его набралась. Они же, конечно, считывают самое-самое, казалось. И так получилось, что несколько раз подвозил людей, и они что-то матом сказали. Думая, девочка маленькая, не поймет. А она мигом это считала и начала транслировать нечто подобное. Отец верующий, и он говорит, я аж за голову взялся. Жена сейчас выйдет с больницы, а наша дочь разговаривает. Новые слова выучила. На великом и могучем разговаривает. И говорит, у меня был вопрос, что делать? Накричать на нее, заругать или что делать? Но я, говорит, понял, что это не вариант, она не поймет. Я, говорит, остановился и сказал, доченька, перечислил. Вот это, это плохие слова. Их говорят люди необразованные. Это нехорошие слова. Папа такие слова не говорит. Давай ты тоже не будешь говорить эти здесь слова. Поняла? Она говорит, глазенками хлопнула. Да, папа, конечно. Все. И это стало на всю ее оставшуюся жизнь. Она, говорит, она сегодня очень красиво разговаривает. Выросла взрослая девушка. Такие были, такие вот нюансы. Пусть Бог даст каждому родителю терпения и мудрости вот в каждом таком моменте воспитания.
1: Что касается того, вот я возвращаюсь все-таки к этой теме, передать ребенку веру, желание жить по Библии, желание ходить в церковь, желание молиться, да? Вот вы говорите, сказали о том, что хорошо, когда ребенок видит вашу искреннюю жизнь с Богом и видит, например, даже становится свидетелем ваших молитв личных, да? Это, на него может произвести впечатление доброе. Что еще? Вот как еще учить? Вот знаете, вот часто в верующих семьях, в церквях детей учат читать какие-то простые библейские истории, учить, кто куда пошел, там эта история Адама и Ева, Авраам, там Моисей в корзинке его там нашли. Ну вот простым языком рассказано Иона в чреве кита. Окей, ребенок иногда очень хорошо знает эти истории, просто радует нас, когда их рассказывает. Потом проходит время, а детский возраст заканчивается, начинается подростковый возраст, юность, и тут уже перестает, мы не узнаем нашего милого малыша, который так все хорошо знал, и тут он вдруг не очень-то хочет идти в церковь. Вот понимаете, проблема не просто что-то вызубрить, да, выучить новую информацию, а вот именно к вере привести ребенка. Как?
0: Вы знаете, воспитание начинается с самого детства. Если вы начнете молиться о вашем ребенке, когда он еще маленький, начнете молиться с ним и за него, и отдельно в вашей молитвенной комнате, то Бог позаботится и поможет вам делать правильные шаги в его воспитании. Конечно, наступают моменты сложности, это когда подростковый период в церкви. В этот момент, именно в этот момент, в момент подростковый или даже еще раньше, нужно, чтобы ребенок нашел себя, что он делает в церкви. Ему дали какую-то часть. Нужно нести

0: стесняться вообще и вовлекать детей в служение. Возможно, нужно приглашать их, чтобы они прочитали отрывок из Библии перед началом богослужения для всех. Возможно, не заставлять ни в коем случае, приглашать, сделать это преимуществом. Возможно, они будут играть на музыкальном инструменте в церкви. Возможно, они будут сидеть за звукозаписывающей или звуковой аппаратурой, помогая озвучивать в церкви. Дети должны себя почувствовать нужными в церкви, что они здесь и в них нуждается церковь. Они нужны церкви, они часть церкви. Конечно, если церковь будет ворчать и сказать, опять эти дети пришли, опять они шумят, это не привлечет, так скажем, в церковь. Мое четкое понимание, что если в церкви есть шум, детский шум, значит, она живая. А если там мухи, то столько слышно, как мухи летают, то это церковь мертвая, потому что мухи не там летают. В церкви должна быть жизнь, в церкви должно быть развитие, в церкви должно быть движение. Церковь — это как дом, в котором и смех, возможно, есть, и, возможно, есть какие-то вопросы. Церковь должна двигаться и развиваться. Молитва. Участие в церковной жизни, вовлечение в церковную жизнь. Потом будет подростковый период. Но вот то, что вы взрастили, то, что вы посеяли, это именно это принесет плод. Я это знаю на собственном опыте. Это мой личный опыт. Я знаю, что когда я стал подростком, я посматривал...
1: В сторону выхода.
0: Да, в сторону. Нет, я не курил, я не пил, не было такого, потому что родители, наверное, сильно хорошо, у нас всегда было мирно, тихо, в семье хорошо, и когда я однажды увидел, как ребята алкоголь пьют, мне стало интересно, зачем они, и я понюхал. Они говорят, да... И думаю, если это так противно пахнет, то как они это пьют? Зачем и какой в этом смысл? Они меня убеждали, что надо это попробовать. А я сказал, если это так противно пахнет, я это даже пить не буду. Какой в этом смысл? Сейчас я понимаю, что Бог меня таким образом уберег. И да, я посматривал, но у моей мамы было решение такое важное. Она говорит, сын, в 9 часов у нас семейное богослужение. Ты как хочешь, в 9 часов вечера ты должен быть дома. У нас время семейного богослужения. И я понял потом, когда я повзрослел, что именно вот это каждодневное, вечернее, пускай небольшое, чтение Священного Писания, молитва, когда, может быть, чтение что-то из духа пророчества в семье каждый вечер, вот это помогло мне в моей голове незримо делать анализ. Я видел то, что на улице, я до 9 был где-то на улице среди таких же, как я, подростков, а потом был здесь дома. Да, мне, может, первое время не очень нравилось, но мой мозг постоянно делал маленький анализ между ощущениями. Там смешно, весело, шебутно, потом нас на приключения потянуло какие-то, которые могли не всегда хорошо закончиться, но Бог берег. А здесь мирно, спокойно, выверено, как бы что-то такое, что дает Бог. И это помогло мне в будущем, когда однажды я увидел, что ребята мои, друзья откровенно полезли в не очень хорошее дело, я сказал, извините, я не с вами. Это не было давление родителей, они не знали, что там, было. Извините, это мне неинтересно, сказал. Они на меня немножко обиделись, и наши дороги разошлись, пути, и я понял, что у меня совсем другой путь. Потому что я видел эти отношения дома.
1: Ну, это хорошо, что как-то у вас благополучно достаточно, да, прошел возраст подростковый, молодежный, юный, да, когда как раз очень хочется пробовать что-то новое, если ты

0: Ты жил в церкви, ну, как бы живешь в семье верующих людей, ходишь в церковь, жизнь кажется иногда немножко пресной, однообразной, не все понятно, а так в молодом возрасте хочется много чего попробовать. Хочется веселиться, хочется драйва. Вот.
1: Ну, не, я не могу, всех. Я извиняюсь, что перебиваю, у нас драйва вот так хватало, если честно.
0: Но в 9 часов на семейное богослужение. Но это все-таки говорит о том, что были границы, и хоть и не очень хотелось, ну, как бы, я просто прекрасно помню, ну, я в неверующей семье воспитывалась, но прекрасно помню, что, например, бабушка сказала, и я сделала, и я там внутри у себя делаю такое лицо внутри, но я пошла и сделала. Вот. Ну, как бы, но это не у всех так. Понимаете, бывает так, что у детей верующих родителей бунт, и их, возможно, в строгости воспитывали. То есть не было какой-то такой, может, лояльности, мягкости. Было очень много строгости. Вот, кстати, нужно ли строгость проявлять к своим детям, если они от рук отбиваются?
1: Вы знаете... Я по натуре добрый человек. И я скажу, что нет. Хотя иногда бывают такие вещи, когда нужно не строгость, а строгость проявить и к самому себе в первую очередь. Для меня очень показательна одна история. Когда семья после покупки сели в автомобиль и едут. И младший сын берет конфету, съел обертку и выкинул в окошко. Отец останавливает автомобиль и говорит: сходи, подбери обертку. Сын говорит: па, да что тут случилось такого? Он говорит: сходи, подбери обертку. Сын начинает нервничать, заводиться: не пойду. Жена уже начинает говорить: слушай, ну что ты устроил? Поехали. Он говорит: нет, мы никуда не поедем, пока он не пойдет и не подберет обертку. Ну, все поняли, что лучше
0: послушаться.
1: Сын, вытирая слезы, берет пакет. Отец даже больше говорит: не просто обертку, вот тебе пакет, пока ты не наберешь пакет мусора, мы никуда не поедем с обочины. Сын в слезах, я не буду, понимает, что деваться некуда, отец больше, старше, собирается, идет. И вдруг сквозь слезы, оборачиваясь, смотрит, что и отец взял тот же самый пакет с пустой и тоже идет с ним, собирает мусор в этот же пакет. Ну, собрали, завязали, в машину положили, поехали. Сын по дороге сидит, говорит: отец, ну ладно, я кинул обертку, а ты что пошел мусор собирать? Отец говорит: то, что ты кинул обертку, это ты пошел. А то, что ты кинул обертку, и я пошел, это мой недостаток, что я тебя неправильно воспитал. Я тоже достоин наказания. И говорит, в будущем вот этот опыт очень сильно подействовал, что родители умеют признавать свои ошибки, умеют нести сами тоже наказание, признают свои недостатки, вместе стараются их, преодолевать. Родители не кичатся своей святостью, признают, что они тоже в процессе обучения. И это позволяет вести потом с детьми диалог. Дети понимают, что родители с ними говорят на одной волне, смотрят глаза в глаза. Поэтому я понимаю, что это лучший путь. Библия недаром говорит в притче, 22 глава, 6 текст. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Если мы сделаем это в начале, то это будет в течение всей жизни теми правилами, которые позволят ребенку правильно поступать в течение будущего его.
0: Понятно. Спасибо большое за участие в программе. Благодарю.
1: Пусть Бог благословит нас и наших детей, и процесс воспитания.
0: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что вы провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
2: Как Иисус из Назарета становится Мессией?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь приветствуем. У нас в гостях Александра. Александр, спасибо за еще одну встречу. Очень интересно, Лена, ты вот чувствуешь связь между, что ли, вот таким широким подходом, как Александр, он говорил сначала, храм на небе на основе Священного Писания, храм на земле на основе Священного Писания. Теперь он ведет нас к теме храм в сердце, храм Божий в сердце человеческом, да? Вот ощущается такой какой-то интересный новый подход?
1: Но вообще вот именно, что более глобальное какое-то видение того, что не просто Бог живет в нашем сердце, да, ну, как часто мы это используем, да, а что Он-то живет на небе, и Он жил всегда на земле и хочет присутствовать в каждом из нас. То есть это вот вообще как-то более... Ну, Господь всегда ведь хочет нас возвысить, поднять до своего уровня. И поэтому... Ну, вот
2: Задача нашего преобразования, нашего характера.
1: Да, да, да, да.
2: Когда Бог нас внутри поселяется, mm-hmm. вот мы к чему хотим с вами прийти. Вот если Он там у нас поселится, mm-hmm. тогда мы вот достигли... Да. Задача нашего рассуждения, да, то есть мы принимаем Господа.
1: Да, ну то есть таким и вот образом, Господь, что, да. Иисус, да, Он пришел именно для того, чтобы соединить землю и небо. Да. То есть Его победа одержана была на небе, да. И сейчас Он...
2: Но кто-то не дает Ему это сделать, да. То есть Он же пришел победить сатану. Ведь сатана, помните, мы с вами говорили о том, что сатана претендует на нашу участь. Что сатана был очень заинтересован, чтобы Адам и Ева согрешили. Потому
1: он
2: что
1: сделал
2: они,
1: все для этого.
2: Да, потому что они являются образом и подобием Божьим. Mm-hmm.
0: А он хочет, чтобы мы были его, чтобы мы ему принадлежали, сатане.
2: Это да, но у него более глобальная задача – вымарать в грязи образ Божий перед всей Вселенной. Там же вся mm-hmm. Вселенная. Mm-hmm. Он говорит, посмотрите, не может
0: опорочить.
2: Образ... Опорочить, да, правильно.
0: Через нас опорочить. Mm-hmm.
2: Через нас, да, через нас.
0: Выходит через нас.
2: Вы же знаете, да. что апостол Павел пишет и говорит о том, что мы являемся позорищем для всей Вселенной. То есть,
0: mm-hmm. Есть даже такие слова,
2: да? Да, то есть на нас смотрят ангелы. Mm-hmm. То есть, посмотрите, ведь эта великая борьба, которая началась еще на небе, продолжается здесь, между Христом mm-hmm. и сатаной, да. Вот. Он был заинтересован, значит, опорочить образ Бога через вот его творение, образ и подобие человека. Угу. Когда человек пал, он говорит, посмотрите. Посмотрите, каков Бог. Ты меня обвиняешь, а вот твой образ и подобие не может сохранять тебе верность и заповеди соблюдать, и закон твой.
0: Означает ли это, да. что вот каждый из нас, каждый человек, который живет на земле, он либо оправдывает, что ли, вот Бога, если он прислушивается,

0: прислушивается к голосу своей совести, если он понимает, что есть хорошо, а что есть плохо, и придерживается этого. Или же он порочит Бога тем, что он вот отвергает влияние Духа Святого.
1: Я вот как отвечу, что на земле будет утверждена и показана всем правда Божья. На какой стороны мы окажемся, это наш выбор.
0: А когда это произойдет? Когда будет утверждена правда?
1: Ну, при втором пришествии Иисуса Христа. Вот. То есть сегодня мы делаем свой выбор. Бог нам предлагает жизнь и спасение.
0: А можно сказать, что вот не просто сегодня, а что на протяжении своей жизни каждый человек делает выбор. И в принципе и жизнь-то ведь для этого дана, наверное, да?
1: Да, только я все равно хочу сказать, сегодня. Почему сегодня? Когда мы закончим нашу жизнь? Если мы говорим, мы на протяжении жизни делаем, то я могу сделать его когда еще? Завтра. Послезавтра. А Священное Писание говорит, что сегодня спасение, сегодня надо выбрать. Сегодня надо встать, не откладывать на завтра, потому что завтра может и не наступить.
2: Да, у нас есть только сегодня.
1: Вот.
2: Поэтому только этот выбор, да, только этот выбор делаем сейчас.
1: Вот, то есть, и он пришел бороться с...
0: То есть вот ощущать, что ли, себя вот в контексте этой великой борьбы, но ощущать себя на стороне все-таки победителя... На стороне Бога, а не на стороне его противника?
1: Давайте посмотрим, что не смог сделать человек. Ну, мы про Адама не будем говорить, а поговорим про народ Божий. Вы знаете, что чем уникально Евангелие от Матфея? Мы с вами говорили уже, да, что там пророчество, пророчество, пророчество. И вы знаете, они пророчества, на которые ссылается постоянно Матфей, они не зря идут. Начиная с рождения Иисуса Христа, да, и продолжая чем? Гонением на нем, на него, да, и то, что он уходит куда?
2: В Египет.
1: В Египет. Вот давайте с вами посмотрим.
0: Это ветхозаветные пророчества, которые упоминает Матфей.
1: Да. Вот посмотрите, как он это использует. Угу. История о рождении Иисуса Христа, когда он родился в Вифлееме иудейском, да, пришли волхвы с востока, явились Ироду. Ирод вознегодовал, да, что за царь иудейский, который родился. И они звезду его видели, да. И они подошли, принесли свои дары Христу, и они уходят. И ангел Господень, давайте на слайдик посмотрим, это Евангелие от Матфея, 2 глава, 13-14 стихи. Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца, матерь его, и беги в Египет». И если мы с вами говорим о том, что Иисус Христос пришел умереть за народ, и что его жертва за народ, за грехи народа, да, то давайте посмотрим, когда у нас вообще народ Божий появился. Что это за время? Время патриархов.
2: От Авраама.
1: Да? Авраама, да. Авраам, Исаак, Яков. Да, да. И вот что такое народ? Это же Израиль, да, это же Яков. То есть, когда он только появился, когда пришли...
0: Израиль – это было имя Иакова.
1: Иакова, да.
0: Патриарха.
1: Патриарха, да.
0: Авраам, Исаак, Иаков. А сначала Авраам, потом его сын Исаак, потом его сын Иаков.
1: Иаков, который стал Израилем, потому что он боролся с Богом.
2: И победил.
1: И победил, как написано, да.
0: И от него, от Иакова, 12 колен Израиля.
1: 12 колен. И только они вернулись в землю обетованную, как в ней наступает голод. И они были вынуждены куда переселяться?
2: В Египет.
1: В Египет.
0: То есть параллель такая интересная, да?
1: Только это делает параллель, делает Матфей. Давайте посмотрим за ней. Только появился Христос, младенец, и он что? Должен?
2: Бежать.
1: Бежать в Египет. Угу. Вот. В Египте фараон преследовал народ Божий, да? А здесь кто преследует? Фараон символизировал сатану, а здесь Ирод, за которым стоит сатана, который хочет уничтожить младенца Христа. На всякий случай, он, как говорится, ковровые бомбардировки там по земле, да, Вифлеемской там делает. То есть убить всех младенцев, которые родились недавно. А родители забирают Христа и уводят его в Египет.
0: По Божьему повелению.
1: Да, по Божьему повелению. И там он был до смерти Ирода. И посмотрите, что написано. «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына моего».
0: То есть можно сказать и Христа, и Израиль.
1: Да, вот почему так? Почему Матфей, ведомый Духом Святым, делает такие параллели с Ветхим Заветом? Давайте посмотрим, что это за место. Это пророк Осия, один из любимых пророков Иисуса Христа. Вы знаете, да, не милости хочу, а жертвы, постоянно говорю Христос. Пойдите научитесь.

0: Пойдите, почитайте 6 главу пророка Осии. Вот, о боговедении хочу я знать.
1: Да, я не знала этого.
0: Вот, посмотрите. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израилев был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего», говорит Осия.
1: Это про Израиль.
0: Это про, да, про Израиль, а конкретно про Северное царство, а конкретно про колено самое большое Ефремова. И конкретно здесь пророчество о том, что их заберут в плен ассирийцы. Почему? За что? А потому что они не выполнили завет. Не смогли возложенную миссию на них. Да? То есть, а в чем была миссия? В том, что Бог благословляет свой народ, который действует по заповедям, и все народы окружающие видят и присоединяются, хотят стать частью народа Божьего. Человек не смог этого сделать. Но Богу, возможно, что?
2: Все.
0: Все. Вот. Посмотрите. Что дальше происходит? Вот народ израильский выходит из Египта, да? За ним гонится кто?
1: Фараон.
0: Фараон. Это у нас 14 глава. Да. Народ Божий что делает? Переходит Черное море, да? По суху. Стены моря, воды моря стоят стенами. За ним гонится...
1: Колесница фараона.
0: Фараона. Фараон погибает, и войско. Здесь у нас погибает, умирает тот, кто ищет души и ищет смерти Мессии. Да? Кто это? Царь Ирод. Вот. И после этого Иисус возвращается из Египта. То есть он тоже должен пройти через какие-то воды. Да? Вот посмотрите, как Матфей пишет, вторая глава кончается тем, что он возвращается из Египта, да, а третья глава нам повествует о том, что на реке Иордан Иоанн Креститель начинает креститься, говорить: покайтесь, приблизилось царство.
1: Крестить народ.
0: Да, за мной идет тот, который больше меня, у которого я не достоин развязать ремни на его сандалиях, да. Вот, и написано, что тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.
1: Угу. То есть это параллель, что вот воды Черного моря расступились, и народ прошел в своем, что ли, исходе из Египта, побеге от египтян по дну моря, как по суху, он прошел, а потом воды сомкнулись над фараоном, который бросился догонять, что ли, в попытке...
0: Бог избавил народ свой и возложил на него миссию, который, как пророк Осия пишет, что он это из Египта я его призвал, но он назад в Египет не вернется. Почему? Потому что он пойдет в плен, там написано. Вот.
1: То есть Египет – это символ греха.
0: Да. А теперь Христос, да, вместо народа. То есть он что хочет доказать? Имеет ли право плоть, созданное, творение Божие, имеет ли право существовать в вечность? Или оно не может соблюдать заповеди Божьи?
1: То есть можно сказать, что параллель вот в чем заключается, что вот Израиль ветхозаветний, что он своей, что ли, человечностью он не смог предназначение Бога исполнить. А Иисус Христос, он своей человечностью доказал, что можно исполнить предназначение.
0: Мы же с вами говорили, что тот завет они не исполнили, хотя я был верен. Но вот Новый Завет пишут пророки, да? Пророк там Иеремия, например, да, пророк Иезекииль. Вот, посмотрите. Хочу подчеркнуть один момент. Вот подходит к Иоанну Крестителю. Какая задача у Иоанна была Крестителя?
1: Покайтесь и креститься каждый.
0: Самое главное. Узнать Христа, определить, на ком дух увидишь. Вот. И крестить. Почему он креститель-то? Потому что он крестил кого? Иисуса Христа. Посмотрите, он ему не допускает крещения. Вот что бывает, когда человек начинает своим умом рассуждать о плане спасения, то есть бежать впереди паровоза. Вот, как мы говорили, вся вселенная взирает. Все, вот представляете, что это за момент? Иисус из Назарета приходит к Иоанну Крестителю, чтобы стать помазанным Мессией. То есть вот Машех все ждали, Мессию, Христа помазанного. Вот этот момент, вот тот самый момент, когда Христос сейчас соединится со своим Отцом и будет

0: выполнять возложенную на него задачу по спасению человечества. Угу. И тот, кто должен это сделать, что говорит? Мне надо от тебя креститься, и ты ли приходишь ко мне?
1: Угу. О чем это говорит?
0: Это говорит о том, что мы не должны своим умом жить, а доверять все в руки Бога.
1: Ну, не то, что своим умом нельзя жить. Нужно, конечно, жить своим умом. Просто не надо спорить с Богом.
0: Не надо спорить
1: с Богом. То есть, если Бог что-то явно говорит, значит,

0: путях, познавая воды, и он наставит стези твои.
1: Но все-таки свойственно нам, людям, противоречить, да? И вот сразу вспоминается...
2: Пытаться превзойти Бога. Да, вот я такое однажды услышала.
1: Противоречие Петра, когда он говорил: «Господи, не будет с тобой
0: я
1: этого».
0: Я про то еще говорю, что мы порой что-то видим в Священном Писании часто, и мы это не принимаем. Потому что у нас какие-то стереотипы живут в нашем мозгу, да? То есть вот только что Иоанн крестил, не допускал крещения фарисеев, потому что они должны были пойти и покаяться. От чего очищаться надо Христу? Ведь он же понимает, что кто это должен быть. Но он не понимает, зачем. Но Иисус ему отвечает: ты пока оставь, не объясняй ему, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. И вот как нам надлежит исполнить всякую правду, как Христос исполнил всякую правду, мы в ближайших передачах как раз и будем выяснять, как это все, и как он победил сатану. Вот. И тогда Иоанн все-таки слушает его. Да? Помните Петра, который спорит немножечко со Христом, говорит, который говорит ему: отплыви там на глубину и забрось. А я же профессионал.
2: Ну, Петр всегда спорит. Христос говорит Петру: отплыви, а Петр говорит: я знаю.
0: Я же рыбак. Мы ловили, ночью ловится здесь.
1: Всю ночь.
0: Всю ночь, и ничего не поймали. А как же ты говоришь? Ну, по слову твоему. Понимаете? Вот.
2: То есть опомнился.
0: Мы можем недоумевать о том, что нам написано в Священном Писании, о том, что нас учит Слово Божье, да, но все-таки мы должны покориться. Видите? И тогда Иоанн что делает?
2: Допускает его ко крещению.
0: Да, и вот этот самый момент, когда Иисус из Назарета становится таки Христом, помазанным,
1: Мессией,
0: Духом Святым. Вот это буквально, это не символически через елей, да, а как? А буквально становится.
2: Буквально Духом Святым.
0: Буквально, да, мы опять здесь видим Троицу, Триединство Бога. И крестившись, да, что значит окунувшись, буквально. Да, тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, что?
2: Духа Божия.
0: Вот он должен был увидеть Дух Сходящего и всем свидетельствовать.
2: Как голубь.
0: Да, потому что в Евангелии от Иоанна написано: на том, на ком увидишь Духа Сходящего с неба, тот и есть крестящий Духом Святым, погружающий в Дух Святого. Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на него. Вот это момент помазания, вот это момент, когда Дух Святой, вот это момент, когда Иисус становится Христом, Мессией, помазанным. И вот голос Отца, «Се глас с небес, глаголящий, сейс», чтобы никто не сомневался, «сей Сын мой возлюбленный, в котором мое
1: благоволение».
2: Можно сказать, что Иисус Христос выполнил то, чего не смог выполнить израильский народ. То
0: да, есть... да. Вот в следующей программе об этом будем говорить. Именно об этом, как израильский народ не смог выполнить замысел Божий в своей жизни. И как Христос это делает. В чем разница?
2: И правильно я понимаю, Александр, вот вашу логику в целом, а потом, как мы можем выполнить,
0: именно,
2: да? То есть мы о себе должны думать.
0: Мы будем учиться на ошибках. Вот. Апостол же Павел говорит, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на зло, как они были похотливы. 10 глава.
2: То есть вся эта библейская история, вот весь Ветхий Завет, еще раз подтверждаем мы, насколько важно. Да. Потому что сам Господь говорит, что это нам все дано как образы, чтобы мы не были похотливы на злое. Как
0: именно,
2: интересно.
0: Именно. И вы знаете, вот для затравки перед следующей программы, посмотрите, Дух Святой, вот она, связь между Отцом и Сыном, да? Теперь Иисус будет постоянно вместе с Богом Отцом.
2: После того, как Он был помазан
0: Святым
2: Духом.
0: Да, постоянно.
2: После крещения.
0: Да. А потом мы читаем такие слова, что Иисус узнал Духом Своим. Иисусу не должен был никто говорить, что внутри человека, потому что Он сам знал все. Каким образом?
2: Духом Святым.
0: Через Духом Святым. Духом Своим. Вот. И что делает этот Дух? Посмотрите. Тогда Иисус был возведен Духом в пустыню для искушения от дьявола. Он не идет проповедовать о Царстве Божьем.
2: Это после крещения.
0: Он не идет чудеса творить. Он не идет исцеление делать. А что он идет? Он идет в пустыню, к где народ

0: Боже, оказывается, после...
1: Да, после выхода.
0: Выхода
1: после
0: из Черного моря, да. В пусты... Он идет в пустыню.
1: Как интересно.
0: Чтобы что-то там сделать такое, чего не смог сделать народ Божий. Вот мы посмотрим на следующую программу, что это такое.
1: Очень интересно. Да. Спасибо большое, Александр. Спасибо и вам, дорогие друзья. Ждем следующей встречи, когда продолжим этот интереснейший разговор. До свидания.
0: До свидания.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
1: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
0: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
1: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
0: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
1: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
0: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
2: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
1: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
3: Ого!
2: Дедушка, ты еще не старый.
1: Спасибо, Вита.
4: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
1: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
2: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
0: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
2: Он пообещал Аврааму малыша?
1: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
4: Дедушка, а что такое завет с Богом?
1: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
0: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
1: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
2: А какую клятву Богу дал Авраам?
0: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
1: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
2: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
4: Сколько же ему было лет?
1: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене

0: Саре было 90 лет.
1: Ого!
2: А разве такое возможно?
3: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
2: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
0: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
2: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
4: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
3: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
2: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
5: Они дали ему имя Исаак. И переводится оно «тот, кто будет смеяться».
4: Он был хорошим малышом. Он слушался своих родителей.
5: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, ребята! Я профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на занятиях в нашей веселой школе здоровья. У нас сегодня в гостях Стеша и Тимоша. Ой, а что это вы делаете?
2: Лыжку, мы будем с нее прыгать, чтобы вот... все узнали, какие мы смелые.
3: Да.
1: Ой-ой-ой-ой. О, у меня идея, у меня идея. А давайте лучше на эти пуфики сядем. М?
2: Давайте
1: сядем.
4: Давайте, держите меня.
1: Ладно. У нас как раз урок начинается. Мы сядем. Так, так, дорогие мои ребята, дело в том, вот что я хотел бы сказать. Дело в том, что для того, чтобы быть смелым, вовсе не обязательно прыгать с вышек.
2: Но тогда мои друзья будут считать меня трусихой.
1: Тебя трусихой? Надо же, а почему?
2: А вот почему, профессор Бодрячок.
1: Да.
2: Я увидела как-то в магазине...
1: В магазине.
2: Большой стеклянный ящик. Террариум называется.
1: А
2: там была огромная змея.
1: Да.
2: И мне друзья сказали открыть клетку и выпустить ее. А я не стала. И тогда они назвали меня... Трусихой.
1: Ой, как хорошо-то. Веселинка, я хочу тебе сказать, ты очень смелая-пресмелая. Дело в том, что только смелый человек может сказать «нет», если его просят сделать что-нибудь запретное, то, чего делать нельзя.
2: И значит, я смелая?
1: Да.
2: Потому что я любому могу сказать «нет».
1: Говорить «нет» запретному или тому, что может навредить, это очень смело. Наш Господь Бог дал нам советы, что можно, а что нельзя, что может навредить, что хорошо, а что плохо. И Он записал их в большой великой книге Библии. Может быть, Стеша, Тимоша, может быть, вы знаете какие-нибудь советы Бога, что можно? А что нельзя?
2: Ой, я знаю, надо дружить.
1: А дружить, ну, а еще?
2: Что там еще? Или, к примеру, слушаться маму.
3: Да.
1: Да, а еще, ну?
3: Или слушаться папу.
1: Да, обязательно.
2: Да. Помогать другу.
1: Да.
2: Вот, делать добрые дела.
1: Ну,
2: вот.
1: Ну,

0: Может, еще что-то помните?
1: Обижать, наверное, нельзя.
0: Слабых обижать можно?
2: Нет.
0: Вот, видите, нельзя.
2: Наоборот, их надо защищать.
0: Вот, слабым надо помогать. Правильно. А чего еще нельзя делать?
2: Нельзя обманывать.
0: О, правильно.
2: Нельзя брать чужое.
0: Вот.
1: Какие молодцы, все вы знаете.
0: Видите, как много вы знаете. А еще нужно быть довольным и радостным, потому что радость и веселье помогают быть здоровым.
1: Ой, вот. Но вот только со змеей не повеселишься.
0: Со змеей? Почему можно и со змеей повеселиться? Я вот вам сейчас одну змейку покажу, и вы все улыбнетесь.
1: Нет, нет, нет, профессор Бодрячок, не показывайте, иначе я убегу, спрячусь.
0: Да не переживай, Веселинка, ты ее в руках даже сможешь подержать.
1: Но змеи кусаются и опасные.
0: Да нет, наша змея будет не настоящая.
1: И не опасная?
0: Нет, совсем не опасная.
2: Он у нас один раз, это давно-давно еще летом, приезжал такой, где там пауки, там была огромная змея, длинная, толстая. Мы ее прям в руки брали, настоящую.
1: Вот. Я можно все-таки сяду подальше? Вот, мне страшно. Вот.
0: Да нет, не переживай. Вот видишь, если даже настоящую змею иногда можно
2: Вита,
0: в руки брать.
2: Вита это не посмелилась взять ее в руки.
0: А моя змея будет не настоящая. А если ты уйдешь, то ты не увидишь, как я ее сделаю.
1: Ну ладно, я посижу тут.
0: Так что оставайся, все будет хорошо. Значит, змейка делается так. Я приготовил вот такую вот бутылочку, и я отрезал у нее дно. И получилась вот такая вот пластиковая бутылочка без дна. Итак, еще нам понадобится небольшая такая влажная салфетка. Мы возьмем эту салфетку и стянем ее резиночкой вот таким вот образом. Так, давайте.
1: Пробуй,
0: Веселинка, подержи. Так-так, вот так, вот так. И у нас получилась вот такая вот конструкция. Сейчас мы возьмем мисочку, и в нее нужно налить средство для мытья посуды. Мы добавим сюда средство. Вот так, так. Средство для мытья посуды и добавим в него немножко воды. Немножко воды. Ага. Так. Вот так. И нужно помешать все это вилочкой, пока не появится пенка. Пенка. Так, мы помешаем. Так, мы хорошо помешаем. И хорошо помешаем, пока пузыречки не появятся. Итак, вот так вот мы помешали. А теперь я вот тут поставлю. Мы возьмем вот эту конструкцию. И нужно макнуть вот эту конструкцию вот в эту самую пенку. Мы вот так поделаем. И теперь подуем. Так. Дайте я возьму. Так.
2: Ой-ё-о-о, пена! Я себе такое дома сделаю.
3: Можно потрогать?
2: Да.
1: Так, сейчас посмотрим. Ух ты, какая красивая змейка получается.
3: Можно потрогать?
1: Бодрячок.
2: Можно потрогать?
0: Вот так вот.
1: Ой, и совсем не страшная.
0: А? Вам понравилось?
3: Конечно!
2: Очень!
1: Это такая здорово! гигантская змейка.
0: Змейку.
1: Профессор Бодрячок, так такую змейку, если бы меня попросили...

0: выпустить, я бы с удовольствием согласилась. Сказала бы
1: какой
0: да.
1: Какой снежок получился.
0: Да, потому что это правильно.
2: Вот. Правда хорошо,
1: и очень
2: да?
1: Пахнет.
0: Вкусно, да? Да.
2: А я жду не дождусь, когда мы с вами пойдем на нашу полянку и поиграем в одну игру, в которой победит тот, кто соблюдает правила.
0: О, пойдемте попробуем.
2: Пойдемте. Сейчас я вас научу. Та-пам-та-пам-та-пам. Так, будем смело.
0: Мы уже бежим, играть. Профессор Бодрячок.
2: Чистым воздухом так, дышать. Так, так. Итак, так. Ребята, игра, в которой выигрывает тот, кто соблюдает правила. Я сейчас скажу вам правила. То есть я буду делать разные движения, а вы их за мной повторяете. Но есть одно движение, которое повторять нельзя. Оно будет считаться у нас понарошку, конечно. Запретным. Это прыжки. Вот, давайте договоримся.
0: Прыжки делать нельзя.
2: Нельзя. Вот. А все остальное можно. Вот. Ну, давайте попробуем. Поднимем руки вверх. И вверх, и опустим вниз. И присядем, и встанем. И присядем, и встанем. Поднимем руки вверх, и вниз, и наклоны сделаем. Так, и наклоны в стороны, ля-ля-ля, ля-ля-ля. И походим, и походим, и походим. Мы подбежим, подбежим, подбежим. И попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. А вы невнимательные. Давайте попробуем еще раз.
0: Это же запретное.
2: Так, так, это запретное движение. Ну, сейчас у вас все получится. Итак, давайте попробуем. Еще раз. Мы походим, мы походим, мы походим. И постоим, и поднимем руки вверх, и опустим вниз. И поднимем вверх, и руки на пояс. И поделаем наклоны влево-вправо, так и так. Трам-пам-пам, парам-пам-пам. И попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем.
1: Ой!
2: Вот.
1: А я этого не сделала.
2: Ну, молодец.
0: Молодец какой.
2: Видите, вы уже начинаете учиться правильно. Ну-ка, давайте еще раз попробуем.
0: Давайте.
2: Так, давайте. Вот. И давайте присядем. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. И теперь походим, походим, походим, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. Ха-ха, молодцы, ой, молодцы, ребята, правильно, правильно, правильно.
0: Профессор Бодрячок, я вот только вот здесь повторила запретное движение, и это игра. А в жизни я никогда запретное не повторяю.
2: Молодцы, ребята, правильно, говорить запретному нет, а доброму да, это правильно. И я хочу спеть вам об этом. Песенку.
0: Ой, а мы пойдем послушаем.
2: Да, послушайте, послушайте.
3: Смелым может быть любой, взрослый и ребенок, если он добро и зло отличит с пеленок, топнет ножкой, скажет нет даже великану, если тот вдруг приказал не послушать маму.

только лишь хорошему. Смелый точно не возьмет ничего чужого и не станет говорить он плохого слова. Если кто-то позовет убежать из дома, смелый сразу скажет «нет», повторяя снова. Обойду хоть целый свет, я скажу плохому «нет», потому что говорю слово «да» хорошему, только лишь хорошему. Смелый любит всех вокруг, не пойдет дразниться, и игрушками легко может поделиться, если сжались кулаки и

0: любого. Обойдет хоть целый свет, он плохому скажет нет, потому что говорит слово «да». Хорошему, только лишь хорошему.
1: Спасибо, профессор Бодрячок. Какая веселая песенка. Профессор Бодрячок,
2: да.
1: А правда, что любой человек может быть смельчаком?
2: Да, думаю, да. Да, любой абсолютно может быть смелым.
1: Ой, Тимоша, Стеша, а каких животных вы знаете самых смелых?
2: Да.
1: Кто самый смелый из животных?
2: Мимимишка, это уж точно.
1: Да. А кто смелый?
3: Тигр, лев.
1: Ого, а кто самый смелый из них?
3: Лев.
1: Лев, правильно, лев.
2: Да, даже говорят поговорку такую, если про кого-то хотят сказать, что он смелый, говорят, смелый, как лев.
1: О, и я вам сейчас предложу сделать льва.
2: Угу.
1: И вы знаете чем?
3: Чем?
1: Чем-то очень необычным. Вилкой.
2: О, а что, так можно?
1: Даже нужно. Мы сделаем льва вилочкой, и это будет хорошо, потому что в этом нет ничего плохого. Итак, смотрите, я вам каждому пока что раздам по листочку. Так, и по фломастеру. Но пока только смотрите, как я буду рисовать. Итак, сначала мы рисуем круг. Так, нарисовали кружочек.
2: Ну, давай нарисуем кружочек.
1: Дальше мы рисуем носик треугольничком. Сейчас я вам покажу. Вот так у нас получается. Вот такой носик. Носик, носик. Кружочек и носик. Ой, какие молодцы! Дальше внизу треугольничка мы рисуем вертикальную палочку. Вертикальная палочка, а потом улыбочка. Вот так. Палочка и улыбочка. Ой, умница! Ой, какая красота! А теперь над носиком мы рисуем глазки. Вот один кружочек, второй кружочек. А внутри глазок зрачочки, маленькие точечки. Рисуем два кружочка, это глазика, а внутри точечки, это зрачки. Вот уже мордочка льва у нас получается. А дальше мы рисуем у него лапки. Внизу головы мы рисуем три вертикальные линии. Вот, отступая немножечко, от головы мы рисуем раз, два, три. Так, вот так вот. Три полосочки, получается две лапки. И вот так вот у него рисуем пальчики, коготочки. Такие у нас получаются.
2: Какой лев получается.
1: Так. Такие пальчики, коготочки получаются у нашего льва на двух лапках. Дальше мы рисуем животик. Вот мы берем вот здесь вот внизу у головы, проводим вот так. И с другой стороны вот так рисуем. И на конце кисточка у хвостика.
2: А у Стеши лев добрый.
1: Здорово! Вот такой лев у нас получился. Теперь фломастеры нам не понадобятся, мы их закрываем. И теперь самое интересное. Я достаю вилочку. Итак, только смотрите внимательно. У нас у каждого будет вилочка. Стешенька, держи, пожалуйста. Тимошенька и профессор Бодрячок. Да, так, сейчас мы будем рисовать ей. Итак, смотрите внимательно. Мы опускаем вилочку в краску. Потом поднимаем так аккуратненько и прикладываем кисточку
3: вилочку.
1: И рисуем вот такую гриву льва.

0: всему кружочку. Мы вот так прикладываем, и у нас получается грива у льва. У нас вместо кисточки вилочка, и мы вот так ее прикладываем.
1: Как интересно.
0: Ой, как здорово у вас получается. Вот такой лев. Молодец. Ой, какой красивый лев. У Стеши и у Тимоши. Так.
2: Солнышко как будто. Мне солнышко получилось.
0: Солнышко, лев, солнышко. Да, грива у него такая у тебя пушистая. И вот так. И где лапки тоже внизу мы можем нарисовать. Он же везде пушистый, наш лев. Мы везде рисуем.
2: Его хочется потрогать, но нельзя. Он его... слишком опасный.
0: Да, да, он самый смелый такой лев. Здорово. Молодцы. Вот такой лев у нас получился.
3: У меня вот такой.
0: Здорово.
2: А у меня вот такой.
1: А у меня вот такой. Ну и фантазерка ты у меня, Веселинка. Я не удивлюсь, ребята, если в следующий раз Веселинка научит нас рисовать при помощи половника.
0: Ого, это смелая идея. Надо будет подумать.
1: Ну, а нам пора прощаться. Наше занятие подошло к концу. Ребята, будьте смелыми, а самое главное, здоровыми и веселыми. Всего вам доброго, до скорых встреч.
0: Пока-пока.
2: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.

заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи называется «История русской Библии от Николая I до Николая II». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег!
1: Здравствуйте, Александр!
0: Царствие Александра I закончилось неожиданно, оборвалось. Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге. Говорили об Александре I. А дальше к трону пришел его брат Николай Павлович, известный как Николай I, декабристское восстание 1825 года, Александр II, Александр III, Николай II. Итак, пожалуйста, обрисуйте фон этой эпохи, такой непростой, переменчивой. Вот, пожалуйста.
1: Период, он не маленький, практически 100 лет где-то включает
0: в
1: себя.
0: Да, около того.
1: Вот, поэтому, если сказать, что он ровно шел в истории России, то нет. То есть понятно, что были разные взгляды, то есть взгляды какие-то либеральные, как может быть связаны там с реформой Александра II, были более консервативные, связанные с правлением Александра III, продолжающей политику уже Николая II. То есть не все так ровно шло, понятно, в истории там, России. Но если мы говорим сегодня еще и о христианах, о распространении Слова Божия на этой огромной территории России и перевода Священного Писания, я думаю, что уместно будет зачитать нам текст Священного Писания.
0: Конечно, конечно. Давайте как же без этого?
1: Давай. Очень маленький, очень простой, но важный и многозначительный текст. Это книга Притч.
0: Книга Притчи, а глава, пожалуйста?
1: Десятая глава.
0: Десятая глава.
1: 10 глава, 22 стих. «Благословение Господне, оно обогащает, и печали собою не приносит». Я думаю, что не просто как-то так теоретически можно согласиться с этим текстом. Я думаю, что многие люди в своей жизни вот это Божье благословение и испытали уже.
0: Ну, и мы видели и это на примере уже, Петра I, Екатерины II, Александра I.
1: Конечно, как оно живет и действует в жизни. И разных правителей, и в жизни простого человека, конечно же. Мы говорили, помните, о многонациональности. Кстати, вот современная Россия – это около 190 национальностей. То есть вы представляете, какое многонациональное государство. Это государство еще многоконфессиональное, современное. Вот,
0: ну, мы все-таки давайте...
1: Я вернусь, но просто я вам обозначу, что и сегодня как, это более 40 конфессий. Но даже в этот столетний период уже немало конфессий было в царствовании вот этих царей. И, к примеру, уже в царствовании Александра II было по статистике 2 миллиона немцев, протестантов. 2
0: в
1: миллиона.
0: России.
1: В России. 2 миллиона. То есть вы представляете себе цифру. Это только лютеран. То есть нужно...

0: учесть, еще и там кальвинистов, нужно учесть те движения, которые появлялись протестантского толка, которые, ну,
1: среди
0: тоже
1: русских.
0: Среди русских.
1: В лоне православной церкви.
0: Да, если не ошибаюсь, там уже, ну, чуть позже, к концу 19-го столетия, евангельских христиан-баптистов было около 200 тысяч человек. Кстати, может быть, нужно пояснить нам все же, не всегда зрители могут понимать вот это слово, значение там «баптист», да, если они там как-то слышат,
1: смущают,
0: смущают, это как-то
1: вот... Это древнегреческое слово, «баптидзо», погружение в способ крещения, которым Иоанн Креститель крестил в реке Иордан, не просто кропление, а как библейское погружение в, как водную могилу, символизирующее смерть для греха и жизнь для Господа. Поэтому это хорошее слово.
0: Это хорошее слово. Я думаю, даже если сегодня кто-то будет, там, например, обращать внимание, связанное с каким-то историческим местом, историческим памятником, с названием улицы, где будет звучать, например, улица, там, к примеру, ну, Иоанна Крестителя или церковь Иоанна Крестителя. И обычно указатели в русском, ну, языке, там, ну, в России, там, да, и указатель может быть там на английском языке, то в английской бы версии это бы прочитано было «Джон Баптист».
1: И ничего в этом страшного нет.
0: Да, потому что...
1: Не надо ни смеяться, ни прятаться.
0: Да, правда? Конечно.
1: Джон Баптист. А вот в древних церквах баптистерии.
0: Баптистерии,
1: конечно. Просто... купели, крещальни, где... принимали,
0: конечно,
1: крещение полным
0: вот
1: погружением в воду.
0: Вот эту окраску какую-то негативную, ну, в большой степени это все же советская эпоха внесла. Mm-hmm. То есть вот, когда характеризую вот этих всех евангельских христиан, вот нечто таким вот, таким названием там баптисты, ну, приобрело.
1: То есть все хорошо. И они уже, 200 тысяч, вы говорите, это царство
0: конец...
1: Николая II.
0: Это уже
1: Николай
0: времени,
1: II.
0: Да,
1: а.
0: Это уже, потому что в России появляется вот движение там баптистов. Мы говорили, что в среде вот появляется менонитов, вот тех же Малакан, Духоборов, которые дальше они прогрессируют в понимании священного.
1: Там, мы можем писания. Вспомнить лорда Редстока,
0: лорд
1: а потом Редсток, очень...
0: Пашков,
1: очень известный русский.
0: Который сегодня так и в Москве находится, дом Пашкова.
1: Да,
0: то есть были свои последователи, которые готовы были читать, осмысливать это слово Божие. В концу 19-го, даже не в концу 19-го, но, по крайней мере, это последняя четверть столетия, тоже одно из движений, которое очень распространено, очень известное, там, адвентизм, да, адвентистов седьмого дня появляется движение. Тоже не нужно, думаю, бояться этого, там, название, латинское слово адвентус, пришествие. Сегодня, ну, есть там праздник, но это больше католики, да? Там,
1: нет, адвент, ожидание, Рождество.
0: Адвент, да. Да, то есть это
1: адвент
0: есть,
1: предшествует Рождеству.
0: В культуре, которая есть, оно применимо, и нормально к этому можно относиться. Вот, поэтому... в больших этих географических границах России, да, то есть мы уже говорили и Финляндия, и Польша, вот, и южные губернии.
1: Страны Балтии.
0: Страны Балтии, то есть, конечно, это много конфессионально уже тогда было государство. Понятно, что и к этому нужно было относиться, но тоже как-то учитывать вот такое многообразие. Mm-hmm. Поэтому, ну, разные цари по-разному относились. Если говорить о конкретных таких преобразованиях...
1: А вот какие движения были в целом? Как можно концептуализировать, охарактеризовать? Вот часть царей так, вот какие были?
0: Ну,
1: взлеты,
0: значит,
1: падения?
0: Если говорить о расположенности каком-то, да, и каком-то таком отношении, мягком к пониманию, что кроме православия существует в равной степени инославие, это связано с Александром II. Так? Но... именно уже с Николаем II, но уже в силу политических каких-то там коллизий и изменений. Первая революция в России 1905-1907 года заставляет, конечно же, как-то пересмотреть политику свою Николая II. И поэтому, конечно, его известным манифестом, да, о веротерпимости, о свободе печати и так далее.
1: 1906 года.
0: 1906 года, 17 октября, если не ошибаюсь, да? Вот, все вот эти движения адвентистов седьмого дня, баптистов, штундистов. Кстати, штундов тоже, наверное, думаю, надо как-то реабилитировать, потому что, опять же, какое-то существует, наверное, негативное отношение к этому слову. Знаете, Александр, что это?
1: Штунд? Ну вот скажите.
0: Это немецкое слово «час». Вот те меннониты, которые вот были на Поволжье и в Южной губернии, о которой мы говорили еще со времен Екатерины II поселялись. Угу. То есть у них обязательно была вот в жизни такая практика. Время богослужения, время чтения Священного Писания.
1: И там, они ежедневно отводили целый час для этого?
0: Александр, я сейчас не могу точно сказать, это было ли ежедневно, но еженедельно это было точно. Может быть, даже ежедневно. Mm. Может быть, я не могу сейчас точно все сказать. Но,
1: то есть, не надо бояться.
0: Перерыв на молитвенное служение, на богослужение. Mm-hmm. Даже дома, в кругу своей семьи. В немецком штунд-де-час.
1: Mm. То есть, не надо бояться не только слов там «штандарт» или «штрудель», но и штунда не надо, штундиста не надо бояться.
0: Иногда вот, конечно, окраска как-то приобретенная через трансформации каких-то нагрузок, оно приобретает иногда негативный смысл. А посмотреть его, вникнуть в него, все очень довольно просто.
1: Не надо бояться.
0: Понятно. Да. Надо разобраться иногда.
1: Вернуть словам их подлинное значение.
0: Тем более нашими возможностями техническими.
1: Конечно.
0: Как это? Загуглить, да? Сюда.
1: Завикипедить, заяндексить, зарамблерить, замайлить и загуглить. Да.
0: Хотя бы так можно.
1: То есть это смешно просто. Слово «загуглить» мы не боимся, а слово «тундисты» некоторые боятся. Так это просто дико для современного-то общества.
0: Да, кстати, очень большие тенденции, ну, если, может быть, говорим о первой половине даже 19-го столетия, вот тот вопрос конфронтации западников и славянофилов. Mm-hmm. Были те вот западники, да, которые говорили, что нужна реформа, нужна нам западная модель, так далее. То есть видели в Петре Первом как вот образец для mm-hmm. этого, да, изменения какой-то экономической, политической, культурной жизни, где были славянофилы, говорили, что это все чуждо. Но это не были группировки, как боксеры там дрались.
1: В чем-то они сходились, были точки соприкосновения.
0: И те, и другие, они были против крепостного права. Они, ну, конечно, и все другие... Ну,
1: специфически на монархию смотрели. Конечно, да, конечно. Вот, да, вот этот они важный момент, это патриоты.
0: Но могли сотрудничать, могли. То есть, конечно, мы на этом не будем сильно останавливаться, поэтому все же вспомним... Давайте мы вспомним продолжение перевода Священного Писания.
1: Так, да. Вот Александр Первый учреждает первое в России библейское общество.
0: Да,
1: первое. Он уходит, и вот декабрь 1825 года коронуется Николай Первый. И какова его реакция на библейское общество? Он продолжает политику своего брата, конфессиональную, религиозную?
0: Он по некоторым вопросам, может даже по многим вопросам. Я не делал такой этой статистики. Он противоположен во взглядах. Mm. При Николае Первом библейское общество закрывается. Мы с вами говорили в прошлой передаче, что в 1821 год был, да, период Нового Завета. И такой был период, который одна колоночка была уже современного, да, на современном языке русском. А вторая колоночка была еще церковно-славянская. Потом в 1823 был просто перевод современного. И, по крайней мере, где-то 10 тысяч тираж этого издания...
1: Много было, не один, далеко не один.
0: Все было сожжено при Николае Первом. То есть весь тираж этот библейский был сожжен. То есть, ну, конечно, это тяжело. То есть, даже сегодня, спустя там, это столетие, ты думаешь, что ну как так?
1: Жгли Слово Божие на современном тогда русском языке.
0: На современном русском языке.
1: А перевода Библии так пока на русский язык
0: конечно,
1: не существует.
0: Был только тот Новый Завет. То есть надо опять вот понимать вот эти какие-то веяния, которые внутри, может быть...
1: А почему? Какие-то... Вот что
0: ну,
1: так?
0: Вот, видите, вот может быть вот эта стереотипность, чуждость всему к иностранному, да, или каким-то переводам.
1: Так русский язык, на русский язык.
0: А человек начнет читать, а человек начнет думать, а вдруг он в ересь уйдет, понимаете? Так рассуждали священники православные.
1: Те противники перевода. Но не все так православные рассуждали, далеко не все.
0: Не все, мы, если будем говорить, например, сначала архимандрит Филарет Дроздов, потом он станет при Александре II митрополитом.
1: Московским.
0: Кстати, знаете что? Ну, я думаю, многим известно имя Николай Дроздов, да? Известный телеведущий в мире животных.
1: Да.
0: Вот этот Филарет Дроздов, это его двоюродный прапрадедушка.
1: Ага.
0: Представляете, вот интересно, какое, да, наследие. Вот, можете поехать, встретиться, поговорить. Я думаю, что очень
1: намного... Надо будет взять интервью.
0: Нет, этот человек, я думаю, интересный и, кстати, очень религиозный человек. Вот этот Филарет Дроздов, который боролся, можно сказать,

за восстановление и за дальнейшую, ну, мы бы сказали, реабилитацию перевода Священного Писания. Этот период Николая II, мы можем сказать, это подполье. Это подполье, когда два православных священника, которые, один из них протоиерей Глухарев Герасим и архимандрит Макарий, два человека разных двух семинарий духовных,

0: одновременно занимаются.
1: Дышат, живут одной и той же идеей. Переводы Священного Писания на русский язык. Архимандрит Павский.
0: Павский. И... Да, Павский, прошу прощения. И Макарий.
1: Макарий. Архимандрит Макарий и преподаватель духовной семинарии Павский. Да. Простите, я вас запутал.
0: Все нормально. Значит, они вовлекают в это своих студентов, семинаристов. Переводят они книги, некоторую уже часть ветхозаветных. То есть появляется некоторый перевод.
1: Это мы о Павском сейчас говорим.
0: Это о Павском, да. И уже, когда царство не принимает Александр II, а с Александром II, конечно, это человек все же судьбоносный в истории России.
1: Да. Да.
0: Это тот, который отменил и крепостное право. Это тот человек, который стоял на позициях либеральных реформ, то есть каких-то демократических. Хотя
1: реформатор.
0: Реформатор, конечно, он, может быть, не все и воплотил какие-то идеи, которые бы еще более, может быть, обогатили бы Россию в каких-то бы, моделях ее управления, но в то же время оно тоже принесло хорошие какие-то изменения. Он утверждает и восстанавливает библейское общество. Mm-hmm. И то, что занимался переводами в этом подполье Макарий, Павский, то, что они делали со студентами, оно стало возможностью дальнейшей публикации. Они уже подготовили эти книги, в дальнейшем стали заниматься переводом других книг Ветхого Завета. И уже спустя... сколько там, более 30 лет, то есть 1876 год, в конце-то концов появился первый русский перевод Священного Писания.
1: Это при Александре II.
0: При Александре II. То есть вы представляете, дистанция переводов практически более 60 лет, с 1812 года по 1876 год. Это большой отрезок. Мартин Лютер Новый Завет он перевел за месяц в свое время. То есть один человек. То есть сколько бы преимущества было бы за этот период издавать Библии, давать возможность человеку. Ведь на самом деле это же изменяет общество нравственно. Изменяет эту культуру жизни. Когда человек понимает, как мы с вами когда-то говорили в одной из передач, человек... боится Бога, то есть благоговеет перед Богом. Соответственно, он будет относиться порядочно ко всему тому, что его окружает, к тем обязанностям, так?
1: Конечно.
0: К своей работе, к своей семье.
1: Своей стране.
0: К своей стране, конечно же. Не из этого.
1: Если человек знает Библию и любит Бога, он никогда не станет тащить с завода какие-то детали или выносить в нижнем белье там нитки из какой-то швейной фабрики. Так ведь?
0: Конечно.
1: Не укради ведь,
0: Конечно,
1: если человек любит.
0: Хотя, знаете, может, кто-то из тех, кто смотрит на зрителей, скажет, я знаю эту историю христианства, столько этого негатива. Конечно, есть две стороны медали. Если мы можем, по статистике, скажем, христиан сегодня более 2 миллиардов во всех течениях. То есть три главных этих ветви христианства. Католицизм более 1 миллиарда, православных это где-то 250 миллионов. Опять же, статистика приблизительная, да. И протестантов где-то 800 миллионов, или может даже 800 миллионов. То есть мы должны понимать, что кто-то просто носит это имя христианина, а в жизни своей, практически, не воплощает эти библейские принципы, понимаете? Это, наоборот, какое-то нарекание. Мы можем говорить о каких-то современных проблемах в Европе, в христианстве. Угу. Возникают те какие-то ненормальности, мы бы сказали. Правильно? И, казалось бы, в христианской среде. Как такое
1: может быть? Но это проблема не христианства, не Слова Божия. Это проблема человека, который иногда лицеприятно, лицемерно, нечестно, называясь христианином, не живет по вере христианства.
0: Плюс он использует там Библию для каких-то своих корыстных интересов. Просто искажая смысл, спекулируя над Священным Писанием. И воплощает какие-то теории, идеи в эту жизнь.
1: Давайте мы о хорошем.
0: Давайте о хорошем.
1: О настоящем христианстве.
0: Давайте о хорошем, настоящем, да. Поэтому радует то, что все равно этот период Библии состоялся. Радует то, что мы наследники сегодня этого периода. Радует то, что сегодня уже, кроме синодального перевода, есть другие переводы на современный язык. Mm-hmm. И мы говорили как-то с вами, на прошлых передачах, перевод

0: российского библейского общества. Да. То есть вот когда-то некогда
1: библейского
0: того, общества, который стартанул в 1812 году. Они продолжают эту хорошую традицию. Перевод, сделанный в Заокском по редакции
1: Кулакова. Институт перевода Библии.
0: Институт перевода Библии. Совершенно
1: верно. И Заокская духовная академия.
0: Поэтому, конечно. Но это замечательно, что есть такая возможность сегодня читать, понимать это Священное Писание. И, может быть, уже к Николаю II, потому что Александр III тоже был немножко консервативен в каких-то взглядах. Даже часть поволжских немцев, меннонитов, они стали уезжать, потому что они стали военнообязанными, а до этого не были не военнообязанными, то есть они получали льготы, то есть определенные сложности возникли у них. И они вынуждены были даже покидать. Но при Николае II уже вот эти, опять же, его манифест дал возможность всем существовать равной степени, по крайней мере, по закону. Понимаете? И то есть, что православные и, как именовали другие, инаковерующие, да, инославие, там вот те же там, ну, католики, англикане, лютеране, кальвинисты, там, баптисты, адвентисты седьмого дня, то есть в равной степени они могли исповедовать беспрепятственно свои убеждения, открывать свои молитвенные дома, читать Священное Писание на собраниях. То есть это было уже в период Николая II.
1: То есть такая свобода совести.
0: По крайней мере, вот этот отрезочек до Первой мировой войны, он такой заметный был. Первая мировая война немножечко тоже принесла свои коррективы, потому что война все же с немцами, и, естественно, как-то отразилась. Вот. И, может быть, знаете, что вот, вспоминая я,
1: вот, может, какой-нибудь яркого человека, какой-нибудь яркий пример вот такой добросовестности, христианской честности.
0: Знаете что, я не знаю, может быть, хорошо жизнь человека, которую я сейчас скажу, его там нравственные, а какие-то основы, но мне в этом человеке понравился один принцип. Сейчас вам расскажу.
1: Ну, расскажите, коллега, кто это?
0: Это человек, губернатор Витебский, западной губернии белорусской земли, которые были в составе России с 1911 по 1915 год. Артемович Михаил Викторович с 1911 по 1915 год. Губернатор Витебской губернии. Значит, кстати, по закону переход из православия в инославие только с разрешения губернатора.
1: Это после 1906 года, вот после...
0: Да, после 1906 года. Маленький экскурс вот в его семейную жизнь.
1: Так.
0: Он был знаком с Львом Николаевичем Толстым. Вот этот Артемович Михаил Викторович. Однажды они посетили, я со своей супругой Екатериной Васильевной, Ясную Поляну. Это был, ну, я могу ошибиться, но с погрешностью, 1934 год.
1: Ну, то есть начало 20-го века. Начало 20-го века.
0: К сожалению. У Екатерины Васильевны начался роман с сыном Льва Толстого, Андреем Львовичем.
1: Это самый такой вот, как сказать, шкодливый был из его сыновей.
0: Да, я не знаю его, кстати, биографию, вы, наверное, Александр Бабуша бы рассказали. Да, к сожалению, начался этот роман. У них, в семье, у Михаила Викторовича и Екатерины Васильевны было...
1: В Артемовичей.
0: Четверо сыновей, две дочери.
1: Шестеро детей.
0: Они вот едут в Ясную Поляну, там начинается этот роман у Екатерины Васильевны с Андреем. Она оставляет своего мужа в 1907 году. В 1911 году Михаил Викторович Артемович приезжает в Витебск как губернатор. И вот
1: дети с ним остаются?
0: Дети остаются с ним.
1: Дети остаются с отцом.
0: Да. Коллега один мне переслал документы с Государственного исторического архива России. Это в Санкт-Петербурге. Два интересных, любопытных документа.
1: Простите, вот если бы не написано было уже Львом Николаевичем Анна Каренина, то можно было ее вновь написать, благодаря жене Артемовича. Но она уже была создана.
0: Возможно.
1: Итак, два архивных документа.
0: Два интересных архивных документа. Ну, по крайней мере, вот, иллюстрируют эту ситуацию, да, вот в период Николая II, вот эти реформы, связанные с его манифестом, и отношения Артемовича, да, к своим государственным обязанностям. В этом документе из МВД, Министерства внутренних дел, на основании православных священников жалуется, что Сергей Петров, житель города Витебска,

0: хочет уйти к адвентистам седьмого дня, потому что ему предложили брюки за это, ну там штаны, там, да, штаны, там деньги и какие-то вещи.
1: То есть православные священники в каком-то доносе обвиняют некого гражданина города
0: Витебска, да,
1: который якобы за гуманитарную помощь, за несколько вещиц,
0: тогда нет такого понятия,
1: готов продать веру.
0: За штаны прописано, за штаны, за там пальто и там за деньги, сумма денег. Человек этот, Михаил Викторович, губернатор, да, но только губернатор решает такое положение.
1: Да, даже сказали, да, после 1906 года.
0: Положение человека, его настроение, какая депрессия. Жена ушла, шестеро детей, государственная обязанность.
1: И не кому-то ушла, а к сыну
0: Льва Николаевича. И тут какому-то, ну, я бы сказал, вы извините, ну, какому-то сектантушку я еще буду разбираться. Да, пускай они там сами разбираются.
1: Вострок его.
0: По датировке документов практически несколько месяцев, почти год уходит там. Ну, понятно, что другие какие-то там дела были, и другая там датировка, и там пронумерованы.
1: Между заявлением и ответом.
0: И между ответом. Угу. Одним словом, Михаил Викторович вникает в это дело и пишет ответ туда МВД, вот внутренних дел, духовной.
1: Собственноручно он пишет?
0: Ну, нет, там за подписью стоит его помощник, ну, по крайней мере, это его решение, потому что никто не может, это, понимаете, решить за него. И он говорит, я исследовал это дело и вижу, что это просто поклеп. Никто ему штаны не предлагал, никто ему ничего не предлагал. Этот человек, принимая вот это учение адвентистов седьмого дня, на своих убеждениях сознательных. Поэтому разрешить этому человеку переход в это инославие. Понимаете?
1: А то его есть... отец тоже был губернатором и сенатором, насколько я помню.
0: Да, то у них этот... там корни даже, наверное, будут польские.
1: С Белостока, да, отец,
0: отец
1: Михаил Викторович Артемович.
0: Не знаю всей его жизни, но человек вот такого уровня, чиновник, вникая в какое-то дело, понимаете, насколько оно мизерное, накануне войны, политическая какая ситуация, дел там государственных очень много, а он добросовестно и честно и порядочно относится к своим обязанностям.
1: Чиновник заслуживает восхищения и подражания.
0: Да.
1: Спасибо вам, Олег, за интересную историю и вот за частную историю, наверное, неизвестную никому Михаила Викторовича. Большое спасибо, до новых встреч. Дорогие друзья, вы видите, как все непросто в этом мире, как запутано, как за заморозками следуют оттепели, за оттепелями новые заморозки. Что бы ни происходило в вашей жизни, что бы ни происходило вокруг вас, никогда не оставляйте Слово Божие. Всегда надейтесь на Бога, полагайтесь на Его любовь, на жертву Сына Его Иисуса Христа, на призыв Духа Святого, и вы обретете мир и покой, способность продолжать путь, вопреки всем трудностям. И да поможет вам Господь. До свидания. Всего доброго.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книге.

0: подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.
1: Вы боитесь войн, кризисов или конца света? А вот Иисус сказал: это только начало. Но главное не когда, а как не гадать о датах, жить так, чтобы Его приход не стал для нас катастрофой. Здравствуйте! В эфире программа «Библия 21 века». И сегодня с нами в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич, который расскажет нам о том, как же все-таки нам ждать, да, как научиться не гадать и также надеяться на Господа. Вадим Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Мы изучаем с вами Евангелие от Марка, и уже сегодня подошли мы к целой 13 главе. Угу. Она достаточно такая серьезная, да, мы постараемся ее разобрать сегодня с вами по современному переводу Библии. Наверное, мы начнем с чтения, да, поскольку глава достаточно такая сложная, и уже будем разбираться по ходу.
2: Ну вот сделаем кратенькое вступление. Здесь несколько начальных стихов. Сказано, что когда Иисус выходил из храма, один из его учеников воскликнул: «Учитель, взгляни, какие камни, какие строения!» И сказал ему Иисус: «Ты видишь эти большие строения? Не останется камня на камне здесь. Все будет разрушено». И когда он сидел на Масличной горе напротив храма, спросили его оставшиеся с ним наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет и какое знамение предвозвестит, когда это все свершится?» Надо сделать кратенькое, наверное, вступление, да, что в то время храм действительно был красив, и ученики не зря обратили внимание. Конечно, это был не храм Соломона уже, да, храм Ирода, который его отстроил для иудеев. Но, тем не менее, храм был красив, и иудеи восхищались тем, что они имели. Да? Вот. Это строение было величественно на то время. Это один момент. Второй момент. Надо сказать, что, приступая к этой главе, в ней мы находим события, касающиеся не только того, что сказал Христос, что будет разрушен храм, но эти события, касающиеся и кончины века, так называемого. Да, хоть это евангельское выражение, но оно говорит о том, что история Земли должна когда-то прийти к своему логическому завершению. Это логическое завершение, оно будет совершено Господом Богом. И вот в этой главе она имеет двойную проекцию. Где-то Христос говорит о разрушении Иерусалима, обращаясь к современникам своим, да, о каких-то вещах он говорит, которые не могли, по сути, исполниться тогда, но они исполнятся в будущем, исполняются в будущем, и еще будут исполнены, да, когда Христос уже посетит нашу землю. Поэтому...
1: То есть, получается, эта глава как раз-таки очень актуальна для нас сейчас.
2: Безусловно.
1: То есть, Христос тогда говорил о нашем времени.
2: Безусловно, да. Поэтому вот Христос начинает пояснять им. Они говорят: ну, Господи, как нам к этому приготовиться? Да? Как нам знать, что, как нам понять, что вот наступило время этого разрушения Иерусалима, и что камня на камне от храма не останется? И он им говорит, что первое, да, пятый стих: «Смотрите, чтобы кто не ввел вас в заблуждение», — ответил Иисус. «Многие придут под именем Моим, говоря: „Я Христос“, и многих уведут в заблуждение. Когда же услышите о войнах и нависших угрозах войны, пусть это вас не страшит». Начало всего – это то, что будет очень много спекуляций на тему разрушения Иерусалима или пришествия Христа.
1: Или тех, кто будет говорить о том, что
2: вот.
1: «Я Христос».
2: Да, вот Христос говорит, да, что первую, вот, на первое место, что Он поставил, да, когда вы будете об этом думать, когда вы будете об этом рассуждать, когда вы хотите приготовиться, помните, что кто-то постарается вас обмануть. То ли это время близко, то ли, наоборот, это время не близко. И, наверное, наши слушатели уже слышали эти мысли, может быть, даже были сами участниками подобных разговоров, когда иногда

0: Люди обвиняют христианский мир в том, что христиане говорят, что Христос скоро придет, и они это делают на протяжении 2000 лет.
1: Да.
0: Сразу же после вознесения Христа к своему небесному Отцу. Да, это верно. Да, это верно. Мы, как христиане, как люди, читающие Библию, и священнослужители, мы говорим, что действительно Христос скоро придет. Ввиду того, что мы видим окружающие нас, это так. Потому что если взять современные события, да, и то, что мы здесь можем читать, на мой взгляд, они ближе всего или лучше всего описывают современный мир. Что касается событий, войн, катаклизмов, вот, и как я иногда говорю, да, что наша Земля показывает, что она не может уже справляться сама с собой. Я имею в виду, люди не могут справляться. Да, ей нужно какое-то, ну, если скажем так...
1: помощь извне.
0: Да, помощь извне или внешнее управление. И если обращаться к Библии, то мы ясно понимаем, что мы отсылаем эту мысль к Богу. Бог должен прийти и помочь нашей земле справиться с тем, что здесь происходит.
1: Мне кажется, здесь еще, когда вы сказали, да, и вот написано о том, что Христос, да, скоро придет, мы напоминаем маленьких детей, для которых, да, они не знают времени, и они говорят, моя мама, допустим, скоро придет, она ушла там куда-то, и даже если этот день проходит, то в течение дня они говорят, моя мама скоро придет.
0: Да.
1: Вот, потому что у них есть надежда, они любят, и для них мама – это вот просто целая вселенная. Также, мне кажется, для нас Христос – это тот самый родной, кто может помочь, кто действительно, как
0: Верно.
1: Отец наш Небесный, Верно. Который действительно придет скоро за нами
0: Верно.
1: Вот, и поможет.
0: Да, вопрос ожидания родного человека, наверное, здесь может быть хорошей иллюстрацией, потому что когда мы ждем приезда или прихода дорогого для нас друга, члена семьи, родственника и так далее, мы ожидаем, мы предчувствуем радость самой встречи, общения, единения с этим человеком. Да? Мы иногда смотрим на часы, что помогает нам видеть или предчувствовать, помогает
1: приход.
0: Нас приблизить к моменту этому, да. Вот подобное Христос тоже сделал, потому что Он указал на некоторые события, свидетельствующие о том, что время часов истории нашей Земли, оно показывает вот определенное, там, 20:43, условно говоря, да, или 21:15. Вот, это не начало дня, да, или начало суток, это уже где-то вот ближе к концу суток.
1: Да, это как вот в самом начале ты сказал о том, что, как Иисус сказал, это начало, вот эти так скажем, маячки, на которые стоит обратить внимание.
0: И вот здесь дальше Христос, мы читаем 7 стих, Он говорит, все так и должно на самом деле происходить. И далее Он говорит, да, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут землетрясения то в одном месте, то в другом, будет голод. Все это только начало мук родовых. То есть у женщины, которая должна родить, у нее есть определенные позывы, и она понимает, что вот скоро должно наступить. Господь говорит, в этой земле, у истории нашей земли, в событиях истории земли, катаклизмы будут показывать, что земля вот-вот уже желает, чтобы наступило это разрешение этого вселенского конфликта, разрешение конфликта греха. И Господь должен прийти.
1: Который произошел.
0: Да. Но Христос дальше говорит, смотрите, чтобы ничто не застало вас врасплох. Отдавать будут вас под суд, в синагогах будут бить вас, и поставят за меня пред правителями и царями, чтобы вы свидетельствовали им обо мне, так как благая весть прежде должна быть возвещена всем народам. Когда же будут вести вас и предадут в руки властей, не беспокойтесь заранее о том, что говорить вам. Что вам будет дано в тот час, то и говорите, потому что не вы будете говорить, а Дух Святой.
1: Вот здесь, как вот это понять? Благая весть, да, что значит, когда будет говорить через нас Дух Святой? То есть,
0: да,
1: что?
0: Благая весть в Евангелии – это всегда добрая весть или, скажем, новость или истина о том, что в мир пришел Спаситель Иисус Христос. Что есть у этого мира выход. Есть решение его нужд, есть решение его проблем. Это в глобальном плане. Если взять в личностном плане, да, у меня есть Спаситель. Мой грех может быть прощен. Христос умер, пролил свою кровь за меня. Я обращаюсь к Нему, раскаиваюсь перед Ним. Я

0: вступаю под его заступничество. Он берет меня, ну, по-современному сказать, под свое крыло. Вот это добрая весть. И Христос говорит, что всем людям в той или иной форме, в той или иной мере будет эта весть возвещена, чтобы человек мог решить, хочу я встать под это крыло Господа Иисуса Христа, признав свои грехи, раскаявшись перед Ним, или я этого не хочу. Вот эта весть, прежде чем Христос придет, она должна прозвучать для каждого человека. И каждый человек должен сделать какой-то
1: выбор.
0: Выбор, да, или проявить отношение по поводу этого.
1: То есть этого. По всей земле.
0: Да. Притом Иисус Христос говорит, да, что эта весть будет проповедана, но не все будут ее принимать. Даже будут гнать тех и поставят, да, и Христос говорит, когда вас будут спрашивать или будут судить, да, не заботьтесь, что сказать, потому что Дух Святой наставит вас. Это не о всех людях идет речь, кто попадает на суд. Идет речь о тех, кого будут судить, потому что они свою жизнь отдали Господу, они живут по принципам Господним. И вот те люди, они будут водимы Духом Святым, чтобы Божий Дух через них свидетельствовал этому миру, что происходит и что отвечать.
1: То есть вот как в 11 стихе говорится, да, и говорите, и, ибо не вы будете говорить,
0: да,
1: а Дух Святой.
0: Наверное, важная мысль, где в 12 стихе сказано, что брат станет на смерть предавать брата, а отец – дитя свое, восстанут дети против родителей, и смерти их предадут. И все возненавидят вас из-за меня. Но кто выстоит до конца, будет спасен.
1: Претерпевший же до конца спасется.
0: В общем, да, время будет сложное, непростое. Да? Но Христос говорит, что вот терпение, стойкость в вере, в уповании, в жизни с Господом, в жизни по принципам Господним, это будет вознаграждено Господом, когда Он придет на нашу землю.
1: Можно здесь задать такой вопрос, да, про то, что, а не будет ли это предательством по отношению к близким, вот если мы будем стоять как бы на своем, не будем ли мы похожи на книжников и фарисеев, которые просто следовали букве закона?
0: Наверное, надо признать, Мария, что сделать выбор, быть на стороне добра, это всегда нелегко. Особенно, когда наступят времена, когда большинство будет на другой стороне. Никто в нашем мире не любит быть белой вороной.
1: Да.
0: Во всех обстоятельствах, да. Я думаю, вы знаете это по себе, я знаю это по себе, когда мы пытаемся вот сгладить какие-то свои индивидуальности в мышлении, в словах или в поведении, чтобы не выделяться из круга нашего окружения. Вот. Тем более это относится и к событиям, о которых Христос говорит в будущем, да, что будет дилемма, когда человек должен будет оставить свою семью, пойти в другую сторону, условно говоря, да, встать на другую сторону, семья будет обращаться к нему, но этот человек в своей печали и, может быть, в огорчении, что его семья не поддерживает его, он должен будет это оставить, разделение произойдет. И это будет непростое время и очень сложное время. Так предсказал Христос.
1: Но важное.
0: Да, но важное. Ну, вот дальше Христос упоминает с 14 стиха о мерзости запустения. Это в книге Даниила было сказано, предсказано, да, что когда в храме произойдет события, связанные с жертвой, связанные с ритуалами жертвоприношения, вот, когда они будут попраны, то это будет время запустения или мерзость, когда вот произойдет в храме. И Христос говорит, что когда вот эти события будут происходить в храме, знайте, что это предвестники разрушения или падения храма и самого города Иерусалима. И он далее говорит, что с 15 стиха, да, что кто будет на крыше, пусть не спускается вниз и не входит в дом свой, чтобы взять что-нибудь с собой. То есть Христос говорит о практических вещах. Если вы видите, что это исполняется, предпринимайте разумные действия. Не идите в город, не возвращайтесь туда, потому что город должен быть разрушен, будет разрушен. То есть простота этого слова в том, чтобы человек замечал, что происходит сейчас, и, соответственно, этому мог реагировать и действовать. чтобы избежать какого-то бедствия.
1: Для нас сейчас, ну вот это напоминает, когда, допустим, землетрясение, и не нужно возвращаться там, где, так скажем, может на тебя что-то упасть. Для нас сейчас что может служить тем, куда нам не нужно возвращаться? Потому что очень многие понимают все буквально.

0: что там мы не должны там жить в городах там, или еще что-то, как написано в книге Откровения.
1: Вы знаете, в моем окружении тоже есть люди, которые услышали этот призыв буквальным образом, и они решили, что для них городская среда, она враждебна. Угу. Они оставили город, они уехали в более малонаселенные территории и там живут. Угу. Я не могу этих людей осудить, потому что эти люди общались с Господом, да. Они так услышали, они так для себя приняли решение, и у них есть опыт и с Богом. Угу. Но я знаю, что есть опыт и с Господом, водительство Божьего и тех, кто еще остался в городах. Угу. Вот. Хотя мы понимаем, да, что вот, тот городской ритм, работа, жизнь, вот эта суета, она очень часто отвращает человека от Бога, угу. от Бога. А именно среда природная, природы, где, да, она более человека приближает к Богу, потому что там человек очень часто сталкивается с действием руки Божьей. В природе, замечая, да, растения одно другое. Поэтому, да, там как-то легче. Но пока многие люди вынуждены жить здесь. И мы знаем и верим, как бы, да, что придет время, когда многие люди посчитают, что да, им нужно оставить такой образ жизни, uh-huh. если они хотят быть ближе с Богом. Но с другой стороны, мы же знаем, что есть, допустим, и, может быть, малонаселенные территории, где но образ жизни этих людей... он абсолютно далек от Бога. И там да. люди могут тоже, скажем, поддавшись этому влиянию, этого окружения, быть далеко от Бога. Угу. Поэтому, да, если человек желает жить с Господом, он должен делать это на любом месте, в любое время, как мы говорим сегодня, 24/7, да, угу. в своих желаниях, в своих мыслях, и замечать, что ему сопутствует этой близости или что не сопутствует. Угу. Даже если мы говорим о выборе спутника жизни. Если человек решил в жизни своей оставаться верным Богу, и он понимает, что спутник жизни, с которым он хочет связать свою жизнь, не имеет такого направления жизни угу. и не желает так жить, ему придется расстаться с ним.
0: Да.
1: Да, выбрать другого человека, потому что ему не будет от этого человека поддержки угу. вот, идти этим путем, которым он решил.
0: Да, совершенно верно. Так, что же там еще написано?
1: Да, ну давайте вот, может быть, с 20 стиха. «Ибо если бы не сократил Господь те дни, никто бы не остался в живых. Но ради своих, ради тех, кого Он избрал, сократит Он те дни». То есть мы уже говорили о том, что время будет сложное. Угу. Время будет трудное в том плане, что... угроза жизни будет для людей, которые захотят остаться верными Богу. И Бог говорит, я знаю это, я предвижу это, да, я эти дни сокращу.
0: Чтобы человек не мучился, то есть во благо.
1: Да, не мучился, чтобы не было гибели для этих людей, такой, может быть, массовой, да. Христос говорит, что некоторых убьют. Прямо говорит, да, некоторые пострадают за имя Мое, за верность свою Господу, да, но Бог вмешается, сократит эти дни.
0: То есть до того, да. как, допустим...
1: Да. Но Христос еще раз подчеркивает из 21 стиха, что если скажут вам тогда, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо придут лжехристы и лжепророки и явят знамения и чудеса, чтобы, если удастся, даже избранных ввести в заблуждение. То есть в истории христианства мы знаем много моментов, когда люди объявляли себя. Угу. Претендовали на мессианство, угу. на мессианские действия или слова в своей жизни. Да, угу. это было обманом, и их жизнь, их история, да, заканчивалась тем, что выявлялся тот обман, который они несли как бы в общество людей или говорили этим языком обмана.
0: Вадим Анатольевич, а как не обмануться? Потому что очень часто, да, нам кажется, что «О, этот человек говорит правду, да, так это и есть». И мы знаем множество таких примеров, когда и действительно и в церкви есть такие люди, да, в храмах, которые говорят о том, что вот истина, приводя примеры, между прочим, тоже из Священного Писания.
1: Да, безусловно, Мария, это очень серьезнейший вопрос, и он правильный вопрос, потому что, наверное, кто-то из наших тоже слушателей или участников знает истории, когда они пострадали от этого, или их знакомые или друзья обманулись, движимы за человеком, претендующий на какую-то исключительную

0: единственную правду или истину. Что я могу здесь сказать и как для себя этот вопрос решил? Ну, во-первых, эти слова сказал Христос.
1: Угу.
0: Я в молитве говорю: Господи, Ты пообещал, что я могу не обмануться. Вот помоги мне не обмануться.
1: Угу.
0: Далее, что Христос оставил для меня, это действительно свое слово, которое имеет законченную историю, которое угу. имеет глубокий смысл для меня и спасительные слова. То есть я в молитве прошу Бога, чтобы мне не обмануться. Я с молитвой прихожу к Священному Писанию, читаю его, нахожу людей, которые помогают мне в моем пути веры,
1: угу.
0: Вместе с ними рассуждаю, вместе с ними говорю «да», и стараюсь открытым сердцем и открытым умом слушать и замечать, что говорят другие.
1: Угу.
0: Вот. Потому что, если взять в практике, да, то люди, которые идут за лжехристом и лжепророком, это очень часто бывают люди, которые ведомы не только за этим человеком, но и за другими вещами.
1: Угу.
0: Какими-то новыми, может быть, какими-то такими яркими, какими-то очень, ну, вызывающими,
1: кричащими.
0: Да, кричащими, может быть. Поэтому нужно открытым быть сердцем, да. Понятно, что есть новизна какая-то, может быть, и мне ее нужно принять.
1: Угу.
0: Это может быть новую мысль, истину. Но благодаря тому, что я имею связь с Господом в молитве, я исследую Слово, чтобы Его, в первую очередь, через Него смотреть и слышать то, что я вижу, это дает мне возможность доверять, что Господь говорит: ты не будешь обманут.
1: Угу.
0: Ты не будешь обманут.
1: Угу. Так, нам теперь ясно, на что стоит обратить внимание. Что же было дальше? Что еще нам важно знать и как готовиться?
0: Ну, давайте, наверное, немножко поднимемся вперед. Наши слушатели будут читать еще последовательно эти тексты, но в общей конве мы говорим об этом, и будет понятно, о чем мы говорим. «И увидят тогда», 26 стих, «Сына угу. человеческого, нисходящего на облаках с великою силою и славою. И тогда пошлет он ангелов и соберет избранных своих со всех концов земли, от края земли и до края небес». И вот дальше он говорит: возьмите, в пример, смоковницу, как только ветвь ее набухает от сока и листья на ней распускаются, вы знаете, что близко лето. Точно так же, когда увидите, что все сказанное сбывается, знайте, пришествие Сына Человеческого близко, уже оно у дверей.
1: Почему пример смоковницы и как нам это распознать, как нам это растолковать в наше время?
0: Да, мы уже говорили вот буквально несколько мгновений назад о том, что христианский мир давно говорит о скором пришествии Христа.
1: Угу.
0: И давно пытается из этой главы или из других Евангелий замечать те признаки или те события, которые бы соответствовали описанию вот этих признаков.
1: Угу.
0: И в современности мы знаем, сколько на нашей земле сейчас войн, и они стали действительно такими близкими по территории, когда родственные народы угу. по происхождению, по культуре, по другим признакам, да, они восстают друг на друга. Это мы все переживаем даже в нашей современности. И то, что Христос сказал, да, восстанет брат на брата. Поэтому Христос приводит смоковницу, чтобы, ну, это не исключительный пример. Сегодня мы могли бы, допустим, привести деревья нашей территории и сказать, что когда мы видим, что почки набухают, да, мы знаем, что скоро весна.
1: Угу, да.
0: Даже если бы человек, условно говоря, попал где-нибудь в подземелье, он там долго пробыл в силу каких-то обстоятельств, и не зная времени года, времени дня, он бы вышел на улицу, если бы он увидел почки, имея еще сознание, он бы сказал: ага, значит, скоро будет где-то весна, да, вот скоро будет лето.
1: Угу.
0: Поэтому Христос говорит: вы видите дерево, и вы говорите: вот если происходят с деревом такие изменения, значит, скоро и будет вот такой, будет лето или весна.
1: Угу.
0: И Христос говорит: если вы смотрите на события, которые происходят в мире, в окружении вашем, то вы знаете, что это говорит о том, что приближается время завершения. А именно угу. какое? В 26 стихе мы читали, что придет Сын Человеческий на облаках со всеми небесными ангелами.
1: Угу.
0: Вот. И, наверное, что здесь важно для нас сказать, это стих 32. Вот как бы кульминация, наверное, этой главы или этой мысли. Угу. О дне же том и

0: часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, только один Отец. Смотрите, не спите, ибо не знаете, когда наступит это время».
1: То есть получается, что Христос не говорит о дне и часе. Вообще, почему? Мы бы готовились тщательно, там, в конце, наверное, ну, ближе к этому дню. До этого я могу делать, конечно, что хочу. Но вот это было из-за этого, да, не сказано? Или почему? Понятно, да, что, наверное, мы не знаем, можем уже только там спросить у Христа. Но вот какие есть предположения? Почему так?
0: Меня тоже иногда вызывает вопрос именно, что Христос как бы пытался детализировать время, да, сказать об обстоятельствах, о настроении общества перед пришествием Христа, о событиях войн, о событиях катаклизмов и так далее, и так далее. И как бы кульминацией бы сказал бы, вот, условно говоря, я не называю сейчас дату, что так будет, но 2028 год, середина лета, будет пришествие Христа. Чтобы меня не обвинили, что я предсказываю, я призываю, это говорю как притчу. Нам бы было бы легче, мы так думаем, да? Но сказав все это, он говорит, помните, что нету среди людей, даже Сын Человеческий, даже Иисус Христос, ни ангелы не знают этой даты. Не знают этой даты. Но вы были честны и сказали, что если была бы дата, то вы готовились к ней завтра, но не сегодня. Я думаю, что это состояние ума и сердца наш Бог очень хорошо знал среди людей. Да, поэтому Он в этой главе и в других Евангелиях очень несколько раз в своем вот этом проповеди к ученикам говорит слово «бодрствуйте». То есть «будьте готовы». Ну, может быть, если позволите мне сказать в этой программе, молодежь бы современная сказала, будьте на стреме.
1: Да-да-да.
0: Вот знаете, что вот вам нужно быть в этом состоянии готовности. Вот. И когда сегодня мы смотрим на наш мир, еще раз мы обращаемся к этому, ну разве мы можем сказать сегодня, что не время, когда устои пошатнулись, морали, этики, да, когда войн очень много, когда катаклизмы, то, что вы сказали, да, что наша Земля не справляется сама по себе с вот этим кругом вокруг Солнца, вокруг своей оси. Вот. Она так движется, она кружится, да, но то, что происходит на ней, среди людей, оно требует участия извне. Нас нужно примирить друг с другом и с Богом. Но это примирение будет через пришествие Христа. И если мы сегодня примиримся с Богом, то, о чем мы говорили, да, поверим в Господа, наше сердце будет Ему принадлежать, мысли, то, когда Он придет, мы будем Его встречать с радостью. И все эти признаки мы не пропустим. Мы будем их и знать, и будем готовы.
1: Так как они тут уже написаны, сегодня мы это прочитали.
0: Да.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за такие открытые ответы на наши вопросы. Спасибо. Бодрствуйте, старайтесь жить так, чтобы внезапность второго пришествия не стала катастрофой.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Я приветствую вас, дорогие друзья, и хотел бы сегодня с вами вместе поразмышлять над такой темой. Случалось ли вам в жизни разочаровываться? И когда вы разочаровывались, когда вам было плохо, когда казалось, что нет просвета в жизни, вдруг потом оказывалось, что это самое лучшее, что могло быть, и это было спасение. Сегодня вместе с вами хочу прочесть историю, которая записана в Ветхом Завете. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава. Эта история случилась с царем Иосафатом. Послушайте, что написано. 20 глава второй книги Паралипоменон с первого текста. «После сего моавитяне и аммонитяне, и с ними некоторые из страны Моанитской пошли войной на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря, «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Фамаре, то есть в Енгеде. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее». И собрались иудеи просить помощи у Господа из всех городов иудиных. Пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и в доме Господнем пред новым двором и сказал, «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря, «Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». И дальше мы будем читать его слова, где говорится, что в момент, когда Иосафат молился, было ужасно. На него пришли войной. То есть на весь Израиль пришли войной. Множество великое. Естественная реакция человека на опасность – это боязнь, страх. Когда Иосафат услышал это, то страх его привел к одному действию. Когда-то история, записанная в книге Иова, говорит, что в беседе с Богом сатана отвечал Господу и сказал, «Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Это записано в книге Иова, глава 2, текст 4. У Иосафата такой же момент. «За жизнь свою человек отдаст все». Когда человек находится в опасности, когда перед ним выбор жизни и смерти, то человек старается сделать все возможное, чтобы остаться в живых. В этот момент нет места ни лицемерию, нет места наигранности, нет места каким-то хитроумным уловкам, мошенничеству или чему бы то ни было, что можно практиковать в обычной жизни. В момент, когда речь идет о жизни или смерти, проступает то, что сидит глубоко. То, что, в чем человек убежден, на чем стоит. И убежденность Иосафата была такова, что он обратился к Господу. Он у него нашел выход.

откуда у него такое? Он царь Израиля и жил в эпоху, когда цари в этот момент не очень-то поклонялись Богу. Они внешне чему-то поклонялись, но внутренне, и весь народ вводили в это внутреннее, поклонялись не Богу. Нарушали закон Божий и далеко-далеко отступали от Бога. Почему Иосафата внезапная реакция обратиться к Богу? Если мы посмотрим на его жизнь, то, например, во втором послании Паралипоменон, во второй книге Паралипоменон, в 17 главе, с первого текста сказано: «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян». И третий текст: «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов. Но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И возвысило сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее». Когда описывается его жизнь, показывается, что он сделал доброго пред Богом. Не пред людьми, а именно пред Богом. И Бог оценил и высоко оценил его действия. Во-первых, он отказался полностью от поклонения различным высотам, Ваалов истребил. Это одно дело. Но он пошел еще дальше. О нем говорится как о просветителе народа. Он выбрал множество левитов, чтобы они ходили по Израилю и учили народ закону Божьему. В этом прекрасный урок для борьбы со грехом. Мало просто отказаться от греха. Мало просто выгнать грех из своей жизни. Важно научиться, как поступать правильно. Иосафат усвоил это. Он поступил правильно. Он не только уничтожил высоты и богов, которым поклонялся народ. Иосафат предложил народу закон Божий, который был утрачен, так как народ не изучал, так как этот закон не преподавался, и эти знания были утрачены. И вот в момент опасности, когда за жизнь человек отдаст все, что у него есть, Иосафат принимает решение. Он собирает весь Израиль, то есть всех мужей досточтимых, и молится Господу. Интересна его молитва. В молитве он вначале прославляет Господа. Шестой текст говорит нам в 20 главе: «Господи Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя». Интересно, что его молитва начинается с признания Бога тем, кто Он есть. Он знает, как молиться Господу. Он знает, что нужно говорить Господу в молитве. Потому что он это делал всегда, каждый день своей жизни. И в момент опасности пришло то, что его естественная реакция была обратиться к Господу в молитве. И это очень важно. Он знал, как обратиться к Господу, потому что каждый день молился ему. Как нам поступать в опасности? Мы поступим так же, как поступаем каждый день. Как мы привыкли это делать. Если мы привыкли обманывать, мы обманем. Если мы привыкли поступать нечестно, мы поступим нечестно. Ничто не сможет нас защитить. Это тот момент, когда за жизнь человек отдаст все, что есть у него. Что есть у него? То, что каждый день воспитывалось. Интересно, что в молитве Иосафат говорит не просто прославление,

представляет Бога. А он еще ему говорит, что «Господи, все, что ты делал, мы это учли и видим, что это очень правильно». Смотрите, что он говорит в 7 тексте. «Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек?» И они поселились на ней. О чем он говорит Господу? Он говорит: «Господи, мы видим Тебя в истории. Мы видим Тебя, Твои деяния, которые Ты совершал для нас. И мы, Господи, признаем, что все, что сделал Ты, это замечено нами, это правильно, и мы ориентируемся на Твои дела именно в своей жизни». О чем он говорит дальше? «И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». Что это за слова? Слова, которые когда-то говорил Соломон, когда посвящал храм, который построил. Они записаны в 3 главе царств, в 3 книге царств, 8 главе, и вот 49 текст. «Тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою». И вот 51 и 52 стих. «Ибо они твой народ». 52 стих. «Да будут очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля». Иосафат вновь говорит Господу и признает, что мы когда-то посвятили дом Тебе. И Ты сам сказал, что когда мы придем и воззовем, Ты услышишь нас. И вот он, сказав Господу вначале благодарность, показав, кто для него Господь и кто Господь для всего народа израильского, потом, показав его деяния, его милость к народу, показав, что они признают все, что сделал Господь, здесь начинается главное, о чем хотел сказать Иосафат Господу. «И ныне», это 10 текст, «и ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сира, через земли, которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и истребили их». Когда мы открываем книгу Второзакония, вторую главу, мы находим подтверждение этим словам Иосафата. Книга Второзакония, 2 глава, 9 текст. «И сказал мне Господь: не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым». Смотрите, что говорит Иосафат Господу. Он говорит: «Господи, Ты прав во всех путях Твоих. Мы признаем это. Но смотри, ведь Ты определил когда-то и сказал: Моав не трогайте, это я отдал сынам Лотовым. Мы послушали Тебя. И послушав Тебя, мы пришли к тому, что пришли сыны Моава. Они не слушают Тебя. Они пришли на нас войной. Господи, причем мы? Мы Тебя слушали, мы сказали и сделали то, что Ты повелел нам. А теперь получается так, что из-за этого мы вынуждены терпеть это бедствие». И пока Иосафат говорил эти слова, никакого ответа от Господа не было. Он говорил все правильно, он говорил точно, он говорил так, как настоящий муж, который верит в Бога.

но в его словах было нечто, что не давало Господу возможности разрешить эту проблему. Только после слов, когда он произнес: «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать»,

очи наши». Только после сих слов Господь ответил. Господь начал работать. Сошел Дух Господень на одного человека, и он ответил всему обществу: «Не бойтесь, это не ваша война, а Божья». Смотрите, что происходит. Пока Иосафат молился Господу, пока он действовал и говорил пред Богом так, что показывал все под контролем: «Господи, мы видим, что Ты правишь, что Ты творец неба и земли. Мы видим и прославляем Тебя. Мы признаем Твои дела, которые Ты совершаешь. Это все под контролем. Мы, Господи, послушали Тебя. Мы построили храм. Ты обещал ответить в этом храме. Все пока под контролем». Но когда, Господи, мы исполнили слова Твои, вот здесь закончился контроль. Здесь закончился контроль, потому что у нас не осталось никаких аргументов, никаких слов, ничего. Потому что со своей стороны, Господи, мы все сделали. У нас нет больше силы. У нас нет больше контроля. У нас нет ничего, что мы можем сказать, но мы все Тебе отдаем. И вот в момент, когда занавес закрыта, впереди полнейшая тьма, ничего не видно, и только в этот момент, когда Иосафат признал себя, и весь народ в таком состоянии, началось спасение от Господа. И спасение такой удивительной силы, что ни сам Иосафат со знанием пророчеств, ни священники, ни весь народ не могли предполагать, что такое может быть. То, что произошло в стане их врагов, повергло в ужас не только израильтян, а повергло в ужас и все окружающие народы. И дальше описывается, что Бог даровал мир Иосафату благодаря этому случаю. Представьте себе, что три народности, три государства договорились пойти войною против какого-то государства одного. И когда они пришли, все было готово, приготовлено все вооружение, разработаны самые лучшие тактические планы. Все свидетельствовало о том, что будет победа. И народ трепетал. Господь послал такое избавление, которое не случалось никогда. Он послал замешательство в стан врагов, и они стали уничтожать сами себя. И уничтожив сами себя, этим заработали для Иосафата и его государства безопасность на многие годы. Что произошло дальше? А дальше все пошло по сценарию Божьему. Господь сказал: «Выступите против них завтра. Не бойтесь, это моя война». И когда народ услышал эти слова, то царь Иосафат поклонился, и весь народ тоже поклонился Господу. И в такой торжественный момент, в такой момент, когда пришло избавление от Господа, о котором никто даже не подразумевал, что такое может быть, в этот момент Господь посылает своего пророка, свою весть и ободряет весь народ. И народ начинает петь. Левиты начинают играть и петь, и народ подхватывает и славит Бога за великое избавление. И вот знаменитые слова Иосафата. «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима». Это мы читаем в 20 тексте. «Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет
успех.

вам. Все, что сказал Бог, оно исполнится. Каким бы мрачным ни представлялось будущее, все, что сказал Бог, это сбудется, и Господь самым удивительным образом решит все проблемы. В момент опасности к кому мы обратимся? Мы обратимся к тому, кому привыкли обращаться каждый день. Когда народ израильский получил весть от Бога, весть избавления и спасения, в момент, когда признал свою несостоятельность, когда признал о том, что бессилен, нет сил дальше действовать, именно в тот момент Господь послал свое избавление. И когда они услышали Господа, то поклонились и стали петь. Дорогой друг, Священное Писание говорит каждому из нас, что когда придет Господь, когда Он чудесным образом победит грех, то на стеклянном море каждый спасенный воспоет песнь дружным, огромным хором. Я желаю, чтобы ты был там. Потому что твой голос, именно ты сможешь прославить Бога. Но для того, чтобы там оказаться, ты должен сегодня задуматься. Ты должен сегодня понять, что твой день не просто проходит ради времени, а твои заботы, твои дела, твои слова, они куют победу, они куют песнь на стеклянном море. Прислушайся к этому. Господь зовет тебя и любит тебя. Господь желает вместе с тобой спеть.

0: Вначале сотворил Бог небо и землю.
1: Сотворить. Создать сверхъестественным способом то, чего прежде не было. Бог создал все, что существует. Согласно первой главе книги «Бытие», творение мира заняло 6 буквальных дней. В первый день Бог сотворил свет, во второй – небесный свод. В третий день Бог создал сушу, моря и растительный мир. В четвертый – небесные светила. В пятый день, по Божьему слову, появились рыбы, пресмыкающиеся и птицы. В шестой день Бог сотворил животных и первых людей – Адама и Еву. Каждый камень, каждое дерево и каждое живое существо свидетельствуют о Боге-Творце. В результате грехопадения творение Божье утратило свой первоначальный облик. Но Христос возвращает творению былую славу. Верующих во Христа Священное Писание называет новыми творениями, созданными во Христе Иисусе на добрые дела. Согласно пророческим книгам Исаии и Откровения, Бог сотворит новое небо и новую землю, полные радости, процветания, мира и праведности.
0: «И сказал сидящий на престоле: „Се творю все новое“.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня снова с вами мы, ваши ведущие Размик, Сережа и наш сегодняшний гость Юля.
1: Программа «Найди свой путь». И я бы хотел такое небольшое вступление сказать. Значит, для нас, для всех одной понятной и привычной эмоцией является обида. Обида, мы все с этим встречаемся, кто-то привык обижаться, кто-то говорит, что я не обижаюсь никогда, но каждый из вас когда-то чувствовал обиду, это 100%. Возможно, и вы сами обижали других, не так ли?
0: Кстати говоря, есть такое мнение, что многолетняя обида, если держать ее в себе, она очень вредна для здоровья и даже вызывает такие заболевания, как рак, цирроз печени.
1: Поэтому... Да, это правда. Такой вот вопрос. Можно ли избавиться от обиды? Вот. Нужно ли перестать не общаться с обидчиком, порвать с ним все отношения? Вообще, что стоит делать человеку, когда его обидели?
0: Да.
2: Вообще, обида – это такое сложное чувство, оно не всегда человеком понятно. Если он просто испытывает какой-то гнев резко, да, то он может сказать «я гневаюсь», тра-та-та. А обида, она чаще всего связана как раз с желанием, неприятным желанием отомстить чаще всего, или с саможалением. Вот. У меня, например, был такой опыт, когда я очень была близка с своей подружкой в детстве, в садике, мы вместе дружили, такая у нас прям дружба, не разлей вода. Вот. И долго мы с ней так общаемся, все хорошо, прям я ее очень люблю, она меня тоже, мы ночуем друг у дружки, ходим вместе в школу, сидим вместе, в общем, все здорово. И вдруг в старших классах, неожиданно для меня, она начинает меня при друзьях унижать. Ну, как бы подсмеиваться, подтрунивать. Я сначала это как-то восприняла немножко, а что случилось? Думаю, юмор у нее просто так проявляется. Я как-то сначала все сглаживала, старалась не обращать внимания на некоторые ее поведения. Но в результате дошло до того, что она реально стала меня сильно унижать.
1: Может, ты где-то и дорогу перешла, как парня какого-нибудь отбила?
2: Не знаю, но очень болезненно она на меня как бы воздействовала. В результате, когда я заболела, она очень сильно посмеялась, надо мной унизила тоже. Я тогда осознала, что она больше мне не друг.
1: А заболела по причине обиды или просто?
2: Нет, просто у меня были как бы тяжелые времена в моем здоровье. Я пришла как бы в школу все равно, и мне было просто очень плохо. И она это знала и видела по мне, но так как она моя подруга, я была уверена, что она поддержит меня, как поможет мне там. Вот. А она почему-то сказала, ты там вообще притворяешься, и нечего тут как бы выпендриваться, и заставила меня, мы с ней дежурные были. Я думала, она мне хотя бы поможет, там ведро нести тяжелое. А она говорит, тащи сама, такое отношение было. И у меня тогда слезы, и мне и так плохо физически было. А тут она как бы еще так повела, да еще при всех, и начала высмеивать меня при других одноклассниках. И вот тогда у меня как бы пришло это осознание, что человек меня больше не любит и предал меня этим, тем, что он вот так вот поменял свою позицию. Ну да, может быть, я виновата была, потому что сразу не поняла. Вот. Но я долго переживала обиду, что она меня вот так вот бросила очень жестко. Я не могла найти решение, я прямо ее ненавидела. Она еще сплетни потом про меня страшные распространяла, которых у меня просто слезы лились градом от того, что это мой друг, моя как бы лучшая жизнь, часть моей жизни была, и вдруг вот такое отношение. С чего? Вот что я ей плохого сделала такого, что она вдруг вот так вот сделала? Я размышляла, думала, как объяснить, но не могла найти решение долго очень.
1: То есть ты тогда серьезно обиделась на нее?
2: Да.
1: Эта обида тянется до сих пор, до сегодняшнего дня?
2: Нет, слава богу, это как-то вышло из меня. В результате я поняла, что такое обида и как с ней бороться. И вот теперь я как бы решила этот вопрос и очень чудным образом. И помог мне в этом Бог.
3: Найди свой путь.
1: Хорошо, Юль, подожди. Прежде чем как прийти, кто тебе помог, как ты выбралась. Я вот хочу Размику задать вопрос. Например, ты как... парень, как мужчина, если бы тебя вот так друг кинул, можно так сказать, да? И вот то, что Юля рассказывает сейчас, это действительно, на самом деле, очень унизительно. И тем более, это очень больно, наверное, если этот человек тебе близок был. Вот ты бы что сделал в такой ситуации?
0: Знаешь, у меня тут вопрос возник, и не успел еще Юле задать. Разобрались-то в итоге, почему возник? Потому что мое

0: желание понять, почему, в какой момент, что произошло, что человек ведет себя именно так. Вот. Ну и, конечно, если...
1: Я с ней разговаривала, понимаете? Я не вот, прям просто тоже... ушла там. Я с ней пыталась выяснить, что случилось, что я тебе сделала, как бы, что такое произошло. Она говорит, ничего не случилось, все хорошо. Она не признавалась, вот в чем именно я ее там задела или как-то, что я ей плохого такого. Она просто вот решила, что она больше не хочет со мной дружить. И таким способом стала ко мне относиться. То есть для меня это был шок, если честно.
2: Обычно так люди делают, я просто тоже не с таким встречался ситуацией, но это не были мои друзья, это просто были люди, которые знакомы, как-то, и вдруг они резко поменяли свой вектор, они стали ко мне относиться плохо, то есть не как хорошо, как раньше. Я тоже думал, почему, чаще всего приходил к выводу, и это на самом деле было так, что просто людям выгоднее стало действовать по-другому, выгоднее стало быть теперь в отношениях не со мной, а с другими. То есть чаще всего люди действуют из-за своей выгоды.
0: Может, из-за зависти.
2: И, может, из-за зависти. Кстати, я тоже подумал об этом. Вот когда ты, я подумал, может, ты у нее парня увела.
1: Нет.
2: Может быть, ты какие-то как-то
1: я
2: хорошо жить стала.
1: Я сама была виновата в этом.
2: Может, у тебя что-то было лучше, чем у нее, и она решила, что вот такими вот действиями она начнет.
1: Спустя
2: тебя...
1: много времени, вот я когда уже поняла, что надо что-то с этим делать, мои чувства обиды росли, я как бы переживала очень, думала, что я не могла уже доверяться потом другим девочкам, которые хотели со мной дружить. Мне все время казалось, что она в какой-то момент, моя подруга сегодняшняя, да, возьмет и вот так же поступит со мной. Я все время была в страхе от этой обиды, вот, непрощенной, как бы вот эту девушку не простила. А выяснилась очень простая ситуация. Совсем в юном возрасте, когда мы еще совсем молодые были, ей так плохо поступило, весь класс к ней очень плохо настроился, и они меня подговорили, сказали, если ты сегодня к ней подойдешь, мы вас изобьем. И я в тот день видела, как она плачет, но я к ней не подошла, потому что я боялась, думала, что нас обоих изобьют, смысл как бы подходить. И когда урок, там, все уроки закончились, я потом уже с ней стала общаться, и она сначала обиделась вроде как, а потом вдруг стало все как обычно. И вот эта ситуация, она ушла из нашей памяти, и мы не думали, то есть она, видимо, обиделась, но не сказала ничего, не простила, просто осталась, как бы забила на это, да, и решила сделать все, как будто ничего не случилось. А, видимо, внутри у нее остался осадок на меня, и в результате, когда мы уже подросли, и, видимо, что-то ей стало невыгодно в наших отношениях, неважно уже что, она начала ко мне агрессивно относиться, потому что у нее внутри была эта обида на меня. Я как бы понимаю ее чувства и простила ее, поняла, что действительно я в тот момент, была не права, возможно, она ожидала другое от меня, как друг я должна была. Пусть нас потом бы избили обоих, но надо было ее поддержать. Да. Надо было к ней подойти и поддержать ее. Вот это была моя ошибка, и слава богу, что я это поняла. И простила, и сама как бы теперь хорошо дружу с другими и верю. Найди
0: свой путь. Когда появилась твоя обида, как она развивалась?
1: Какие чувства
0: ты испытывала в этот момент?
1: Был страх, вот, что все люди такие, что я как бы жертва такая несчастная, что вот что же вот во мне такое плохое. То есть я или про себя думала, что я какая-то плохая, что потом про других думала, что они все такие, им доверять нельзя, что жизнь такая плохая. Все как-то все в негативной сфере.
2: Ты
1: как-то...
2: жалеть себя не начинала в тот момент?
1: Конечно. Чересчур. Я рыдала прям практически каждый день из-за этого, потому что мне казалось... Ну, и вина была, но я не понимала, в чем моя вина. Поэтому я плакала и не понимала, что же я такое сделала. Мне было себя очень жалко. Я помню, я рыдала, и мама меня тут пыталась успокаивать. У меня такие крокодиловые слезы были. Вот. Мне было обидно из-за того, что в самой трудной ситуации, когда вот я заболела, мой друг вот так со мной поступил. Вот это было для меня каким-то вот ударом в спину. Знаете, вот не ожидаешь, и раз тебе так боль такую причинили, вот это было страшно.
2: Ну вот это логично. Вот в жизни девушки, мне кажется, это очень часто, когда девочки плачут, когда их обижают. Для девочек это нормально считается. Но вот для парней, вот что, потому что у нас не только девушки, вот у нас просто гость Юля, девушка, так получилось. Но вот если бы, например, мы говорили об обиде среди мужского общества.
0: Парнями.
2: Да, мужское, вот, мужская обида. Такое есть. И нормально ли, если мужчина обижается? Вот как вы считаете? Вот и Размик, и Юля.
0: Юля, ты когда-нибудь видела обиженных парней?
1: Ой, постоянно. Это такой интересный образ. Он напоминает мне женщину, да.
0: Да. Вот мне кажется, человек, мужчина с, не знаю, чувством собственного достоинства, все-таки он мужчина, вот, он как-то не то чтобы будет обижаться, вот, он какие-то выводы будет делать там. Чтобы, ну, в общем, ну, чтобы не выглядеть жалко.
2: Ты приходишь к тому, как говорят многие, даже наши друзья.

0: к общей «я не обижаюсь, я делаю выводы». Да, это, так скажем, звучит так, ну, солидно, что ты, да, типа не тряпка какой-то, чтобы обижаться, чтобы проявлять слабость, но ты делаешь выводы, то есть в дальнейшем ты все-таки этому человеку, когда надо, отомстишь, или когда надо, ты ему, да, так же к нему отнесешься. Получается, вот эта фраза «я не обижаюсь, делаю выводы» означает, что ты как бы эмоции свои не сейчас не высказываешь, но потом ты обязательно как-нибудь на него это выплеснешь в виде не эмоций уже, а в виде ответного удара, да, ответного поступка. Или, так скажем, когда он к тебе придет за помощью, ты внутри себя, а помнишь вот это вот? Я после того сделал вывод, и все. То есть это означает, что ты этого человека не простил. Так получается?
1: Да, но я еще насчет мальчиков могу добавить. Да, вообще так и происходит, когда люди заглатывают. Но мне вот кажется, что по отношению мужчин и женщин, как я размышляла потом об обиде и что с ней делать, я пришла к выводу, вообще люди, как и мужчины и женщины, разделяются на две категории. Это люди, которые логичного мышления и больше эмоционального. Даже мужчины бывают очень эмоциональные, восприимчивые, чувствительные, а бывают женщины более такие сдержанные, логичные. Да. И вот от этого темперамента зависит, как человек воспринимает обиду. Поэтому иногда логичный человек кажется менее обидчивым, потому что он так посмотрел на ситуацию, в голове сделал определенные выводы, что не стоит и обижаться. Как бы у него все спокойно, эмоции сильно не вошли вперед, как бы паровоза. И он успокоился и, может быть, даже не обиделся. А девушка, она, ну или там пример, как девушка, да, они более эмоциональны, конечно, они сразу выдают вот эти чувства вперед, и они захлестывают, и не дают возможности анализировать ситуацию, что произошло, кто действительно виноват, просто чувства мешают. И поэтому девушки, они чаще кажутся обидчивыми по причине эмоциональности, а не потому, что они обидчивее.
0: По своему естеству.
1: Просто они вот эмоциональны. То есть эмоция мешает сделать анализ над ситуацией и сделать правильные выводы. А вот если мужчина делает выводы сразу, это тоже эмоция. Это называется «я защитился», это как бы от эмоции, и сделал защиту такую, что я умный, я хороший, я сдержанный. Но на самом деле эмоция, она сыграла свою роль.
0: Но по сути, делать выводы — это хорошо после любой такой обиды. Как человек к тебе относится, ты делаешь вывод. То есть все-таки это влияет на ваши отношения.
1: Но как он это сказал, понимаешь, выводы. Это я сделал выводы. То есть это ощущение, это даже не выводы, это как раз вот угроза какая-то человеку. Mm-hmm. И вот даже... А когда человек реально делает выводы, он не дает...
0: Он не говорит,
1: да, да, он просто сделал определенное решение, сказал, что да, но, может быть, надо спросить человека, поговорить с ним, может быть, все разрешится, может быть, он и не хотел меня обидеть. То есть тут идет логическое мышление без угрозы, без наезда на обидчика. Найди
2: свой путь. Все, не могу завершить ту историю в своей голове. Как у вас все-таки с этой девушкой столько слез было пролито? Как вы закончили? Сейчас вы общаетесь? Или, то есть, как вы решили этот момент? Ты была обижена?
1: Я с ней потеряла контакты, поэтому решить как бы, ну, результат не получился. Тем более она такие сплетни про меня распространяла, и мы как бы закончили общение, и я потеряла с ней связь. Я страдала много лет и стала изучать вот процесс, вот, что такое обида, что вот с этим делать. И вдруг, вот когда особенно я вот стала Бога просить помочь мне в этой ситуации, я не знала, как мне справиться и простить ее. И Бог мне вот напомнил эту ситуацию в прошлом, что я действительно могла ее ранить. И вот через это я поняла, что надо ее, Лену, вот эту девушку, не то что простить, а просто, ну, принять ее, вот ту, которая жила со мной. То есть, ну, простить не в плане вот «я тебя прощаю», да? А именно любить ее. Такой, как я раньше дружбу к ней испытывала. Я поняла ее поведение, поняла ее боль, поняла, что, ну, да, мы не друзья теперь, но я ее люблю как раньше,
0: чаще
1: могу
0: всего
1: с ней общаться, если она
0: появится. То есть люди склонны, как сказать, обижаться, если чаще всего они не понимают, на самом деле, какие мотивы были этого человека так поступить. Чаще всего они не знают, что привело его к такому поступку, действию. И мы обижаемся, даже не узнав вообще. А вот как раз-таки вот этот процесс, который ты говоришь, что нужно после обиды сказать человеку о том, что мне было неприятно, выяснить, почему он это сделал. Да? И тогда, может быть, ты узнаешь что-то большее, чем у тебя было в голове. Может, ты узнаешь, что на самом деле он не хотел так поступать, и твои обиды все они куда-то исчезнут.
1: Ну, у нас был опыт разговора, вот как бы он не пришел ни к чему. Я считаю, что прежде всего нужно молиться об этом, потому что есть что-то большее, это Бог, который может дать более, как бы, большую информацию о том, что произойдет. Он поможет человеку простить, полюбить и как бы отпустить это чувство, которое тебя

0: мучает, даже если этот человек действительно сделал зло намеренно. То есть в моей жизни тоже такие ситуации были, когда человек делал зло намеренно, не раскаивается в этом и пользуется так, и использует других людей. И, то есть он не изменился даже после разговора. То есть и даже такого человека Бог научил меня прощать. И я не обижаюсь на таких людей. Ну, конечно, чувство обиды возникает всегда. Мне кажется, это нормально, когда человек сталкивается с проблемой и с нехорошим отношением, унижением там, или еще каким-то обстоятельством. Он обязан честно признаться, какое чувство он испытывает. И этим чувством, прежде всего, поделиться, если возможно, с обидчиком, поговорить об этом спокойно. А если не получается, то обязательно с Богом это решить. И Бог поможет избавиться от этого состояния и излечит это как бы больное состояние в тебе.
1: То есть прощение с помощью Божьей силы, ну, то есть Божьей помощи, это когда ты... желаешь этому, ну, то есть тот, кто тебя обидел, желаешь ему только хорошее, да? Вот,
0: или ну, сразу как? Не получится желать хорошего. Я как делала? Я просто сначала Богу высказывала свою боль, старалась понять, что же он хочет от меня вот в этой ситуации. Потом он мне показал, что, оказывается, он любит и этого человека так же, как меня. Я чувствую, что Бог меня любит, значит, он такую же любовь испытывает и к этому человеку. Я стала просить счастья и как бы радости для этого человека, потому что Бог его любит. Я поняла, что я должна его любить и научиться его любить. И Бог действительно дает такие чувства, что ты радуешься тому, что этот человек есть на этом свете. Да, он, может быть, делает зло, но, извините, мы тоже все не святые. Вот. И раз Бог его хранит еще на этой земле, значит, он важен для Иисуса, для Бога, и он его также любит и оберегает.
2: Вот ты сейчас с нами такой некий вывод такой подвела, я хочу отметить. То есть, если мы обижаемся, мы должны в первую очередь выяснить, почему этот человек нам так поступил, должны понять его мотивы. Если сразу это не получается сделать, не стоит, так скажем, на себе накручивать вот это, вот, как да, ты говоришь, ты себя жалела, ты постоянно думала о том, да какая она всякая плохая, чего она так сделала. То есть это нужно от себя отбрасывать, стараться жить дальше.
0: Ну, нужно просто сначала честно признаться, потому что если сразу это все себе строить, такую планку, вот я обиделась, и тут же прям я такой молодец, я не обижаюсь, я сейчас попробую все понять. Если чувство есть, его надо выплакать, да, высказать, прострадать.
2: Ну, мужчина, не выплакать мужчине?
0: Ну, я не знаю,
2: быть,
0: там...
2: Высказать,
0: да.
2: Пойти сходить, побегать, там, физические упражнения помогают.
0: То есть признать это чувство, а потом выплакать. Уже как бы с этим чувством прийти искренне к Богу, и вот или там как-то уже дальше с этим
2: что-то работать. Бог помогает обязательно с этим справиться.
0: Главное его не игнорировать.
2: Ну что ж, нам пора заканчивать. Спасибо за участие, Юля.
0: Нам спасибо.
1: Спасибо, что пришла, Юля. Приятно было с тобой поговорить. Сережа.
2: На этом мы заканчиваем. Программа «Найди свой путь». Сегодня мы говорили об обидах. Это ваш выбор, обижаться или нет. Но не держите все в себе. Сегодня Юля вам рассказала, как с этим справиться, как с этим справилась она. Спасибо вам за внимание. Смотрите наши программы ВКонтакте, оставляйте ваши комментарии, оставляйте лайки. И всем счастливого дня. Пока.

возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога.

В послании к евреям сказано: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Этот текст говорит о людях, которые хотят быть праведными перед Богом и практикуют это. Они учатся привычке жить праведно. Приведу противоположный пример. Человек всю жизнь лгал, хотя бы просто по мелочам. Он к этому привык, и у него выработалась устойчивая привычка приврать. В его мозгу пролегла очень глубокая дорожка, на которую он постоянно скатывается, когда надо выбрать между сказать правду, промолчать, солгать. В Библии мы также читаем о том, что сердца многих людей буквально приучены к корысти, натренированы жить только так и никак иначе. Что же такое привычка? Привычка – это сложившийся способ поведения, который становится потребностью. Психологи говорят, что привычка – это действие, для реализации которого человек не затрачивает дополнительных ресурсов, то есть действует автоматически. С точки зрения физиологии, привычка – это просто устойчивые нервные связи в головном мозге, которые всегда готовы к активации. Вот, например, если все время сидишь в соцсетях, это привычка или зависимость? Может быть по-разному. Привычка связана с понятием силы воли. Если невозможно или слишком некомфортно отказаться от определенного способа поведения, то это зависимость. И значит, имеет смысл обратиться за помощью к специалисту. От привычки обычно можно сравнительно легко отказаться, если все правильно сделать. Впрочем, четкую грань между привычкой, зависимостью и заболеванием провести сложно. Какими бывают привычки? Привычка может быть нейтральной, вредной или полезной. Если проводить много времени в соцсетях, просто просматривая новости, привычка не полезна, то утренняя зарядка или правильное питание – очевидное благо. На самом деле наша жизнь полна хороших привычек, скажем, чистить зубы или принимать душ. Однако про вредные привычки мы слышим чаще, и это логично. Их важно изучать, чтобы помогать людям вести более здоровую и продуктивную жизнь. Как формируются привычки? Классический подход гласит, что привычка состоит из сигнала раздражителя, следующей за ним модели поведения и вознаграждения. Возьмем распространенную привычку – дергать ногой, сидя за столом. Сигнал – это стрессовая ситуация, модель поведения – дергание ногой, а награда – ощущение спокойствия и возможность сконцентрироваться. Если часто повторять эту цепочку, и если вознаграждение следует регулярно, то вскоре последовательность действий достигает автоматизма, а значит, формируется привычка. Мы часто даже не замечаем, как у нас появляются новые привычки. Существует незамысловатый и общедоступный метод, помогающий избавиться от вредных привычек и привить полезные. Этот метод под названием 21. Заключается он в том, что в течение 21 дня вы контролируете свои действия, выполняете каждый день те, которые считаете нужными, и отказываетесь от тех, которые, по вашему мнению, являются вредными. Например, таким образом вы можете приучиться посещать тренажерный зал или принимать пищу в одно и то же время, а можете отучить себя от употребления газировки или привычки грызть ногти. Конечно, это не так легко, как кажется на первый взгляд. И, скорее всего, самым тяжелым будут первые дни. Вам захочется отказаться от начатого, вернуться в родную, комфортную для вас обстановку. Дня через 3-4 станет немного проще. А еще через неделю наступит облегчение. Вот тут-то и начнется самый коварный период. Казалось бы, вы целую неделю делали что-то полезное или отказывались от заведомо вредного.

Вы молодец, вы все можете, вы сами управляете собой и своей жизнью. Вроде бы все замечательно, а значит, можно позволить себе слегка расслабиться. Один день не сходить в тренажерный зал или выпить стаканчик газированной воды. Помните, если вы дадите слабинку один раз, то существует большая вероятность, что вы проявите слабость во второй, третий, четвертый раз и так далее. Иными словами, разрешив себе прожить один день так, как вы жили раньше, вы сделаете все предыдущие старания напрасными. Вы сорветесь и придется начинать все сначала. Но если вы будете следовать новым привычкам 21 день, то даже не заметите, как они из временных превратятся в постоянные, и произойдет это незаметно. Главное не пытаться привить себе сразу большое число привычек или отказаться от всех вредных привычек одновременно. Выберите 2-3 привычки, от которых вы желаете избавиться, или которые стремитесь привить. Если жить по такой схеме постоянно, то со временем количество полезных привычек заметно перевесит число вредных, а возможно, от последних даже удастся избавиться насовсем. Как же не запутаться в ворохе вредных и полезных привычек? Довольно просто. Пользоваться органайзером, бумажным или электронным. Внесите в органайзер 2-3 привычки, которые хотите привить. Ежедневно выполняйте то, что помогает сформировать эти привычки. Пусть ваши привычки помогают вам становиться эффективными.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности.
1: Не хватает денег, не понимая, где их заработать и как стать успешным. Обречены ли мы на постоянный поиск? Одна из встреч молодежного проекта «Мы обречены» была посвящена личным финансам и успеху. Сегодня у нас в гостях одна из участниц данного проекта Вера Калягина. Здравствуй, Вера.
2: Здравствуй.
1: Скажи, пожалуйста, чем тебя привлекла тема финансов и успеха?
2: Вообще, это актуальная история, мне кажется, для всех. В целом, кто хочет как-то жить, как-то существовать в этом мире. И для всего требуются деньги, и поэтому я тоже не стала исключением. К тому же, я сейчас заканчиваю университет, и предстоит вот этот выбор, куда жить дальше, где зарабатывать, как на что жить, отрепляться от родителей окончательно. Вот, и, конечно, поэтому хочется узнать, как это делать правильно.
1: На кого ты учишься?
2: Я заканчиваю филологический факультет, вот, буду филологом.
1: Сейчас как раз наступает такой период, да, когда ты начала работать, начинаешь. Mm-hmm. Да, скажи, пожалуйста, как ты распределяешь те финансы, которые у тебя есть?
2: Вообще по потребностям, конечно. Закрываю изначально квартиру, за нее заплатить, потом еда и потом как бы все остальное, какие-то траты. Я сейчас вообще работаю на трех работах, это, конечно, не очень, наверное, правильно.
1: Ого!
2: Потому что хочется, чтобы денег хватало... С одной деятельности какой-то, не распыляться на все, но пока вот так совмещаю.
1: Угу. Спасибо. Вот если мы немножко перейдем, так скажем, к проекту, да, как ты вообще попала на проект в том плане, что вот именно вот и на эту тему, и вообще в принципе?
2: Вообще я участвовала в организации, я как бы придумывала программы, темы, вопросы, которые там будут звучать для ребят, и... Ну, так как программа молодежная, конечно, я еще молодежь, поэтому оказалась там и вообще узнала много полезного для себя.
1: Вот смотри, хочется начать с того, что вот ты составляла, говоришь, вопросы. Значит, соответственно, у твоих сверстников тоже возникают вопросы. Чаще всего какие вопросы с финансами связаны возникают у молодежи?
2: Ну, они чаще такие примитивные, как много зарабатывать и не работать.
1: Хорошо.
2: Вот такое из разряда, да, фантазий. Ну, потом вообще, где лучше зарабатывать, как это совмещать с остальными сферами жизни, с учебой, с личной жизнью, потому что есть такие люди, которые углубляются в трудоголизм, ударяются в него, да, и потом уже оказывается, что они выгорают, что у них нет времени на себя, и получается, что они работают, но непонятно для чего. Потому что им это не приносит никакого удовольствия. Ну, вообще, спикер Руслан Ларин, он разложил нам такие три пункта, насколько я помню. Это быть счастливым, то есть не рассчитывать на то, что успех сделает тебя счастливым, а быть счастливым, и это приведет тебя к успеху. Наслаждаться тем, как ты живешь, какие-то радости себе в жизни находить, благодарить за то, что у тебя есть, и вообще вести такой дневник благодарности тоже очень полезно. И потом он говорил о том, что нужно любить то, что ты делаешь. И привел такую фразу знаменитую, что если мы будем любить то, что мы делаем, то нам не придется работать в жизни ни одного дня. Вот. Очень хочется к этому прийти однажды. И третьим пунктом, насколько я помню, было распределение как раз финансов, какой-то анализ своих расходов, на что мы тратим, как бы замечать вот это вот, куда уходят деньги. И тогда, возможно, их будет уходить меньше, но не факт, я думаю. Но, по крайней мере, у меня не всегда так получается. Они просто все уходят на все нужное. Не остается ничего.
1: Согласна, что распоряжаться финансами нужно быть действительно грамотным. Скажи, пожалуйста, может быть, у твоей семьи были какие-то лайфхаки с этим связаны, или у тебя? Вот именно как раз-таки по твоему опыту. Может быть, ты что-то поняла, что там надо где-то не только, да, это с экономией как-то связано, может быть, какие-то свои моменты ты заметила?
2: Ну, я чаще, когда получаю зарплату, я распределяю, куда она вообще уйдет. И смотрю, какие у меня будут деньги свободные, которые я могу потратить на себя. Еще классно, мне кажется, откладывать что-то про запас в черный ящик. Говорят, по-моему, то ли 30, то ли 10% хорошо бы это делать.
1: Ну, у всех по-разному.
2: Да, да. Вот, я тоже стараюсь, но периодически приходится занимать оттуда, конечно, на какие-то хотелки. Но это уже моя свобода действий. Вот, и еще...

0: я стараюсь пользоваться наличкой, когда это возможно, чтобы тоже следить за тем, как уходят деньги, потому что таким образом ты замечаешь, что
1: видно.
0: Вот они уходят, и это уже грустно, не то, что просто карточку приложил, да.
1: Да, согласна, что когда прикладываешь карточку, ты не видишь того, сколько у тебя ушло. Это несущественно, ты не берешь это и не отдаешь своими руками. Слушай, ну вот это был, так скажем, третий пункт. Вот до этого было еще два пункта, как раз-таки именно касающиеся больше успешности. А вообще, ну, важно быть успешным, как ты думаешь?
0: Ну, для меня успех не столько связан с финансами, на самом деле. Это больше про самореализацию, довольство тем, каким человеком я становлюсь. Вот, поэтому, да, для меня это важно, безусловно. И не сказать, что я сейчас уже чувствую себя успешной, наверное, но я вот двигаюсь в этом направлении, к поиску себя, к счастью.
1: А как ты думаешь, как можно понять, что ты успешен? По какому критерию?
0: Наверное, когда ты доволен тем местом, на котором ты находишься, и тебе, наверное, не хочется ничего кардинально менять в своей жизни. Но это граничит, наверное, с застоем, когда вот ты остановился в одной точке и больше не растешь. И там уже, наверное, начинается отход вниз. Вот туда тоже не хочется попасть, в эту категорию людей. Но хочется быть, наслаждаться тем, где я нахожусь, и не постоянно лезть по лестнице вверх.
1: Но тебе нравится твоя работа?
0: Ну, сейчас я еще в поиске, я пробую, поэтому их и три, потому что я пробую и педагогику, и театральную как деятельность развивать, и вот с телевидением тоже работать, и это все то, что мне нравится, но я хочу найти то, что вот будет приносить мне бесконечное удовольствие, и я действительно не буду работать ни дня.
1: Здорово. Поэтому... То есть это некое такое вот дело жизни, да, которое будет приносить тебе не только удовольствие, но и средства, да, к существованию. Хорошо, спасибо тебе большое. А вообще вот такое было название «Мы обречены», да, «Мы обретены». Вот именно как раз-таки почувствовать себя обретенным. Вот когда ты можешь в этой теме почувствовать себя обретенным?
0: Мне кажется, что финансы в целом вызывают очень много стресса у всех и всегда. И чтобы этого избежать, нужно не заботиться о завтрашнем дне, хотя это сложно. Но Бог нас этому учит, и мне кажется, что через доверие к Нему, когда мы отдаем Ему свои проблемы и перестаем переживать о том, где мы будем завтра, что же мы, как мы там будем через 5 лет, где же наш дом в будущем, машина, то это сильно успокаивает, дает мир, покой, и ты чувствуешь, что ты обретен, что ты не один.
1: Было ли в твоей жизни такое, когда Бог действительно чудным образом помогал тебе понять, что ты вообще, ну вот, обретена, так скажем, в его руках, и это проявлялось в теме, допустим, там, финансов или успеха? Ну вот, потому что мы же можем быть успешными вообще, в принципе, в жизни.
0: Да, у меня был совсем недавно такой момент, когда у меня заканчивались деньги, и нужно было ехать, по-моему, в другой город, у меня были планы на такой отпуск, и как бы я оплатила самые такие базовые вещи, типа переезда, ну, проезда, жилья, у меня были деньги на еду, но хотелось еще как-то провести время культурно, там, куда-нибудь сходить, что-нибудь увидеть, и на это средств не было, и... Тут мне пришли деньги с другой работы. Вот, и мне так неожиданно, как-то я не заметила, что у меня там должно было прийти еще откуда-то пополнение, вот. И Господь позаботился о том, чтобы я не просто погуляла по городу, но еще и куда-то сходила. Это было тоже очень приятно и здорово. И пришло больше, чем я рассчитывала. То есть оказалось, что я работала больше в этот месяц, вот, чем обычно. И это было очень приятно, конечно. Когда ты даже не следишь за этим сидит твой работодатель, Господь, и все под контролем. И вот тогда я почувствовала, что я могу расслабиться.
1: Здорово, это когда Бог тебе, так скажем, послал.
0: Подарочек.
1: Подарок. Как ты думаешь вообще, вот такая тема, когда мы становимся обретенными, да, в руках Бога, ну, то есть под его, так скажем, крылом, руководством, он дает определенную вот эту вот мудрость. Вот скажи, пожалуйста, что должен пережить человек, по твоему мнению, который вот может почувствовать себя обретенным вот именно в отношениях с деньгами? Что вот может быть это такое? Ну, вот ты привела свой пример про то, что, допустим, да, Бог посылает, не оставляет. Еще в чем может быть? Или в успехе, в теме успеха, как ты думаешь?
0: Для меня это про то, что нужно быть трудолюбивым. Как бы если ты прикладываешь усилия, то они дадут плоды. И поэтому, когда я работаю, иногда не вижу результатов каких-то, я понимаю, что однажды все равно это во что-то выльется, во что-то ценное для других и для меня, надеюсь. Вот. И поэтому, мне кажется, это важно, что трудиться, несмотря ни на что.

0: Uh-huh. Несмотря на то, что тебе тяжело, несмотря на то, что тебе кажется, что сейчас мало платят, оно придет. Ну, как бы приходится ждать иногда, но uh-huh. а как иначе?
1: Мне кажется, да, спасибо тебе большое. Это такой важный, наверное, момент, замечание того, что Бог вообще говорит о том, что мы ко всему относились с трудолюбием, ко всему относились достаточно с таким посылом того, что мы все делаем как для Христа. Да. И мне кажется, человек, который иногда бывает таким вот обреченным в плане того, что ну, там нет денег, mm-hmm. мы очень часто, так скажем, грузимся, грустим по этому поводу. А когда мы выполняем, допустим, роль служения в чем-то, да, мы отдаемся, отдаем свою какую-то часть, да, то тогда нам порой вот эти вот благословения, mm-hmm. они приходят как раз-таки от Бога, и мы чувствуем, что мы обретены в Его руках, в Его глазах. Пусть Бог даст мудрости в распределении сил и средств. А если вы хотите узнать больше о том, как управлять личными финансами и стать успешным, смотрите программу «Мы обречены».

И слушай тяжесть нот, дыханием звезд произнесенных, твоих волнений и забот, блестящих мыслей, планов взлет, тщеславным сердцем изреченных. Вселенский хор не подберет. Смотри и слушай вечный гимн. Звук времени вперед спешащий, в движении с ним триоль комет, фермата век от уст молчащих, бескрайних, вечно ждущих лет. Где ты в них, скачущий, кричащий? Молчи, замри, услышь ответ. Твои слова пустой кимвал, увы, бессмысленно звучащий. Из слов твоих, идей блестящих, в гармонии вселенной нет. Но ты там есть, любим, согрет, резцом на сердце сотни лет.

0: Иногда может казаться, что отношения между двумя людьми просто невозможны. Разные мнения и противоположность характеров могут разделять, но что однажды может сблизить двух людей? Поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях семья из города Воронеж, Дмитрий и Елена Бочкова. Елена, Дмитрий, спасибо, что сегодня вы с нами и приехали к нам издалека. Очень рада вас видеть.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Расскажите, как вы познакомились?
1: История нашей семьи, из нашего знакомства, она очень интересна. Дело в том, что я служил в

0: в армии. Мне оставалось служить еще где-то месяца три. Вот. Ну, получилось так, что командир роты отпустил меня в отпуск. Вот и он отпустил меня на 10 суток сначала. И получается так, что я прихожу домой. Еще интересный момент хотел бы как бы отметить, uh-huh. что Господь, опять чудо Божье, что я служил в Урюпинске, это Волгоградская область. Вот, и попадаю служить к себе домой, возвращаюсь. Единственная часть, которая была в нашем городе, это была часть вот, строительной роты. Вот. И именно здесь я дослуживал свой срок. И получается, что я иду домой, попадаю домой, приезжаю. И отец мне говорит, мы как раз были в субботу на богослужении, отец мне говорит, слушай, тут сейчас объявили то, что будет молодежное собрание в лесу, лагерное собрание, там молодежь собирается. И я согласился, говорю, хорошо, поеду на лагерное собрание, тем более я только в церковь как бы начал посещать и никогда не был на лагерных собраниях. Я приезжаю туда, вот, на это лагерное, вместе со своей сестрой, и первое, что я делаю, я знакомлюсь с ее отцом.
1: Нет. Сначала было как? Наша вся молодежь, какие были у нас вот в нашей церкви, они уехали в лагерь. А я вообще не собиралась на это лагерное молодежное собрание ехать, потому что я закончила техникум и собиралась поступать в институт. Но почему-то в последний момент поменяли расписание экзаменов, и первый экзамен поставили на субботу. Ну и я говорю, что делать-то? А лагерное уже шло в полную силу, потому что началось воскресенье, это была уже среда. Я приезжаю домой и говорю папе, пап, отвези меня в лагерь. Ну так можно было в любой момент тогда попасть. А он мне говорит, что я тебя повезу уже с воскресенья до воскресенья. Неделя была вот эта лагерная встреча. Он говорит, не повезу. Тебя одну в Липецк, это далеко, 120 километров от нас. А потом подумал, говорит, я тебя повезу, только если твоя тетя, отпустит, говорит, моих сестер, получается, ага. двоюродных. А тетя их никогда никуда не отпускала, дальше нас, и то к нам с трудом. Ну, я так думаю, ладно, осталась я дома, без лагеря в этом году. Ну, мы поехали все равно к тете, и я говорю, тетя говорит, отпусти девчонок на лагерь, вот, до среды, со среды, то по воскресенье. Она такая, да, пожалуйста, поезжайте. И мы собираем вещи быстренько, и вечером нас вот мой папа и мой дядя нас отвозят туда, за 120 километров в Липецк.
0: Она приезжает туда с отцом, и она куда-то ушла с девочками, с сестрами своими. И первого, кого я увидел, это был отец ее, вот, познакомились с ним. И на тот момент такая интересная ситуация была, что я стою, мы общаемся с ним, и у меня мысли промелькнуло. Говорю, какой замечательный человек. Он действительно замечательный человек. Говорю, может быть, было бы здорово, если бы он был бы у меня такой же тесть. И так интересно получается, что мы, когда разгрузили его машину, мы пошли вниз к водохранилищу. Там красивое очень место такое, с видом на город, лес там сосновый, виды очень красивые. И мы стоим, в ряд, несколько нас человек, тесть мой будущий, да, и ребята стоят. И вдруг мы все, направлены были взором на водохранилище. Вот этот момент, который, стал тоже отправной точкой нашей семейной жизни, нашего знакомства. Мы стоим, смотрим на водохранилище, и вдруг в этот момент мне в правое ухо громкий мужской голос, так немножко басоватый, говорит, это она. Представляете, я сначала опешил, я не понял, кто это мне в ухо говорит. Еще Господь, я почему убежден, что действительно это голос Божий был, почему? Потому что все те люди, которые стояли со мной, они все стояли по левую руку от меня, а с правой стороны от меня никого не было. И голос был такой, как будто бы мне в ухо кто-то подошел и на ухо громко так сказал, чтобы я не запутался, чтобы я ясно и четко это понял. И я сначала не понял, кто это она. Я поворачиваюсь, и в этот момент идет она, моя будущая жена. Да, и я сначала не понял, но я начал приглядываться, кто она, и почему она, не он, не оно, а именно она. И я вижу ее, и у меня внутренне сначала появился интерес, думаю, почему,

0: эта девушка? Почему именно Господь сказал «она», вот на нее указал?
1: Немножко перебью вас. Скажите, а вы до этого вообще мечтали о супружестве, да? То, что искали уже супругу?
0: Знаете, я действительно, у меня много очень было девушек, с которыми я дружил, вот, которых я, в принципе, рассматривал, наверное, как в качестве своей супруги. И был такой поиск. Но Господь, наверное, я так уже размышлял над этим, наверное, чтобы я не сделал какой-то неправильный поступок в своей жизни, Он мне четко показал, что вот она твоя, понимаете? И с этого момента я как-то смотреть стал на нее другими глазами, думаю, почему Господь? Я, понимаете, я почему уверен, что это голос Божий? Потому что опыт моего отца, как Бог вел, я уже рассказывал, да, в предыдущей передаче, как Бог вел моего отца, нашу семью. И для меня это было как бы мой личный опыт. Бог обратился ко мне. И как я уже говорил тоже в прошлой передаче, что Господь, я чувствовал еще с детства, как Он незримо присутствует в моей жизни, присутствует так, что я Его чувствовал, невидимое присутствие. Как будто на меня кто-то смотрит. И тут вдруг тот, который, наверное, в моем детстве смотрел на меня, говорит голосом, это она. Потому что я понимаю, что человек очень сильно зависит от того, с кем он свяжет свою жизнь. Если неправильный какой-то момент поворотный в жизни твоей, да, и он может привести совершенно не к тем последствиям, и много можно потом хлебнуть горя, там, негатива нехорошего. И вот поэтому Господь, я верю, что в этот момент Он показал свою любовь и свое присутствие в моей жизни.
1: Елена, а в тот момент вы сами задумывались о супружестве?
2: Подойти он ко мне сам не подошел сразу. Не, ну любая девушка, наверное, мечтает, да, о своем принце. Но дело в том, что это была единственная вот лагерная встреча, на которой я совершенно не думала о мальчиках. Я занималась своими сестрами. Они одна младше меня на 5 лет, другая на 7 лет. И если до этого, вот, ну, когда вот приезжали на молодежные собрания, ну как-то вот все равно, ну знаете, да, девушки смотрят на мальчиков. А в этот момент я совершенно не думала ни о каких мальчиках, я чисто занималась своими сестрами. И Дима, он же не подошел ко мне сразу, он приглядывался, это потом он сказал, что он прислушивался, что же это такое было. И вот эта среда, четверг, и подошел он ко мне только в пятницу, пригласил, ну, погулять вместе, пообщаться, вот в пятницу. Он пришел с гитарой, пел песни и сразил меня наповал.
1: Но первое впечатление все равно было такое еще, да, не совсем
2: первое
1: понятное.
2: Первое впечатление, как вы говорите, он мне не понравился. Я ему тоже, кстати, когда вот он меня увидел первый раз, может быть, поэтому он и не подходил до пятницы. Он говорит, что как-то, ну, кругом было много девушек и гораздо симпатичнее. И мне он как-то так, ну, обычный парень, как парень. Тем более он был еще тогда же служил, коротко стриженный, такой ежик в каком-то непонятном большом свитере мохнатом сером, такой он мне показался квадратным тоже. А пел замечательно. И вот в пятницу, получается, мы с ним пообщались, поближе суббота вот. И в воскресенье все разъезжались. Дима у меня спрашивает, ты будешь мне писать? Можно я тебе напишу? Я говорю, ну хорошо, напиши. И вот получается... 2 письма он мне, тогда не было ни телефонов, ничего, домашний телефон не у каждого был, у нас, у соседей только был на всю улицу, чтобы дозвониться. Вот, получается, 2 письма он мне написал, и о любви пишет, а я как можно, я человека 2 дня знаю, о какой любви, как я ему о своей жизни, я человек деревенский, поэтому я ему о коровах. Огорода.
0: Я, честно говоря, был в шоке. Тут, ну, думаешь, надо девушке, надо о любви там сказать. Ну, тем более, действительно,
1: чувство у меня появилось. Вы это испытывали?
0: А?
1: Уже это испытали?
0: Да,
1: к Елене?
0: Да. Потому, ну, я понял, что это водительство Божье. Что чувства действительно, они появились. И любовь, да, она еще не оформленная была. Но с первого взгляда что-то появилось. Да,
1: ну, как думаете, это ведь не эмоции, это что-то другое? Что это лично для вас было?
0: Нет, эмоций не было. Эмоций не было, потому что я сказал, что... супруга сказала, что она мне не понравилась на первый взгляд, потому что мне нужно было понять, понимаете, но такая ситуация, что это какая-то сила притяжения. Я говорю, Господи, ну смотри, на этом лагерном слете... много девушек, там, не знаю, ну почему именно она? Я пытался как-то, может быть, взоры как-то на других перенаправлять, думаю, ну почему именно она? А меня как магнитом тянет.

0: Понимаете, а как магнитом, вот она приходит, а мне хорошо с ней, мне приятно с ней общаться. И я тогда понял, что да, действительно, наверное, я влип.
1: Ну, дальше события начали развиваться очень быстро, потому что вот два письма он написал и приехал с родителями. Причем не писал, что они собираются или что-то. У нас, причем так неожиданно, у меня дома раньше...
2: Вы бытом занимались как
1: раз в этот момент. Да, я занималась бытом, я занималась стиркой. Тогда не было машинок-автомат, были такие. Поэтому нужно было по кучкам все это белье. Я все это выложила в коридоре, ванна маленькая, тут это. А к маме зашла соседка, они пили чай на кухне, окна выходили как раз вот на улицу. И мне мама это говорит, ну, звонок в дверь, мама говорит, пойди открой дверь. А я что-то говорю, ну что, сама не может открыть, я тут делом занята, она чай пьет. Она, мама говорит, открой, сама, нет, иди открой. Я открываю дверь, стоит Дима, меня аж трясти начала от неожиданности.
2: Который в любви признавался в письмах.
1: Да, и откуда, и как, и где Мценск, где Воронеж, это 400 километров расстояние.
0: Да, у меня просто в этот момент получилось так, что... Мои родители собрались ехать отдыхать. У моего отца отпуск был. Вот. А получилось так, что ну, я, как уже говорил, что у меня было несколько таких опытов, когда я пытался с девушками дружить. Вот. И тут, ну, как-то, может быть, и родители немножечко, они не одобривали мой где-то выбор. Вот. И я Оксане говорю, слушай, сестре своей, моя Оксана, сестра, значит, говорю, Оксана, пожалуйста, не рассказывай о том, что я с девушкой познакомился, все, вот, не нужно, я с ней, может быть, побольше попереписываю, все,
1: а
0: узнаю потом.
1: Оксана так и сделала.
0: Она, да, она так и сделала, конечно, она сразу приехала и все рассказала маме. Вот, и получается, что родители должны были ехать в отпуск, и мне так загорелось, я тоже хочу поехать на море, бабушку, дедушку повидать. И говорю, пап, может быть, давай с командиром роты поговорим, может быть, он отпустит меня. И действительно, командир роты взял и меня отпустил на месяц. Вот. Отпускает меня в отпуск, и мы едем на море. И мама мне говорит, слушай, мне Оксана сказала по секрету, что ты там с девушкой познакомился. Я говорю, ну да, познакомился. Она говорит, ну, давай заедем, мы все равно через Воронеж будем ехать, давай заедем, посмотрим, что это за девушка. И мне так это было немножечко как-то странно, потому что обычно родители мои немножечко вот, ну, негативно вообще к этому вопросу относились. Может быть, думали, что ну, рано там еще или еще что-то. А тут мама говорит, ну, давай заедем, посмотрим, что за девочка. И мы приезжаем туда, и мои родители... познакомились с ее родителями, вот, с бабушкой, с дедушкой, с ее. И я как-то папе говорю, пап, ну как мой выбор? Он такой, нормально, хорошо.
2: Папа оценил,
0: одобрил. Папа оценил, да, говорит, хорошо, давай этот, хороший вариант, вот. И получается так, что мама мне говорит, ну, слушай, если тебе девочка нравится, делай ей предложение. И мы как-то вечером сидим с ней в машине. И, знаете, такой момент наступил, что ну, нужно как-то это сделать, предложение какое-то, а я никогда же этого не делал, не знаю, как это сделать правильно, красиво, наверное. Вот. И я так, знаете, выпалил, говорю, слушай, ну, а мы должны были завтра уезжать, и говорю, Лен, ты меня будешь ждать? Она такая сидит, говорит, да, я тебя буду ждать.
1: Ну, а что не подождать? Два месяца им оставалось дослужить, он говорит, хорошо, буду ждать.
0: И я, знаете, я понял, что она намек поняла. Это я так подумал, что она намек поняла. Значит, мы утром проснулись, мама меня спрашивает, ну что, ты сделал предложение? Говорю, все нормально, сделал. Вот, и перед отъездом нашим, значит, мама, нет, Лена мне говорит... Давай пойдем, я тебе окрестности покажу, где я живу. Вот. Мы пошли с ней погулять по ее окрестностям, где она жила. Там пруд красивый. Вот. И мы когда приходим после этого, родители сидят, обсуждают уже свадьбу. А, ну, думаю, что дальше Лена сама расскажет.
1: Свадьбу. Я, конечно,
2: Лена,
1: этого не
2: как
1: слышала.
2: Вы отнеслись вообще? Вот
1: я вообще
2: к происходящему.
0: Я про это и говорю,
1: слышала,
0: да.
1: Я не видела. Мы гуляли, я вообще была не в курсе того. Просто так как мы знакомы всего были 3 дня, ну, даже не полных, получается.

0: поэтому папа, ну, мой свекор, он у нас очень разумный человек, и он говорит, ну, моим родственникам, мы едем вот отдыхать по родным, можно мы возьмем вашу девочку с собой, потому что мы поближе познакомились. Mm-hmm. Говорит, под мою ответственность, все будет хорошо, вот под мою ответственность отпустите. И мы поехали по родственникам, 3 недели, получается, мы проездили, катались. А то, что предложение мне сделал, я узнала в первой точке нашего путешествия. Это был Волгоград, как раз у города Урюпинск, да, Волгоградская область, где он служил. Приехали к дедушке пресвитеру, который его забирал. И мама, моя вот свекровь, она представляет, это наша будущая невестка. Я такая, ну, какая невестка? Ты мне же предложение делал. Ну, пришлось ему делать предложение, как положено.
1: Ну да, я говорю, пойдем, я тебе покажу воинскую часть, где я служил, мы с ней идем. И она такая, я что-то не поняла, а какая это еще невестка, невеста тебе, а ты мне что, предложение делала? И я думаю, вот непонятливая. Ну, вроде бы да. Она говорит, нет, делай как положено предложение. И вот мы в парк пришли, я там не помню, каких цветов нарвал,
0: ну,
1: по-моему.
0: Ладно. Суть в том, что сделал он мне предложение. Проездили мы по родственникам вот эти 3 недели, общались, знакомились. Причем почему-то мы конфликтовали.
2: Ну, у вас чувства были к Дмитрию уже на тот момент? Вы испытали вот то же самое?
0: Вы знаете, я не скажу, что вот прям любовь, как вот ах, но у меня не было отторжения. Я понимала, что вот мое. Хотя до этого мне несколько раз делали предложение, но вот нет, отторжение было. А здесь вот у меня почему-то вот, ну, было ощущение, что вот это мое, что вот, ну, не знаю даже, как это объяснить. Но, ну, вот,
2: то есть как Богом данные уже, да, есть такое ощущение?
0: Я не знаю, вот почему, что вот у меня не было никаких сомнений, никаких страхов. Хотя вот, ну, солдат, ничего нет, он вот, почему-то вот было такое, что это мое. И вот после вот этих 3 недель путешествия мы приезжаем к моим родителям, и, ну, папа говорит, ну, надо ехать же заявление за месяц подавать, давайте мы поедем. Она поедет ли она с нами в Амценск, мы подадим заявление, потому что свадьба планировалась там. Мы приехали подавать заявление, это была пятница, мама с Оксаной готовили еду на субботу, а мы пошли с папой подавать заявление в ЗАГС. Приезжаем в ЗАГС, а папе сотрудница говорит, он у вас военнослужащий, поэтому мы можем расписать вас сразу. Папа такой, отлично, давайте распишемся сразу. Ну, поехали, купили кольца. Она еще так нашумит, цветы невесте не забудьте купить. Купили цветы, кольца папа нам купил. Приезжаем, нас это, позвали маму с Оксаной. Нас расписали, все, выдали нам свидетельство о браке. И Дима пошел дослуживать в армию, а я поехала домой. Приезжаю домой с кольцом уже. Мама такая, ты что это кольцо напялила? Может, он тебе еще не женится?
2: Вот, кстати говоря, как вообще мама отреагировала ко всему происходящему? Ведь вы же уже, будучи замужней, вернулись домой.
0: Да, подавив свидетельство о браке, да. Мама такая, как так? Ну, вот так. А папа наш, он очень разумный у нас человек, еще раз повторюсь. И он говорит, ну, ты вот подали заявление, не то приедет он с тобой, не то не приедет. А это ты уже спокойно будешь собирать вещи, и все. И вот как раз мы нормально собирали вещи, готовились, и это было 20, мы подали, расписались 28 августа это было, а приехал Дима уже со мной, венчание уже у нас было, все как положено, свадьба, пир, гости, это было 18 октября, вот у нас 2 даты.
2: А вот в этот период, когда Дмитрий уехал, не было ли каких-то сомнений у вас, Елена, или у вас, Дмитрий, вот по поводу того, что правильно ли это было решение, может, все-таки это какие-то были не те голоса, да, или нет, не то чувство, как
0: вообще ни малейшего сомнения, ни малейшего волнения, я не знаю, почему так, вот. Абсолютно.
1: Наоборот, уверенность была, то, что все, я уже определился. И даже у меня было такое чувство, что, ну, раньше мне уже приходилось себя ловить на мысли, что я женатый человек, ну, тогда как парень был, что я могу и глазами туда, и сюда, и эту девушку оценивать, ту девушку, допустим, оценивать. А в этот момент я уже стал ловить себя на мысли, стоп, слушай, мне уже как бы...
2: По
1: статусу не положено, да, что нужно как-то уже... Помнить, что ты женатый человек, что у тебя
0: хотя,
1: жена,
0: по
1: все.
0: По сути, еще мы, ну как, мы просто расписались, потому да. что, помню, встретила я на улице своего учителя по математике, ну, бывшую школу закончила, естественно, давно, и он меня спрашивает, ну, это, привет-привет, там, замуж не вышла? Я такая, почти. Он говорит, как это так? Я, ну, мы вот расписались, а венчания еще не было. Ну, о, да это вышло. Хотя для нас вот важнее было то, что вот венчание, потому что то, что там расписались, это... Так, потолько, поскольку. А венчание, это уже, да, вот официально, что вот мой муж и жена.
2: Я знаю, что когда Дмитрий вернулся, не все пошло гладко.

0: близко, и не все было спокойно. Вот расскажите про этот буйственный период, когда вы, так скажем, притирались друг к другу.
1: Ну, наверное, мне надо про себя рассказать, потому что про проблемы, наверное, больше от меня исходило. Дело в том, что у меня семья, у меня патриархальный, скажем так, уклад семьи был. Вот. А у Лены семья больше была матриархальная. То есть, как бы, мой тесть, он был таким мягким человеком.
2: Он замечательный человек.
1: Замечательный человек, да, но был мягким. Вот, то есть, если, допустим, что-то нужно сделать, он все за советом к жене приходил, там, как жена, как Лёля скажет, там, вот, понимаете. А для меня это было вообще непонятно, потому что у меня в семье отец глава. И вот он всеми вопросами рулил, скажем так. И мне было это совершенно непонятно. И когда мы вот какие-то вопросы, если решали, даже когда вот мы дружили, мы ссорились, потому что...
2: Каждый день?
1: Ссорились каждый день.
2: Но тем не менее, почему-то вот...
1: Но были такие серьезные ссоры, где-то несерьезные ссоры, но вот это вот какой-то... Непорядок, вроде бы, как я думал.
0: Дисгармония.
1: Говорю, Господи, дисгармония. Говорю, Господи, слушай, ответь мне, пожалуйста. Вот если ты мне это сказал, ты это она, ну как это может быть твоим решением, твоим подарком, да? Если мы ссоримся, если мы не находим каких-то нормальных взаимоотношений. И, конечно же, позже, с самого начала я этого не понимал. Но позже я понял, что Господь мне дал ее для того, чтобы я умел свой шершавый характер формировать. Вот она действительно мне помогала становиться лучше. Да, конечно, не сказать, что у моей жены были прям такие вот ангельские черты характера, да. Но, тем не менее, мы друг друга как-то дополняли. Я видел в ней много хорошего, много положительного. Понимал, что так вот поступать не надо, так делать не нужно. Что нужно как-то вот помягче где-то что-то. Вот. И Господь мне помогал вот через нее формироваться как муж, наверное, как мужчина, не знаю, вот с правильными, я так считаю, с правильными отношениями. Потому что я, конечно, понимаю, что патриархат, как Богом задуманное устройство семьи, это правильно. Вот. И до сих пор так считаю. Но просто, наверное, понимание, правильное понимание патриархата, наверное, сейчас вот у меня именно библейское сложилось, потому что, как я уже говорил, да, на прошлой передаче, я рос на Кавказе, там отношения, ну, как бы немножко по-другому складываются между мужчинами и женщинами. И как-то вот это все оно легло на меня,
0: отпечаток оставило,
1: да. Потому что, ну, и мне как советовали, говорили родственники, вот, жену надо там держать, как в ежовых рукавицах, все. Говорю, о, наверное, это правильно.
0: А у Елены такой яркий темперамент, она такая эмоциональная, да, вот сама
2: по себе? Это я такая стала, мне кажется, с годами, потому что я вообще флегматик, мне никто не верит. И в детстве, в юности я очень боялась людей. Для меня пойти в магазин и сказать продавцу, дайте мне, пожалуйста, буханку хлеба, у меня был колоссальный стресс, я этого боялась. Ну, из-за того, что у меня семья, муж такой шустрый, дети все шустрые, они меня... Если бы я была одна, я, наверное, лежала бы на диване с книжкой все свое свободное время. Но моя семья не дает мне в этом расслабиться. Еще я хотела сказать, вот то, что Дима, у него, его Господь учит. Я любительница психологии, всяких книг по воспитанию, по семейным отношениям. Я их перечитала море. Дима не читал ни одной. Но он всегда делает так, как написано в книжках. Меня всегда это так поражало, что с детьми, что с семейными отношениями. И вот когда, ну, расскажу про наши вот трудности, да, что вот первые вот эти годы, когда я думаю, какой кошмар, это как вот такое, я вообще этого не ожидала, я-то хотела, чтобы у меня был любящий муж, там все это, а тут вдруг мы вот ругаемся, тут шум, хам, трарам, мы еще жили с родителями, и папа, ну, свекр мой, он говорит, что такое, я вообще не понимаю, почему каждый день ругаетесь? Мы, говорит, как с мамой поженились, мы год надышаться друг на друга не могли, а вы тут это... А я ему говорю, лучше мы этот год будем ругаться, зато потом вот все нормально. Но что делал Дима? Я по своему темпераменту, если происходил конфликт, я спала. Я распереживалась, все, я легла, и я сплю. Я так,

0: мой организм так вот стресс переживал. А Дима, он другой, он наоборот. И вот он по комнате вот этот кругами бегает, бегает, бегает, не может спать. Тогда он меня будет, сажает меня вот так на кровать, садится напротив. И мы начинали с ним обсуждать проблему, вот из-за чего мы поссорились. Мы обговаривали, что ему не нравится во мне, что бы он хотел видеть. Я говорила, что мне не нравится в нем, что я хотела бы видеть. Потом в итоге мы прописывали правила какие-то.
1: Вешали их.
0: В рамочку, на стену. Потом обязательно, вот это я считаю, что это ключевое. Мы преклоняли колени, мы молились вместе, просили, чтобы Господь нам помог вот, меняться, быть лучше и быть теми, друг для друга теми, кем хочет нас видеть Господь. И ложились спать.
1: Вы понимаете, дело в том, что ту истину, которую я принял, ну и моя супруга, мы вместе это поддерживаем и говорим, что да, и аминь, оно должно быть так. То, что брак, как говорят, браки заключаются на небесах. То, что Господь сочетал, того человек да не разрушает и не разделяет. И если я хочу быть счастливым, то значит, я должен потрудиться над своим счастьем. Вот, я помню слова пастора, который, когда нас венчал, я не помню ничего, что вот он говорил, но Господь мне дал запомнить именно там несколько выражений, которые действительно помогали мне по жизни в трудных ситуациях преодолевать вот эти проблемы. Он говорит, вот видите, говорит, что счастье вам никто не принесет на блюдечке с голубой каемочкой. То есть счастье вы должны строить сами. И я так действительно подумал, что а ведь это ведь на самом деле так. Ведь никто не может быть счастливым просто потому, что... Вот тебе просто принесли, на, забери, и ты счастлив. Ведь счастье-то, оно разным бывает. Счастливы мы, когда в одной ситуации, в другой, в третьей. И надо этому счастью уметь радоваться, и строить, и созидать это счастье. А если мы это счастье не созидаем, то рано или поздно оно будет разрушаться. Ведь в нашей жизни мы видим, что ничего в процессе эволюции не происходит, наоборот, разрушение происходит, так и в отношениях, бытовые какие-то моменты. Это все откладывает отпечаток на семейные отношения. И поэтому мы подумали, что мы действительно хотим быть счастливыми, а если я хочу быть счастливым, то я должен сделать ее счастливой. Да, а когда она будет счастлива, тогда она меня сделает счастливым. И поэтому я подумал, что, слушай, ну надо действительно меняться, нужно что-то. Я не хочу ее терять, я хочу с ней прожить. Тем более мне Господь ясно и четко мне дал понять. И знаете, когда в моей голове произошел вот этот щелчок, я понял, что действительно, если я начну вот эти изменения себя, если я начну первый делать что-то, то тогда и она увидит, что это работает. Она будет над собой работать. И мы стали друг друга как-то слушать, вот, прислушиваться друг к другу, стараться сделать друг друга счастливым. И тогда мы стали замечать, слушай, а мы уже, глянь, раз в неделю всего лишь поссорились. Для нас это достижение было, это победы были. Для кого-то это ну, как бы, ну,
2: само
1: нормально.
2: Само собой как бы разумеющееся.
1: Да, само собой разумеющееся.
2: А это ведь колоссальный труд.
1: Для нас это большой труд был,
2: понимаете? Обоих сторон.
1: У меня такой характер был, да, что меня все задевало.
0: Потому что сами вспыльчивые, обидчивые.
1: Ну, понимаете, просто я, скажем так, я только в церковь пришел, да, всего лишь год, как я с Богом в завете ходил. И у меня, скажем так, не был сформирован характер христианина. Понятно, что мы не приходим к Богу и становимся такими святыми, с нимфами вот над головой. А наоборот, мы начинаем видеть свои недостатки. И видим преимущество, что Бог помогает нам с этими недостатками бороться.
2: Да.
1: Да, сейчас я договорю. И тогда, когда я пошел в армию, был такой момент, понимаете, что я попал в другую среду. И поэтому, естественно, когда мы тут вот поженились, меня все раздражало. Все не так, все не так. То есть, ну, конечно, в большей части я не виню свою жену. И я в чем-то виноват был, да. Во многом, может быть, даже.
2: Еще как человеческий фактор, да, когда вот, ну, не застрахован от каких-то эмоциональных вот этих вот.
1: Да, да.
0: И тут же я хотела еще добавить, да, то, что Дима вот вспыльчиво обидчивый была, а я не умела следить за своим языком. Я могла вот, ну, так говорить, не думая. И это тоже вот обижало. И вот как раз переломный момент, как вот Дима сказал, то, что произошел именно тогда, когда мы перестали менять друг друга. До этого мы пытались там вот...

0: нападать друг на друга и говорить, вот ты там такой, у меня ты такая. Uh-huh. А когда мы поняли, что мы можем изменить только себя, uh-huh. и начали заниматься именно этим, все, оно стало потихонечку вот выстраиваться.
1: Да, и вы стали возрастать уже как семья, крепнуть. То есть отношения стали совершенно другими.
0: И еще ключевой момент тоже в том, что у нас никогда не было пути назад. У нас вот то, что развод или что-то, у нас вообще, что в моей семье это было не принято, что в его семье это было не принято. И у нас даже такое не стояло. Мы могли быть либо счастливыми вместе, либо несчастными.
2: Но вместе. Но вместе.
0: Другого не дано было.
2: Поэтому лучше быть счастливыми, но вместе. Поэтому мы и старались.
1: Вы сделали правильный выбор. Вы же с родителями жили.
0: 5 лет, да, мы жили.
1: Это же непросто, да, вместе жить рядом. Как вы вообще ко всему этому относились? И влияло ли это вообще на становление вашей семьи?
2: Ну, конечно, мне хотелось жить отдельно. Но мои родители, они, ну, старались не отпускать нас. Они хотели, чтобы мы жили с ними. Вот. И потом Господь, Он видел эту проблему, что нам нужно как-то, пусть вместе, но все равно порознь. Поэтому Господь подарил нам большой дом. Мы купили трехэтажный дом, недостроенный, и мы много сил вложили, чтобы этот дом достроить, но мы разделили этажи. Вот, и сейчас, когда наш сын вырос, подрос, вот, и... Мы отдали ему 3-й этаж, потому что понимаем, что он должен свою семью строить отдельно, не с родителями.
0: Ты не сказала, что у нас отдельный вход. У нас на 1-м этаже живут, получается, родители, у них отдельный вход. На 2-м у нас совсем с другой стороны отдельный вход, и сын у него тоже отдельный.
2: Ну да, это как трехэтажный дом.
0: Да, получилось как вот 3 квартиры. А-а-а. В одном
2: трехквартирный
0: доме
2: 3 квартиры. Да,
0: то есть поэтому у нас... мы живем, с одной стороны, все вместе, но с другой стороны у каждого свое хозяйство и...
1: свое пространство
0: свое
1: личное.
0: Пространство, да. Поэтому вот для нас это было идеально, потому что родители хотели, чтобы мы были рядом, мы рядом, но в то же время у нас вот...
2: Поэтому мы даже, в принципе, и не думали, что такой вариант возможен, что можно так вот сделать. Но Господь вот знал вот эту вот проблему, да, распорядился
1: разумно.
2: Так разумно, что мы и по возможностям дал нам такой дом купить, и мы его осилили купить и достроить. И что вот теперь у каждого у нас свое личное пространство, и мы
0: счастливы. Потом уже вот мама та же, которая не хотели, как же так, сыночек, он должен жить с нами, она теперь всем говорит, как хорошо жить отдельно. Вот всем надо жить отдельно, особенно молодым, надо жить отдельно. Потому что мы активны, у нас постоянно гости, постоянно там молодежь, у нас все это. А родителям, естественно, им хочется отдохнуть, там все это. А когда в одном доме, это сложно. А когда у нас там на нашей территории все это происходит, они спокойны.
1: Я знаю также, что вы достаточно длительное время в служении, и вы помогаете людям, вы общаетесь с разными людьми, вы ведете музыкальное служение, вы поете вместе. Также у вас бизнес, дети, дом большой. Как удается все совмещать? С помощью чего?
2: Ну, действительно, мы понимаем, что мы живем на этой земле, и живем не только для себя, но и для других людей, которые окружают нас. И был такой момент, когда мы с Леной были на миссионерском служении, мы опекали церкви, вот где там маленькие общинки, где не было служителей, мы ездили туда, мы проводили различные программы, и нам это нравилось, мы этим горели. В принципе, и до сих пор горим по силам и по возможностям. Мы тоже это делаем. Да, вместе сколько лет мы в браке? 27 лет. Мы поем вместе, вот, служим Богу вместе. В церкви несем определенное служение вместе.
0: Ну и когда нам Господь подарил большой дом, мы пообещали друг другу и Богу, что мы никогда никому не откажем в ночлеге, в пристанище. У нас дом просто расположен, получается, всего в 1 километре от московской трассы, прям вот с краю, мы на окраине города живем. Поэтому у нас постоянно останавливаются, мы дали такой вот зарок, поэтому у нас останавливаются не только наши друзья, но и друзья наших друзей, друзья друзей наших друзей.
1: Гостеприимство – это прекрасная черта.
0: Вот,
2: да, наши родители, они очень гостеприимные люди, что с Лениной стороны, что с моей стороны родители, они всегда приглашали. Вот, и как вот апостол Павел, по-моему, писал, да ревнуйте о даре гостеприимства.

0: и действительно этим даром мы служим. Господь, мы как считаем, что если Господь подарил нам большой дом, то значит этот подарок мы должны тоже с кем-то разделить, использовать, да, его во славу Божию.
1: Поэтому никогда мы никому не отказали, кто нуждается. Ну, да, и когда приезжают гости, в церковь бывает, если там какое-то служение происходит.
2: А какие изменения в отношении с Богом произошли у каждого из вас спустя столько лет совместной жизни?
0: У меня, наверное, я скажу, что мои отношения с Богом, наверное, стали более совершенными, не чувственными, а именно я хочу выстраивать личные взаимоотношения с Богом. Понятно, когда мы пришли в церковь, когда узнали о Боге, это были такие чувства, знаете, ой, все так замечательно, все прекрасно.
2: Как период влюбленности,
0: да? Да, такой? Все прекрасно, люди замечательные, все вот, смотришь, все ангелы тебя окружают. А потом в процессе жизни понимаешь, что мы все люди, мы все ошибаемся, мы что-то можем делать не так. И Бог нас учит, наверное, делает нас совершенными и показывает, что и мы тоже несовершенны, что мы все равно с Богом ходим, да, уже, по сути дела, с 95-го года, получается, 30 лет как в церкви, а до сих пор понимаю, что, Господи, как я далеко еще несовершенен, что мне нужно еще много-много трудиться над собой. Наверное, такие вот отношения. Также и в браке, наверное, сейчас период вот этой влюбленности, наверное, да, он как бы проходит, а потом отношения, наверное, переходят на другой уровень, когда, допустим, дети появляются, да, ты чувствуешь уже себя не просто влюбленным молодым человеком, когда мужем, да, только одной жены, да, без детей, я имею в виду, а потом уже понимаешь, что у тебя семья, дети, потом вот эти дети вырастают, появляется как бы другой твой статус, может быть, там, когда дедушка или будешь, да, и, допустим, с периодом времени они чувства перерастают совершенно другими становятся, понимаешь, что мы не молодеем, допустим, да, видишь, что он там, у моей жены седые волосы, появляются морщинки, и ты понимаешь, что да, а ведь я ее все равно люблю, и я тоже вот седым стал уже, да, уже много волос седых появляется. То есть, как бы, любовь, отношения, они становятся более крепче, совершенными, гармоничными. Mm-hmm. Вот так же и взаимоотношения с Богом, они становятся более сильными, яркими. Mm-hmm. Тем более мы понимаем, что мы, Господи, с каждым годом мы приближаемся к Тебе, к вечности, к Твоему пришествию. Поэтому мы должны работать над собой. Конечно, я понимаю, что еще многое, над чем надо трудиться, но главное не останавливаться. Это вот как велосипедисты, да, они, пока ты крутишь педали, ты едешь, остановился, упал. Поэтому мы должны постоянно вот этому
2: движению. Да, постоянное движение. Елена, а для вас?
1: Мне кажется, с возрастом, да, Бог стал более реален. Я понимаю, что Господь, Он всегда с нами, всегда помогает и отвечает. Как некоторые говорят, я молюсь, а Господь не отвечает. Я для себя сделала такой вывод, что Господь отвечает на те молитвы, которые Он считает нужными для нас ответить. Но одно я знаю точно, что Господь мне всегда отвечал, всегда, ни разу Он не промолчал, не ответил «нет», когда я просила о мире в семье. Всегда. Вот бывает, поссоримся, я к нему и так, и сяк, не знаю, с какой стороны подойти, ну как? И я тогда молюсь, говорю, Господи, сделай с ним сам что-нибудь. Ты видишь, что я не знаю, как мне с ним разговаривать, как. И Господь всегда делал так, что вот, ну, лучше не придумаешь вообще, очень. Всегда с кем, мир – это то, та молитва, на которую Господь всегда отвечал. Хотя трудная жизнь была, много мы не один пуд соли вместе съели, и много трудностей и всего. Но Господь всегда с нами, всегда поддерживает, всегда помогает и отвечает всегда на вот эту молитву, всегда, ни разу.
2: И Бог все видит от начала и до конца. Он же не случайно свел совершенно двух противоположных личностей. В итоге получилась потрясающая гармония, которая приносит свои плоды и в бизнесе, и, соответственно, вы и детям помогаете, и дети, в свою очередь, принесут плоды. Дай Бог, чтобы ваш мир, он всегда царствовал в вашей семье, была гармония, взаимопонимание и еще больше Божьих благословений в служении, и в быту, и во всех делах.

0: Спасибо вам.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Выбор всегда за нами. Работать над взаимоотношениями и стараться стать ближе друг к другу, жить в гармонии или опустить руки. Бог всегда на нашей стороне. И Он готов укрепить отношения, которые порой кажется, что уже раскалываются. Поэтому нужно доверить Ему свои сердца и идти всегда вместе рука об руку. Храни вас Бог!

не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.

0: Ну, во-первых, это ясно понимание, что Отче наш, не мой, а наш, что Он наш общий Отец. И чтобы нам быть братьями и сестрами, надо иметь одного Отца. Отец наш Господь. Он призвал нас к жизни, дал нам поручение хранить и возделывать окружающий мир. Уже во второй главе книги «Бытия» нам послал Господа Иисуса Христа, в котором все новое тварь. Нет ни иудея, ни эллин, ни раба, ни свободный, ни мужеский пол, ни женский. И поэтому, несмотря на неизбежные различия в конфессиях, в национальных церквях, мы все имеем одного Отца. Вот это самое главное. Потому что Бог явно хотел, чтобы Его церковь, объединение людей, чтобы это было как многоцветный букет разных культур, национальных языков, традиций. Но чтобы в центре было главное – Христос. Люди принадлежат разным культурам, разным традициям, разные по своим вот психологии. Смотрите, протестантизм – это Северная Европа в основном. Люди более строгие, так все психологически. А, скажем, Южная Европа – и там и иконы, там песни, там все, там музыка, Византия, Италия, другое. Но центр один. А все радуются, чем ближе к центру, они ближе между собой. А не, нам не нужно всех объединять, сливать под единой юрисдикцией и так далее. Как исторически сложилось, но помню, что Господь молился, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, я в тебе, да они в нас едины будут. Потому знаю, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если мы не будем иметь любви, нас не узнают учеников Христовых. Потому что все человеческие объединения, все делятся там, все. Это биологическое свойство человека – разделяться на популяции. Но новое духовное качество, которое нам Бог вкладывает в нас, это именно, что мы осознаем, несмотря на различия, мы призваны к единству.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.

Мир вам, друзья! У вас серьезно все с Богом? А насколько, по-вашему, Бог серьезно относится к своим обещаниям, к своим решениям, заботиться о вас, помогать вам? Что вообще является показателем серьезности намерений? Давайте посмотрим один библейский текст, записанный в послании к Эфесу.

Ефесянам, 1 глава, 14 стих. Здесь говорится о Святом Духе, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его. Когда мы что-то хотим приобрести, есть такая важная вещь, которая показывает, доказывает, что мы настроены серьезно, что не просто так разговоры, что не

средств, и продавец уже уверен, что мы приобретем. И мы уверены, что сделка состоится. Для этого и существует задаток или залог. И в нашем спасении, в нашем духовном странстве, шествии к небесному Ханаану, чтобы мы не были подвержены сомнениям, переживаниям, Бог предусмотрел вот такой же вот акт. Дать задаток, залог, что наше спасение точно совершится на сегодня. Чтобы успокоить всех нас, мы получаем присутствие Святого Духа. Дар, который становится частью нас, который поселяется в наших сердцах и производит свою работу, совершает действие. Дорогие друзья, это действие Божье, присутствие Духа Божьего в нашей жизни, которое ведет нас к тому, что нам становится интересным вообще небесные какие-то вещи, Священное Писание вдруг становится притягательным для нас, появляется желание ходить в церковь. Все это является частью вот этого залога, которым Бог желает нас удостоверить. Спасение уже принадлежит нам. Осталось только немного подождать, когда все причитающее, то, что обусловлено внесением залога, станет нашей реальностью. И я хочу, чтобы мы с вами ждали этого момента и радовались тому, что дело Божье, дело нашего спасения уже определено и гарантировано залогом, задатком в Святом Духе. Хорошего вам настроения!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».

Всем известны такие методы воспитания, как кнут и пряник, наказание и поощрение. Сегодня мы будем говорить о приятном методе, о поощрении.

0: Сегодня снова будем говорить о детях. Такой метод воспитания, как поощрение, наверное, всем известен. А как вы к нему относитесь?
1: О, да, это шикарный метод, конечно. Но у нас такое немножко двоякое отношение получается. Потому что если делать поощрение эпизодическим, то есть после вот ты сделаешь это, получишь вот это, тогда да, действует. А тут мы попали в ловушку. Сказали ребенку как-то. Скушаешь тарелку супа, получишь конфетку мармеладную, свою любимую. Она хорошо съела суп. Второй раз получилось так же. Мы говорим, да кушаешь суп до конца сама, молодец, получишь конфетку. И на третий раз она начала говорить. Сейчас я суп доем, где моя конфетка? И вот уже приблизительно 2 месяца мы не можем отделаться от этой ситуации. Все время мы должны иметь на готове конфетку, это а то она говорит, да, суп я доедать не буду.
2: Так, может быть, это не поощрение, а бартер?
1: Практически, да, уже совершилось.
2: Это ты с ней договорилась. Так, съешь суп, тебе конфетка. А как же поощрение? Ты ее не поощряешь, мне кажется, поощрение
1: другое. Вначале это было поощрение конфеткой, а потом, видимо, переросло в какой-то бартер.
0: То есть, Катя, ты против такого метода?
2: Ну, я думаю, что так не надо делать. Потому что моего ребенка тоже так же приучила бабушка, что давай ты съешь, а потом тебе что-то вкусненькое. И сейчас дома она мне тоже так... А что вкусненькое? А я не буду есть. Но я считаю, это не поощрение конфеткой там или чем-то. Или вот как вот за учебу бывает, родители деньги платят. Вот принесешь 5, вот тебе столько денег. Так это вообще...
1: Мне кажется, это вообще неправильная линия. Потому что...
2: Мне кажется, это не поощрение. Поощрение — это что-то другое.
3: Мне кажется, наверное, поощрение — это, может быть, похвала. Я вот хорошо отношусь. Она у меня что-то делает. Я всегда ее хвалю. Я люблю хвалить ее. Хорошо отношусь к этому методу. Поощрение не всегда в материальном должно выражаться. Там, ты доешь, получишь конфетку. А там, сделал – молодец. Для них это тоже важно.
0: А вот знаете, я по себе, например, сужу. Всегда портится настроение, если приходится их ругать и наказывать. Это ужасно. А когда их хвалишь, так на душе хорошо и радостная атмосфера дома такая. Мне поэтому тоже нравится.
4: Меня в детстве вообще не поощряли. Я, в общем-то, росла в атмосфере, к сожалению, упреков, придирок. Ну, они были сами так воспитаны, родители, может быть, в этом не виноваты. Я поэтому, когда вот росла, я чувствовала вот этот вот недостаток, насколько это сильно влияло не только на самооценку, но вообще на будущее мое. Конечно, когда уже взрослым человеком стала, много всего прочитала, но когда у меня ребенок появился, я поняла, что это очень важно. Вдохновлять, ободрять, поддерживать, поощрять. И мне этому приходится учиться самой делать. Вообще не только по отношению к ребенку, и к мужу тоже надо. Ко всем. Да. Друг другу.
0: Нелли, так научи, пожалуйста, нас отдать сегодня этому чуть позже. Хорошо. Потому что на самом деле это очень важно. А сегодня у нас готовит Катя. Сейчас узнаем, что у нас будет.
5: Для каждого ребенка большая радость, когда мама угощает ее чем-то вкусненьким. А особенно, если она предлагает еще и поучаствовать в приготовлении чего-нибудь. Сегодня я предлагаю вам такое блюдо, которое наверняка добавит позитива в ваши семейные вечера, и вы сможете весело и радостно провести с ребенком время и угоститься еще вдобавок при этом. Сегодня мы готовим печенье мадлен из кукурузной и рисовой муки с марципаном. Начнем мы с приготовления теста. Рецепт несложный. Вы сможете его быстро запомнить и готовить по нему. Для этого нам понадобится 2 яйца. Которые мы смешаем с сахаром.

Некоторые родители часто читают детям нравоучения, и они перестают обращать на это внимание. Другие родители чаще всего сосредотачивают внимание на наказании, и дети становятся бунтарями. Мудрые родители, как правило, используют поощрение. Поощрение как воспитательное средство – это мощный рычаг. Если наказание лишь останавливает дурные действия, то поощрение ориентирует на хорошее поведение и закрепляет его. Когда ребенок ведет себя правильно, должна последовать награда. А мы, родители, зачастую молчаливо воспринимаем это как должное. Награда – это отнюдь не всегда то, что мы считаем таковой, а то, что воспринимается

с ребенком как поощрение. Закреплять хорошее поведение детей родители могут тремя способами. Во-первых, вербально, то есть словесно. Если вместе со словами благодарности и одобрения вы подарите ребенку ласковое прикосновение или объятие, то это будет способствовать формированию добрых привычек. Следующий способ – закрепление действием. Родители разрешают детям делать что-либо радостное, приятное, то, что им нравится. Например, «Сашенька, за то, что ты убрался замечательно в своей комнате, ты можешь на полчаса больше поиграть во дворе». Кроме того, для закрепления хорошего поведения родители могут преподнести ребенку какой-либо подарок. С другой стороны, когда ребенок неправильно ведет себя, награда удерживается, и поведение, которое не награждается, не имеет подкрепления, постепенно отмирает. Неосознанно некоторые родители поступают как раз наоборот. Например, в магазине после долгих криков и истерики ребенок получает желаемое. Таким образом, его поведение было вознаграждено в этот день. В следующий раз он повторит то же самое, но с большей уверенностью в том, что его истерики действенны. Должна ли награда вручаться немедленно или через какой-либо промежуток времени? Это зависит от ситуации и возраста ребенка. Маленьких детей награждайте сразу, поскольку малыши не способны удержать в памяти причину не только поощрения, но и обещанного наказания. К примеру, если вы поощрили ребенка за аккуратно заправленную кроватку словами похвалы, в сочетании с ласковым объятием, то положительные эмоции закрепят в сознании ребенка желание повторить одобренное поведение. Вначале награждайте постоянно, а затем через определенные интервалы времени. Когда вы обнаружите, что определенные привычки сформированы при мудром использовании метода поощрения, то сконцентрируйте внимание на закреплении других привычек. Важно, чтобы дети осознавали, что не за каждое доброе дело они получают поощрение, что некоторые действия они совершают просто как проявление любви к родителям. Лучшая награда для ребенка – сознание того, что он принес радость любимым людям, а подарок в придачу лишь символизирует это. Приятная удовлетворенность делом, за которое похвалили дорогие нам люди, удовольствие от того, что нас любят, разумеется, подобные чувства нашим детям захочется подольше удержать и почаще переживать в будущем. Пусть в вашем доме станет доброй традицией дарить друг другу слова признательности, ласковое прикосновение, одобрение, и не только по отношению к детям, но и друг к другу.

У нас получилось вот такое красивое печенье. Посмотрите. Вы, наверное, обратили внимание, что формочки у нас были специальные, в форме ракушки. Именно в таких формочках выпекают печенье мадлен. Но если у вас нет дома или вы не смогли найти в магазине, то можно приготовить в форме для маффинов или для любых других печенек. Тоже получится хорошо. Только не забудьте тщательно смазать маслом форму перед выпечкой. Выпекались они у нас около 15 минут при температуре 180 градусов. Только не забывайте поглядывать, чтобы они не подгорели. А сейчас мы приступим к изготовлению наших украшений. Украшения у нас будут из марципана. Наверное, каждый еще из детства, из сказок помнит про марципан. Там лепили из него украшения на Новый год, делали конфеты на елку. И даже из сказки «Щелкунчик», наверное, многие помнят об этом. А мы с вами попробуем приготовить марципан дома, не покупая его готовый в магазине. И для этого понадобятся самые простые вещи. Миндаль, сахар и вода. Для того, чтобы его приготовить, нам нужно вскипятить воду и засыпать туда миндаль. Для того, чтобы он покипел несколько минут,

0: и с него можно было легко очистить шкурку.
1: Так вот у меня вопрос про конфету. И после еды давать ее или нет?
2: Ты имеешь в виду, если она была обещана как награда за съеденный
1: суп? Да, то есть не войдет ли это в систему, и ребенок у меня потом не будет есть без конфеты?
3: Получается, что вначале мы хотим закрепить хорошее поведение, а потом появляется негативное поведение больше. И вот теперь нужно взвесить за и против, что мы больше поощряем. Мы больше закрепляем уже негативное, то есть это уже какое-то вымогательство, манипулирование получается, но уже не поощрение.
4: И как от этого избавиться?
3: Конечно, уже переходить на другой метод. Это же не единственный метод.
4: Наказание, да?
3: Нет.
4: Я тебе не дам.
3: Я говорю о поощрении. То есть это не единственный метод поощрения. То есть давать конфетку. Можно что-то другое нажимать.
5: Просто иногда свои нервы становятся жалко, начинаешь уже по привычному идти пути и продолжаешь давать эту конфету. Вот как сейчас
3: область. Ну ладно, не каждый раз вообще, не за каждый прием пищи.
5: Это надо набраться
3: сил, не каждый день.
5: Перейти на другую систему.
2: Это точно.
3: Да. Не каждый день, однозначно. Понятно, что да, уже дети без конфет не живут.
2: Ну то есть понятно, что в применении этого метода мы тоже можем ошибаться, надо вовремя это понять, и тут нужны силы, чтобы перейти на что-то другое.
1: А если уже все, система, что делать, как ее
3: разрушить? Ну, да.
2: Ломать, Катя.
3: Никогда не поздно.
1: Нет конфеты, ешь суп. Не хочу конфету, ешь.
2: Все равно не ешь конфету и не ешь суп, пожалуйста.
3: Никаких проблем, да.
1: Она мне не будет есть ни конфету, ни суп.
3: Ну, сколько вопросов. У нас было так. Первый день мы ничего не едим. Я даю то, что я считаю правильным. То есть это каша, овощи. Не ешь, никаких вопросов, пожалуйста, иди. Но до обеда ты ничего не получишь. Конечно, сердце материнское щемит, наш ребенок голодный.
4: Ну, зато это правильно.
3: На второй раз приходит, опять что-то поковырялась, опять ушла, ничего. Прошло время, но потом все мы съели за милую душу.
2: Ну, сколько дней она может не есть? День, два, Катя, три.
3: Да больше не будет.
4: Не переживай, с голода она не умрет.
2: Может, это ваш желудок подлечит.
5: Но это еще вот надо обсуждать внутри семьи, потому что я так решила внутри себя, это не изменит ситуацию, да. Потому что муж не знает это, да, если муж это не знает, если мои родители это не знают, они накормят ее конфетами, и все опять вернется на старые круги.
3: Нет, здесь все решения должны быть, я согласна, очень верно замечено, все решения должны быть приняты совместно и единогласно. То есть вот решение... И мы не просто говорим, я тебе запрещаю, я тебе не даю, вот пока не съешь, больше ничего не получишь. Мы объясняем все равно, солнышко, я тебя люблю, поэтому это то, что тебе даст тот это. То есть это уже не нравоучение, это уже то, что мы объясняем. Ребенку надо все объяснять от начала до конца. То есть просто наказать, к примеру, или просто поощрить, он даже не поймет, а за что. Молодечек, ты это делаешь, поэтому вот-вот закрепляем.
2: Ну, вообще, конечно, еда — это как вот такой пример, который для маленьких детей, с чем мы все сталкиваемся, с чего начинаем. Потому что позднее это начнутся школьные уроки. А вот ты говорила еще, что можно с помощью этого метода вырабатывать в ребенке какие-то вот на самом деле полезные привычки.
3: Да, действительно можно. И там прозвучала фраза такая о том, что не стоит поощрять постоянно, через определенный промежуток времени. Вначале, когда я воспитывала свою дочку, ко мне приходили знакомые, друзья, подруги, психологи. И когда они видели, что я поощряю какое-то действие, то это же дрессировка, да что же это такое? Но я читала всегда много литературы. И в нескольких книгах хороших я прочитала такой своеобразной таблице о том, как можно поощрять. И что это вообще действительно действенный метод. Мы составляли табличку. Ну, скажем, для маленьких детей, таких как у вас. По горизонтали мы пишем на листочке привычку, которую хотим выработать. Ну, скажем, да? Там...
4: Заправлять кровать.
3: Заправлять кровать, там. Одеваться. Не мешать маме разговаривать по телефону. Тоже, да, привычка. Пусть их будет немного, ну, пять. Ну, то есть это для маленького ребеночка достаточно там. Одеваться там, ну, самостоятельно, я не знаю, там, ну, что-то. Не мешать, когда там еще что-то такое. Вот именно то,
2: собирать
3: что...
2: Собирать рюкзак сам... в школу с вечера.
3: Для школьников, да, там еще другие моменты должны быть. То есть вы прописали, и на каждый день колоночка. Вечером перед отходом ко сну можно проанализировать этот день.
2: Поставить плюсики?
3: Можно наклеечки для такой вот в игровой форме. Можно кружочек закрашивать до конца, если он вот весь кружочек, значит, было сделано. Если наполовину, половиночку, там получается луна. Там, значит. И вот так вот анализировать каждый день. И даже не за каждый день давать поощрение. В конце дня мы уже там какую-то особую наклеечку, звездочку или нет звездочки. Но заранее мы говорим, что через неделю, скажем, мы оцениваем, если у тебя за неделю собирается 5-7 дней, хороших звездочек, то мы с тобой вот то-то. И это будет ощутимо. Это может быть прогулка в зоопарк.
5: Отсрочное такое получается. Отсрочное поощрение.
2: Каждый день он видит наклейки. То есть он, в принципе, фиксирует.

0: тоже.
1: И он уже, да, есть цель. И это поощрение не просто вот такая вот получается, как вот дрессировочка, да? Но у него есть цель. И это оценивается через неделю, с течением времени. Если, вы тоже заранее оговариваем, если это было 3-4 дня, скажем, ну, менее значимое для ребенка, то, что ему хочется, может быть, пойти в гости к друзьям этого ребеночка, ну, своим, там, где может поиграться вместе. Ну, а если 1-2 дня, то за это поощрение не будет.
0: Значит, просто на следующей неделе рисуем новую табличку.
1: Да, таблички очень действенный метод, помогает.
2: Но там мне вообще не нравится такая система, если честно.
1: Почему? Очень действенная.
2: Ну, не знаю, у меня внутри прям все против такой системы. Вот ты сделаешь что-то то-то, соберешь наклеечки, я тебе дам то-то. Я хочу давать ребенку независимо от того, что он сделал, насобирал он наклеечки, сделал дела. Я его просто люблю, и мне хочется ему сделать приятное.
1: Без
2: мне
1: проблем,
2: хочется
1: можно
2: сделать,
1: сделать
2: ему хорошее.
1: И то, и другое.
2: Ну, а он-то собой будет, ага, мне надо вот это сделать, вот это, и тогда я получу вот это. А не то, что меня мама любит, и мне мама это купит.
0: Нет,
2: мама,
0: ну подожди, любит. Одно другое жене не запрещает.
2: Мне не нравится,
0: конечно,
2: в общем, эта система.
3: Не, ну в принципе тоже получается, что мы по жизни неправильно ориентируем ребенка. Иногда по жизни мы не получаем что-то хорошее за свои хорошие дела. Мы, то есть мы работаем, а зарплаты в этот месяц не дали. Там. То есть мы независимо от результата должны выполнять какие-то действия. А ребенок будет нацелен на то, что он что-то сделал, должен получить обязательно.
1: Вопрос в том,
3: а если мама заболеет, допустим, в эти выходные? Деньги. Она обещала в зоопарк, если у него будет 5 звездочек.
1: Это нормально.
3: И она заболела.
1: Это нормально говорить условия, что это
3: все
1: равно ты получишь.
3: Надо оговаривать.
1: Вопрос в том, что мы не пользуемся этим методом постоянно. Мы не пользуемся вот всю жизнь ребенка на какой-то период жизни. Причем прошло, допустим, для выработки привычки 6-7 недель. Да? Прошло это время, мы увидели четко, ясно по таблице, что вот некоторые привычки у него четко получаются. Некоторые нет. Прошло время, мы забыли таблицы, мы живем без таблиц. Прошло время, мы составляем другую табличку. Мы можем те привычки, которые не выработаны, включить в новую, добавить еще чуть-чуть других.
0: Ну, то есть я так понимаю, что этот метод поможет нам, во-первых, если мы видим какую-то проблему, и на этот период мы его берем. А во-вторых, он не запрещает нам дарить подарки просто так и делать что-то приятное для ребенка. Во-вторых, он не запрещает нам вводить какие-то ребенку обязанности, которые он тоже делает просто так, потому что он нас любит.
1: Сочетаем все.
0: А это как просто часть. Вот я, знаете, помню, у меня, у моей средней, пока она не была школьницей, была обязанность это следить за посудой на кухне. Все мыть, убирать посудомойку, чтобы все было чисто. И она у нас получала награды только за это. А когда, например, она смыла полы, то за это награды не было. И один раз она как бы, когда потребовала награду за полы тоже, я сказала, нет, это ты делаешь просто потому, что ты нас любишь.
1: Домашняя.
0: И мы тоже что-то делаем, потому что мы тебя любим. А свою награду ты получаешь за посуду.
1: Часть обязанностей мы делаем, потому что это наши обязанности, и они делают, потому что мы одна семья. Вот смотри, что ты хочешь сделать? Поинтересоваться, что нравится. И бывает такое, когда хочешь, не хочешь, а мы делаем. И он должен это понимать, ребеночек. То есть не за все и не всегда.
2: А что касается вот нематериальных выражений, там, ни конфет, ни свожу куда-то, а похвалы, похвалы просто. Нельзя ли перехвалить ребенка? Вот я, например, люблю свою дочь хвалить, она там что-то сделала, я ее похвалила. Там, это. И вот воспитатель в детском саду говорит, она у вас просто вся захваленная, она привыкла, что ее всегда хвалят. Вы не боитесь, что это повлияет каким-то образом на ее самооценку? Не будет ли она завышенная?
0: Что когда ее не похвалят, это будет для нее трагедией.
2: Да, да, да.
0: А то она тебя в школу пойдет, да, скоро?
2: Да, и поэтому как-то...
3: Что, я не... За что хвалишь, важно.
2: Я не боюсь перехвалить, но вообще как бы существует ли
1: такая проблема? Хороший вопрос и очень важный, потому что есть две крайности. Либо мы вообще не хвалим, и только на критике, на одергивании, и ребенок вырастет критиканом, ребенок вырастет грубым, дерзким, будет пытаться свои права отстаивать. Если мы перехваливаем, и мы говорим, что какой ты у нас, ты звезда, то, конечно, это другая крайность.
0: А если не звезда, просто сделал хорошо.
1: Одобрение должно выражаться с тем, что приносит его поступок другим людям. То есть помыла посуду, как мне приятно. Посмотри, как она блестит, как солнышко.
0: То есть, то есть направлено не на ребенка, а на родителей, на предмет,
1: и то, и другое.
0: Да?
1: То есть, но не то, что вот ты такой талантливый, да ты у нас вообще супер-пупер, вот, центр земли.
3: Да, я про это и хотела сказать, что да, должно быть правильно.
1: И оно не твое, в общем-то, да, то тебе дано это, дано Богом.
0: Вот. А у тебя, Кать, почему
3: надо
0: такое мнение?
2: У меня такое мнение, потому что у меня ребенок пошел в школу.

0: Там приходят девочки с кошельками, она уже говорит, мама, у нее там кошелек, у нее там прям куча бумажных денег, куча вот таких железных монеток. Она прям покупает и себе, и подружке, и другой подружке. Дай мне на буфет. Ну, я ей, ну, давала деньги, не просто, что там поощряла, ну, просто говорю, хорошо, потому что я понимаю, ты хочешь, на, возьми, купи. Вот так у нас вот такая ситуация произошла. То, что утром будем, Даша, вставай в школу. И тут такой голос, значит, с кровати. Встану только за деньги, если вы мне дадите денег. Но тут, конечно, я вообще уже просто... Для меня это... Я говорю, так, все, больше никаких денег я тебе давать не буду. Это что это такое? Я говорю, это потом ты только у нас все за деньги, что ли, будешь делать? Нет.
1: В принципе, поощрение деньгами — это какой-то такой дешевый метод родителей, потому что он самый легкий. Откупиться от ребенка, да. И вот как дочка рассказывает, что он там пачками деньги лежат у детей, это ненормально. Это потому нормально, что намного сложнее подарить поощрение своим временем, там, да, своими какими-то эмоциями, порадовать ребенка словами, телесно погладить, чем дать деньги. Деньги проще дать.
2: Я согласна. Я согласна, что мы недооценим вообще вот словесное поощрение, одобрение, потому что ну кому неприятно слышать добрые слова в свой адрес, комплименты, даже да, кошки. Это и детям, да, и даже кошке приятно.
3: Спасибо, девочки, спасибо. Прямо захотелось попробовать еще, чтобы больше было в семье действительно таких радостных минут. А сейчас мы узнаем, что же там Катя налепила из марципана, и действительно здорово. Я знаю, что ее дочка это очень любит.

После того, как мы перемололи орехи для нашего марципана, нам нужно сварить сахарный сироп для него. Когда у нас вечерком выдается такая возможность вместе сготовить что-нибудь со своей дочкой, то для нее, пожалуй, это самое любимое время. Она вообще любит разное творчество – рисовать, лепить. А уж особенно, если лепить из марципана, и потом можно будет все это съесть. Вот это особенное удовольствие. После того, как вода закипела, нужно еще несколько минуточек наш сироп поварить, чтобы он чуть-чуть загустел. Но только следите, чтобы он не начал превращаться в карамель, иначе уже будет поздно. Вот наш сироп поварился, и можно засыпать наши орехи. Орехи высушены хорошо. Они не должны быть слишком переувлажнены, иначе получится жидкая масса. Сначала это больше похоже на кашу, что ли, такую пшенную кашу. Но даже в течение нескольких секунд уже видно, как масса начинает загустевать и уже скоро превратится в рассыпчатую массу, из которой можно лепить. Наш марципан практически готов. И после этого обычно начинается самое забавное. Начинается украшение. Можно сделать это по-разному. Пока он горячий, он еще довольно-таки жидкий. И поэтому можно сделать так. Взять несколько формочек животных. Например, свинка, бегемотик или еще какие-то, какие у вас есть в запасах. Разложить их красиво. И просто ложкой аккуратно выложить массу в эти формочки. А потом остудить. Если у вашего ребенка хватит терпения, и он дождется того, что марципан остынет полностью, тогда уже из него можно будет лепить руками,

0: Я буду продолжать хвалить свою Настёну, только теперь постараюсь это делать правильно.
1: Для себя узнала, что мой любимый метод наказания не такой действенный, как поощрение. Буду теперь поощрять свою дочку словами и ласками.
2: Сегодня я поняла, что в воспитании моей дочки у меня мало поощрений, поэтому будем работать в этом направлении. Будем поощрять.
3: Пробуйте, ищите различные методы поощрения вашего ребенка. И иногда ваше личное время, уделенное ребенку, может быть для него более ценным, чем все остальное.
4: Настоящее воспитание – это не дрессировка. В наших руках много возможностей, в том числе личный пример. Всего вам самого доброго, благословений!

0: как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
8: «Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».
9: Почему мы теряем интерес к жизни и что такое психологическая стагнация?
10: Ну, как я обычно говорю, стагнация, она и есть стагнация, да? Слово само говорит за себя. И психологическая стагнация – это такой застой, когда человек перестает развиваться, смотреть в будущее, стремиться к каким-то большим смыслам и целям, не планирует свою дальнейшую жизнь, дальнейшее развитие, останавливается в развитии и цепляется, как следствие или как правило, да, цепляется за прошлое. Это очень видно, можно пронаблюдать за тем, как человек цепляется за прошлые события. Вещи ненужные, уже отжившие от какой-нибудь прабабушки, накопленные там на чердаках. И он все это хранит, и оно дает ему какое-то ощущение стабильности, как будто бы защищенности. Под этим, на самом деле, скрывается страх смерти, страх посмотреть в будущее, признать конечность своего существования и нежелание находиться в моменте, проживать этот момент вот, с удовольствием, потому что страшно. Потому что то, что было раньше, оно как бы стабильно, оно уже было, я за него хватаюсь, я его храню, а то, что будет потом, это непонятно, страшно, я вообще туда смотреть не хочу. Но ведь если я не хочу туда смотреть, это не,

0: факт, что оно не случится, ведь реальность, она не меняется от того, как мы на нее смотрим, под каким углом. В этом случае есть смысл все-таки посмотреть этому страху в глаза, осознать, что мое поведение вот этого накопления всякого старья, да, начиная от вещей до событий, каких-то мыслей, психологических травм и всего остального, это тоже является страхом смерти. Посмотреть этому страху в глаза и начать в этом направлении меняться. Как минимум сделать зачистку по-старому и простроить новые планы на будущее развитие.
1: А способен ли такой человек строить что-то новое, если уже он так прирос к старому? Это стало его второй кожей, а тут нужно все выкинуть, отказаться. Как жизнь с нуля, как заново родиться? Мне кажется, это такой удар по психике человека, наоборот.
0: Удар. Изменения, они, в принципе, бывают болезненные и чаще всего. И способен ли он? Способен. Способны все. Другой вопрос, насколько он осознан, насколько он желает быть осознанным. Потому что... Неосознанность, она, ну вот в данном контексте, она чаще всего скрывает, ну как бы не то, чтобы он не понимает, он не желает понимать, потому что ему страшно. И вот если он не может преодолеть этот свой страх, тогда он остается в этом неосознанном состоянии. А способен ли? Да, все способны, это точно. А если страшно, ну тогда надо найти специалиста или как-то этот вопрос решить и все-таки попробовать идти, потому что страшнее, если ты пропустишь жизнь и в итоге не получишь тех результатов, о которых... Ну, каждый мечтает. У каждого есть внутри вот свои потребности, желания, которые для него очень важны. Я на практике могу сказать, я же общаюсь с большим количеством людей и смотрю глубоко в души. Кто-то, у каждого есть какой-то один или два или три основных смысла жизни. То, что он обязательно хочет прожить. Иногда спрашиваю, там, молодые девчонки, что для тебя фундаментально важно? Если ты это не проживешь, то ты просто, ну вот, все, что жил, было реально зря. Некоторые говорят, я бы хотела родить ребенка. Вот если я не рожу ни одного ребенка, это вот просто какая-то бессмыслица моего существования. Другая говорит, ну, для меня это не так важно. Ну, дети и дети. Я бы хотела вот там стать очень известной там в какой-то, да. А другая говорит, для меня, ну, в принципе, это тоже не так важно. Ну, как бы я могу там маленькое хобби свое иметь, все. Я хочу встретить любимого человека. И действительно, чтобы это был очень любимый и подходящий мне партнер. Ну, то есть у каждого, это только девушек, я, да, там у мужчин другие смыслы. Но суть в том, что у каждого есть эти важные для него смыслы. И то, что кто-то не признается себе в этом, это неправда, что для него это не важно. Просто он закрывает глаза. Страшнее в конце жизни осознать, что ты даже не попробовал. Поэтому вот этот страх сделать этот шаг вперед, он не настолько страшный, как если бы ты все пропустишь и в конечном итоге получишь вообще не те результаты, а так, к сожалению, заканчивается много судеб. И это подтверждает статистика. Не позитивно, но факт. И стоит все-таки пересмотреть свою жизнь в этом смысле.
1: Понятно. Спасибо большое.
0: Благодарю.
2: Иногда жизнь ставит нас перед непростым выбором. Нам предстоит принять важное решение. И мы будто стоим на перекрестке. Слева – стабильность, справа – мечта. Вперед – неизвестность, назад – комфорт. И все бы ничего, если бы не одно «но». Мы не видим карту, мы не знаем, что ждет за каждым поворотом. И в такие моменты принятие решения становится не просто задачей, а настоящей внутренней битвой. Казалось бы, выбор между двумя хорошими или двумя плохими вариантами – что-то сложного. Но именно такие ситуации и становятся причиной бессонных ночей, слез, тревоги и внутренних диалогов в стиле «А если…» Кажется, что одно неверное движение может испортить всю жизнь. Что, если я ошибусь? Что, если выберу не то? Что, если потом пожалею и уже будет поздно? Именно это делает процесс выбора таким мучительным. Особенно, если на кону отношения, служение, профессия, переезд, учеба, судьбоносные перемены. Иногда кажется, будто сердце и разум затеяли войну, и нет арбитра, способного их примирить. Американский писатель и философ Уильям Джеймс однажды сказал, когда нам нужно принять важное решение, но мы откладываем его, мы как будто...

будто живем с фоновым гудением тревоги. Точно подмечено. Оттягивая выбор, мы не избегаем боли, мы просто растягиваем ее во времени. Страх парализует, а неуверенность превращается в фон, мешающий жить. Хорошая новость в том, что существуют инструменты, которые могут помочь. Иногда достаточно просто поговорить с мудрым человеком, и все встает на свои места. А порой и в молитве приходит понимание. А бывает, что полезно сесть с ручкой и листком бумаги и начать выписывать мысли, страхи, за и против, и ситуация хотя бы немного, но начинает проясняться. Я хочу предложить вам 8 практических методик принятия решений. Это не волшебные палочки, не гарантия идеального результата, но каждая из них помогает получить больше ясности. Возьмите себе на вооружение ту, которая покажется вам самой эффективной лично для вас. Возможно, она однажды сэкономит вам пару сотен нервных клеток и мучений. Первая техника – это матрица плюсов и минусов. Конечно, это классика, но как все гениальное работает отлично, так и здесь. Берете лист бумаги, делите его на 2 колонки – плюсы, минусы. Пишите честно все, что приходит в голову. Можно даже добавить 3-ю колонку – последствия. А для усиления эффекта присвоить каждому пункту вес по шкале от 1 до 5. Например, вы думаете, уехать ли учиться в другой город. В плюсы пишем престижное образование, например, новые знакомства, развитие. В минусы – скучаю по дому, расходы, страх одиночества и так далее. И тогда вы начинаете видеть, что перевешивает. Главное, не торопитесь. Иногда ответ приходит уже в процессе выписывания. Вторая техника – SWOT-анализ. Это техника из мира бизнеса, но она отлично работает и в личных решениях. Суть ее заключается в том, что вы рассматриваете свою ситуацию по 4 направлениям. Первое – это сильные стороны этого выбора. Второе – слабости. Третье – какие возможности откроются. И четвертое – какие угрозы несет в себе это решение. На английском первые буквы названий каждого пункта складываются в аббревиатуру SWOT. Чтобы провести такой анализ, начертите большой квадрат и разделите его на 4. В одном секторе распишите все сильные стороны, во втором – все слабые стороны, в третьем – все открывающиеся возможности и в четвертом – все угрозы. Например, вы хотите начать вести блог, но все никак не можете решиться. Вы садитесь и выписываете по этим секторам. Сильные стороны, вы креативные, умеете писать и так далее. Слабости, мало времени, страх, неизвестность и так далее. Возможности, рост, новые знакомства. Угрозы, критика, выгорание. Постарайтесь в каждом секторе написать по 10 пунктов для полноценного анализа. Когда вы видите это все в одном месте, появляется объем, а не просто путаница эмоций. Когда перед глазами 4 сектора – в сильные, слабые стороны, возможности, угрозы – вы перестаете вариться в эмоциях и начинаете видеть ситуацию как аналитик. Задайте себе вопросы. Что перевешивает – плюсы или минусы? Какие возможности реалистичны, а какие иллюзорны? Какие угрозы действительно значимы, а какие надуманы? Третья техника – это метод 10-10-10. Его разработала Сьюзи Уэлч. Одна из моих любимых методик на самом деле. Очень помогает вынырнуть из эмоционального коктейля здесь и сейчас. Суть метода в том, чтобы задать себе 3 вопроса. Как я буду чувствовать себя через 10 минут после этого решения? Как я буду чувствовать себя через 10 месяцев? Как я буду чувствовать себя через 10 лет? То есть минуты, месяцы, года. 10, 10, 10. Допустим, вы размышляете, разрывать ли контракт с человеком или организацией, с которой у вас сложные отношения. Сейчас вы кипите. Возможно, только что произошел конфликт, обострение недопонимания. Через 10 минут эмоции все еще бурлят. Через 10 месяцев, возможно, это уже забудется, и все покажется не таким значимым. А через 10 лет, будет ли этот контракт и его разрыв по-прежнему иметь значение? Или наоборот, вы будете жалеть, что поступили резко,

и не попробовали договориться. Этот простой фильтр 10 минут, 10 месяцев, 10 лет помогает расставить приоритеты между сиюминутным и по-настоящему важным. Четвертая техника – это шкала оценок от 1 до 10. Или по-простому – шкалирование. Иногда все, что нужно, это задать верные вопросы. Например, насколько это решение важно по шкале от 1 до 10? Насколько оно долгосрочно? Насколько оно необратимо? Если все ответы выше 7, подходите к вопросу с максимальной ответственностью. Если 3-4, тогда, может, вы просто слишком тревожитесь из-за того, что не настолько катастрофично. Этот метод помогает прояснить важность. Когда вы оцениваете степень значимости решения, его необратимость или долгосрочность, вы лучше принимаете, стоит ли сейчас вкладывать энергию, ресурсы и время в этот выбор или просто отпустить. Также он сужает неопределенность. Часто внутри крутится хаос. Важно, не важно. Нужно, не нужно. Цифровая шкала дает форму этому хаосу и переводит его в более логичную плоскость. Еще он выявляет истинные страхи. Если что-то оценивается высоко по тревожности, но низко по важности, это может говорить о внутреннем страхе, а не об объективной угрозе. Осознание этого позволяет принять более трезвое и зрелое решение. Этот метод помогает нащупать направление дальнейшей работы. Если вы видите, что решение оценивается как важное и необратимое, но у вас низкий уровень уверенности, значит, нужно искать информацию, просить совета или подключать другие техники. Шкала подсказывает, куда двигаться дальше. Ее используют в паре с другими техниками. Пятая техника – это метод ролевых позиций. Это техника из коучинга. Представь ситуацию с трех точек зрения. Первая роль – ты сейчас. Вторая – наблюдатель со стороны. Третья – ты другой участник ситуации. Например, твой близкий друг или начальник. Важно попробовать реально сесть на другой стул и проговорить от лица наблюдателя. Или встать на место другого. Это однажды помогло одной девушке. Назовем ее Алина. Ей помогло это не совершить импульсивное решение на эмоциях. Она стояла на перроне с телефоном в руках. Палец навис над кнопкой «Отправить». Сообщение было коротким. «Мне надоело. Я ухожу. Мы больше не вместе». Она встречалась с Никитой почти 2 года, и за последние месяцы чувства остыли, разговоры стали напряженными, а поддержки все меньше. Никита стал резким, ироничным, часто пропадал. Алина чувствовала себя совершенно нелюбимой. В этот роковой момент ее подруга присылает ей голосовое с предложением – прежде чем сжечь мосты, сделать вот это упражнение. Алина уже в слезах, едет домой, садится. Один стул. Сама Алина сейчас. Я злюсь, я устала, он не ценит. Я не могу больше все это тянуть. Меня будто не замечают. Я как будто в одиночных отношениях. Она пересаживается на второй стул. Наблюдатель. Тот, кто не в сердце, а в разуме. Алина сейчас на грани. Она устала, это правда, но ее решения реактивные. В этом сообщении нет плана, только боль. Она не говорила Никите, что ее на самом деле задевает. Она молчит, а потом уходит. Это незрелое расставание, это эмоциональный бунт. Алина замерла. Она и правда никогда не обсуждала чувства, просто копила. Тогда она перешла на третий стул, стул Никиты. Попробовала говорить от его лица. «Я чувствую, что она отдалилась. Я не понимаю, чего она хочет. Я стараюсь быть рядом, но когда она молчит, я не знаю, что происходит. Иногда мне тоже больно, но я не умею говорить об этом. Я думаю, если бы я был ей не нужен, она бы давно ушла. А она все еще рядом. Значит, все не так плохо». Алина не сдержала слез. Но теперь она плакала не от обиды, а от сожаления. Она вернулась на первый стул и вместо «Я ухожу» написала «Нам нужно поговорить. Без обвинений. Я хочу быть честной с тобой. Мне плохо. Но я не хочу убегать. Я хочу понять. Давай попробуем услышать друг друга». А теперь про шестую технику.

Называется она «Дерево решений». Она заключается в том, чтобы нарисовать дерево, у которого в корне сама дилемма. От нее две основные ветки – «да» и «нет». От каждой ветки по три последствия, а от них еще по два. Например, вам предложили новую работу. Если скажете «да», это переезд, новый коллектив.

сказать, засуха. Я так делаю с большим удовольствием. Беру разного цвета ручки, лист побольше, чай и погружаюсь в размышления. В голове все раскладывается по полочкам. Седьмая техника – это метод обратного мышления. Один из самых нестандартных способов. То есть думать от обратного, спросить себя, что может испортить все в этой ситуации? Как не попасть в ловушку? Что точно не стоит делать? Иногда просто легче понять, чего не делать, чем сразу понять, что делать. Этот метод особенно эффективен, когда речь идет о токсичных отношениях, финансах, проектах. Он обостряет здравомыслие и включает инстинкт самосохранения. Одна знакомая применила его как раз в тот момент, когда стояла у окна с чашкой кофе и смотрела, как под окнами припарковался автомобиль, из которого вышел молодой человек, с которым она третий месяц была в отношениях. Он был красивый, уверенный, харизматичный, всегда с цветами. И вроде бы он ухаживал, вроде бы знал, что сказать. Но каждый раз, когда она говорила о ценностях, вере, границах, он или переводил тему, или шутил, а иногда злился. После встречи она чувствовала опустошение, а не радость. Он часто исчезал, не писал по 2 дня, а потом приходил с эффектом и подарками. Катя была на грани, продолжать или уходить. И она прям села с блокнотом, что может пойти плохо. Я выйду за него замуж. Он продолжит игнорировать мои ценности. Я стану девушкой под настроение, буду все время чувствовать, что со мной что-то не так. Постепенно утону в вине, тревоге и постоянных попытках понравиться. А он будет приходить и уходить, может даже изменять. В какую ловушку я могу попасть? В ловушку внешности и эффекта. Он яркий, но он не мой. Я не могу быть с ним собой. И если я останусь, я перестану уважать себя. Меня увлекает его стиль, но не его суть. А что точно не стоит делать, думает она? Молчать, уговаривать себя, идти за чувствами, игнорируя разум, надеяться, что переделается, ждать, что он сам изменится, играть в «я его спасу». И тогда, честно посмотрев на свои записи, она поняла, что она на грани предательства самой себя и сделала нелегкий, но правильный выбор. И восьмая техника – это матрица 4 исходов. Расскажу на примере ситуации Даниила. Он графический дизайнер, который оказался перед выбором – оставить стабильный, но, по его мнению, душный фриланс или рискнуть и принять предложение от молодой студии с творческими проектами, но без гарантий. Его метало из стороны в сторону, пока он не решил использовать как раз эту технику. Он выписал, что хорошего будет, если он примет предложение, что хорошего будет, если не примет, что плохого не будет, если примет, и что плохого не будет, если не примет это предложение. И этот простой список на бумаге помог ему увидеть скрытые слои решения. Не просто «уйду, останусь», а «получу возможность», потеряю рутину, освобожусь от выгорания, потеряю зону комфорта. Этот метод хорош тем, что снимает иллюзию правильного выбора и показывает, что каждое решение имеет цену и выгоду. Когда вы видите не только, что получите, но и от чего избавитесь, становится легче принять решение с ясной головой. Итак, 4 вопроса этой техники. Что будет, если я приму это решение? Что будет, если я не приму это решение? Чего не будет, если я приму это решение? И чего не будет, если я не приму это решение? Мы, конечно, можем с вами просчитать, сравнить, рассчитать, но только Бог видит будущее. Только Он знает, какой путь приведет к жизни, а какой к тупику. Молитва – это не только просьба «Господи, скажи мне, что делать». Это «Господи, веди меня, даже если я не все понимаю». Иногда именно во время молитвы приходит мир в сердце. Или наоборот, беспокойство, которое становится сигналом «не туда». Бог может говорить через Писание, людей, обстоятельства. Важно быть настроенным на Его голос. Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога.

0: отстающего всем, просто и без упреков, и дастся ему.
1: Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.

0: не секрет, что процесс выздоровления — это не сама цель,
1: да.
0: Это не какой-то результат, это именно действительно интересное, увлекательное путешествие.
1: Это путь.
0: Да, это путь.
1: Я всегда говорю, что будет сложно, будет невероятно сложно, но будет интересно.
0: Ну вот мы говорим про созависимость, про зависимость, да, про вот ступени вот этого выхода. Говорим про отрицательные стороны, а может быть есть вообще полезные зависимости?
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: пока мы живы, можно все исправить.
1: Вы знаете, Мария, на начальной стадии любая зависимость полезна. Ну, так кажется человеку. Когда человек первый раз попробовал алкоголь, наркотики, когда он первый раз сыграл, и он выиграл там,

0: пару тысяч рублей выиграл, как так? Или когда получил самолетворение, или там, ну, не знаю, еще что-то другое сделал, он чувствует удовлетворение. И, как мне однажды сказала девушка на консультации, знаете, когда я попробовала первый раз наркотик, я поняла, что я этих ощущений, вот этого кайфа искала всю свою жизнь. То есть, скажем так, я нашла то, что я искала всю свою жизнь. Поэтому, да, на начальной стадии кажется, что и наркотики, и алкоголь, и остальные предметы зависимости, они что-то нам дают. Но надо здесь помнить, что вместе с тем, что они что-то нам дают, какой-то кайф, какое-то ощущение жизни, счастья, полноты, мнимой полноты жизни, но они забирают. И то, что они забирают, несравненно больше того, что они нам способны дать. Поэтому, отвечая на данный вопрос, можно сказать однозначно, что зависимостей хороших не бывает. Любая зависимость разрушает человека, разрушает его личность, разрушает его здоровье, разрушает его способности адекватно мыслить. Но не все так плохо.
1: Подождите, а вот там у меня, к примеру, есть друг, да, ну, допустим. И вот вы говорите о каких-то там зависимостях плохих, а я вот хочу ему помочь. И знаете, я там больше знаю, да, там я там старше его, мудрее, умнее, ну даже если там не старше, да, умнее, мудрее, я лучше знаю. Мне важно, чтобы он жил хорошо. Ну вот почему? Вот хорошая же у меня зависимость других-то нравоучать. Чем она плоха?
0: Ну, может быть, это не совсем зависимость. Ну, вот, да. Просто такое, скажем так, желание показаться умнее, чем другой. Потому что, когда мы принижаем другого человека, на его фоне мы кажемся лучше и выше.
1: Но вот это не есть эффект созависимости?
0: Ну, в чем-то да. Конечно,
1: одно из проявлений. Созависимость — это зависимость как раз-таки нравоучения.
0: Ну, я хотел вам рассказать как бы о других вещах. Дело в том, что когда мы работаем с зависимостью, с зависимыми, как бы следующий уровень, на который они должны выйти или перейти, это уровень независимости.
1: Это интересно.
0: Уровень независимости. Это стать свободным от любой зависимости. Но есть еще третий уровень, о котором также рассказываю ребятам, тем людям, с которыми я работаю. Следующий уровень, то есть первый уровень, это зависимость и созависимость. Второй уровень, это независимость. А третий уровень, это взаимозависимость. Вот взаимозависимость не то что полезна, она жизненно необходима каждому из нас. Почему? Потому что построено на доверительных отношениях, честных отношениях, отношениях, построенных на искренности, любви, взаимопонимании. Вот. Это вот тот уровень, к которому нужно стремиться и мне, и вам, и это, скажем так...
1: Нам всем.
0: Да, это та цель, которую я показываю, которую нужно добиться, выздоравливая и от зависимости, и от зависимости. Именно взаимозависимость, такая здоровая зависимость друг от друга, не больная, не болезненная.
1: А вот мы сказали вот про эту цель, да, то есть вот какие-либо отношения, да, там, любые, точнее, вот эти зависимости, да, и вот зависимость как зависимость, как вот эта вот болезнь, это начальный, так скажем, этап. Цель — это у нас вот именно выздоровление. Сам путь, вот из каких принципов, из чего состоит вот этот путь, то есть как прийти вот к этой цели, как вот сделать вот это приключение, как его, из чего его?
0: Хорошо, Мария, расскажу вам такую историю. Есть такая история, что царь Гиерон, это во времена Архимеда, построил корабль. Здоровый-здоровый корабль. Корабль назвали в честь того города в столице Сиракузия. И этот корабль был построен в подарок фараону Птоломею. И корабль был настолько большой, что его не могли спустить на воду. Но Архимед сказал, что я сделаю это один. И он построил сложную систему блоков и один спустил этот корабль на воду. Что я хочу сказать этим примером? Выздоровление — это не магия. Выздоровление от зависимости и от созависимости — это технология. Понимаете, что можно тысячу раз, можно всю жизнь делать действия, которые не

0: приносит результаты. А можно наоборот делать одно действие, два, три действия, которые дадут непременный результат, как исцеление от созависимости или от зависимости. Поэтому выздоровление – это технология, это набор определенных инструментов, которые я даю своим клиентам, которые помогают исцелить душу, помогают созидать вот этого нового человека, изменяя его, меняется образ мысли, меняется сама жизнь, меняется окружение, меняется все в его жизни, происходит исцеление, и человек становится свободным от созависимости, свободным от зависимости.
1: То есть, если я вас правильно поняла, то есть это изменение мышления, да, самого человека. И ну, сначала признание какой-то своей ошибки. Да,
0: начинаем мы с первого шага. Самый первый шаг, с которым мы начинаем, это признание. Признание, что в моей жизни есть вот такая-то, такая-то проблема. И поверьте, дается очень с трудом. Многим очень сложно признать, что в его жизни есть проблема.
1: Как мы должны это признать? Только в голове или признаться кому-то, подойти и сказать это? Или как-то написать?
0: Признаться перед собой. В первую очередь перед собой. Но причем даже вот этот шаг, он дается, как я уже сказал, дается с трудом. Сначала, знаете, говорят, да, у меня есть проблема, но еще все решаемо. Знаете как, вот вроде бы и признался, и... Но не до конца.
1: А вот ему хуже, чем мне, да? Я еще не на той.
0: Да, да, это любимое занятие, смотреть по сторонам, да, что вот этот человек, и у него вообще, там, я на, него, на его фоне выгляжу даже очень ничего.
1: Ну да, даже знаю, есть вот, если брать из разряда каких-то зависимостей, даже трудоголизма, некоторые говорят о том, что, ой, там, ой, этот отпуск вообще там 10 лет не брал, а я-то знаю, чем себя занять, у меня получается, там, что ты делаешь, к примеру, после работы, есть какое-то хобби? Работа.
0: Работа.
1: Вся моя жизнь — это работа.
0: Работа,
1: и,
0: да.
1: И человек, ну, какой-то другой, думает, я еще не больной, вот ему хуже.
0: И здесь надо понимать, что выздоровление требует изменений.
1: У созависимого, то есть так же, да?
0: Да.
1: То есть,
0: требует своих собственных изменений. То есть для того, чтобы твоя жизнь изменилась, нужно самому начать меняться. То есть требует, это пугает. Почему? Потому что не все люди готовы меняться. Менять образ мысли, менять свою жизнь, менять свои поступки, менять свои слова, менять свои привычки. Это сложно, и это пугает на самом деле. Но мы не сможем изменить свою жизнь, не начав меняться.
1: Согласна с вами полностью. Приведу пример, наверное, из своей жизни. Я когда была помладше, в каникулы, у меня была такая неделя, когда я просто иногда ничего не делала. Я целыми днями могла смотреть телевизор. В какой-то момент мне это надоедало, и я думала, чем же меня занять? И вот мне так скучно, и вот я, ну, от этого нечего делать, я начинаю возвращаться, это еще тогда были телевизоры, да, то есть, и вот я сижу и смотрю, и в какой-то момент я осознала, что так, что-то вот духовная какая-то сфера куда-то у меня ушла, мне уже ничего становится неинтересно, никуда я уже не хочу ни физически
0: апатия
1: выходить, апатия начинается. И я такая думаю, так, походу, пора что-то менять. Я уже начинаю быть зависимой от того, что мне просто хочется смотреть, ничего не делать.
0: Да.
1: Моя жизнь неинтересна, мои там отношения идут вообще на нет. И, соответственно, вот это вот опустошение.
0: Ну, Мария, здесь, знаете как, это не должно вас пугать, поскольку путь выздоровления — это не прямой путь. Знаете,
1: А как? Вот я признала свою ошибку, а что вот дальше?
0: Вы знаете, как, вот, допустим, как я учу английский? Я занимаюсь, и я не вижу прогресса в изучении английского языка. Я сам вот субъективно я смотрю на свой жизненный путь, на свою жизнь, я не вижу, что я что-то стал больше знать. А потом раз, там кто-то мне позвонил, с кем-то поговорил на английском, я понимаю его, он понимает меня. Понимаете, то есть очень часто, скажем так, мы должны понимать, что прогресс, он бывает скачкообразным. То есть не всегда, скажем так, все на позитиве, все будет хорошо. И здесь надо помнить, что срыв – это часть процесса выздоровления. То есть вот как вы говорите, да, начали тупо смотреть телевизор, уже ничего не хочется, апатия – это срыв. Встаем поднимаемся и идем дальше. То есть срыв — это часть процесса выздоровления.
1: А у созависимого какие могут быть срывы? То есть как это может проявляться? Вот он признал, а дальше...
0: Целая даже есть тема. Я думаю,

0: об этом обязательно поговорим. Вот как проявляется срыв. Ну, как правило, то есть он возвращается к тем ролям, о которых мы рассказывали на прошлой передаче.
1: Про спасатель, кармана. Жертва и преследователь.
0: Да. Он когда срывается, он опять начинает контролировать, ругать, жаловаться. Вот, к этому все сходит.
1: Спасибо. Какие еще принципы? Что еще нужно знать? Что делать?
0: Но поскольку созависимый человек полностью поглощен контролем за зависимым человеком, то знаете, как жизнь созависимого можно проиллюстрировать автомобилем с двумя рулями. Как вы думаете, вот автомобиль с двумя рулями, далеко мы уедем?
1: Ну, если только очень сильно договориться.
0: Ну, вряд ли это получится. Но да. Это будет как в басне. Лебедь, рак и щука, да? То есть каждый будет рулить другую, как бы в разную сторону. Даже если где-то будет это синхронно выглядеть, но это будет не всегда. То есть вы понимаете, что это чревато определенными последствиями. Не бывает автомобилей с двумя рулями. Далеко мы на нем не уедем. Вот поэтому еще как бы выздоровление созависимости, оно, знаете, как похоже на маму. Маму, внутри которой ребеночек. Вот до определенной поры ребеночек развивается, и он связан с мамой пуповиной. Есть такое, да?
1: Конечно.
0: Но когда ребенок рождается, для него жизнь необходима. Что сделать с пуповиной?
1: Перерезать.
0: Перерезать. Почему? Потому что если мы будем его жалеть, если мы будем ждать и пуповину не перережем, он не сможет жить. Для него, для ребенка, родившегося ребенка, жизненно необходимо перерезать пуповину. Но что мы делаем? Ведь созависимый человек — это фактически человек, который на пуповине удерживает взрослого уже ребенка. Друзья мои, отпустите его. Перережьте пуповину. Позвольте ему самостоятельно принимать решение, позвольте им самостоятельно жить, да, это чревато последствиями. Иногда, знаете, доходит до очень печального, когда ребенок лежит в подъезде там, в алкогольном или в наркотическом угаре, простите, родители просто переступают через него и идут к себе домой, но до дома его не пускают.
1: Это пренебрежение.
0: Отпустить его с любовью. Угу. Потому что иногда нужно предпринимать даже такие шаги, чтобы помочь ему выздороветь. Иногда даже такие. Почему? Потому что что такое перерезать пуповину? Нужно понимать, что когда ребенок вырос, он должен отлепиться от родителей, отделиться. И должен, это должно произойти на всех уровнях. Это должно произойти территориально, это должно произойти эмоционально. Это должно произойти финансово, в конце концов. То есть... Нормально это, когда ребенку 35 лет, а мама ему до сих пор дает деньги на то, чтобы он жил.
1: Я знаю, что люди и в 50 мамы контролируют и говорят о том, что ты там шапочку надел. Там. И причем люди это высокого достаточно ранга, высокого поста.
0: Понимаете, это люди, которые не перерезали вот эту пуповину, соединяющую их с ребенком. Угу. Они пытаются на коротком поводке удерживать рядом с собой. Ребенок живет с родителями. Ребенок то есть взрослый человек становится ребенком, становится не самостоятельным ребенком, живет на деньги родителей. То есть мы фактически спонсируем наших наркоманов. То есть мы являемся не помощниками, а мы являемся пособниками. Поэтому очень важно спросить сегодня, а кто я? Я помощник или я пособник наркоману, алкоголику, ребенку, который... страдает игровой зависимостью и так далее. Кто я? Я помогаю или я пособником? То есть, если этот ребенок у меня живет, я его кормлю, пою, даю ему деньги, у меня крепко с ним эмоциональная связь, я являюсь, скорее всего, пособником. Поскольку он взрослый человек, он должен уже жить самостоятельной жизнью, он должен принимать самостоятельные решения. И это такая вот боль.
1: Конечно, у него есть свои мозги, есть свое мнение, он вообще человек и личность, поэтому как бы контролировать и руководить его какими-то действиями.
0: Поэтому, это... да, я сегодня хотел бы сказать очень как бы, важную, очень нужную мысль, что мы бессильны. Я подчеркиваю, мы бессильны удержать мужа или ребенка от употребления наркотиков, алкоголя, игр и так далее. Помните, что самый первый шаг в 12-шаговой программе – это мы признали свое бессилие. Мы признали свое бессилие пред алкоголем, пред наркотиками, пред зависимостью. Мы признали, что мы в желаниях контролировать другого человека над собой потеряли контроль. Поэтому, пожалуйста...

0: не пытайтесь спасти. Доверьте эту работу, скажем так, профессионалам, а сами займитесь собою, своей жизнью, скажем так, своим спасением.
1: Есть такой пример, как куколка и бабочка, да, когда бабочка не может стать бабочкой, прежде чем не разорвет сама кокон. Да, и,
0: если когда... мы поможем куколке разорвать кокон, то бабочка не сможет жить.
1: Угу. Да.
0: Вот, знаете, вот точно так же, да, мы очень часто губим жизнь других людей. Мы пытаемся за них вот разорвать кокон, пытаемся за них прожить их жизнь, но мы этим самым не помогаем. Мы этим самым губим наших близких. Вы знаете, вот очень то же самое, есть такой пример, когда вот как орленок учится летать. Вот иногда вот с этого высокого гнезда маме просто надо что сделать, орленка?
1: Подтолкнуть.
0: Да, скинуть. Простите, звучит со стороны жестоко. Но иначе, если он останется жить все время в этом гнезде, вырастет здоровый дылда, и он не сможет жить самостоятельно. Поэтому крайне необходимо начать себя. Единственный человек, которого я сегодня могу изменить, это я сам. Поэтому вот с этого начинается выздоровление, исцеление от созависимости, когда мы правильно объясняем роль, которую должен вести, проживать созависимый человек. Вот правильную модель поведения.
1: Да, это как, наверное, вот Бог. Он же создал нас, мы же в этот мир приходим сами, самостоятельно. В том плане, что одни мы... Очень редко, когда вдвоем, да, выходим мамы из животика, и умираем мы тоже одни. Поэтому это изначальная такая схема, когда мы приходим как часть Творца, которая заложена в нас, вот это вот ум, да, вот это сознание, которое в нас есть. То есть, что мы должны научиться проживать жизнь самостоятельно.
0: Ну, здесь еще есть один маленький секрет. Дело в том, что созависимое есть такое яркое желание контролировать жизнь другого, помочь ему изменить свою жизнь.
1: Да.
0: Но, знаете как, мы можем сделать перенос. Перенос, скажем так, на свою жизнь и перенос на жизнь другого созависимого. Когда один созависимый перестает контролировать своего близкого, но начинает помогать другому созависимому человеку. Знаете, это происходит вот этот процесс, который я называю «спасая других, спасаешь себя сам».
1: Да.
0: Я вспоминаю эту историю, когда поезд, набитый битком военнопленными, вез этих несчастных людей в концентрационный лагерь. Была очень холодная ночь. И вот я читал вот этот рассказ, когда, может быть, слышали эту историю, когда молодой человек, говорит, со мной рядом был настолько плотно забит, что все стояли стоя. И была очень холодная ночь. И дедушка, который стоял рядом со мной, я чувствую, что он стал замерзать. И я его стал это тереть. Я стал его греть. Вот. И так он делал всю ночь. И когда пришел поезд, приехал на
1: пункт назначения,
0: да, пункт назначения, открыли вот эти вот двери вагона, увидели, что все люди замерзли, кроме вот этого молодого человека и дедушки. То есть, когда мы помогаем другому человеку, когда мы созависимая женщина начинает помогать другим созависимым женщинам, она сама исцеляется, и она помогает другим людям. Вот этот перенос, он жизненно необходим. То есть вот это так называемое служение,
1: да.
0: Пассивное служение в жизни общества, оно обладает исцеляющей силой. Давно известно, что ребята, которые остаются работать в реабилитационном центре, волонтерами, консультантами, они продолжают свое выздоровление.
1: Но помогает тем,
0: легче,
1: тем, кто с тобой находится, так скажем, на одном плоту. То есть ему было холодно, и этому дедушке было холодно.
0: Да.
1: То есть вот он тем самым и о себе позаботился. Вот я говорю, то есть когда мы рождаемся, так скажем, единоличником, таким личностью, и видим проблему другого человека, что вот она есть и у нас, но вот этим телодвижениями он помог себе и, соответственно, другому, а не просто, когда мы начинаем заботиться и думать о том, что важно и нужно, не видя сам корень.
0: А вообще вот выздоровление – это набор определенных шагов, шагов жизненно важных. И начинаем, скажем так, работу с окружения. То есть что такое поменять окружение, что это такое. Это означает, что

0: нужно поменять тех людей, с которыми общаешься. Это необходимость посещения групп. В данном случае это анонимные, созависимые и, скажем так, им подобные. Угу. Это обязательно наличие наставника. То есть человек, который поможет, который видит эту проблему со стороны, поможет тебе, наставить тебе, как правильно идти. Фактически. Исцеление зависимости, созависимости – это как помочь ребенку научиться ходить. В первое время его нужно поддерживать.
1: Конечно.
0: За две руки, за руку. Нужно поддерживать, потому что это первые шаги даются с большим трудом. Нужен наставник, угу. Нужен такой лидер, который поможет человеку, скажем так, выкарабкаться из сетей созависимости. Угу. А дальше мы обучаем новым привычкам. Угу. Почему? Потому что многим людям, с которыми мы работаем, уже не свойственно читать нормальные книги. Uh-huh. Мы помогаем им вернуть в их жизнь хобби, uh-huh. спорт, любовь к себе. Uh-huh. Просто мы предлагаем просто сходить там постричься на маникюр. Uh-huh. Знаете, это для многих созависимых людей это давно забытые вещи, которые необходимо сделать, чтобы вот вновь начать себя любить. Вот мы учимся навыкам позитивного мышления. Uh-huh. Мы учимся самому главному, что должен научиться любой созависимый человек, это навык работать с его тягой. Перестать думать, постоянно думать о нашем близком человеке. Это тоже навык. Uh-huh. Вот, мы обучаем окружению, привычкам, принципам, как я уже вам рассказывал, это духовно-нравственные принципы, которые делают нас тверже, которые делают нас лучше. Что такое принципы? Вот в христианской церкви это что такое? Что за принципы?
1: Принципы духовные, что должны быть принципы? Честными, добрыми,
0: 10
1: помогать.
0: 10 заповедей.
1: Да, 10 заповедей.
0: Это принципы. Дальше.
1: Это законы, да.
0: В реабилитационном процессе основной принцип – это честность. Угу. Дальше. Ответственность. Возьми ближнего как самого себя.
1: Ну, то есть такие же церковные,
0: да,
1: моральные,
0: да, да, да,
1: нравственные.
0: Не зависеть, угу. Не завидовать, быть верным, помогать другим людям. Вот, и так далее, так далее, так далее. Мы обучаем вот этим принципам. Что такое принцип? Это первоначало, это основа, угу. Это угу. Фундамент нашей жизни. Мы обучаем новым ценностям. А что угу. такое ценности в нашем случае? Ценность в нашем случае – это семья. Как правильно общаться в семье, как правильно строить взаимоотношения, как правильно строить взаимоотношения с детками. Мы уже поднимали, скажем так, ответы на эти вопросы. Это невероятно ценно. Ценность – это то, что делает нашу жизнь ценнее. Это наша семья, дети, любовь, здоровье, хобби, образование, статус, саморазвитие, независимость. Дальше обучаем их построению целей. Это построению правильных целей, поскольку и в исцелении зависимости, и в лечении созависимости нужна цель. Угу. Потому что если не будет цели, не будет и чего? Мотивации.
1: Конечно.
0: Для чего мне это нужно? Поэтому ставим большие цели, к которым человек в своей жизни стремится. Дальше мы помогаем заново полюбить себя. Угу. Это, знаете как? Это заново взглянуть на самого себя. Это заново, по-другому начать думать о себе, думать позитивно, хорошо. Это подняться не только в своих глазах, но и в глазах окружающих, перестать быть серой мышкой. И последнее, скажем так, это основа моей работы, это помочь человеку найти смысл.
1: Это смысленность.
0: Для чего вообще жить?
1: Спасибо большое, Александр. То есть я правильно понимаю, что очень важно сохранять в себе принципы вот, духовно-нравственные, да, которые заложены
0: жизни,
1: да, в нас Богом, да, возможно, кем-то заложено церковью, да, то, что это честность, это любовь к себе, да, возлюби ближнего своего, как самого себя, это помощь другим людям, но помощь такая осознанная.
0: Да.
1: Потом хобби обязательно, вот это вот саморазвитие, развитие, которое свойственно здоровой, уравновешенной mm-hmm. личности, взрослому человеку, это очень важно применять на себя, mm-hmm. да, для девушек это еще и, конечно же, красота вкладывать в себя,
0: вкладывать
1: в себя, для мужчин это тоже, да, следить за собой, это имидж, это социальный статус, вот это все помогает в выздоровлении, да, вот в этом вот прекрасном

0: красном пути, в приключении вот в этом вот, да, это те самые шаги, которые должны делать. И, конечно же, это, как все говорят, да, как и Богом заложено, это ответственность. Это ответственность, осознанность то...
1: За свою жизнь, за жизнь.
0: Вот именно, близких. Да, за свою жизнь, да, и, соответственно, как я отношусь к себе, да. Так же я отношусь и к людям.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».

С чего начать восстановление после психотравмы? В этом видео я поделюсь с вами практическими упражнениями, которые смогут вам в этом помочь. Но прежде чем мы перейдем к практическим упражнениям, мне хотелось бы поделиться с вами одним очень важным знанием. Дело в том, что для того, чтобы восстановиться целиком и полностью после стресса или после травмы, или после пережитого насилия, или какой-то другой серьезной катастрофы, необходимо понимать, что это процесс комплексный, в котором бесспорно будут задействованы все аспекты личности человека, такие как тело, эмоции и разум. Вы знаете, вот эта тройственная концепция устройства личности человека, она уже давно была описана в Священном Писании. Апостол Павел писал как-то: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Как мы видим, в представлении о том, кто такой человек, присутствуют все эти три важных составных части. И тело, и душа, то есть эмоции, и дух, то есть наш разум. Это очень важно понимать. В процессе восстановления мы затронем каждый из этих аспектов. Кстати, далеко не сразу медицина пришла к пониманию того, что нужно задействовать именно комплексно, восстанавливая человека после какого-то заболевания или тем более психотравмы. Ну что ж, и начнем мы с вами с тела. Травмированным людям очень тяжело восстановить ощущение своей собственной безопасности. Их тело постоянно генерирует какие-то сигналы о том, что они находятся в опасности. И для того, чтобы начать восстановление, необходимо научить человека ощущать себя в текущем моменте в безопасности. Что для этого нужно? Вот здесь и

пригодятся очень такие практические упражнения, о которых я вам сейчас расскажу. Первое упражнение, которое вы можете сделать для того, чтобы дать своему телу ощущение безопасности, это пройти курс массажа. Это должен быть такой легкий, расслабляющий массаж, который позволит вам ощутить безопасность, который позволит вам понять, что к вам прикасаются в очень безопасных обстоятельствах. Особенно жертвы насилия, физического или сексуализированного насилия, они испытывают большие сложности с тем, чтобы довериться своим собственным телесным ощущениям. Они боятся прикосновений, они не могут на уровне тела почувствовать свою безопасность. Так вот, как раз расслабляющий массаж в спокойной атмосфере с человеком, то есть массажистом, которому вы доверяете, от которого не исходит какая-то угроза, и приятные телесные ощущения дают очень положительный эффект. Конечно, прежде чем проходить курс массажа, вам необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Возможно, у вас есть какие-то противопоказания. Но сам факт того, что вы соединяете телесное ощущение, то есть вы ощущаете прикосновение массажиста в безопасных условиях, сигнализирует вашему телу, что этот мир вообще-то он безопасен. И таким образом вы позволяете телу почувствовать вот то самое чувство защищенности. Еще вот следующий момент для того, чтобы стимулировать подобные процессы в теле, очень помогает плавание. Если вы умеете плавать, и плавание, сам процесс плавания не сопряжен у вас с каким-то состоянием стресса, ну, допустим, если вы не тонули когда-то и не пережили по этому поводу психологическую травму, то плавание способно также очень хорошо и успешно расслаблять организм, давая ему ощущение невесомости и ощущение полного контроля над происходящим. Поэтому плавание в комфортной температуре позволяет телу также ощутить свою собственную безопасность. И здесь, в этом отношении, вы можете выбирать либо массаж, либо плавание, либо комбинировать оба этих способа. Следующее полезное упражнение, которое поможет вашему телу ощутить контроль и безопасность на уровне физических, физиологических переживаний, это дыхательные техники. Их достаточно много, я с вами поделюсь самым простым, так называемым диафрагмальным дыханием. Для этого все, что вам нужно сделать, это занять удобное положение, либо стоя, либо сидя, либо даже лежа. Положить одну руку на живот чуть ниже ребер, вторую положить на грудь и начать медленно вдыхать через нос. Вы вдыхаете глубоко через нос, а выдыхаете через рот, как будто бы задуваете свечу. Давайте попробуем это сделать прямо сейчас. Выдыхать воздух вам стоит медленно и следить за тем, чтобы ваши плечи оставались на месте, а двигался лишь живот. Таким образом, вы осуществляете то самое диафрагмальное дыхание. Делайте это упражнение на протяжении 5 или, может быть, чуть больше минут для того, чтобы успокоиться. Научно доказано, что дыхательные техники способствуют успокоению человека. Это упражнение, кстати, вы можете делать тогда, когда вдруг на вас нахлынула внезапно паническая атака. Вдруг вы ощущаете, что вы находитесь в таком состоянии сильной тревоги. Поэтому в таких экстремальных ситуациях проявление стресса через тело лучше всего, конечно, если есть такая возможность, снять обувь, снять носки и встать прямо босыми ногами на пол для того, чтобы, так сказать, заземлиться, для того, чтобы почувствовать, что вы находитесь на какой-то твердой основе и использовать это упражнение диафрагмальное дыхание. Таким образом, это будет способствовать тому, что вы будете успокаиваться, когда наступает тревога. И через ощущение телесное, через такое замедленное дыхание, вдыхать

вы должны как минимум в 3 раза быстрее, чем выдыхать воздух. Такое упражнение помогает вам ощутить состояние спокойствия. Следующий набор упражнений направлен на проработку ощущений телесных, на проработку умения переживать эти телесные ощущения и их описывать. Это важно для человека, переживающего посттравматическое стрессовое расстройство, потому что у человека, у которого ПТСР, ему очень сложно, во-первых, фиксировать свои телесные ощущения, во-вторых, их описывать. И вот в этой связи мне бы хотелось поделиться с вами несколькими упражнениями, как это можно делать. И первое упражнение, которое можно начать выполнять, называется «Точка опоры». Для того, чтобы его осуществить, не нужно ничего сложного. Достаточно найти стул, или кресло, которое будет достаточно прочно стоять на месте. Не нужно использовать стул, который шатается или который ненадежен. Сядьте на этот стул, почувствуйте, как ваши бедра, ягодицы и спина касаются этого стула. Положите руки на быльца стула или кресла, расслабьте их и почувствуйте, как вес переносится с вашего тела на быльца этого стула или кресла. И находясь в таком положении, постарайтесь, может быть, немножко подвигаться вот в этом кресле и зафиксировать свое внимание на ощущениях соприкосновения между вашим телом и стулом или креслом. Очень важно зафиксировать в этот момент ощущение безопасности. Очень важно научить свой мозг фиксировать телесные ощущения. А ведь помните, одна из проблем, которые порождены посттравматическим стрессовым расстройством, это диссоциация, то есть разрыв связи между телом, между эмоциями и между нашим разумом. Поэтому это упражнение, которое вы можете выполнять в течение 5, может быть, 10 минут, оно поможет вам научиться воспринимать сигналы вашего тела. А поскольку кресло достаточно или стул достаточно прочно стоит на месте, а вы находитесь в удобном положении, то таким образом вы как бы через свое тело даете в мозг сигнал о том, что вы находитесь на какой-то твердой опоре, и вы ощущаете эту опору. Следующее упражнение, которое поможет вам справиться с последствиями посттравматического стрессового расстройства, называется «Ощущение тела». Его цель заключается в том, чтобы почувствовать ощущение от своего собственного тела и назвать ваше тело своим. Как это можно сделать и, собственно, зачем это делать? Ну, начну с последнего вопроса. Зачем это делать? Это нужно для того, чтобы наш мозг собрал воедино и снова почувствовал, что тело принадлежит мне, то есть конкретной личности, и я могу контролировать свое тело. Для того, чтобы выполнить это упражнение, вы можете либо стоять, либо сидеть, занять любое удобное положение. Возьмите вашу левую руку, вытяните и обратите ее ладонью вверх. Правой рукой постарайтесь делать такие постукивающие движения в центр вашей левой руки. Просто делайте это 1 или 2 минуты. В этот момент, когда вы делаете, почувствуйте, что в этот момент пальцы вашей левой руки прикасаются к вашей ладони. Очень важно зафиксировать это ощущение. Через несколько минут выполнения такого упражнения перестаньте его делать и сконцентрируйтесь на тех ощущениях, которые поступают от центра ладони. Это важно сделать для того, чтобы вы почувствовали сигнал, исходящий от вашего тела, когда к нему никто не прикасается. И в этот момент, когда вы это ощутили, скажите такую фразу: «Это моя рука».
скажите, странное упражнение, да, может быть, какое-то необычное или даже мистическое. На самом деле ничего мистического в этом нет. Это исключительно научно доказанные вещи, когда человек, испытывая

ощущение своего тела, он выражает это в словах обладания. Все дело в том, что человек с посттравматическим стрессовым расстройством, он как бы не в ладах со своим телом. Он как будто бы не обладает своим собственным телом. И поэтому, постукивая, переживая вот эти телесные ощущения, фиксируя на них свое внимание и выражая это в форме слов, отражающих принадлежность этой части тела вам, вы восстанавливаете на уровне физиологии вот эту вот идею обладания. Конечно, для человека, который не переживал ПТСР, для него это кажется странным, потому что для него это совершенно очевидная вещь, очевидная практика, очевидное ощущение. Но у человека, у которого есть посттравматическое стрессовое расстройство, даже такая простая мысль оказывается недоступной. Следующее упражнение, которое можно сделать для того, чтобы почувствовать свое собственное тело, почувствовать его целостность, это упражнение называется самообъятие. Когда человек переживает посттравматическое стрессовое расстройство, он как бы перестает ощущать, что его личность находится в каком-то физическом контейнере, в какой-то физической оболочке. Поэтому упражнение, которое мы сейчас делаем, называется самообъятие. Для того, чтобы его сделать, опять же, вам нужно сесть или встать, чтобы вы чувствовали себя комфортно и удобно, и попробовать как бы обнять себя. Обняв себя, почувствуйте границы своего тела. Вы можете пощупать себя, вы можете ощутить тепло от ваших прикосновений, вы можете ощутить вот какое-то такое приятное ощущение, которое растекается по вашему телу. Особое внимание обратите на границу соприкосновения одной ладони с вашим плечом, предплечьем, кистью или всей рукой. Это упражнение позволит вам, дорогие друзья, снова почувствовать себя, как будто бы ваша личность имеет конкретные физические очертания. Это очень важно сделать, потому что именно так мы возвращаем себе на уровне физических ощущений понимание того, что у нас есть с вами какая-то видимая граница. А границу восстановить для человека с посттравматическим стрессовым расстройством – это очень важный элемент терапии или самопомощи. Ну и последнее упражнение, которым я поделюсь с вами, так и называется – прорисовка границ. Что для этого вам потребуется? Вам потребуется либо какое-то удобное место, куда можно сесть, это должен быть пол. На полу должен быть либо ковер, либо специальный спортивный коврик. И вам нужно будет какое-то небольшое количество пряжи. Толстой, желательно красной или какой-то яркой по цвету нити. Не используйте какие-то тусклые тона, незаметные тона. Очень важно, чтобы нить была вами, воспринималась вами как заметный цвет, который вызывает у вас определенную эмоциональную реакцию. Сядьте на пол и займите удобное положение. Вы можете сесть на корточки, можете сесть на колени или целиком и полностью сесть на ягодицы. Возьмите этот клубок пряжи, и попытайтесь вокруг себя как бы обрисовать вашу границу. Просто вот сделайте такой круг вокруг себя. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы могли взглядом зафиксировать, что у вас есть какая-то физическая граница. И она находится даже чуть дальше, чем границы вашего тела. Потому что предыдущими упражнениями мы почувствовали какие-то телесные ощущения, мы почувствовали свою безопасность, а сейчас мы с помощью этого упражнения прорисовываем, заново для себя простраиваем нашу личную границу, которая находится приблизительно в полуметре от границ нашего тела. Поэтому, когда вы простроили эту границу, то есть очертили вот такую границу, так и скажите: «Это мои границы. Сюда можно только тем, кому я разрешу». Делайте эти упражнения достаточно регулярно.

регулярно. Может быть, поначалу, друзья, вам будут казаться странными эти действия, или вы не будете ничего чувствовать. Но поверьте, чем регулярнее вы будете эти упражнения использовать, тем скорее будет восстанавливаться ваше тело. Таким образом, через эти, ну и многие другие упражнения, которые вам наверняка подскажет специалист, если вы к нему обратитесь, они помогут вам вернуть контроль.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
1: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
2: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
1: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
3: И говорили они все на одном языке.
0: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
2: Откуда же взялось так много языков?
0: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
3: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
4: Это как?
5: Как?
0: Каждый из них стал говорить на унальтралингва.
3: Мит мондалурам?
0: Там миунапала.
3: Я вас не понимать.
0: Комедертило? Там миунапала.
3: Сеньор, я вас есть не понимать.
0: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
3: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
0: В другом месте строитель просил принести кирпич.
5: А ему приносили веревку.
6: Они совсем запутались.
1: Они перестали понимать друг друга.
5: Совсем-совсем?

0: знали.
1: Нет, нет, они совсем трух-трух, они понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
3: Нет!
4: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
5: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
3: Они ушли из города?
2: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
0: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
4: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
5: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
1: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
5: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
4: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
3: Ура! У Бога были послушные детки.
2: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
1: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать Его заповеди.
0: А как звали этих людей?
4: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад. У Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
1: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
4: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
1: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
4: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
1: Не трогай, мама не разрешает.
0: А я хочу играть.
1: Ты можешь их сломать.
0: А я не буду их ломать.
2: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
0: Я хочу с ними поиграть.
2: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
0: А я хочу сейчас.
1: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
2: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
0: Что?
2: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
3: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
4: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
0: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
1: Ах, да, это твои куклы, забирай.
4: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
0: Какое мороженое? Я тоже хочу.
1: Клубничное.
4: Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
5: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
0: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
5: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
2: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
5: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
2: Таким образом,

0: образом, слой за слоем, и возникали эти курганы или тели.
1: Это как? Это что? Город стоит на городе?
0: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
2: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
3: Он жил 4000 лет назад?
0: Да, Авраам жил около 4000 лет назад.
4: Ого!
0: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
2: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
5: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
0: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
2: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
1: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
5: Он любил Бога, и Бог его любил.
0: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
3: И куда он пошел?
2: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята. Марк, программа уже началась. Ты что, не выспался, что ли?
1: Привет, ребята. Да, Надь, у Чики бессонница. Я из-за него уснуть не мог.
0: Марк, я не знала, что у тебя попугайчик есть.
1: А, это подарок от барашки.
0: От какой такой барашки?
1: Ну, мальчик такой есть, он в Африке живет. Вчера его папа к моему папе в гости приехал. Попугая мне привез и письмо от своего сына.
0: Что-то интересное написал?
1: Да, Надь, он мне к празднику змею хочет прислать, удава. Надь, а ты что, не знаешь, чем удавов кормить надо?
0: Не, Марк, не знаю. Я еще ни у кого таких домашних животных не встречала.
1: Я тоже. А у барашки дома кого только нет. На, вот, прочитай вслух его письмо. Правда, написано оно непонятно, он по-русски плохо говорит. Ну и пишет так.
0: Так, посмотрим, что он тебе пишет. Привет, Марка. Моя папа ехать к твоя и привозить птицка. Птицка Чики не уметь говорить, но уметь у песенку хорошо.
1: Надь, мне кажется, барашка мне не того пугая прислал. Тот петь в песенке хорошо умеет, а мой...
0: Да я думаю, твой может, Марк. Ты просто еще не успел его послушать. Тебе ж только вчера его подарили.
1: Я послушал, Надь. Папа барашки сказал, что утром я проснусь от чудесного пения.
0: Ну что, проснулся?
1: Проснулся. Только не утром, а ночью. Только-только светать начало. И вдруг я услышал, как кто-то мне в ухо как крикнет изо всех сил. Как будто сирена включилась вообще. Тут все проснулись. Даже соседи прибежали узнать, не нужна ли нам помощь.
0: Если я не ошибаюсь, ты запел.
1: Да, Надь, ты угадала. Мой подарок.
0: Марк, я знаю, что нужно сделать. Чтобы Чики спал спокойно, нужно накрывать клетку темным платком на ночь. А вообще...

0: вообще, тебе еще предстоит многое узнать, как заботиться о твоем попугайчике. Ну ладно, давай дальше письмо. Дочитаем. У моя дома зить обезьяна, страуса, царапаха. У кто зить у твоя дома? Удава моя приехать твоя у праздник.
1: Ну вот, Надь, ну что я тебе говорил? К празднику мне удаву привезут.
0: Да, дело, Марк. Подожди, подожди, смотри, что он дальше пишет. Моя и твоя удава друзить. Бараш.
1: Ну да, говорит, что будем дружить втроем. Он, я и удав.
0: Да нет, Марк, он предлагает тебе дружить. Он пишет, давай дружить. А до этого он тебе написал, удава моя приехать твоя у праздник. Это значит, давай я приеду к тебе на праздник. Да, смотри. Ну?
1: Точно, Надь, удава не будет. Это значит, барашка ко мне в гости приедет на праздник. Надо к этому времени научить Чики разговаривать и узнать про любимый корм для попугаев.
0: Представляю, приедет бараш, увидит чистую клетку, веселого попугайчика в ней, который вкусные семечки грызет. Ох, обрадуется он, Марк, что ты по-настоящему Чики любишь.
1: И узнает, что я могу заботиться о животных и птицах так же, как и он.
0: Да, так поступают все, кто любит. Вот, кстати, наш Господь Иисус тоже всегда заботился обо всех людях и даже совершал чудеса, чтобы им было хорошо.
1: Я тоже знаю. Он исцелял тех, кто болел. А однажды, когда люди остались без еды, он совершил такое чудо.
0: Вот о нем мы сейчас и расскажем.

0: Однажды Иисус Христос ушел в далекое пустынное место, чтобы побыть одному и помолиться.
1: Но народ узнал, куда он пошел, и отправился за ним целыми толпами, потому что Иисус всем помогал.
0: Некоторые несли на носилках больных людей, другие взяли с собой детей. Шли они долго, светило жаркое солнце, но никто при этом не отдыхал.
1: Когда Иисус увидел людей, ему стало очень жалко их, и он исцелил всех больных.
0: Слепые увидели свет, немые заговорили, а хромые стали ходить.
1: Наверное, никто не хотел расставаться с Иисусом.
0: Думаю, так и было, потому что наступил вечер, а никто не расходился. Тогда ученики сказали Иисусу: «Распусти людей, уже поздно. Пусть они пойдут в селение и купят себе что-нибудь поесть».
1: «Не нужно им уходить. Дайте вы им что-нибудь поесть», — ответил Иисус.
0: «Но у нас ничего нет. Только один мальчик принес с собой 2 рыбки и 5 хлебов. Но ведь этого всем не хватит».
1: «Надь, 2 рыбками даже я не наелся бы. Особенно если я весь день гуляю. У меня такой аппетит просыпается, что я хоть целый холодильник еды съем».
0: Но мальчик, который отдал свою еду для других, верил, что Иисус обязательно что-нибудь придумает.
1: Так за правду и произошло. Сначала Иисус велел людям сесть на траву, ведь все они очень устали.
0: А потом он взял хлеб, помолился, разломил его и дал ученикам.
1: А ученики раздали хлеб народу.
0: И хлеба было так много, что ученики едва успевали раздавать его людям.
1: Уже все наелись, а хлеба осталось еще очень много, и его собрали в корзины, чтобы ничего не пропало и можно было еще потом подкрепиться.
0: Вот таким чудесным образом Бог позаботился о людях.
1: Надь, а если бы это целое поле людей сказали Иисусу спасибо за такой сюрприз, это, наверное,

0: погромче, чем моя сирена ночью.
1: За правду, Марк. А вообще, Бог и сейчас заботится о нас и делает нам подарки. Нужно только уметь их замечать.
0: А ты не замечаешь, что у тебя под рукой есть один подарочек?
1: Нет, Марк, ничего не замечаю.
0: А ты внимательно посмотри на рука.
1: Ух ты, как красиво, Марк. Спасибо.
0: Я его сам сделал. Сердце обозначает любовь. Я такие сердечки в кармане ношу, а при случае своим друзьям дарю.
1: Может, ты и меня с ребятами научишь? Мы тоже будем дарить.
0: Ну, это проще простого. Где у нас тут обычные скрепки? Вот берем скрепку, находим в нее самую длинную часть. Потом отгибаем ее посередине. Вот так, чтобы получился крошечный стульчик. Вот такой у нас стульчик получается. И надо прижать его, чтобы он стал плоским. И в итоге у нас получается такое сердечко, которое можно прикалывать.
1: Марк, давай я тоже попробую. Я возьму зеленую скрепку. Далее сгибаем ее так, вот эту длинную часть, чтобы получился крошечный стульчик. Вот стульчик готов. А теперь прижимаем стульчик, да, чтобы он стал плоским. Получается вот такое красивое сердечко. Марк, а давай много таких сердечек сделаем?
0: Давай.
1: Давай. Так, я возьму розовый.
0: И зеленый.
1: Делаем, значит, стульчик.
0: Стул. И прижимаем.
1: И прижимаем. Так, сердечко готово. Следующее. Следующее зеленое.
0: А у меня следующее белое.
1: Делаем стульчик.
0: Где даже так просто. Вот еще одно получилось.

0: Вот такие красивые сердечки у нас получились.
1: Здорово. А для барашки я сердечко на письмо приколю. А когда он ко мне в гости приедет, то у меня еще для него песенка-сюрприз есть.
0: А нам с ребятами тоже интересно.
1: Тогда слушайте и смотрите.

0: Марк, я думаю, что твой сюрприз поможет ребятам выполнить наше задание.
1: За правду. Ребята, напишите нам, а за что вы говорите спасибо Богу?
0: А мы будем ждать ваших писем и, конечно же, новой встречи.
1: До свидания, ребята.
0: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». Иисус Христос часто говорил людям о Царстве Небесном. В одной из своих притч он однажды сравнил Царство Небесное с закваской. Что это значит? Сегодня мы говорим на эту тему, на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, очень рада снова вас видеть в нашей студии. Спасибо, что пришли. Итак, Иисус Христос очень часто приводил в беседах с учениками, с народом, с фарисеями различные сравнения, удивительные, может быть, сегодня для нас. Но вот, например, в одной из своих притч он сравнивает Царство Небесное с закваской. Почему и вообще хочется понять, что он подразумевал под Царством Небесным?
6: Ну, вообще, на самом деле, если мы представим ситуацию, в которой находился Иисус, вообще это была сложная ситуация в каком плане? Ну, вот вы представьте, вы идете к людям, и вам нужно объяснить то, чего люди никогда не видели, что имеет совершенно другую природу, что имеет нематериальную природу, и как донести информацию до людей, чтобы они еще и поняли это было, конечно, очень сложно. Был такой физик знаменитый, ну, сейчас о нем много говорят, и, наверное, будет много говорить, это Альберт Эйнштейн. И он сказал однажды такую фразу. Он сказал, что если вы что-то не можете объяснить 6-летнему ребенку, значит, вы это не понимаете. И понимаете, какая ситуация возникает? Перед Христом стоит задача объяснить, что такое Царствие Божие. Ну, поскольку он явный представитель Царствия Божьего, да, как никто, знающий, что это такое, только он мог объяснить так, чтобы было понятно. И что делать Христу, да? Совершенно другое место, совершенно другое представление, другие ценности, другие принципы. И вот наша народная мудрость сегодня как говорит? Лучше что сделать? Один раз
5: увидеть,
6: да, чем 100 раз услышать. И поэтому Христос берет какие-то бытовые вещи, с которыми...

0: с которыми человек сталкивается ежедневно. Он берет вот эти вот моменты и говорит, что, друзья, вот если мы сегодня представим Царство Небесное, то оно будет похоже вот на это. И вот если мы посмотрим, например, всю 13 главу Евангелия от Матфея, то мы увидим, что там на самом деле собрано очень много притч. Ну, например, притча о сеятеле, да? Ну, она элементарно взята с поля. Вот трудится человек на поле, вот она с поля. Например, взята притча про жемчужину, например. Ну, элементарно притча взята с рыночных площадей, где происходит торг, где люди меняли один товар на другой, получали деньги. Допустим, возьмем притчу о неводе. Ну, откуда притча? С берегов Галилейского моря, с того места, где рыбачили рыбаки. То есть Христос всегда обращался непосредственно к тому опыту, который имел человек. И вы знаете, в этом заключалась великая мудрость и милость нашего Господа, потому что, представьте, Христос бы начал оперировать терминами, ну, он же знает, что такое Царство Небесное, да? Он бы мог это сказать по-научному, так как это, наверное, и есть, но он не делает этого. Он делает это так, чтобы было понятно даже 6-летнему ребенку. И поэтому вот я лично очень благодарен Христу за такие сравнения, потому что именно они позволяют сегодня нам понять. Ну, вообще, мы сказали о том, что Христос сравнивает Царство Небесное с закваской, да? Давайте мы прочитаем эту притчу, чтобы нам было понятно, что именно и где это записано. Евангелие от Матфея, 13 глава, и прочитаем только один текст, 33 стих. Написано: «Иную притчу сказал он им. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Ну, вот чисто смотря на эту притчу очень бегло, мы понимаем, что притча взята откуда?
1: Из обычной бытовой жизни, да, женщина готовит.
0: Да, с кухни. Если мы просто, вот очень просто скажем, она взята с кухни обычной семьи, где женщина готовит, и мы видим, что она здесь печет что-то, да, готовит. Но беглый взгляд, а даже и не беглый взгляд на эту притчу, говорит нам о том, что в этой притче три действующих лица. Первое – закваска. Второе – женщина. И третье – это три меры муки. Потому что если мы возьмем только закваску, мы понимаем, что... Ну,
1: три компонента
0: что-то не хватает,
1: здесь, да,
0: да,
1: понятно.
0: Вот.
1: А Царство Небесное?
0: Ну, Царство Небесное, да, оно как бы покрывает.
1: Понятно.
0: Это все, да, конечно. Вот. Ну вот, да, кстати, вы спросили, я не ответил, что же такое Царство Небесное? Есть такой текст в Библии, который говорит нам о том, что Царство Небесное внутрь вас есть. Вот некоторые неправильно ставят букву в этом слове и говорят, внутри вас есть Царство Небесное. Но это будет немножко неточное прочтение Слова Божьего, потому что написано, Царство Небесное внутри вас есть. То есть есть божественные принципы, есть те законы, по которым живет небо. Царство Небесное – это совокупность всего того небесного и хорошего, что есть у Бога. И когда мы говорим, что Царство Небесное внутри вас есть, это означает, что я живу на земле, да? Я живу в несовершенном мире, но я хочу иметь гражданство, вот то, гражданство небесное. А чтобы мне быть гражданином того царства, значит, я делаю простой вывод – значит, мне нужно жить по законам того царства. То есть, если я живу по законам того царства, значит, я принадлежу к тому царству. Если я живу по законам этого мира, значит, я принадлежу этому миру. Вот. Ну и давайте мы посмотрим вот на эти действующие лица и посмотрим, что же Христос хотел этим сказать. Ну, вообще, наверное, это на самом деле сравнение удивительное. Вот вы представьте. Царство Небесное, оно большое вообще, как вы считаете?
1: Ну, если учесть то, что его автор Бог, и Бог там царь, ну, наверное, оно грандиозное.
0: Да.
1: Такое всеобъемлющее, самое прекрасное, что только можно себе представить.
0: Да, точно. Я абсолютно с вами согласен, потому что я просто недавно касался темы астрономии, и я еще раз убедился, насколько же Бог велик. Вы представляете, вот взять нашу галактику, Млечный путь. Так вот, чтобы долететь от одного края галактики до другого, нужно лететь 100 000 лет со скоростью света.

0: Это просто, чтобы долететь от одного края к другому.
1: Это просто одна галактика.
0: Это одна галактика из бесконечного количества галактик. И поэтому, когда мы видим сравнение Иисуса Христа, что Он сравнивает Царство Небесное, которое, я убежден, что не имеет каких-то таких узких границ, да, оно явно больше, чем наша кухня. И Он сравнивает его с тем, что происходит на кухне, здесь в сознании многих людей возникает интерес. Как вообще Царство Небесное может быть похоже на то, что происходит на кухне? Какая-то такая затравка такая происходит. Но здесь еще один момент был интересный. Вообще фарисеи, да и многие жители того времени, они воспринимали закваску как нечто плохое. Как то, что является символом греха, как то, что портит. Вот в этом ключе какое-то было такое восприятие.
1: И на Пасху, по-моему, там надо было без закваски хлеб делать, да?
0: Да, как совершенно символ. Верно. И неделю еще есть только пресный хлеб, мы это помним. Очищать от всякой закваски нужно было. И вот Христос здесь, понимаете, Он усугубляет как бы эту притчу, Он говорит про закваску, которая в сознании людей воспринимается чем-то плохим. И человек опять смотрит, а как же Царство Небесное, закваска, почему оно вообще здесь, какая-то связь может быть? И Христос начинает объяснять. Ну, давайте мы, чтобы нам самим было понятно, вот я лично люблю печь хлеб, но я пеку его редко. Это сами надо печете, сказать, да. Потому что он у меня горит, потому что духовка такая, ну, в общем, много причин. Но я люблю печь хлеб, вот. И, ну, а какие первые мои опыты, когда я пью хлеб? Ну, он получается деревянный. Ну, я по-другому не могу сказать, потому что он такой получался крепкий, что его можно было разрезать с трудом. И вот когда мы берем тесто и не кладем туда закваску, у нас тесто или там пирожки или плюшки, они через час после выпечки становятся просто вот такими вот дубовыми, что их невозможно есть. В чем преимущество закваски? Ты берешь закваску, и тесто при этом поднимается. Оно становится другим.
1: Увеличивается в объеме?
0: Увеличивается в объеме. И если мы начинаем печь такое тесто, мы понимаем, что оно стало пористым, оно стало вкусным, его стало приятно есть. Таким образом, тесто изменилось. Понимаете, что происходит? И в этом я вижу важнейшую роль вообще закваски в жизни теста, да, если мы говорим про кухню. Но мы же сегодня понимаем, что Христос вообще-то не про кухню говорил, да? Это лишь пример, чтобы нам понять. Христос говорил про Царство Небесное и про те принципы, которые находятся на этом Царстве. И вот Христос говорит, что закваска, она воздействует на тесто. Если мы сегодня скажем с вами, что закваска – это Слово Божие, или закваска – это Бог, который воздействует на жизнь человека, то мы убедимся в том, что... Ведь когда вы, допустим, добавляете закваску в тесто, вы же не видите, как она работает. Вы знаете, что она там, вы знаете, что она что-то делает. Да? Мы даже не знаем, как она это делает. Но мы знаем, что она делает.
1: Ну, обычно оставляешь тесто на несколько часов, оно там подходит под полотенчиком где-то.
0: Да, то есть
1: где-то.
0: Ты даже вот своими делами занимаешься. Правда? Так и Господь. Он начинает действовать в жизни человека... Но ты со стороны, ты не видишь, как Бог это делает. Ты видишь, что что-то меняется. Но ты не знаешь механизмов, ты не знаешь причин. И поэтому мы видим, что Господь, сравнивая Царство Небесное с закваской, Он говорит о том, что закваска – это сила, которая может преобразовать жизнь человека и сделать его совершенно другой.
1: Ну да, я думаю, что люди... которые пережили какую-то перемену в жизни, вот сами могут по себе сказать, что вот было время, что я так относился, и вдруг я не знаю, каким чудесным образом, вот я вдруг поменял отношение. Например, меня что-то раздражало, сейчас я к этому отношусь спокойно. Меня что-то волновало и беспокоило, а сейчас я спокойно это принимаю. И если вот ты постараешься это объяснить, разложить по полочкам, использовать логику, свою рацио. Не всегда ты сможешь это сделать. Единственное, что можно только сказать каким-то чудом,

0: чудом все изменилось.
1: Да. И вы знаете, это благословение для нас, что мы не можем это объяснить. Потому что если бы мы могли это объяснить, это была бы наука. Это не был бы Бог, это была бы наука. И вы знаете, вот вспоминается такой эпизод, когда ковчег, да, и идут звери в ковчег. Понимаете, ситуация вообще парадоксальная, какая-то невероятная ситуация. И некоторые комментаторы пишут, что люди, видя эту ситуацию, они стали объяснять ее естественными причинами. Понимаете? Что якобы как-то вот силы какие-то вот магнитные там или еще что-то, они вот начали вести вот этих вот животных в ковчег, и потому они и зашли. Не потому что Бог их вел в ковчег, а потому что вот так сложилась ситуация.
0: Угу. Ну а насколько вообще можно и рассматривать эту историю, как животные заходили в ковчег в отрыве от Бога? Потому что ковчег-то как раз Моисей строил для того, чтобы спастись там от потопа, а потоп предрекал сам Бог. То есть, ну как бы получается, что мы эту историю берем библейскую, мы же ее из Библии берем, но почему-то объясняем чисто наукой.
1: Да. Человек склонен, на самом деле, объяснять божественные чудеса научными методами. И тогда, когда происходит это объяснение, то теряется вот эта вот божественная нить. Потому что знание рационализируется, да, и чудо исчезает. Но не потому чудо исчезло, что мы поняли, как оно работает, а потому что мы думаем, что мы нашли объяснение. Что мы думаем, что это было так. Ну, мы как бы искали же объяснение, вот же оно. Вот. Ну, поэтому сегодня мы, когда говорим про закваску, мы понимаем, что Господь действует и сегодня, и преобразует жизнь человека так, как мы не понимаем, и в ту сторону, в которую, может быть, мы и не знаем. Вот. Ну, давайте посмотрим вот на женщин. Вот мне хочется здесь обратить внимание на этот момент. Хотя я не могу сказать, что он здесь главный, здесь все главное. Есть два таких полярных, не то что мнения, две позиции. Ну, вот я только что сказал, что я пек хлеб. Да? А тут мы видим, что печет хлеб женщина. И мы видим в этой ситуации, что раньше вообще было нормальным, когда семья пекла хлеб для себя. То есть это было нечто нормальным, нечто чем-то обычным. Сегодня для нас обычно идти в магазин и покупать хлеб в магазине. Ну, как-то вот привыкли мы так. А тогда нормально было печь его. Вот. И здесь мы видим образ женщины пекущей. И вот теперь давайте представим. У женщины есть семья, муж, дети. И она печет хлеб, но она не просто печет хлеб. Ведь женщина, она всегда вкладывает душу. Она вкладывает частичку своего сердца в то, что она делает. И когда она печет этот хлеб, получается по факту, что это не просто хлеб. Это часть ее любви к тем своим дорогим членам своей семьи, которых она любит и хочет для них сделать что-то хорошее. Это женщина. Вторая ситуация. Предположим, хлеб печет мужчина. Такие ситуации тоже были, но мужчина всегда преследовал другую цель. Для него это было ремесло. То есть, если он пек хлеб, это означало, что он печет хлеб для продажи. У него не было цели вложить туда душу свою, не было цели вложить туда частичку своего сердца. Да? У него была цель испечь хлеб, продать его и получить прибыль, да? Средства, деньги, чтобы... Ну, элементарно кормить свою семью. И вот здесь мы видим, что вот этот образ женщины, он очень хорошо согласуется с образом Бога. Потому что Бог не хочет получить от нас никакую прибыль. Понимаете? В Священном Писании есть несколько мест, которые красноречиво говорят о том, что Господь говорит, золото – мое, стада на тысячу гор – мои, ну, все мое. И вот, представляя эту ситуацию, мы можем вот сегодня спросить себя, да? Вот я прихожу к Богу. А что реально я могу Ему отдать? Что есть такого у меня, чего нет у Бога? Бог имеет все. Он имеет невероятные сокровищницы того, чего я

0: о чем я даже и не мечтал, и не снилось мне. Поэтому сегодня, когда человек приходит к Богу, единственное, что он может отдать, это, наверное, свое сердце, свою жизнь, свой выбор, то, что является самим человеком. Вот это Бог очень ценит. Угу. Потому что все остальное у него есть.
1: Ну, да. И не животные, не какие-то элементы природы, ну, горы.

0: существа, мы можем и не выбрать.
1: Да.
0: И вот именно поэтому наш выбор дорог, потому что мы могли бы и не выбрать.
1: Но вы
0: могли
1: знаете,
0: бы другой выбрать.
1: Бог облегчил наш выбор, потому что Он сказал в Священном Писании, Он сказал, что «Я пришел тогда, когда вы были еще грешниками». Но другими словами, пришел вас спасти. Другими словами, я пришел вас спасать, когда вы стояли ко мне спиной. Когда вы побивали меня камнями. Я в этот момент решил вас спасти. И поэтому сегодня, когда мы говорим о том, что у нас есть выбор, мы понимаем, что Господь его очень сильно нам облегчил. Потому что если бы Господь поступал нам зеркально, да, сейчас мы видим про санкции, которые зеркально, вот постоянно у нас какие-то вот с другими странами происходят. Если бы Бог зеркально по отношению к нам поступал, наверное, много людей осталось бы за бортом вообще. Потому что люди склонны по своей природе смотреть в другую сторону. Не на Бога, а куда-то вот туда.
0: Ну да, вот как бывает нередко в отношениях между там, мужчинами, женщинами, парнями, девушками. Боимся сделать первый шаг. А вдруг я не нравлюсь? А вдруг я признаюсь, он скажет «спасибо». Там как «я люблю тебя». Что ты на это скажешь? «Спасибо, я тоже». Ну, сам себя люблю, да? И это тяжело, потому что, ну, люди боятся остаться в дураках. Люди боятся быть брошенными. Люди боятся открыться, а наткнуться на стену. А с Богом мы не наткнемся на стену, потому что Он выбрал нас давно. И в Библии есть такие слова, что Он верен и праведен. Он верен всегда. То есть это не та ситуация, когда сегодня выбрал, а через 3 года разочаровался и хочу еще кого-то повыбирать там получше. У Бога не так. Mm. Вот на самом деле действительно наш выбор облегчен.
1: И представьте, вот если бы Бог был в своем выборе условным, Бог бы сказал, хорошо, я тебя выбираю, но я даю тебе срок 3 года. Вот если ты за 3 года сейчас что-то изменишь в своей жизни, ты покажешь, что ты достоин моего выбора, тогда я продолжу с тобой диалог. Господь говорит, я тебя выбрал. И покуда ты жив, я буду стучаться в твое сердце. Я буду достигать тебя. Я буду стремиться к тому, чтобы ты был со мной. И я буду уважать твой выбор любой. И когда человек понимает, что Бог заинтересован в нас не потому, что Он хочет от нас что-то получить, а потому что Он нас любит, это меняет нашу парадигму жизни. Вы понимаете, это меняет наш взгляд. Мы понимаем, что Бог пришел дать, а не взять. Мы понимаем, что Бог пришел спасти, Бог пришел помочь. И даже вот сейчас мы разбираем притчу, Он говорит им о Царстве Небесном. Но для чего? Не для того, чтобы сказать, вы знаете, дорогие друзья, есть Царство Небесное, вам, конечно, туда не попасть, вы тут живете, а там есть Царство, просто имейте в виду. Нет, ситуация была совершенно другая. Он им говорит о Царстве Небесном, чтобы они стали его гражданами, чтобы они почувствовали, что они тоже хотят быть в составе этого Царства.
0: И несмотря на то, что люди согрешили, несмотря на то, что они-то могут сегодня выбрать, а завтра пожалеть или передумать, а потом вдруг опять захотят выбрать, и все равно будут приняты, что удивительно. Вот как бы не... дело в том, что ведь на небесах там же царит совершенство.
1: Да. Ну,
0: Господь, ангелы, там все безупречно. И вот Бог приглашает человека несовершенного, бестолкового, бессовестного, и который сегодня одно, завтра другое, его приглашает в Царство Небесное опять.
1: Да.
0: В Эдемский этот
1: сад, рай. Да, рай. Но при этом важно понимать, что да, Он приглашает в нас Небесное Царство, это правда. Однако мы читаем, что в Царство Небесное не войдет ничто нечистое.
0: Угу.
1: Поэтому мы понимаем, что доступ тебе открыт в Царство Небесное. Однако, если ты сейчас держишься за земные вещи, за какие-то свои дурные привычки, если ты держишься за какие-то вещи, которые тянут тебя вниз, и не хочешь их отпускать, то ты сам приковал себя к земле и не можешь подняться в Царство Небесное. Но если ты говоришь, Господи, я хочу это все оставить, потому что ты меня зовешь туда –

0: Помните, когда Моисей получал закон Божий, Господь его пригласил куда? Он говорит, поднимись на гору, поднимись, и там мы с тобой будем говорить, и я тебе дам закон Божий. Поэтому сегодня мы понимаем, что Господь нас приглашает подняться. Бог, да, Бог опустился и пришел на землю, чтобы нам все это рассказать. Но Он теперь говорит, вы поднимайтесь. Не я буду опускаться до вашего уровня, а вы поднимайтесь до уровня моего. И если мы сейчас очень кратенько вспомним Нагорную проповедь Иисуса Христа, помните, чем Он заканчивает слова своей проповеди? Он говорит, итак, подводя итог размышлению, Он говорит, итак, будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный. Понимаете, какая планка? То есть, как человек я понимаю, что невозможно. Я не могу это сделать. Но я понимаю, что у меня есть Бог, который может это сделать во мне. Именно поэтому пусть я там такой бессовестный, ужасный человек, но я знаю, что Господь может очистить меня от всего этого и взять к себе чистым. Да. И вот еще вот мы про женщину сказали, но не сказали про три меры муки. Очень важно сказать.
1: Да, это важно.
0: Это очень важно.
1: Три меры.
0: Да. Ну, существует, сейчас не существует единого мнения, сколько же было муки. Мы не знаем, сколько взяла муки, она много или мало. Кто-то говорит 8 литров, кто-то говорит, всего 2 килограмма муки она взяла. Кто-то говорит, что она взяла столько муки, что можно 100 человек было накормить этим хлебом. Но мы видим, что Христос, что ученики потом не спрашивают Христа об этой притче. То есть для них количество муки не было чем-то таким фантастическим. И поэтому количество муки было взято, чтобы накормить семью, обычную, состоящую из большого количества человек. Но три меры муки у нас есть. Разум, чувство и тело. И когда закваска воздействует на тесто, она воздействует комплексно, она воздействует. И таким образом Господь формирует в нас гармоничную личность, понимаете? Личность, которая была бы развита и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Три меры муки – все вскисает, покуда не вскиснет все.
1: Ну, потому что, в принципе, в человеческой личности это все связано, да?
0: Да.
1: Так, разум, чувства и...
0: И тело наше.
1: А, тело, да. Ну, все связано.
0: Да.
1: Мы не можем сказать, что отдельно у нас чувства, отдельно у нас тело. Это все собирается в личность. Это все характеристики нашей личности и тела, в том числе физическое.
0: Ну, вообще, вот нужно сказать, что развивать гармоничную личность сложнее, чем развивать какие-то отдельные ее характеристики. То есть развивать мозг легче, чем развивать гармоничную личность. Понимаете вот это?
1: Ага, да, понимаю.
0: И поэтому Господь, Он развивает сразу все. Потому что Он мудр, Он силен, и Он это делает. И поэтому мы сегодня видим, разбирая эту притчу, что в таком коротком отрывке из обычной кухни мы видим великую преобразующую силу Бога. И мы радуемся, что Царство Небесное доступно для нас сегодня.
1: Угу. Большое спасибо вам, Андрей, за участие в программе. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Если вас заинтересовала тема, которую мы сегодня обсуждали, мы с радостью ждем ваших комментариев, вопросов на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

Когда Иисус заметил, что гости выбирали себе почетные места за столом, Он в поучении сказал: «Если тебя пригласили на брачный пир, не занимай почетного места. Может оказаться, что приглашен еще кто-то, более почетный гость, чем ты. И хозяин, пригласивший тебя и его, подойдет к тебе и скажет: «Уступи это место ему». И ты со стыдом перейдешь на последний.

последнее место. Но если ты приглашен, иди и займи последнее место. И когда придет пригласивший тебя хозяин и скажет тебе: «Друг, пройди сюда повыше», то будет тебе оказана честь в присутствии всех, кто с тобой за столом. Ибо всякий, возвышающий себя, будет унижен, а умоляющий себя возвысится. Также и фарисею, пригласившему его, Иисус сказал: «Когда устраиваешь ты обед или ужин, не приглашай твоих друзей, братьев, прочих родственников или богатых соседей. Они в ответ непременно пригласят тебя, и в этом будет вся твоя награда. Но когда устраиваешь пир, приглашай бедных, хромых, слепых, увечных, и блажен будешь, потому что им нечем воздать тебе, и воздастся тебе в день, когда воскреснут праведные».

0: торжественный вход в Иерусалим и шокирующее изгнание торгующих из храма. Почему Иисус, который всегда избегал земной славы, вдруг устраивает такое публичное явление? Что означают эти символические действия? И по какому праву скромный плотник из Назарета вдруг начинает вести себя как хозяин храма? На эти и другие вопросы сегодня в Библии 21 века отвечает Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот мы с вами уже прошли 11 глав Евангелия от Марка, точнее 10 прошли, и сегодня у нас 11 глава. Она очень такая интересная, когда такая некая кульминация происходящего. Да, мы видели, что в предыдущих главах Христос постепенно рассказывал о том, что ему предстоит. Да, и так скажем, учил учеников, да, постепенно показывая нам, как мы можем учиться, да, и учить друг друга, да, какие мы должны делать действия, какие у нас должны быть мысли, да, чтобы попасть в Царствие Божие. И сегодня Христос как будто бы предстает немножко с другой стороны. Давайте, наверное, прочитаем, да, мы читаем современный перевод под редакцией Кулакова. Итак, с первого стиха. «И когда они приближались к Иерусалиму со стороны Вифагии и Вифании, что у Масличной горы, послал он двоих из учеников своих, сказав им, «Идите в селение, которое перед вами, и сразу, как только войдете в него, найдете там привязанного осленка, на которого еще никто из людей не садился. Отвяжите его и приведите сюда». И если кто спросит вас, что вы делаете, скажите, он нужен Господу, и Господь скоро вернет его. Они пошли и нашли осленка, привязанного к воротам на улице. Когда они отвязали его, люди, стоявшие там, спросили их, что вы делаете, зачем отвязываете осленка? Они же отвечали им так, как сказал Иисус. Ну, те отпустили их. Ученики привели к Иисусу осленка, положили на него свои одежды, и Иисус сел на него». И многие устилали дорогу своими одеждами, другие же ветвями, срезанными с деревьев на полях. И шедшие впереди, и идущие за ним восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее царство Давида, отца нашего! Во сих небесных осанна!» Так Иисус вошел в Иерусалим. Он пришел в храм и осмотрел там все. И затем, так как час уже был поздний, он с 12 отправился в Вифанию. Такой интересный отрывок, который у нас почему-то начинается с того, что ученики пошли за осленком, на которого никто не должен был садиться. Почему так? Это какое-то обозначение, это какой-то символ, или что это могло значить? Или это было просто?
1: Ну да, наверное, здесь есть символы, связанные с Ветхим Заветом тоже, потому что для Христа, для Бога, да, приносилось все лучшее, первородные, то, что люди не использовали для себя. Если взять жертвы, то жертва должна была быть только однолетний ягненок, да, другие жертвы, которые были без какого-либо порока, изъяна. То есть вот такой символизм, указывающий на Мессию,

0: было все лучше. И очевидно, что здесь, да, вот этот осленок, он был молодой, то есть никто еще не использовал его для других целей, для работы.
1: Но почему вот раньше, если Христос говорил о том, что, как бы, что одинаковые, да, что первый станет последним, то тут он говорит о том, что найдите именно такого осленка. Это интересный такой просто момент.
0: Да, но в Ветхом Завете тоже было указание, что Мессия придет и сядет на молодого осла. На молодого осла. Поэтому, конечно же, в действиях Христа усматривается исполнение ветхозаветного пророчества. Это тоже Бог сделал таким образом, чтобы людям было понятно действие Христа. Хотя мы уже читали, много раз говорили, да, что фарисеи пытаются извратить, вот, как-то уловить Христа, вот, объяснить по-другому действия Христа. Но он проходит теми этапами, о которых говорили пророчества Ветхого Завета. И вот он входит в Иерусалим, да, въезжает в Иерусалим на молодом осле. Мы знаем, что, допустим, во времена Христа и еще древнее воины-завоеватели, или, скажем, цари-завоеватели, въезжали в завоеванные города на лошадях, да, или на боевых мулах. Вот, то есть это было вот таким образом проявление своего, как бы, превосходства. А Христос садится на более скромное животное, да, тихое животное, молодое животное, и въезжает не как вот этот завоеватель, которого ждали, в частности, как мы говорили, ученики, да, а он использует вот такую простоту. И люди, которые его встречают, они не разбегаются, потому что понятно, что когда завоеватель в древности въезжал в какой-то город завоеванный, ну, то все жители понимали, что не так хорошо сейчас будет им. А когда Христос въезжает в Иерусалим, его встречают возгласами «Осанна».
1: Да, такой интересный, как бы, момент того, что все были так его рады, приветствовали.
0: В этот момент, да.
1: Да, но потом, как мы понимаем, что там он столкнется совершенно иным. И вот этот интересный контраст, почему же так происходит, почему люди, ну и, наверное, мы сейчас тоже так же порой кричим «Ура! Слава Богу!», а кто-то проклинает, обижается и на Христа, и тому подобное.
0: Да, это удивительный факт и социального, как бы, нашего поведения, потому что в истории Земли есть моменты, когда люди своих правителей приветствовал, буквально через некоторое время поднимали их, так называемое выражение, на вилла, когда вот, ну, свергали эту же власть, которую они так недавно приветствовали. Поэтому ну, в поведении людей, жителей нашей земли, нас самих, наверное, нашей природе, есть вот такое вот поведение, да, когда мы готовы кричать «Осанна» тому, что нам нравится, или «распни его» тому, что нам не нравится. Потому что не нравится. Поэтому Христос, к сожалению, прошел этим путем.
1: Еще здесь интересный момент того, что люди, в принципе, восприняли то, что вот он сначала сказал, да, скажите им, что грядет Господь,
0: да.
1: Ну, ранее, и да. Они это приняли, они сказали, да, без проблем, забирайте осленка, вот, потом вернете, это будет прекрасно, да. И он так вошел в Иерусалим, вот. Здесь бы, вот, хотелось бы продолжить читать с 12 стиха, если можно посмотреть, что же происходило с этим дальше, что же было там.
0: Давайте. На следующий день, когда они покидали Вифанию, он почувствовал голод. Увидев издали смоковницу, покрытую листьями, он пошел посмотреть, нет ли на дереве плода. Но, подойдя, ничего, кроме листьев, не нашел. Время для появления смоков еще не наступило. И тогда сказал он, глядя на смоковницу, «Никто не будет больше есть твои плоды вовек». И это услышали ученики его.
1: Вадим Анатольевич, то есть этот отрывок у нас был посвящен по теме «Бесплодная смоковница». Да, мы здесь про нее прочитали. Что здесь подразумевалось?
0: Безусловно, надо перейти к следующему эпизоду этой главы, и смоковница у нас появится еще чуть-чуть позже, да. Потому что это одна история со смоковницей. Здесь начало, и она заканчивается только в 25 стихе. Поэтому нам стоит, наверное, прочитать дальше историю об очищении храма, и затем мы вернемся к засохшей

0: духовницей, да.
1: Да, я прочитаю с 15 по 19 текст. «И вновь пришли они в Иерусалим. Войдя в храм, Иисус стал изгонять оттуда тех, кто продавал и покупал там. Опрокинул столы, менял и прилавки продавцов голубей. И не позволял приносить что-либо через двор храма. Затем он начал учить их и сказал им при этом, «Разве не написано, дом мой будет назван домом молитвы для всех народов? Вы же сделали из него вертеп разбойников». Это слышали первосвященники и книжники и обдумывали, как им погубить Иисуса. Они боялись его, ибо весь народ был увлечен его учением. Вечером Иисус с учениками покинул город». Вот здесь почему вообще прерывается смоковница, и мы возвращаемся снова к таким неким действиям, да, которые ранее не были, так скажем, замечены за Христом. То есть здесь происходит некий момент, именно тоже эмоциональный, когда Христос выражает вообще свое негодование, да, гнев и раздражение.
0: Да, кто-то сказал бы, да, что это на Христа не похоже.
1: Угу.
0: Но, с другой стороны, мы не знаем, какие эмоции испытывал Христос в этот момент. И мы уже как-то говорили, наверное, в наших предыдущих встречах, что мы иногда можем наделять нашими эмоциями, действиями каких-то героев в прошлом.
1: Угу.
0: И когда испытывает Христос, когда Христос делает то, что Он делает, Он не обязательно это делал с каким-то яростным взором, лицом или еще что-то, да, то, что мы сегодня можем ему приписать. Он, может быть, это делал с таким великим огорчением,
1: угу,
0: что на его было, ну, может быть, больно смотреть от той печали, которую он испытывал, когда ему приходилось очищать храм от тех людей. Но, действительно, история начинается с смоковницей и переходит вот к очищению храма. Вообще получается так, да, вот мы читаем, в частности, эту главу. Христос как Мессия, угу, и как обещанный Мессия пророчества, входит, въезжает в Иерусалим на молодом осле, то, что было предсказано, и он приходит в храм. Угу. Храм – это место, где Бог говорит, я буду обитать со своим народом.
1: Дом молитвы.
0: Да. Дом молитвы, он так называет потом.
1: Угу.
0: То есть здесь служили священники, которые были представителями, посредника между людьми и Богом. То есть это средоточие жизни Израиля.
1: Угу.
0: Это столица, где решались все самые важные вопросы. Да?
1: Угу.
0: Откуда исходили все самые важные решения, духовные, политические, все отсюда. Да? И вот Христос приходит сюда, вот, смоковница появляется, потом, угу, возвращается в Иерусалим на следующий день и видит, что в Иерусалиме нету плода.
1: Угу. Ах, вот откуда взялась бесплодная смоковница.
0: Он приходит в храм, а там нет плода.
1: Угу.
0: Там есть, наверное, листья, может быть, шум вот этот, да? Столы менял, голубей. Почему? Потому что они приносили в храм пожертвования, да, но менялы, так называемые, они обменивали национальную валюту на валюту, которая ходила в храме.
1: Угу.
0: Они продавали голубей. Да, вы хотели спросить?
1: Да, я хотела спросить, как вообще так получилось, что храм, который всегда был, вот и в Ветхом Завете описывается, что вот там, где был Дух Святой, вдруг вообще превратился в то, где можно было продавать? Как так вообще произошло?
0: Да, человеческая способность, к сожалению, греховна такова, что, не знаю, не хочу обижать животных, но вспомню такое выражение. Говорят у нас в русском народе, если пустить одно животное под стол,
1: угу,
0: оно вылезет и на стол.
1: Да, да, тогда и ноги на стол.
0: Да. Хотя я говорю, почему не хочу обижать животное? Потому что оно ничего в этом не понимает. Это его, угу, природа. Это его природа. И оно действует только так, как Бог его создал. Вот это животное. Но что происходит с людьми? Да? Бог дает им настолько много благословений и благ быть служителями в храме. Но они, будучи вот в этом служении, находят возможность для себя обогатиться, поживиться и так далее, и так далее. Нет, они блюли обряды. Они старались, чтобы эти обряды были чистыми. Но, допустим, история говорит, что в храме они продавали жертвы.

0: животное к жертве, он его осматривал без пятна и порока, да? Но животное, которое было в храме, оно было дороже. То есть элементы коррупции стали появляться, потому что кто-то захотел на этом обогатиться. Видите, вот, к сожалению, вот в этих духовных вещах человеческий эгоизм, человеческое сребролюбие находит место. Да, вроде формы и обряды, они поддерживались, да, животные правильные, да, они такие, как надо, как Бог в законе определил, но то, как это преподносилось для людей, вот у Христа вызывало такую ревность. Он говорит, не то здесь должно было быть. Угу. Вот. Здесь должно было быть слышны молитвы, может быть, плач в молитве, да, но не крик животных, не крик голубей. Вот. И это люди, что здесь проходило. Там интересная еще деталь есть, когда мы читаем Ветхий Завет, там получается, что когда Бог расположил, когда они вышли из Египта, расположил их стан, их общество в пустыне, то в центре была скиния, вокруг этой скинии располагались жилища левитов, вот, и далее следующее, как бы вот это кольцо, это уже жили все остальные израильтяне. И когда человек проходил к храму, он проходил так называемую территорию тишины. Угу. Потому что левиты, они не были заняты непосредственно хозяйством. Угу. Они были заняты только служением в храме. Угу. И вот человек, подходя к храму, он уже попадал в территорию тишины. С лицевой стороны святилища, там в Ветхом Завете, там располагался стан или шатры Аарона и Моисея. Угу. Они вообще не были обременены хозяйством никаким, только служением в храме. И вот человек, подходя, он проходил через эту территорию тишины. Здесь мы читаем, что человек, подходя к храму, проходил через двор, а что там было?
1: Шум, гам.
0: Да, то есть вот это блеяние, вот это переговоры, менял и так далее, и так далее. То есть люди потеряли вот этот дух, который Господь хотел поддержать в своем храме, чтобы человек, приходя туда, к месту поклонения, во святой он мог зайти, где жертва приносилась, или во дворе храма, где разделялось, да, на женский двор и мужской двор, он там мог бы почувствовать эту тишину присутствия Божьего. Здесь ничего такого не было. Поэтому Христос говорит, там должна была молитва звучать, а звучит у вас совершенно другое.
1: Вот здесь еще такой момент. Вот это же все прекрасно знали первосвященники и книжники. Почему здесь, вот именно здесь пишется о том, что задумывали они, обдумывали, как им погубить?
0: Потому что он менял его действия, наступали на их пятки, по-нашему скажем, да. Его действия, они меняли их обычный, привычный и для них удобный уклад жизни, служения и действия. Для меня, я знаю, когда мне кто-то говорит, что-то мне нужно поменять, хоть в моем поведении, вождении, хоть в моем поведении и распорядке дня, мне это неудобно. Почему это кто-то мне должен указывать? Да, я так привык. А когда Христос говорит, друзья, вы вообще запутались в том, что вы здесь делаете и как вы делаете. Да? И то, как делает это Христос, это действительно было со властью. Они ничего не могли сделать. Они сказали, единственный выход – это только убить его.
1: Ну да. Здесь вообще интересный такой момент. Вот когда я читала именно про погубить Иисуса, я подумала о том, что в наше время очень часто встречаются люди, которые... Это не обязательно должны быть какие-то там священники, первосвященники или священнослужители, просто люди, которые такие же обыватели, которые приходят, единомышленники наши, единоверцы, которые говорят очень красиво все по Писанию, которые там постоянно кого-то в чем-то уличают, но при этом они не имеют вот этого духа, что ли, да, они наоборот, они могут бояться, да, вот как здесь написано, они боялись его, но при этом они не несут вот в себе даже никакого плода, да, как не у смоковницы, да, просто...
0: Да, вот эти люди делали правильные вещи, но эта форма превратилась в важнейшую часть служения в храме. А уже человек, пришедший сюда со своей глубочайшей нуждой, вот за этой формой не мог увидеть того, что делает Бог здесь в этом храме. Да, не

0: происходило в той встрече, потому что вот эти формы, которые были нужны и правильные, но когда они стали превалировать для того человека, который приходил в храм на поклонение и на молитву, все, форма осталась на первом месте, вот, а суть была забыта. И посчиталось, что вот правильно только так. Получилось, что Христос говорит, вы все перевернули сверх на голову. Да. Форма должна была быть, должна была служить сути, но не наоборот. Но не наоборот.
1: Да, мне кажется, это важно, что нам помнить.
0: Что первое.
1: Нужно, да, что первично все-таки. Но возвращаемся мы все-таки к смоковнице. Да? Почему вот как-то они так взаимосвязаны? Мы уже поняли, да, что здесь не было ни у того, ни у того плода. Можно ли прочитать с 20 по 26 текст?
0: Ранним утром, проходя мимо смоковницы, они увидели, что дерево засохло до корней. Тогда вспомнил Петр слова Иисуса и сказал, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». На это Иисус ответил, «Имейте веру в Бога. Воистину, кто скажет этой горе, поднимись и поди в море, и при этом немало в сердце, не сомневаясь, будет верить, что сказанное им исполнится, так для него и будет. Потому говорю вам, о чем бы вы ни просили в молитве, верьте, что вы это уже получили, и дано будет вам. И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Да, вот смоковница засохла, и они удивляются, да, почему Христос так сказал. То есть Христос показывает, с одной стороны, да, что Он хозяин неба и земли, Он хозяин этого храма, Он имеет право делать то, что Он делает. Он повелевает смоковнице, Он передал повеление священникам, но они не исполнили, да. Но Христос здесь вплетает еще здесь вопрос научения практического и для учеников. То есть, если будете иметь веру, вот эту глубочайшую веру в то, чего вы желаете, то, чего вы просите у Господа, вы получите. Я когда читаю эту историю с смоковницей, мне кажется, она даже для меня, как современного человека, ну, сверх. Потому что, ну как я могу просить, чтобы дерево засохло, и оно засохло?
1: Да.
0: Вот. А Христос говорит им, да, ну вот если вы будете такую веру иметь, нет ничего невозможного. Но дальше, я прошу прощения, Он им показывает, что молитва, она не служит для того, чтобы только иметь свои желание, да? Но если вы не простите, то есть если человек не освободится от всего, что препятствует его вхождению в вот это молитвенное состояние духа, не будет иметь никакого благословения человек ни от молитвы, ни от своего хождения с Богом. То есть, имея в виду, что если не простите ближнему, то не простится и вам.
1: Вот здесь хотела спросить, да, вот про прощение, про молитву. Вообще, когда вот он говорил, да, про имейте веру в Бога воистину, кто скажет этой горе, вот поднимись и поди в море. Что здесь за гора? Это что вот за вот смоковницы, да, это интересные такие якоря, как сейчас говорят, да, на что стоит обратить внимание. Про что здесь вот говорится, что это за гора?
0: Да, безусловно, здесь вопрос... ну, гора для меня – это вера. Что значит? То есть взять вершину – это как бы, ну вот, обрести вот эту веру, которая даст тебе возможность настолько вот верить Господу, что даже в молитве твоей, прошении твоем это исполнится. Вот. И, ну, Христос приводит просто практический пример, говорит, что если бы вы имели веру, то даже вот эта большая гора кажется невозможным, как она может сдвинуться с места, да. И она бы сдвинулась с места. Но вот если взять образ, как бы этот, то для меня вот это так. Да, Христос говорит, если ты возьмешь эту гору, вера у тебя будет настолько, то даже вот эта гора, она сможет сдвинуться. Я имею в виду, что Христос вот таким, ну как бы превосходным способом объясняет практическую вещь.
1: Да, мне кажется, это классные такие моменты, когда мы можем понимать, мы, если вот гора уж сдвинется, то значит моя вера, вот она настолько высока и настолько она величественна.
0: Да, безусловно.
1: Вот если мы говорим про величество, да, тут кто дал ему власть? Наверное, я зачитаю последний отрывок с 27 по 33 текст. «Они снова пришли в Иерусалим, и когда он шел по двору храма, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины, и стали спрашивать его, по какому праву ты делаешь это? Кто дал тебе власть это делать? Спрошу вас и я об одном». сказал им Иисус. Если

0: ответите мне, то и я скажу вам, по какому праву я делаю это. Крещение, что Иоанн совершал, было от Бога или от людей? Ответьте мне». Они стали рассуждать между собой. «Если скажем от Бога, то он спросит, почему же вы тогда не поверили ему? А если скажем от людей, то...» Они боялись толпы, ведь все считали, что Иоанн действительно был пророком. «Мы не знаем», — ответили они Иисусу. Тогда Иисус сказал им: «И я не скажу вам, по какому праву делаю это». Какие мудрые решения принимал, конечно же, Христос, да, как интересно он им отвечает.
1: Угу.
0: Да, то есть мне кажется, что для нас сейчас это классный пример того, когда нам задают какие-то провокационные вопросы, когда нам, допустим, вообще говорят какие-то провокационные вещи. Да, как учиться у Христа, как он это делал? Мне кажется, только вот именно с мудростью, да, которую, как просил, да,
1: да,
0: Давид.
1: Верно.
0: Вот, мы можем, наверное, тоже как-то на это научиться отвечать. Но вот здесь вот такой очень важный отрывок, да, все-таки почему вот он не ответил им здесь прямо?
1: Мне кажется, что вот в вопросе Христа он им сказал: да, если вы мне ответите, то я вам отвечу.
0: Угу.
1: Христос знал состояние ума этих людей. Но в вопросе Христа Христос хотел еще раз увидеть зрелость этих людей. Если они доросли до того, чтобы отвечать на вопросы свои честно, то они ответ Христа могут принять честно. А если они не доросли до этого, то, как и Соломон говорил, зачем метать бисер перед свиньями? Вот. Поэтому вопрос Христа состоял в этом. Да, вы понимаете, что происходит, вы ответили на все вопросы. Если ответили, то я вам скажу. А если не ответили, а зачем тогда вам этот ответ? Что вы с ним сделаете? Поэтому Христос говорит: вот моя власть на смоковницу распространяется, на ее листья, на ее корни, вот, а на вас, или, скажем, ну, должна была власть и на вас распространяться, но вы не то, потому что вы создали себе свой образ, свою религию, вот, и я вас не знаю. Впоследствии он скажет: да, я вас не знаю.
0: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за то, что смогли рассмотреть эту 11 главу в контексте того, каким предстает здесь Христос, да, и какие выводы мы можем для себя сделать и для нас, да, для людей 21 века. Благодарю.
1: Спасибо.
0: Иисус въехал в город на осле не как диктатор, а как царь мира. Но когда увидел, что в храме вместо молитвы бизнес, перевернул столы. Если наша вера стала ритуалом для галочки, готовьтесь, что он и сегодня очищает то, что осквернено.

0: И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы.
1: Свет – лучистая энергия, созданная Богом и делающая видимым окружающий мир. Свет был сотворен Богом в первый день творения мира, до того, как были созданы небесные светила. В Библии свет также символизирует божественную сущность. Апостол Иоанн в первой главе своего послания называет Бога светом, так как Он обладает наивысшей истиной и всеведением. В четвертом псалме псалмопевец просит Бога явить свет своего лица, а в 118-м псалме называет светом Слово Божье. В 8 главе Евангелия от Иоанна Христос называет Себя светом миру и обещает Своим последователям свет жизни. «Вы – свет мира», – говорит Христос Своим ученикам в 5 главе Евангелия от Матфея, подразумевая их свидетельство в мире. В 1 главе 1 послания Иоанна хождение в свете Божьем противопоставляется пребыванию в греховной тьме. «Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его». Желая

0: обмануть людей, сатана принимает вид ангела света. Во время второго пришествия Христос осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. 21 и 22 главах книги Откровения говорится, что в Новом Иерусалиме, где будут жить спасенные, божественный свет заменит собой обычный свет.
1: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

Кто во Христе, тот новое творение. Для него прежнее ушло, стало все новым. Иногда человек не может назвать точное время и место своего обращения ко Христу. Но это не значит, что он остается еще необращенным. Нет. Христос сказал Никодиму, помните, ветер веет где хочет, но даже если слышишь шум его, не знаешь, откуда он и где будет дуть потом. Так и с каждым, кто родится от Духа. Влияние Духа Божьего на человеческое сердце подобно дуновению ветра. Мы не видим ветер, но ощущаем его присутствие. Так и Дух Святой действует тихо и незаметно, но плоды его работы очевидны. Он творит нового человека по образу Бога. Мы ничего не можем сделать сами, чтобы изменить себя и прийти в согласие с Богом. Да мы и не должны полагаться на свои добрые дела. Но если в нас благодать Божия совершает свое действие, то это не останется сокрытым. В нашем характере, в наших привычках и занятиях произойдут заметные изменения. Люди будут видеть разительный контраст между прежней и новой жизнью. Характер человека открывается не в случайных добрых или злых делах, а в том, что он обычно говорит и делает в общей направленности его жизни. Порой поведение человека бывает внешне благопристойным и без обновляющей силы Христа благопристойным, да? Это факт. Ну, желание оказывать влияние на окружающих, пользоваться всеобщим уважением, как бы заставляет человека вести себя порядочно. Эгоистичный человек способен совершать благородные поступки. Как же тогда определить, находимся ли мы на стороне добра или зла? Кто владеет нашими помыслами? Если мы Христовы, то нам приятнее всего и думать о Нем. Мы полны желания отражать Его образ, исполняться Его Духа, творить Его волю. Каждый, кто стал новым творением во

Христе Иисусе, Иисусе принесет в своей жизни плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, помните, милосердие, ну, вспоминайте, веру, кротость, воздержание. Такие люди больше не будут поступать по прежним похотям, но верой в Сына Божьего станут следовать по Его стопам, отражая Его характер и очищая себя, чтобы быть чистым, как Он. Им будет нравиться то, что они раньше ненавидели, а то, что прежде любили, возненавидят. Гордые и самоуверенные станут кроткими и смиренными сердцем, суетившиеся и надменные – серьезными и скромными. Пьяницы станут трезвенниками, развратные – целомудренными. Мирские обычные обычаи и вкусы будут отвергнуты. Христианина привлечет не нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого Духа. Иисус с радостью исполнял волю Божью. Он был движим любовью к Богу и горячим желанием прославить Его. Любовь придавала всем Его поступкам особое благородство и привлекательность. Любовь исходит от Бога. Она не может зародиться в непосвященном сердце. Она живет только там, где царствует Иисус. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. В сердце, обновленном божественной благодатью, любовь является движущей силой. Эта любовь, живущая в сердце, делает человека счастливым и оказывает облагораживающее влияние на окружающих. Существуют две опасности, которых дети Божьи, и особенно те, кто только начал доверяться Его благодати, должны бы остерегаться. Во-первых, как уже было сказано, не следует думать, что согласие с Богом можно достичь своими делами. Пытающиеся достичь святости через соблюдение закона своими делами обрекают себя на неудачу. Все, что человек делает без Христа, оно осквернено эгоизмом и грехом. Только благодать Христа, получаемая через веру, может сделать нас святыми. Во-вторых, не менее серьезное заблуждение, что вера во Христа освобождает человека от необходимости соблюдать закон Божий. Такие люди говорят: «Мы причастники благодати Христовой, только по вере наши дела не имеют никакого отношения к нашему искуплению». Однако, обратите внимание, послушание – это не просто формальное исполнение требований, а служение, совершаемое из любви. Закон Бога является выражением Его божественной природы. Если в нас пребывает божественная любовь, то разве для нас не будет естественным исполнять закон Божий? Когда любовь владеет сердцем человека, над ним исполняется обетование Нового Завета. «Вложу законы мои в сердце их, и в мыслях их напишу их». А если закон написан в сердце, то разве это не окажет влияния на всю жизнь? Послушание и служение, совершенное по любви, есть верный признак принадлежности Христу. В Писании сказано: «Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Кто говорит: «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает», тот лжец, и нет в нем истины. Вера не освобождает человека от послушания, она приобщает нас к благодати Христа,

которое дает нам силу для послушания. Мы не заслуживаем спасения своим послушанием. Бог дает спасение даром, и оно принимается верой. Послушание есть плод веры. Вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Если мы пребываем во Христе, если любовь Божия живет в нас, наши чувства, мысли, намерения и поступки будут в согласии с волей Бога, выраженной в Его святом законе. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно тому, как он праведен. Мерилом праведности является святой Божий закон, состоящий из 10 заповедей, данных Богом на Синае. Так называемая вера во Христа, которая освобождает человека от необходимости повиноваться Богу, не есть вера, но самонадеянность. Благодатью вы спасены через веру, но вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Иисус сказал о себе еще до того, как пришел на землю: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». А незадолго до своего вознесения на небо Он объявил: «Я соблю заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». В Писании сказано: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Условие получения вечной жизни остается таким же, каким оно было в раю до грехопадения наших прародителей. Это полное послушание закону Божьему. Если бы вечная жизнь была предложена на каком-то, ну, каком-либо меньшем условии, это угрожало бы благополучию всей Вселенной. Возникла бы вероятность увековечения греха, несущего с собой нескончаемые беды и страдания. До грехопадения Адам мог через послушание закону Божьему достигать все большей зрелости в праведности характера. Но он не пошел по этому пути, и из-за его греха мы наследуем падшую греховную природу и не можем сами себя сделать праведными. Но Христос открыл нам путь ко спасению. Он жил на земле среди таких же испытаний, искушений, с какими встречаемся и мы. Однако его жизнь была безгрешной. Он умер за нас, и сегодня он желает освободить нас от грехов и дать нам свою праведность. Христос изменяет сердце, потому что мы доверились Ему. Нам необходимо через веру поддерживать эту связь со Христом. И если мы будем пребывать в этом состоянии, Он произведет в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Поэтому мы можем сказать: «А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И тогда со Христом, действующим в нас, мы будем способны проявлять тот же самый Дух и творить добрые дела, дела праведности и послушания. Итак, в нас самих нет ничего, чем можно было бы хвалиться. Нет

ни малейшего основания для самовозвышения, и единственная надежда – это вменяемая нам праведность Христа. И эта праведность есть результат действия в нас Духа Святого, действующего в нас и через нас.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он.
1: Однажды Иисус Христос сказал об Иерусалиме: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Вот хочется узнать, какое отношение эти слова имеют к нам сегодня, и как нам жить, чтобы такие слова в свой адрес не услышать от Бога?
2: Да, очень правильно сформулирован вопрос. На самом деле, самое страшное, что может произойти в жизни, это когда от Бога услышать вот такой приговор: «Твой дом остается пустым». Потому что это некая черта, за которой уже никакого спасения, никакого покаяния уже не будет. Ни добродетели, это уже как бы все. Как говорят, ты не в рай попал, а совсем противоположно. Вообще, вот мне интересен очень библейский сюжет, который записал пророк Иезекииль в главе 16. И здесь говорится о том, что... Я несколько текстов только прочитаю. С третьего текста читаю. «Скажи, так говорит Господь Бог тщери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, водой ты не была омыта для очищения, и солью не осолена, и пеленами не повита». Не буду дальше читать, потому что там очень долго читать. Хотел бы только обратить внимание на то, чьим ребенком была вот этот ребенок, девочка. Написано: «Отец твой Амарей, а мать твоя Хитиянка». То есть здесь Господь хочет, обращаясь к Израилю и к человеку, конкретному человеку сегодня, обратить внимание на его происхождение. Нельзя берет здесь образ вот этих языческих народов, у которых, как и у хитеев и амореев, была такая традиция детей приносить в жертву. Это был, знаете, некий такой образ или практика уничтожать ненужных тебе детей. Просто не было контрацепции, не было абортариев, люди рожали, и часто было такое, что детей было не один десяток в семье. И как-то с этим надо бороться. Вот они боролись с тем, облекли это в религиозную некую оболочку, что вот Богу приносить своих детей, делали это в такой торжественной даже обстановке, хотя я не могу понять мать, которая может вот так ребенка запросто отдать в жертвоприношение. Жуткая история. Но Иисус Христос эту иллюстрацию использует для того, чтобы показать нам, людям, что мы родились на этой планете, родились, по сути, на смерть. Мы родились приговоренными к вечному уничтожению. Уничтожению, после которого никакого присутствия в жизни не будет никогда. То есть отсутствие всякого присутствия.

И вот здесь, как бы он говорит, я шел мимо тебя и сжалился над тобой. Ты был выброшенным ребенком, который ничего для себя сделать не мог. А я обратился, я тебя, так сказать, выкормил, я из тебя сделал красавицу. И ты вместо того, чтобы отблагодарить меня за это, ты впустилась во все тяжкие грехи,

0: И в конце концов он с такой горечью говорит: «Иерусалим, что я для тебя еще не сделал? Почему ты так вероломно со мной поступил?» Вот эта тема про то, что у Бога для каждого человека есть свой период для того, чтобы человек использовал его, чтобы с Богом устроить правильное отношение. Когда человек это все как бы отвергает, приходит точка невозврата, когда уже Господь от тебя отвернется, и твой дом будет пуст, твое духовное строение пуст, ты банкрот, ты в вечность не попадешь. Ты будешь уничтожен с нечестивыми.
1: Вот то есть все тема. Нужно делать вовремя. Обращение к Богу, если наша душа как-то движется там внутри, заглушать этот голос
0: внимать
1: напрасно.
0: Словам совести, Слову Святого Духа и читать Писание обязательно. Читать Евангелие, видеть Бога в этом, слышать Его голос, обращенный ко мне, молиться, отвечать Богу взаимностью. И тогда ты будешь спасен.
1: Угу. Понятно.
0: Останется.
1: Спасибо вам большое за ответ. Благодарю.
0: Пожалуйста, слава Богу.